0: українській душі.
1: Мелодії української душі.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души» и я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Итак, вашему вниманию представляю украинский певец, народный артист, композитор, поэт, мой друг и замечательный человек Ива Бобул. Настоящее имя и отчество – Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953 года в селе Тереблечи Черновицкой области. Окончил среднюю школу, затем поступил в ПТУ в городе Славянск Донецкой области, принимал участие в конкурсе художественной самодеятельности между училищами, где завоевал звание лауреата. Позже был призван в ряды советской армии, где был солистом военного ансамбля и даже играл на барабанах. Во время службы ездил с концертами по воинским частям и стал лауреатом конкурса военной песни. В 1980 году работал в ВИА «Черемуш», позже солист ВИА «Жива вода». Затем работал солистом и руководителем ВИА «Виватон». Участвовал во многих конкурсах и фестивалях. В 1980 году конкурс «Молодые голоса». 82-й – конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в городе Ялта. 1983-й – конкурс советской песни «Город Сочи». Окончил Черновицкое музыкальное училище по классу вокала у профессора Силы Ануфриев. Позже Черновицкий государственный университет, музыкальный факультет и магистратуру. Защитил докторскую диссертацию. Сейчас профессор, завкафедры и преподает вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины. Но самый главный конкурс в жизни Ива Бобула – это был всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества. Этот конкурс дал путевку в мир песен, эстрады и шоу-бизнеса. А начиналось все так. На конкурс еще молодой начинающий певец Ива Бобул поехал в качестве запасного певца. Но судьба была благосклонна. После неудачного выступления одного из конкурсантов Ива занимает его место. На конкурсе было более 120 участников. И вот после долгих туров и соревнований Ива занимает почетное третье место. Это стал решающим конкурсом в его жизни. А победил конкурс с песней «Кристина».

Це золото світу. Да, эту песню многие знают и любят, но мало кто знает, как появилась эта песня. Одним весенним днем в праздник Святой Троицы три друга, композитор Александр Злотник, поэт Александр Вратарев и Ива Бобул, гуляя улочками Киева, зашли во Владимирский собор, чтобы причаститься. Возле собора было много людей, детей, женщин, но их внимание привлек старец, который сидел у входа в собор и просил милостыню. Что было потом? На следующий день звонит Александр Вратарев Ива Бобулу и говорит: «Я написал текст, послушай, по-моему, очень хорошая песня может получиться». Послушав текст будущей песни, Ива говорит: «Гениально, но теперь нужно написать мелодию к песне». Вдохновленные едут к третьему, к композитору Александру Злотнику, и буквально уговаривают его немедленно написать мелодию к будущей песне. И уже через пару часов рождается мелодия. Ну а что в итоге получилось, вы сейчас услышите.

0: Песня «Как молоды мы были» была написана в 1975 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Была она написана специально для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе». Но кто бы мог исполнить эту песню, еще никто не знал. Во время съемок фильма «Романс о влюбленных» на Мосфильме к Александру Градскому подошел знакомый звукорежиссер Виктор Бабушкин и попросил записать песню для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Тогда Градский познакомился с Александрой Пахмутовой. К удивлению композитора, Градский попросил либретто и предложил изменить песню, спев третий куплет на октаву выше. И Пахмутова изменила аранжировку композиции специально под голос исполнителя. В 1992 году Ива Бобов находился в Соединенных Штатах Америки, жил и работал в Нью-Йорке. Однажды в ресторане «Северный», где работал Ива Бобов, в кругу своих друзей праздновал свой день рождения Александр Градский. Ива решил сделать подарок имениннику и спел песню «Как молоды мы были» в тональности Градского. Реакция была незамедлительная. Восторг и море оваций. Так Ива познакомился с Александром Градским, Ильем Резником и Олегом Фришем. Кроме Александра Градского, песню «Как молоды мы были» также исполняли Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Тамара Гвардстели, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Николай Караченцев и, конечно же, Ива Бобул. Когда Александра Пахмутова услышала свою песню в исполнении Ива Бобула, выслала официально личное письмо о разрешении на исполнение песни и сказала, что в его исполнении она зазвучала по-другому, по-новому, по-особенному. А сейчас на связи у нас Ива Бобул. Здравствуйте, Ива!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио Дэвидсон. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, всех-всех благ.
0: Расскажите, как отреагировал Элтон Джон, услышав песню «Как молоды мы были» и песню Каруза?
1: Ну, во-первых, он услышал песню, он услышал хорошего певца. Возможно, сколько я знаю, любит хороших певцов, певиц, которые поют красиво. Он был удивлен этим и пошел прямо ко мне, пожал мне руку и сказал, что я очень хороший певец. Потому что очень рад слышать его. Вот такая встреча у меня с ним.

взгляд неподкупный знаком. Может, я

отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейза Рос Социум» каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
4: Передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. Песня «Марічка». Да, та Марічка, яка живе на тому боці. Хто ж її не знає? Это одна из самых популярных украинских песен. Текст к песне «Марічка» написал Михайло Ткач, а музыку Степан Сабодаш. И эта песня посвящена вполне реальному лицу Марии Федоровне Кислице. Мария Федоровна до сих пор живет в поселке Путила Черновицкой области. А как это было, я вам сейчас расскажу. Маричке было 18 лет, и она работала в районной больнице поваром на кухне. Летом 1954 года на практику приехали студенты Черновицкого медицинского института. С жильем в Путиле было сложно, и главный врач поселил юношей в больнице и там же разрешил им питаться. У юношей аппетит был хороший, на свежем карпатском воздухе есть хотелось все больше. Вот ребята и решили найти подход к поварам, и нашли довольно-таки оригинальный способ. Поручили Михаилу Ткачу поработать для общего блага, написать стихотворение, посвященное красавице Маричке. Конечно же, Маричка об этом заговоре и не догадывалась. Она была честной и порядочной работницей, и ребят кормила хорошо. В отношениях была очень сдержанной, на чужих парней не заглядывалась, ведь имела жениха, красивого и трудолюбивого парня. Сам поэт Михаила Ткач, написав стихотворение, тоже не спешил дарить его девушке. Он подождал праздника выхода на горную долину и там с праздничной сцены прочитал стихотворение, при этом сказав, кому оно посвящено. Мария Федоровна вспоминает, когда услышала свое имя, чуть не сгорела от стыда и страха. Неизвестно, что же скажет ее жених, как тогда родителям и людям в глаза смотреть. Но когда услышала первые строчки... Автор музыки Степан Сабодаш, черновицкий композитор, хоровой дирижер, скрипач и аккордеонист. Он же руководил оркестром, игравшим вальсы, танго и польки на танцах в Черновицком доме офицеров. Сабодаш происходил из крестьянской семьи и выучился на скрипача вопреки желанию своих родителей. Еще прославился тем, что во время Второй мировой войны его игрой была очарована сама румынская королева. Она даже предложила ему переехать в Бухарест. Однако музыкант отказался. Текст песни будущего хита Степан Сабодаш увидел в 1955 году, когда Черновицкий областной дом народного творчества объявил конкурс на лучшую музыку к стихотворению «Маричка». Автором текста был студент Черновицкого медицинского института Михаил Ткач, а победителем конкурса оказался Сабодаш. Кстати, до сих пор в Черновцах каждое утро выходит на башню трубач и играет мелодию песни «Маричка». Этакие позывные города Черновцы. Ну, а мы с вами послушаем новую версию песни в исполнении Ива Бобула.

0: «Аидыши мамы» – известная еврейская песня, переведенная на многие языки и распространившаяся в разных странах. Впервые песня была написана в США около 1925 года. Автор слов и композитор Джек Эллен. По одной из версий, Эллен написал эту песню «Аидыши мамы» специально для певицы Софи Такер, у которой недавно умерла собственная ее мать. По другой версии, Софи Такер была одной из первых, но все-таки не первая исполнительница этой песни. Песня впервые была записана Вилли Говардом. Однако именно в исполнении Софи Такер песня получила популярность и стала мировым шлягером. Ива услышал эту песню в Нью-Йорке, и она ему очень понравилась. Позже в Киевском театре имени Ивана Франка на одном из концертов Ива Бобл встретился с Богданом Ступкой, который после долгих дискуссий признался, что если бы умел петь, он обязательно спел бы песню «Аидыши мамы».
1: Я эту песню слышал первый раз в Нью-Йорке, я как-то не очень знал, но в Нью-Йорке услышал, ее пел Марк Тайпер в ресторане, где мы работали. Она мне очень понравилась, я с тех пор помню. А тут просто был концерт мой сольный, я подготовил то, что у меня было английский, румынский. Ну, и давай спою и на английском, потому что, мне захотелось так вот спеть ее. Я записал. Дима Гершизон сделал хорошую аранжировку, он меня и научил петь по-английски. Вот и все. И я очень рад, что у меня есть такая песня красивая.

0: Живя и работая в Нью-Йорке, Ива Бобл очень скучал по родным и близким ему друзьям. Он пишет песни. И одна из таких песен написана для друзей.
1: Я хочу попользоваться тем, что имею возможность приветствовать своих друзей, которые находятся в Бостоне. Мари Кушнир, Сэм Тепперман, Борис, Нью-Йорк, Юра Прокупец, Андрей Кашкарев. Это мои друзья, которые я их знаю и очень люблю, уважаю всех-всех, которые уехали когда-то из Черновцов. Жалко, что Миша Мармара нету с нами. Но все равно я всех их помню. И, конечно, эта песня о моих друзьях. Я хочу сегодня спеть для них.

0: Уважаемые мои нью-йоркцы, я, конечно, пользуюсь моментом, что имею такую возможность пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, мира, всего-всего то, что я себе хотел пожелать, желаю вам, чтобы всегда были улыбки на ваших лицах, любите, будьте счастливы, всех благ. Ваш Иво Бобу.
1: Дорогие радиослушатели, вот и подошла передача к концу. Мы с вами прощаемся ненадолго. Слушайте мою программу «Мелодии украинской души» на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Ваш Александр Федоренко.

0: Білявка зима!
1: Мелодії української душі. Удивительні судьби. Невидумані історії. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты, события культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Вася вот тут, Каплан, это кот. Кто его не видит, сегодня камеру не буду ему включать, потому что у меня перебор со всякими техническими штуковинами, и позже вы поймете почему. А начнем с новостей What's News Worldwide. Кстати, сегодня у меня еще за 20 секунд до выхода в эфир разрядилась батарея в мышке. Это совсем классно. Так что, мы справимся. Не впервой. Картинки. Вот. Переговоры Соединенных Штатов и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся. Причем причины отмены встречи не раскрываются. А ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс отменил свой вылет в Швейцарию, который должен был состояться сегодня, на подписание меморандума с Ираном. Надеюсь, что это не связано с национальным праздником Джунтинт, который отмечает сегодня вся цивилизованная Америка. А президент Трамп шокировал всех абсолютно, справа и слева, заявлением, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, вероятно, является безоговорочной капитуляцией со стороны Тегерана. То есть это точно не так. Это только мнение его и совершенно повернутых трампонов, которые ничего не переубеждают. И очевидно, что Иран отреагировал так, что нам про это еще ничего не сказали. В ночь на сегодня российские военные атаковали дронами несколько областей Украины. В Павлограде, Днепропетровской области, в результате погибла 8-летняя девочка. Беспилотник попал по частному дому. По Харькову ударили управляемыми авиабомбами. 9 человек получили ранения, из них 4 дети. Россия атаковала 2 гражданских судна в акватории Черного моря. Причем судно шло одно под флагом Панамы. Там погиб один моряк, 2 ранены. А на судне под флагом Сент-Китс и Невиса ранения получили 3 члена экипажа. Средства ПВО сбили 3 беспилотника украинских, летевших на Москву. Неформальные переговоры Соединенных Штатов с Россией и Украиной возобновились. Одной из идей для обсуждения является прекращение огня в 2 этапа. Глава Пентагона Пик Хексет заявил вчера на встрече министров обороны стран НАТО, что времена нахлебничества прошли. Европа должна сама заняться своей обороной, и Соединенные Штаты в ближайшие полгода проведут переоценку своего военного присутствия в Европе. Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли еще один смертоносный удар вчера по судну, которое, по их мнению, занималось торговлей наркотиками в восточной части Тихого океана, убив троих мужчин, которых командование назвало наркотеррористами. А теперь по поводу того, что имеет отношение к мировому бизнесу. Акции SpaceX значительно подешевели за те пару дней, что прошли от стремительного роста первых трех дней торгов, когда со $135 за штуку и стоимость подскакивала до более 225. В результате она снизилась на 3,56% до $185. Я, кстати, предупреждал неоднократно, что именно так будет происходить, и у меня есть материал для того, чтобы... Ну, это как бы... Курс молодого бойца, очень важный материал, как не стать жертвой, так сказать, толпы, которая выходит, когда бросается на фондовую биржу, когда выходят с IPO какие-то новые потенциально суперзвезды. Это будет доступно только для членов этого канала. Membership надо будет купить, $100 будет стоить membership. Но я об этом говорил, просто повторяю. На первой реакции, которую я получил, прислала женщина письмо с просьбой, чтобы я ее научил, как торговать. Ну, во-первых, я никого не учу, я просто делюсь своими наблюдениями, как, так сказать, любитель этого дела, day trading. И, в общем, довольно прилично получается, я пользуюсь совершенно нестандартными вещами. Я прочитал все книжки, какие только можно по поводу дейтрейдинга, и пришел к своим каким-то выводам. Вот. Но дама меня просто засыпала просьбами, чтобы я просто провел для нее единоличный курс. И я начал сильно думать, а стоит ли мне это вообще делать. Нет, но скорее всего, что этот материал я размещу, чтобы только проверить, способны ли люди платить деньги за то, чтобы научиться делать деньги. Потому что это же свой... Я имею в виду себя. Да, больше частных инвесторов хотят выйти из частного кредита. На данный момент люди, владеющие средствами в четырех крупных кредитных фондах, включая управляемые Blackstone и BlackRock, запросили погашение около $12 миллиардов во втором квартале, то есть вынимают свои деньги, что больше на 4,3 миллиарда, чем в предыдущем квартале. И аналитики ожидают, что высокие снятия средств продлятся более года, что увеличивает риск принудительных ликвидаций соответствующих фондов. Президентский центр Обамы открывается для публики сегодня, почти через 5 лет после начала строительства. Кампус площадью 19 акров находится на южной стороне Чикаго, где Обама начал свою политическую карьеру как общественный организатор. Якорная точка – это гранитная башня, что у вас на экране. Она спроектирована так, чтобы изобразить четыре руки, соединяющиеся и тянущиеся в небо. Содержит музей, посвященный наследию Обамы с полномасштабной копией его овального кабинета. Кампус, включающий публичную библиотеку, спортсооружения и сады, был построен на частные пожертвования в размере $850 миллионов и будет поддерживаться фондом Обамы. Ввел эту практику президентские библиотеки президент Франклин Делано Рузвельт. Он основал первую библиотеку в 1939 году. Это прецедент, которому следовал каждый президент с тех пор. Ни один не возражал, между прочим. Следующая новость о том, что Верховный суд постановил, что Конгресс не может автоматически запретить всем пользователям наркотиков иметь оружие. В решении единогласном, 9 против ни одного, суд отклонил обвинение в отношении мужчины из Техаса, употребившего марихуану, и который был признан виновным в нарушении федерального закона, запрещающего наркозависимым носить оружие. Судьи оставили открытой возможность того, что закон может быть использован для осуждения людей, зависимых от наркотиков или носителей оружия в состоянии обвинения. Опьянение, простите. И суд также отметил, что закон все еще может применяться к наркотикам, представляющим особый риск неправильного впоследствии использования огнестрельного оружия. Но юридический язык вообще, даже английский сложно читать, а русский — это уж совсем кошмар. Следующая новость тоже без картинок. Предлагаемый в Калифорнии налог на миллиардеров официально преодолел ключевой барьер для участия в ноябрьском голосовании, то есть он будет введен в бюллетень. Этот шаг создает напряженное противостояние между профсоюзом медработников, продвигающим сей взнос, так сказать, от миллиардеров в 5%, и ведущими политическими бизнес- и профсоюзными лидерами, борющимися с ним. Мера не гарантированно выйдет на голосование избирателей в ноябре, поскольку профсоюз, предложивший налог, имеет срок до 25 июня, чтобы добровольно снять эту инициативу с бюллетеня. Сторонники утверждают, что сбор в 5% может привлечь около 100 миллиардов долларов за 5 лет, и большая часть доходов будет направлена на компенсацию сокращения федерального финансирования здравоохранения. А противники утверждают, что этот неожиданный доход может постепенно компенсироваться потерями налоговых поступлений по мере ухода миллиардеров из штата. Теперь, сейчас, секунду, следующая новость. Количество штатов, которые признают Джунтинт, то есть 19 июня, сегодняшний день, оплачиваемым праздником, где офисы на уровне штатов закрыты, 33. Вашингтон, округ Колумбия, также отмечает этот день как оплачиваемый выходной. Другие штаты, такие как Калифорния, предлагают Джунтинт как плавающий вариант отпуска, а 5 лет назад, 19 июня, стал федеральным праздником. Он отмечает таким образом конец рабство в Соединенных Штатах. Другие федеральные праздники, включая День Колумба, День Президента и День ветеранов, тоже отмечаются нерегулярно. И вот эта новость, наверное, она... Нет, предпоследняя. Житель Флориды, он у вас на экране, обвинен в предполагаемом планировании массовой стрельбы по еврейским сотрудникам произраильской некоммерческой организации. Звать его Форест Кендалл Пембертон, ему 27 лет, он из Гейнсвилла, и он обвиняется в попытке преступления на почве ненависти, использовании и ношении огнестрельного оружия во время преступления с применением насилия, а также в хранении краткоствольной винтовки. Федеральные прокуроры сообщают, что 23 декабря 2024 года Пембертон попытался устроить стрельбу в офисе, принадлежащем Американскому комитету по связям с общественностью Израиля, AIPAC, это организация, которая лоббирует правительство Соединенных Штатов в поддержку Израиля, и все это в городе Планштейн на юге Флориды должно было случиться, и у него был при себе, ну это винтовка, вообще это AR-15 с глушителем. И последняя новость, сейчас, секунду, последняя новость, тут нужна картинка. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и сенатор от Вермонта Берни Сандерс упредили о новом радикальном движении, охватившем Америку, на митинге в поддержку ряда левых претендентов на палату представителей в Большом Яблоке. «Наш год, наша команда». Так назывался этот митинг. Он прошел в театре «Кингс» во Флетбуш в поддержку кандидатов от демократических социалистов Америки в Конгресс на ключевых праймерис, которые пройдут у демократов 23 июня. Среди кандидатов, двое из которых противостоят демократам из истеблишмента, только двое, это бывший контролер Нью-Йорка Брэд Ландер, баллотировавшийся в 10-м округе Палаты представителей, депутат Ассамблеи штата демократа-социалистов Клэр Вальдес от 7-го округа и Дарья Лиза Авила Шевалье от 13-го округа. И это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Новости,
9: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучше.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
8: Странные вещи творит YouTube, по которому идет трансляция этого шоу. Иногда они делают чат по-английски. Я даже, когда это первый раз получилось, я, честно, я ничего сам не делал. Просто вдруг у меня чат идет, у меня, не в самом YouTube, а у меня, то, что я вижу, идет по-английски. Видимо, он хочет мне понравиться, YouTube. А на самом деле люди пишут по-русски. Был такой момент, когда я подумал, нифига себе, люди, которые не могут знать языка, вдруг стали писать на приличном английском. Вот, а сегодня все произошло наоборот, на русском, но с большой задержкой, что очень странно, потому что на перевод, конечно, переводы умотные у онлайн, которые делают пока еще несовершенные онлайн-переводчики. Ну, в общем-то, если ты знаешь язык, то во многом можно ускорить свою работу, отдавая, так сказать, огромные тексты, что я делаю тоже. Огромные тексты отдаю на перевод, а потом все это редактирую. Из этого одного можно было бы сделать сатирический обзор современного состояния переводного дела. А звонков у нас нет по поводу прозвучавших новостей. Зато на фоне того, что я рассказал про YouTube, получил вопрос довольно распространенный по-английски, и поэтому я и отвечу на него по-английски в таком случае. Вопрос хороший, такой. Do you remember toward the end of the Obama administration's negotiations over its Iran nuclear deal in 2015, then presidential candidate Donald Trump chimed in with some advice from his book The Art of the Deal, which you read and told us about. То есть, ну, я чуть-чуть буду переводить. Значит, помните, в конце с последнего срока Обамы, когда состоялись переговоры по поводу сделки с Ираном в 2015 году, тогдашний кандидат президента Дональд Трамп подкинул совет, который он взял из своей собственной книги «Искусство сделки», которую читали, о которой нам рассказывали. Дальше текст такой: «Message to Obama referring Iran. The worst thing you can possibly do in a deal is seem desperate to make it». То есть автор этого письма пишет, что Трамп передал сообщение Обаме по поводу сделки с Ираном, сказав, цитаты из своей книжки, «Самое худшее, что можно сделать, когда ты пытаешься совершить сделку, это продемонстрировать, что ты отчаянно хочешь добиться результата». Дальше еще пару строк из письма. Trump and his administration are now committing this sin in their efforts to obtain their own nuclear deal with Iran. То есть Трамп и его администрация сейчас совершают тот же самый грех, против которого он упреждал Обаму, в своей попытке заключить ядерную сделку с Ираном. И последнее. The Trump administration is making it abundantly clear they just want out of this war. То есть администрация Трампа сделали абсолютно понятным, что они хотят как можно быстрее покончить с этой войной. Ну, я отвечу сначала по-английски, потом по-русски автору этого письма. Успеваю, кажется, да. Look, Trump's desire to extract himself has been clear for a long time. He has repeatedly pulled back on his threats, downplayed Iranian provocations, and resisted a return to large-scale hostilities. Wanting to get this thing over with sounds a lot like what Trump warned against it in 2015, but back then he wasn't the president. То есть, значит, мой ответ на это письмо. Желание Трампа выскочить из ситуации было понятно с самого начала. Он часто изменял намеченному ходу действий, то есть отказывался от своих угроз. Потом он не обращал внимания на провокации со стороны Ирана, то есть принижал их значимость и сопротивлялся возврату к более масштабным военным действиям. И поэтому вот эти слова о том, что он хочет с этим покончить как можно быстрее, это, в принципе, то, что против чего Трамп предупреждал действительно Обаму в 2015 году. Теперь он точно в такой же ситуации. Но дело в том, что тогда Трамп не был президентом. Вот они, двойные стандарты. Вот что замечательно. Теперь у нас один звонок. Послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
12: Доброе утро, Сева.
8: Юра, привет. Юр, я тебя умоляю, только не через WhatsApp. Ты пропадешь через 30 секунд.
12: Сева, тебе вопрос тебе как связисту. Разве можно с WhatsApp позвонить на городской телефон?
8: Конечно, можно. Ты можешь любой набрать.
12: Нет, с WhatsApp никогда на городской телефон не выйдет.
8: Так, ну давай по делу, хорошо.
12: Да, я в тот день, меня прервалось, я по поводу Трампа. Он застройщик, а у строителей есть одна пословица. Дуракам пол работы не показывают. Понимаешь, они не могут все время по одному сценарию идти. Им нужно было что-то менять. Вот они и поменяли сейчас. Сейчас Израиль плохой, Биби такой, Биби сякой. Дайте, ребят, дайте выждать время. Все встанет на свои места. Там они все уже разбомбили то, что могли разбомбить. Они не могут продолжать сейчас эту бомбежку. Это мое мнение. Я исхожу из того, что я слушаю разные чарты израильской.
8: Ты знаешь, что, кстати, послушай, если бы ты отбирался в бюро присяжных по поводу деятельности Трампа на Ближнем Востоке, тебя бы не взяли. Знаешь почему, Юр?
12: Да, я знаю, потому что у меня предвзятое мнение.
8: Нет, нет, потому что ты застройщик, друг мой. Ты застройщик. You are biased. Ты не можешь. Ты защищаешь своих. Ну, это как, знаешь, что, как, скажем, прийти в жюри присяжных судить черного убийцу и сказать, что я вообще расист. Тебя тут же отпустят домой. Понимаешь, какая штука? Это сложно. Юр, спасибо. Все, счастливо. Я перехожу, кстати, к израильской теме. Юра по этому поводу хотел сказать, потому что у меня не хватило. Вчера это очень важно. То есть не сильно много. У меня буквально несколько минут, значит... 14-й канал – это крайне правый израильский телеканал, который давно и всегда поддерживал премьер-министра Нетаньяху и Дональда Трампа всегда, особенно после того, как они объединились для начала войны с Ираном. И теперь все поменялось, о чем я вчера в двух словах изложил. Инфлюенсеры этого 14-го канала выстроились просто в очередь, чтобы очернить Трампа и его главных помощников из-за очевидных недостатков в решении безопасности Израиля. Причем правительство Нетаньяху не критикует Трампа открыто, потому что побаивается мести и правильно делают. Но 14-й канал, возможно, говорит невысказанное от имени премьер-министра. И в частности, Янон Магал, ведущий программы «Патриота», «Патриоты», они выходят каждый будний день, сказал, что Трамп неудачник. назвал Джей Ди Венса отбросом, подлым человеком. План по Ирану, разработка Венса, кстати. Магал также обвинил переговорщиков Трампа Стива Виткова и Джареда Кушнера, зятя президента, в том, что они предали своих братьев в Израиле. И на этом я вчера закончил. Он назвал их «Jew Boys», то есть еврейские мальчики, что вызвало осуждение со стороны антидеминационной лиги. А для непонимающих «Jew Boys» — это хуже, чем «Ёб твою мать». Вообще, на самом деле, по отношению к евреям. То есть не евреи, а пацаны, которые канают под евреев по-настоящему, то есть не патриоты Израиля, в этом суть. И когда самого Магала попросили прокомментировать, он ответил стихом из библейской книги «Эсфирь», которая описывает избавление евреев от уничтожения в Древней Персии. А она начинается так: «Ибо если вы молчите в это время, облегчение и избавление придет для евреев из другого места, а вы и дом вашего отца погибнете». Шимон Риклин, еще одна звезда канала, написал на английском, что Трамп представляет собой полную капитуляцию аятолам в Иране. Яра Зерет, политический комментатор 14-го канала, сказала: «Народ Израиля был здесь до Трампа и будет здесь после него». То есть это идеальная ситуация, чтобы проверить, кому вернее наши евреи в Америке, которые являются патриотами Израиля. Вот, скажем, вот такая комбинация. Это вопрос, у вас одна минута, я больше ждать не буду. Если вы евреи, если вы патриот Израиля, если вы живете в Америке, и если вы трампист, вы должны разрываться сейчас на четыре части. В чем ваша позиция? Телефон студии 718-303-9090. То есть звонков быть не может. Ну, да и бог бы с ними, потому что радиоактивная часть аудитории, она совершенно не имеет своих мыслей, как правило. А они все время говорят шаблонами. Но другие, кто мог бы задуматься, и от этого ничего не будет. Вы можете оставить свой комментарий к сегодняшнему шоу, когда у вас появится такая возможность. И я закончу на том, что у меня был печальный опыт. Вот когда в октябре Хамас вошел в Израиль, я был там в это время, разговаривал со многими израильтянами, которые были в шоке от того, что разведка израильская полностью просрала вообще всю эту ситуацию. Со мной делали интервью там охотно «Голос Америки», «Радио Свобода». Единственный, кто отказался, это 9-й русский канал в Израиле, потому что они суд всего. А на этом все. У меня нет времени на звонки, хотя один от парашиста, а другой... Да оба парашисты. Окей, теперь, значит... Акмаль, мы сейчас переходим к тому, о чем мы с тобой вчера договаривались. Я сделал на днях интервью с нашей писательницей, с нашей американской русской писательницей Татьяной Шереметьевой по поводу ее романа. Называется он «Рижский бальзам». Я прочитал этот роман и в щенячьем восторге от этого романа. Я считаю, что наши радиослушатели и наши телезрители должны обязательно посмотреть это интервью. Поэтому мы сейчас переходим к записи, и я прощаюсь со всеми до понедельника. Хорошего всем уикенда. Секунду, я отключаю радио. Акмаль, ты включаешь радио, а мы остаемся только на YouTube и...
13: Здрасте, люди добрые, меня зовут Сева Каплан, а надо мной царит надо мной Татьяна Шереметьева, автор 9 книг, из которых последнюю под названием «Рижский бальзам». Вот бумажная книга, как говорил Пелевин, настоящая, я только что прочитал, и очень теплые, Таня, очень теплые чувства, действительно отличная книга. Я чувствую, какого труда стоило все это, потому что мы не будем с тобой, если не против, говорить о содержании, потому что это должны выяснить для себя сами те, кто эту книгу получит в свои руки. Но там такое количество персонажей, что просто... Ну, настоящая коммунальная квартира, более 20, ты прописываешь каждого, практически про всех мне пришло в голову, что ты в нем сидишь, то есть ты 20 с чем-то лика, вот, и все эти 20 с чем-то персонажей абсолютно несчастные люди, это значит, что ты такая, или я что-то не усмотрел?
14: Сева, доброе утро или добрый день, кто как для нас будет смотреть, не знаю. Добрый день. Спасибо тебе добрый за день. То, что пригласил меня. за то, что сейчас есть возможность поговорить о книге. Это очень приятно. Книжка вышла совсем недавно, буквально ей 2 недели, и она еще маленькая. И только начинает свой путь. Вопрос по поводу вот этих 20 героев. Эти люди разные, их очень много. И действительно, я, наверное, как и все другие авторы, пропустила каждого через свой опыт, свои настроения, свои впечатления о прошлом, что, собственно говоря, и есть опыт. Я не могу сказать, что вот степень моих несчастий, она отразилась на том, насколько они несчастны. У каждого человека, безусловно, в жизни хватает всего, и плохого, и хорошего. Но эти люди, они у меня отмечены этой печатью несчастья просто в силу того, что они находятся между двух жерновов, которые часто перетирают их в порошок. Они жертвы вот той системы, системы с большой буквы, в которой им выпало несчастье жить. Потому что мой роман, он охватывает большую часть 20 века, с 1910-х годов, еще до Первой мировой войны, и до 1982 года. На эти годы пришлось все то, что может вообще на долю человека, отдельной судьбы человеческой, выпасть. Поэтому так или иначе, вот это страшное время отражается на каждом из них.
13: А, кстати, в книге не прописано, роман это или повесть. Я хотел тебя об этом спросить, но ты только что, сделав небольшую паузу, сама ответила на этот вопрос. Я точно не буду, не ждите, зрители, что я спрошу, о чем эта книга, потому что это, опять-таки, это та книга, которую можно перечитать несколько раз, и каждый раз результат будет другой, потому что мы меняемся со временем, у нас меняется представление о том, что есть зло и что добро. Я тебе скажу про себя, чтобы не быть голословным. В Советском Союзе я был диссидент, борец за права человека. Ну так, на низком уровне. Конечная цель моя была уехать от того народа, который согласился создать тот режим, о котором твоя книга. Я не хотел иметь с ними ничего общего. Mm-hmm. Я тогда считал, что я борец за правду, за справедливость, я положительный герой. Много лет спустя я понял, что я был диаметрально неправ, что это их страна, это их режим, и тот народ нуждается в том правительстве и в тех кошмарах, и в том, я не знаю, красном терроре, что так или иначе проходит через всю твою книгу. То есть я понял, что я таки враг того народа. А так как мы с тобой живем в эмиграции много лет, и твоя территория, там, и гео, так сказать, и описание персонажей настолько близко мне, хотя бы потому, что я там был, я там ходил, я все это видел. Я видел этот дом, в котором героиня живет, с которой я тебя идентифицирую, это там, где сейчас театр «Современник». Я ходил в кинотеатр «Колизей» через дорогу, я купался в чистых прудах. Я видел этих инвалидов на досках без амортизаторов с обрубленными культяшками военными, которые по улице Горького ездили, стуча этими самыми шарикоподшипниками, просившими милостыню. Я знаю, чувствую эту страну, и это тот страх,

0: об этом прошлом, потому что оно ушло, конечно, достаточно далеко, и у нас очень много, вот у нас, у глобального человечества и у нас, выходцев из Советского Союза, очень много вопросов к настоящему, потому что то, что происходит сейчас, оно, с одной стороны, нас заставляет сконцентрироваться, мы концентрируемся на этом. Но с другой стороны, если посмотреть, ростки лежат там. Вот все ростки находятся в том времени, которое я описываю. И настоящее проросло сквозь прошлое, и мы имеем то, что имеем, потому что тогда было так.
1: А нет ли у тебя такого ощущения, я, конечно, не знаю всего круга твоего общения, у меня, как ты понимаешь, гигантский круг, потому что я 33 года, сколько прожил Христос, веду эфир всегда открытый, общаюсь с десятками тысяч людей за это время. У меня складывается твердое ощущение, что советский человек, то есть его генотип, который прекратил существование после распада Советского Союза, сохранился в чистом виде, как в джунглях Амазонки, у нас здесь, в эмиграции. И, в принципе, эти люди способны воспроизвести тот режим, от которого, в конце концов, мы с тобой уехали. Не так ли?
0: Во многом вижу, что это так. Конечно, нельзя говорить обо всех людях, но многие сохранили эту модель не только в Америке, но и в Европе. Наши люди, выехавшие за границу, выехавшие в эмиграцию, и когда на окнах немецких городов на День Победы появляются самодельные плакаты, написанные от руки «Можем повторить», ты понимаешь...
1: По-русски.
0: ...позицию, да, да. И по-русски, и некоторые по-немецки, потому что... Ленин поняла, но все равно смысл этот такой. «Можем повторить». И мы, конечно, понимаем, что не очень-то далеко от Советского Союза и от всего того, что было в 20 веке, мы уехали.
1: Нет. А ты знаешь, мне очень близко твое отношение к твоим героям, хотя ты не можешь не идентифицироваться с ними по полной, так сказать. Но я тоже давно пришел к выводу, что мир все-таки цветной, а не черно-белый. Тем не менее, всегда хочется выделить, за кого ты болеешь. Кто плохой и кто, соответственно, хороший. Так вот, у тебя, бесспорно, они все неоднозначные, эти персонажи, кроме одного, вот этого весьма противоречивого персонажа, это латышский генерал. То есть он производит впечатление абсолютного зла. Это так? Ты именно так это задумывала?
0: Я его задумывала. Абсолютного зла не существует. Раз, и абсолютного зла, как человека... натуры человеческой, наверное, не существует тоже это два. Я пыталась его объяснить. Да, это человек, который, он самый из них, из всех моих героев, самый злобный, самый противный. Но я пыталась объяснить, почему он такой. Потому что все началось еще в детстве, как у нас у всех, когда он прислуживал в богатом доме, и когда он жутко завидовал всем, и хозяевам, и молодому их племяннику, который приезжал туда, который в дальнейшем станет... они станут антагонистами, потому что один пойдет одной дорогой, другой противоположной. Я пыталась объяснить, откуда взялось это зло. Вот это зависть. Зависть, убеждение, убежденность в том, что все гады, все плохие только притворяются. И любой хороший поступок совершается только из выгоды. А просто каких-то благородных движений души, он абсолютно в это не верил. Он ненавидел сказку «Гадкий утенок» за то, что лебедь не перебил, когда он стал «Гадкий утенок» лебедем, не перебил весь птичий двор и с наслаждением представлял, как он, если бы он стал лебедем, из гадкого утенка превратился в лебедя, уж он бы всем показал. Это его начало. Потом он хорошо очень вливается в советскую систему, он становится тем человеком, который нужен.

0: молодому советскому государству, молодой советской стране. Он именно тот, на которого и опираются вот эти люди, которые пришли к власти. Им такие нужны. И он становится, да, верным слугой, и у него все хорошо получается, потому что он дышит в этом ритме, он понимает, что нужно. Он становится неотъемлемой частью системы, делает хорошую очень военную карьеру, причем, как водится тогда, в те времена, для этого не нужно было учиться, для этого нужно было просто быть преданным делу партии и лично сначала Владимиру Ильичу Ленину, поскольку он охранял кабинет Ленина, ну, а потом делу и лично Владимиру, это как называется, Иосифу Виссарионовичу Сталину.
1: А, кстати, извини, что я тебя перебью. Я когда-то знал человека, который сочетал обе части последней твоей фразы. Во-первых, его звали Иосиф, но фамилия его была не Сталин, а Геллер. Во-вторых, он охранял в Кремле кабинет Ленина.
0: То есть,
1: да, старый большевик. И потом он был женат, он был очень старый, он был женат на маминой подруге, подруга была старше мамы намного. И когда мы подали заявление на выезд, и меня выгнали отовсюду с работы, я стал чинить бытовую технику в Москве, чтобы как-то прожить. И однажды у них сломался телевизор. Я когда к нему пришел, он сказал своей жене: «Мира, уйди, мы останемся вдвоем».
0: Мужской разговор.
1: Да, но он меня видел на горшке вообще в свое время маленьким. И я вскрываю телевизор, начинаю там что-то чинить, а он так смотрит на меня, смотрит, говорит: «Севка, остановись». Говорит: «Ты что, думаешь, что я дураком всю жизнь прожил?» А он всю жизнь, как старый большевик, ездил с лекциями, рассказывал, как Ленин останавливался с ним, разговаривал в коридорах Кремля.
0: Понимаешь,
1: да?
0: Останавливается, разговаривает, да.
1: Но я его успокоил, я ему сказал: «Дядя Оси, его звали Иосиф Геллер, коль скоро вы задали мне этот вопрос, то ответ будет отрицательный. Если вы способны это переоценить, то значит...» Ну, вообще интересно, что вот там, например, есть персонажи такие чудовищные, в которых я ничего хорошего не могу усмотреть. Это такие, как дворник Хасан и его жена. Кто был ничем, тот стремится стать всем, и у них для этого есть обстоятельства. Они так и становятся всем, но потом... В конце концов, их цель, то есть та, которую они унизили, которая стояла над ними, возвышенная социально, она, жена посаженного в шарашку, это тюрьма для ученых, тоже одного из персонажей, ученый, герой, она становится ничем, эта жена, чтобы потом позже воцариться. То есть происходит какой-то как круговорот воды в природе, круговорот челотипа. Был ничем, стал всем, потом опять ничем. Это, по-моему, у тебя было как задача. Скажи мне, если я не прав.
0: Я не могу сказать, что это было задумано изначально. Сама логика поведения героев, она меня к этому привела. Вообще перевертыши в жизни случаются чаще, чем мы думаем. Ирония судьбы, она буквально на каждом шагу поджидает нас. Но в данном случае я писала это с наслаждением о том, как они поменялись ролями. И кто был ничем, тот станет всем, тот стал уже всем. Мы это наблюдаем.
1: Наслаждением, Таня. Так ты что, мстительна при всей твоей обаятельности и доброте?
0: Понимаешь, дело в том, что мне не то, чтобы мне хотелось кого-то вот запихнуть в самые низы, а кого-то возвысить, и с наслаждением, потому что психологически это очень интересно, как человек начинает оценивать себя, оценивать окружающее, оценивать своих врагов. Вот с одной стороны, когда особенно... У меня вот этот персонаж, жена генерала, которая сначала после его посадки бегала по Покровке, Моросейке и боялась забегать на Лубянку и собирала объедки около магазинов. Она провал, да, из жены генерала, из всех возможных там подарков, бенефитов в жизни, она все теряет, она становится вот такой. Как меняется ее отношение? Как меняется ее отношение с теми, которые, кто ей когда-то прислуживал? Ну, в принципе, понимаешь, это все наша история. Это же вот все, кто был ничем, тот станет всем. Все уже сказано до нас, в общем-то, и все показано mm-hmm. до нас. Вот. Это на вот этих крошечных человеческих сколках вот этого большого процесса, вот эти крошечные какие-то у меня эпизоды, которые, ну, которые вписываются в огромную, большую историю страны, как, насколько я это вижу.
1: Значит, это мозаичный портрет страны, получается.
0: Конечно, конечно. Более того, если ты посмотришь, у меня нет глав, у меня есть истории. Угу. Я старалась, чтобы каждая история была максимально самостоятельна. И чтобы в ней был, если не законченный, то призаконченный сюжет. То есть потом я вот эти главы, я их собирала как кубики. И это мозаичный портрет. Абсолютно.
1: То есть ты создала пазл, не зная, какая из него получится картина, получается?
0: В процессе я понимала, куда кого поставить, в какой последовательности это сделать, как перейти, перепрыгнуть от одного персонажа к другому. Ну, в общем, когда все это сделала я, ты знаешь, я сказала, ё-моё, что ж я сделала? Я сама очень удивилась, потому что действительно получился вот из этих маленьких таких осколков рассказов о том или ином герое, о его, о том, что он там думал, о том, что с ним произошло или не произошло, получился портрет, в общем-то, да, той эпохи, того времени. Он мозаичный портрет. Отойдите подальше, и вам это станет видно. Видно то, что это все. Ты знаешь, извини, я ведь пыталась все эти линии, они абсолютно вроде бы разрозненные с первого взгляда, на первый взгляд, но я старалась все эти отдельные сюжетные линии, этих героев, которые часто не догадываются о существовании друг друга, я старалась их всех в финале соединить в одно. Соединить эти сюжетные линии, соединить людей, которые не подозревают о том, что они связаны между собой гораздо больше, чем они об этом могут догадываться. Никогда современные мои герои в конце романа, девушка из Москвы и парень из Риги, они встречаются, они пьют трижды бальзам, разговаривают о жизни, и он рассказывает ей драматическую историю своей семьи вкратце, потому что мать ему наказывала когда-то: запомни 4Н. Это тебе в жизни пригодится. Мы с папой знаем, потому что они с папой уже, латыши, побывали на спецпоселении со всеми вытекающими. И она говорит, вот 4Н, помни, никогда никому ничего не рассказывай. С этим парень, в общем, вступает в жизнь. Вероятно, это не лучшее начало. Но, понимаешь, когда буржуазная процветающая Латвия становится союзной республикой Советского Союза, и латышей или расстреливают, или отправляют на спецпоселения, или в лагеря сталинские, ничего другого и быть не может. Люди, которые прошли через это, утрачивают доверие, как мне кажется, и утрачивают доверие вообще к человеческой породе и природе. Поэтому с этим парень выходит в жизнь. Но,
1: прости, и он живет так всю свою жизнь, но в конце той жизни, которую показала ты, он таки нарушает заповедь матери, потому что он все рассказывает этой девушке.
0: Да, и он говорит, я сам удивляюсь, мне когда-то мать говорила, вот не нарушая этого правила, я сам удивляюсь, я тебе рассказываю все, и не понимаю даже почему. Ну почему? Потому что она вызывает доверие, потому что у них много общего. Но ни он, ни она не догадываются, как же много общего у них есть. Об этом догадываются те, кто читает роман, потому что они знают предысторию. И для меня это очень важно, что все эти люди в конце повествования, они собираются воедино. они все собраны, они все видимы, они все сюжетные линии пришли к одному финалу. Я старалась это сделать так, и я рада, что у меня во многом получилось. Какие-то линии сюжетные у меня остались открытыми. Но это я делала сознательно. Мне нравятся, знаешь...
1: Незавершенные аккорды.
0: Мне нравятся, да, мне нравятся открытые линии, мне нравятся открытые сюжеты. И потому что это дает возможность человеку, читателю...
1: Додумать самому.
0: Додумывать. И я часто сама, ты знаешь, когда я закончила книжку, а у меня еще вот эта инерция движения, она сохранилась. И я все думаю о ней, думаю, я думаю о том, как могло бы быть дальше и так далее. Но доводить вот до этой точки, когда это уже точка, финал, я не хочу, и я сознательно это сделала, поэтому некоторые линии остались открытыми, ну, с приглашением. Думайте про сами. Сами придумывайте, что там
1: дальше. У нас осталось еще буквально 2-3 минуты. Еще очень важные для меня вопросы. Во-первых, правильно ли моя догадка, что название «Рижский бальзам» содержит в себе двусмысленность? Это не только напиток, но это еще и Рига как бальзам от травм, которые нанесла Россия.
0: Да, это и напиток, в котором 24 горьких, терпких, самых разных трав, и... Это одновременно и бальзам. Это некое средство, которое может излечить, я имею в виду уже не напиток, а как в гораздо большем метафизическом смысле. Потому что людям, которые прошли через то, что они прошли в 20 веке, им нужно излечиться, им нужно стать
1: очиститься.
0: Им нужно подняться, очиститься, вылечиться. Что-то нужно сделать. В том числе и этим молодым ребятам, которые встречаются и не знают о том, какое страшное прошлое их намертво связывает. И это случайность. Но случайность правит миром. Я поэтому с доверием отношусь к случайностям. Помним Юнга о том, что случайностей не бывает. К этим людям нужно еще много пройти для того, чтобы вылечиться от прошлого. Но это уже остается за рамками книги, и читателю предоставляется возможность поверить или не поверить в то, что это возможно.
1: А вот писание, работа, ты говорил мне, что заняла у тебя примерно год. А помогло ли писание как таковое залезать раны, которые, безусловно, есть как у тебя, так у меня, так у всех, кто прошел через это? Или наоборот, оно, то есть писание, разбередило их?
0: Да, оно разбередило. Тяжело было очень вспоминать, потому что часть сюжетных линий, тут там стучит по закону подлости, часть сюжетных линий, она напрямую опирается на то, что случилось с моей семьей. И на то, что было на войне у моего деда на Первой мировой войне, и то, что происходило в этом доме, потому что дом на чистых прудах, дом с аркой. Это дом, где прошло мое детство и где вырос мой отец, где он прожил большую часть своей жизни. И вспоминать это все было сложно, и я даже в предисловии книги пишу, что этот дом стоит, он реально существует. Но я никогда туда не приезжаю, потому что это выше моих сил.
1: Вот, кстати, фотография, встроенная в бутылку рижского бальзама. Это фотография как раз того дома напротив кинотеатра «Колизей». Будете в Москве, вернее, на Москве. Обратите внимание. Тань, ты знаешь, еще поразительно? Я не знаю, читала ли ты книжку «A Gentleman in Moscow», «Джентльмен в Москве».
0: Нет, не читала.
1: Это потрясающая книга. Написала Амор Таулес. Снят был сериал, отличный сериал по этой книжке. Это история дворянина, который граф, который, будучи где-то после революции за границей, в Париже, узнает, что царя взяли и всю семью увезли убивать в Екатеринбург, и он мчится туда, на родину, откуда все бегут, для того, чтобы спасти царя, и попадает в руки НКВД, и дальше они его заключают пожизненно в гостиницу «Метрополь». И фактически он по сюжету проживает там, ну как твоя книга, он проживает там несколько десятков лет. Причем это все там фактически, благодаря ему мы видим всю историю страны. Он в заточении в «Метрополе» и разбирается в том, как устроена эта система, будучи узником. Иначе просто снаружи этого не может быть. Ты же, как автор, присутствуешь фактически во всех персонажах, которые стали чем-то вроде камеры одиночного заключения, как бы номер в «Метрополе» для Татьяны Шереметьевой. И сладко, и больно. То есть, фактически, это мое личное ощущение, оно у каждого может быть свое, естественно. Если ты прочитаешь эту книжку, ты тогда лучше начнешь понимать его. Но я хочу тебя поблагодарить, Танюша, это огромное тебе спасибо за то, что я, как, если говорить словами старой песни Тухманова, по волне твоей памяти я проплыл туда, куда уже не вернуться. Спасибо тебе. Книжку Татьяны Шереметьевой, которая называется «Рижский бальзам», можно купить совершенно элементарно, если вы зайдете в Amazon.com. Правильно?
0: Да, и тогда маленькое примечание, что в Амазоне нет, на Амазоне нет рубрикаторов на русском языке. Поэтому, если вы хотите купить книжку, дорогие будущие читатели, вы должны набрать латиницей Татьяна Шереметьева, и тогда вас выкинет на мою страницу там. Амазон нынче с русским языком не дружит, он потихонечку книги на русском языке убирает. Но у меня там сейчас выставлены не все, но кое-какие книжки остались. И в том числе появился «Рижский бальзам». Какое-то время, я надеюсь, он там будет. Ну, а это, вероятно, намек от Амазона. Переходите на английский язык.
1: Таня, спасибо огромное. Ей-богу, честь и честь ты мне оказала поговорить с тобой на эту тему, потому что это в храм, так в душе, в который не всякого впустишь, и я тебе очень за это признательна. Спасибо.
0: А я тебе признательна за возможность поговорить о книге. Спасибо. Ну и будем
1: ждать следующий.
0: Следующие книжки ждать, да. Надеюсь, она появится. У меня даже уже для нее есть название.
1: Отлично.

0: успели за текстом, за тем, что я излагал на YouTube-канале. Презентация книги Татьяны Шереметьевой. Ёлки, мне начинают звонить люди, которые хотят, похоже, купить эту книгу, но я еще в эфире. Так что не надо звонить сейчас, пожалуйста. Значит, презентация книги Татьяны Шереметьевой состоится в это воскресенье в 6 часов вечера в ресторане «Русский самовар». Вход совершенно бесплатный. Хотите, купите, хотите, нет. Но я думаю, что там много книг не будет, потому что сейчас все делается онлайн, и в том числе купить книжку Татьяны Шереметьевой «Русский бальзам» можно легко на Амазоне. Ну вот, теперь уж точно всем хорошего уикенда и до встречи в Толковище в понедельник.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
5: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах Кубка мира, чемпионата мира. Вчера начались матчи второго тура в групповых турнирах. В группе А. Мексика играла дома с Южной Кореей, выиграла со счетом 1-0. Гол забит был очень просто. Вратарь корейской команды столкнулся со своим игроком и позволил мексиканцам забить гол. Также в этой группе Чехия и Южная Африка сгоняли в ничью 1-1. Таким образом, после двух туров у Мексики 6 очков, Мексика гарантировала себе участие в кубковом части турнира. У Южной Кореи 3 очка и у Чехии и Южной Африки по одному очку. В группе Б Канада играла в Ванкувере с Катаром. Счет неприличный для чемпионатов мира. 6-0 в пользу канадцев. Двух катарцев удалили с поля за грубость. Также вчера в этом матче отличился нападающий команды «Ювентус». Мистер Дэвис, он вогнал 3 мяча в ворота Катара в этой же группе. Швейцария выиграла у Боснии со счетом 4-1. После двух туров у Канады и Швейцарии по 4 очка, я полагаю, обе эти команды гарантировали себе участие во втором этапе этого турнира в плей-офф у Боснии и Катара по одному очку. Сегодня будут матчи второго тура в группах Си и в группе Си. В частности, Бразилия играет с Гаити. Этот матч начнется в 8 часов 30 минут по времени Восточного побережья. В группе Ди Соединенные Штаты играют с Австралией. Этот матч начинается по времени Восточного побережья в 3 часа дня. Окей, мы с вами... На бейсбольных полянах вчера в регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг было всего лишь 9 матчей. В частности, обе нью-йоркские команды были на поляне. Янкис играли дома с Чикаго Уайт Сакс и были биты 5-1. Метрополитен сыграли в Филадельфии. И, к моему удивлению, победили со счетом 6-4. На востоке американской лиги Янкис уверенно лидируют, у них 45 побед. У Тампы 41 победа, на востоке национальной лиги впереди смельчаки из Атланты, у них 46 побед, 27 поражений. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс барахтается на последнем месте в этой группе. Несколько слов о женском чемпионате, женский национальный НБА. Баскетболистки, что происходит в турнирной таблице впереди? Команда Миннесота Линкс, она выиграла 12 матчей, 3 проиграла. Следом за ней следуют действующие чемпионы баскетболистки Лас-Вегаса. И команда Нью-Йорк Либерти, они одержали по 11 побед и потерпели 4 поражения. Ну и вчера, естественно, Москва, Нью-Йорк торжествовал победу команды Нью-Йорк Никс. В Нижнем Бродвее, известный как... где чествуют героев, чествовали героев чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Миллион, сколько вышло на поляну? 1,5 миллиона нью-йоркцев, может быть, 2, заполнили все это пространство, заполнили так, что было невозможно выходить из Сабвея. Тем, кто добирался до станции Сабвея в этом районе, им просто Невозможно было подняться наверх. Тем не менее, мы поздравляем команду «Нью-Йорк Никс» и желаем, чтобы в следующем сезоне чемпионат стартует, конечно, в октябре, чтобы эта команда защитила звание чемпиона. Получится у нее это или нет, нам с вами предстоит узнать. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до воскресенья. В 6 часов вечера будет, как всегда, передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня диджей Малик. Маль, большое спасибо. Дамы и господа, у меня обычное предуикендовское пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Хорошо, отдыхайте и будьте здоровы!
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я сегодня подготовил несколько докладов для вас по поводу нашей военной отрасли. Давайте немножко отвлечемся от нашей политики. Тут, конечно, тоже все не слава богу, и это прежде всего связано с тем, что оборонная индустрия, ну, не надо никому, наверное, дополнительно рассказывать, стоит очень дорого. И то, что в свое время рухнул Советский Союз, и после этого наступило долгий такой мир, с одной стороны, это, конечно, было хорошо, то есть сэкономили огромное количество денег на всех этих солдатах, на танках, на самолетах и так далее. С другой стороны, произошло то, что вот эти сэкономленные деньги, они как бы не пошли на пользу, потому что, то есть в том смысле, что вот сейчас, когда что-то надо восстанавливать опять, потому что другие появились угрозы, что, как говорится, ну, ничего не стоит на месте. То есть СССР рухнуло, появилась достаточно агрессивная, понимаешь, может, умирающая, но агрессивная Россия. Понимаете, сколько она там еще умирать будет, никто не знает. Плюс появился совершенно, понимаете, ненасытный Китай, который не просто он не готов ни с кем делиться. Они не готовы на какие-то сферы влияния. Они именно хотят загробастать все. И получается, то есть они хотят победить в мировом соперничестве и стать, понимаете, мировым, как говорится, лордом, который будет отдавать всем остальным какие-то дальнейшие распоряжения и так далее. Поэтому, то есть в данном случае, в конкретном контексте, то есть вне всякого сомнения, то есть нужно заново возвращаться к большим военным бюджетам, восстанавливать все и так далее. Ну и тут несколько вопросов сразу возникает. Почему? То есть, когда это делалось при Рейгане, то была мощнейшая индустриальная база. То есть, несмотря на весь кризис, например, сталелитейной промышленности, которая была в 70-х годах, в конце 70-х, там, начиная с 77-го, по середину 80-х годов сталелитейная промышленность была в ужасном состоянии. То есть, тем не менее, она продолжала давать огромные возможности, и существовали заводы, существовали возможности что-то делать. Сейчас у нас, например, таких возможностей практически нет. То есть надо заново создавать целый ряд каких-то новых сталелитейных предприятий, например, для той же индустрии. Потом сейчас мы говорим о том, что, то есть, если раньше строились огромные корабли, понимаете, нужна была там какая-то немыслимая тяжелая сталь и так далее, которая, например, делалась в знаменитый Bethlehem Steel в Пенсильвании. Надо, вот кто не был, всем рекомендую поехать посмотреть этот завод, который там, значит, остался. Он ржавеет, часть там переделана в какое-то казино, а часть вот так как-то и осталась. В общем, поверьте мне, это целые города были, вот, которые выплавляли сталь. Они были по практически всему Среднему Западу. Пенсильвания, Огайо, Индиана, Иллинойс, Висконсин, частично в апстейт Нью-Йорке и так далее. И вот когда сталь исчезла, это был, ну, то есть своего рода кризис всего США, потому что целый ряд вот этих вот городов, которые раньше процветали на стали, в частности, они начали резко умирать. Тот же Баффало, Рочестер, Сиракузы в Нью-Йорке, наверху, апстейт Нью-Йорке. То есть Кливленд это был, держался на стали. Детройт держался на стали. Янгстаун, Джонстон, ну, в общем, Питтсбург. Это была трагедия своего рода. Эти были хорошо оплачиваемые работы, были совершенно продуманные индустрии, и она начала умирать, понимаете, в какой-то момент. Если вы знаете, был такой знаменитый фильм английский «Фулл Монти», где тоже вот эти сталелитейные рабочие, типа там 79-й год, там говорит, что все, как говорится, зависит на стали, построено полное процветание. Ну и через 20 лет все полное запустение, понимаешь? Они пытаются заработать, показывая мужской стриптиз, потому что им нужно там каждому платить какие-то свои расходы, там, не знаю, расходы на ребенка при разводе и так далее. Ну вот поэтому, то есть я прекрасно понимаю, о чем ведется речь во всех этих вот этих городках. Понимаете, как эти несчастные люди пострадали. Ну и вот сейчас, то есть есть такой вот, ну я не хочу говорить, знаете, не хочу бросаться словами на ветер, что вот типа сейчас все возродится обратно и опять начнется какой-то там огромный бум и так далее и тому подобное. Это все, наверное, ерунда полная. То есть я не думаю, что вообще будет какой-то бум для большого количества людей, потому что все предприятия, даже вот в тяжелой индустрии и так далее, они сейчас полностью или почти полностью автоматизированы, и там нужно минимальное количество людей, особенно с учетом, что сейчас появляется этот AI, который тоже заменяет людей. Так что поэтому это, рассчитывать на это не надо. Но так или иначе, нужно, как говорится, заново вот, делать то, что нужно делать. Ну, вот у нас вот, в частности, Washington Times пишет следующий доклад, я вам сейчас зачту его, что командующий Индо-Тихоокеанским командованием в закрытом докладе Конгресса предупредил об угрозе войны с Китаем. Адмирал Папаро заявил, что закупка новых вооружений на сумму 122 миллиарда долларов – это минимум, необходимый для укрепления мощи США. Представляете, 122 миллиарда долларов – это вообще минимальное для вот закупок при флоте. Что нужно знать? Адмирал Сен-Папара предупреждает Конгресс о растущем риске войны с Китаем. Вооруженным силам США требуется 67,4 миллиарда долларов на новые ракеты и 18 миллиардов долларов на средства противодействия. Этот доклад представляет собой независимую военную оценку, подготовка которой предусмотрена законом об оборонном бюджете от 2020 года. Пентагон планирует разместить на острове Гуам наступательные ракеты для противодействия угрозам со стороны Китая. Ну вот командующий Тихоокеанским командом предупредил Конгресс о том, что опасность войны с Китаем возрастает, и вооруженным силам США срочно необходимы новые виды вооружений и боевые возможности для предотвращения конфликта. Об этом говорится в докладе для Конгресса, оказавшемся в распоряжении газеты Washington Times. Адмирал Сен-Папаро, возглавляющий американские войска в зоне ответственности от западного побережья США и до Индии, призвал Конгресс одобрить выделение 67,4 миллиарда долларов на новые ракеты, 18 миллиардов на противодействие китайским системам военного управления, 15 миллиардов долларов на космическую систему предупреждения о ракетном нападении, датчики наблюдения за полем боя, а также на 2,3 миллиарда долларов на морские, подводные и наземные беспилотные системы. Все это идет в миллиардах, понимаете, господа? То есть тут никаких уже даже о миллионах речи не идет. В миллиардах все. Доклад командующего представляет собой объективную и независимую оценку, которая подготовлена впервые, была предписана об оборонном бюджете на 21-й финансовый год и теперь проводится ежегодно в рамках программы Тихоокеанской инициативы по сдерживанию Pacific Deterrence Initiative. Ни один из ежегодных отчетов об оценке не был обнародован ни командованием, ни Пентагоном. Копию последнего отчета, датированного 6-го, получило издание Washington Times. Ну вот, представительница Индо-Тихоокеанского командования отказалась комментировать доклад. В оценке содержатся подробности планов закупки вооружений, указаны многочисленные системы, которые остаются секретными, находятся в стадии разработки или были раскрыты совсем недавно, включая передовые средства радиоэлектронной борьбы и гиперзвуковые ракеты. Доклад, представленный Конгрессу 6 апреля, представляет собой несекретное резюме, призванное помочь Конгрессу в разработке законопроекта о расходах на оборону 27-й финансовый год. Пентагон запрашивает 1,45 триллиона долларов, то есть почти 1,5 триллиона долларов. 1,1 триллион долларов в рамках дискреционных расходов и еще 350 миллиардов на обязательные расходы. Поверьте мне, я уверен, что это будет не конечная цифра. Законодатели Палаты представителей и Сената работают над законопроектом об обороне. Обстановка в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе становится все более опасной, характеризуется растущим риском конфронтации и кризисов, заявил адмирал Папаро в докладе объемом в 221 страницу, в котором определены потребности региона в вооружениях, новых системах связи и разведки, программа подготовки и военной инфраструктуре. Агрессивная военная модернизация Китая, территориальная экспансия и углубление связи с Россией и Северной Кореей создают серьезные вызовы в условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности, написал адмирал. Согласно докладу, Народно-освободительная армия Китая, НОАК, проводит масштабное историческое расширение всех видов вооруженных сил и отрабатывает действия для выполнения двух основных задач – присоединения Тайваня и противодействия оборонительному потенциалу США и их союзников. НОАК получила приказ быть готовой к военным действиям против этого демократического острова в 27-м году, заявил Папаро, подтвердив тем самым опасения американского военного командования относительно риска нападения в будущем. В докладе также сообщают, что Пентагон планирует разместить наступательные ракеты на острове Гуам американской территории в западной части Тихого океана, являющейся важнейшим военным узлом, где в настоящее время создается комплексная интегрированная система противовоздушной противоракетной обороны. В рамках программы «Стратегия защиты территорий США в Тихоокеанском регионе» Pacific Homeland Defense Strategies, бюджет, который составляет 4,5 миллиардов долларов, адмирал Папара запросил еще 909 миллионов долларов на создание системы обороны Гуама, способной противостоять китайским баллистическим гиперзвуковым и крылатым ракетам. Ну вот мы только что знаем по Израилю, что серьезной защиты против большого залпа баллистических ракет у нас на сегодняшний день просто нет. То есть надо все строить с нуля. То есть даже если ракету баллистическую сбивает, она такая тяжелая, такая огромная, что она когда падает, вот чисто своим весом пробивает, понимаете, огромное здание. И может обрушить это здание, чисто если она, как говорится, перебьет главные несущие колонны в этом здании. Чисто за счет своего веса, даже не сгорая, даже не взрываясь. Адмирал Папара отметил, что эта система обороны также заложит основу для создания наступательного потенциала в будущем. Подробности этих планов относятся к категории программ с особым режимом доступа и не были включены в данный доклад. То есть они нам говорят, что они смогли получить. То есть это понятно, что секретные материалы с секретными оружиями новым, там какими-то компонентами, мы про все это знать не будем. Но цена, вы видите, 1,5 триллиона долларов. Это сейчас, при том, что у нас уже бюджет 940 или 960 миллиардов. То есть мы выходим на военный бюджет, как был при Рейгане. Около 7,5-8% от бюджета, от ВВП. Для того, чтобы привести это все в порядок. И это надо не один год, это, наверное, надо лет 10 вот так вкладывать. Адмирал Папара отметил, что эта система обороны также заложит основу для создания наступательного потенциала в будущем. Основа для создания. Подробности этих планов относятся к категории программ с особым режимом доступа, не были включены в данный доклад. В качестве возможных вариантов, основанных на существующих программах сухопутных войск США, рассматривается система средней дальности «Тайфун», способная запускать крылатые ракеты «Томагавк» наземного базирования с дальностью полета 1200 миль, и гиперзвуковой комплекс большой дальности «Дарк Игл» с дальностью полета 1700 миль. Обе ракеты могли бы поразить цели в Китае, будучи запущенными с Гуама. Китайские же государственные СМИ открыто заявляют, что ракета средней дальности DF-26, состоящая на вооружении китайской армии, способна поражать цели на острове Гуама, получила прозвище «Убийца Гуама», «Экспресс на Гуам». В октябре 2024 года разведывательное управление Министерства обороны США сообщило, что Китай наращивает численность ракет DF-26. Помимо дорогостоящих новых высокоточных ракет, командование планирует развернуть относительно недорогие крылатые ракеты, а также дешевую гиперзвуковую ракету под названием «Черная борода» — «Blackbeard». «Blackbeard» — это доступная по цене гиперзвуковая ударная ракета большой дальности, призванная обеспечить 80% возможностей передовых гиперзвуковых систем при значительно меньших затратах, говорится в докладе. «Blackbeard» и другие другие гиперзвуковые ракеты позволят преодолеть интегрированные системы ПВО противника, создать для него сложные дилеммы при выборе целей и повысить оперативную эффективность объединенных сил, отмечается в документе. То есть, ну, давайте объясню я вам что-то. То есть, они, значит, планируют, что в случае какого-то конфликта запускаются вот эти гиперзвуковые ракеты, которые в течение там нескольких секунд или минут, допустим, поражают основные цели, особенно в наведении ракет в Китае. И Китай таким образом парализуется, он не может ответить по этим ракетам, не может стрелять никуда и так далее. То есть после чего летят более медленные ракеты, типа крылатые и так далее, которые более дешевые и так далее. То есть вначале идет один как бы залп, который парализует их все средства, там выбивает их ПВО и так далее и тому подобное, что по максимуму. Потом летят уже те, которые могут уже лететь, потому что их никто сбивать не будет. И потом летит, допустим, летят уже самолеты. То есть количество ракет должно быть массовое, потому что иначе это смысла не имеет. То есть одну-две ракеты они собьют. Если это будет 500-600 тысяч ракет, то это сбить нереально. Вот в чем дело. Дальше он пишет. Адмирал Папара заявил в докладе, что стратегия Китая не ограничивается угрозой применения военной силы. Она включает в себя действия так называемой «серой зоне», в кавычках, в том числе использование правовых инструментов, экономическое принуждение, информационную войну, меры, оказывающие серьезное давление на региональных союзников и партнеров. Ну вот я вам тоже расскажу здесь, что здесь использует Китай. Вот, допустим, они используют так называемые закрикивания, ну это я так называю, закрикивания местными рыболовецкими шхунами. То есть, вот, например, они собирают сотни, если не тысячи, рыболовецких китайских шхун, которые имеют так называемые вот эти водные насосы. Эти водные насосы, они на полном серьезе, это вот вы можете смеяться сколько угодно, заряжают рыбьим какими-то отходами, дерьмом различным, ну, то есть вот в буквальном смысле слова, отходами от рыбы. И начинают закидывать вот под напором, как пушка из пушек, вот этим дерьмом закидывать, например, филиппинские корабли, которые подплывают там, или пытаются их отогнать, или там какие-то другие корабли и так далее. Причем, если ты применишь силу против вот этих вот рыболовецких шхун, тебя обвиняют, что ты, понимаете, воюешь с обычными гражданскими судами. И получается вот эта дилемма, что они как бы применяют против тебя такой нелетальный способ закидывания дерьмом, на вот-вот прямом смысле этого слова. А чем ты можешь им ответить? У тебя же нет такой пушки или так далее. То есть любой ответ будет военным. То есть, понимаете, или там они, как говорится, снарядом ударят по этим кораблям, по несколько штук пойдет на дно. Будут жертвы и так далее. Китай тут же, как говорится, это использует как провокацию для себя, для того, чтобы повысить уровень градуса ответа. Вот в этом, это очень хитрая тактика, понимаете, как они делают. Они в свое время, вот если кто помнит, остров Даманский был, то есть они как, они вначале пускали, вот китайцы, они пускали мирное население впереди, а за ними шли китайские танки. И русские очень долго не могли вот тогда, ну, Советский Союз тогда долго не решался взять, понимаете, и начать стрелять по гражданским лицам. Несмотря на то, что, то есть русский, Советский Союз ничего не боялся, понимаете, им плевать было, но это 69-й год. Они тоже не хотели стрелять по гражданским лицам, по каким-то там, понимаете, беспомощным крестьянам китайским. Что они начали делать? Они пытались их отпугнуть, они пытались стрелять в воздух, они пытались делать одно, другое, третье. Это тот же самый путь, вот что сейчас они делают с этими рыболовецкими судами. В конечном счете они подорвали лед перед этими людьми, чтобы они не могли идти, потому что, то есть, они шли по замерзшей реке Амур. Вот они подорвали этот лед, и люди пройти дальше не могли, вот эти китайцы. И так далее. А потом уже они начали, понимаете, использовать какие-то там, они подвезли дополнительные силы, они начали ракетами сжигать вот эти все, как говорится, установки, которые китайцы подвезли вот с другой стороны к Амуру и пытались, как говорится, перейти вот эту реку. Сам остров был потом сожжен и так далее. То есть они сделали невозможным перейти его именно по льду для гражданских лиц. И та же самая тактика фактически используется Хамасом или Хизбаллой. Они подставляют гражданских под военный огонь. А потом они объявляют, вот именно информационная война, это жуткая совершенно вещь. Это надо выигрывать ее, а не проигрывать, как в Израиле, например, они ее проигрывают. То есть, понимаете, когда вы, то есть надо все время объяснять, что гражданские лица специально подставляются под пули, под пулеметы, под бомбы, под как живой щит используется специально, потому что им не жалко этих гражданских лиц, им не жалко этих стариков, женщин и детей, которые превращены фактически в инструмент боя современного. Вот нравится нам или не нравится, понимаем мы или это или нет, понимаете, и им плевать, сколько погибнет и так далее. Чем больше, даже наоборот, чем больше погибнет вот этих гражданских лиц, тем больше и сильнее будет эта пропаганда, которую они смогут в ответ развернуть. Это делают китайцы, это делают русские, это делают арабы, это делают все вот эти вот, понимаете, не очень чистые на руку нации и страны. И мы вот находимся, понимаете, и мы, те люди, которые вот на Западе создали институты контроля за всем этим, типа ООН и так далее, мы, получается, что нас винит, те организации, которые мы создали для того, чтобы с этим бороться, обвиняют в этом прежде всего нас, понимаете, их они не трогают, а нас обвиняют. То есть ситуация более чем комически идиотская. Но я вам просто вот рассказываю, вот один из конкретных путей, как вести войну современную. Вот эта гибридная война, это, наверное, новый вот вид войны, который мы будем еще очень-очень долго наблюдать. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.

0: Фиксирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: «Дэвидсон Радио». Радио.
1: Американское радио на русском языке.
3: «Дэвидсон Радио».
1: «Дэвидсон Радио».
4: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».
5: Здравствуйте еще раз, господа. И мы вот продолжаем то, что мы с вами начали говорить про вот все это вооружение с флотом и так далее. Но вот адмирал Папара говорит, что последний бюджетный запрос Пентагона знаменует собой кардинальную смену парадигмы ресурсного обеспечения, которая позволяет непосредственно решать эти задачи с той скоростью в тех масштабах, которые необходимы для защиты страны и противодействия деструктивной стратегии Китая. Анализ угроз со стороны Китая, представляемый адмиралом Папара, резко контрастирует с недавним курсом администрации Трампа на примирение с Пекином. В рамках нового подхода, принятого при президенте Трампа, США и Китай в мае объявили о переходе к конструктивным отношениям, основанным на стратегической стабильности. Ну вот тут я хочу тоже остановиться. Я после вот событий, которые происходят сейчас с Израилем, не дал бы гроша ломаного по поводу стратегического мышления нашего президента. Понимаете, он, может быть, и, как говорится, честно хочет этого, но понятия, я уверен, не имеет, а что нужно конкретно делать. Поэтому я намного больше верю оценкам наших военных, чем конкретно нашему президенту. Потому что наш президент, он, может быть, он неплохой человек, но он не профессионал. И это у нас вот сейчас вот совершенно четко было доказано вот в последнем, вот в этом вот всем совершенно ужасном происшествии, которое у нас происходит с Израилем, с договором с Ираном и так далее и тому подобное. Мы уже про это говорили, я сегодня не хочу очередной раз спускаться в брань, поэтому, понимаете, у нас еще будет время на это и возможность. Ну, в общем, но тем не менее, с Китаем, вот у нас наблюдается та же ситуация. Давайте точно так же, понимаете, обратимся к Тайваню. Ну, знаете, это не есть нормальная американская политика. Так вот, политика США направлена на улучшение торговых отношений, расширение сотрудничества в сферах, не затрагивающих вопросы национальной безопасности. При одновременном противодействии таким деструктивным действиям Китая, как масштабные кибератаки, кражи,

0: технологии поддержки незаконного оборота смертельно опасного фентанила. В то же время, как администрация стремится к налаживанию связи, в частности, к получению доступа к китайским редкоземельным металлам, Китай расценивает эти новые отношения как признание растущей мощи своей страны и ее усилий по продвижению китайской модели социализма на мировой арене. Вот это тоже надо очень хорошо понимать. Понимаете, видите, они очень хорошо это поняли, если Трамп даже этого не понял. Мы пытаемся получить вот эти редкоземельные минералы. Мы находимся в жутчайшем кризисе из-за этого. Поэтому Трамп и обивает китайские пороги, если кто-то еще не понял. Но я считаю, что нам нужно, понимаете, как говорится, немедленно просто, понимаете, делать что-то по поводу вот этих вот всех этих кризисов для нас самих, чтобы найти решение этого вопроса. Потому что если мы только так зависим от редкоземельных минералов, представьте, если мы будем зависеть от чего-то более важного. Адмирал Папара заявил, что за прошлый именно 2027 год, финансовый год, общая сумма в 122 миллиарда долларов на закупку новых вооружений, военных систем, обеспечения их эксплуатации, это минимально необходимые инвестиции для поддержания надежного, сдерживающего и обеспечивающего победы в конфликте курса, если сдерживание не сработает. Статья расходов на новые ракеты является крупнейшей частью бюджетного запроса. Она включает закупку обычных крылатых и баллистических ракет, а также новых гиперзвуковых ракет, способные преодолевать китайские системы противоракетной обороны. Выступая недавно в Сенате, адмирал Папара перечислил системы вооружения и ракеты, производство которых необходимо ускорить. Тяжелые торпеды морского поколения МК-48, крылатые ракеты класса воздух-поверхность, ну то есть земля, воздух-земля, большая дальность JSM-ER, противокорабельные ракеты большой дальности ELS-RASM, крылатые ракеты Maritime Strike Tomahawk, высокоточные ракеты Precision Strike Missile, а также ракеты-перехватчики Standard Missile 3 и Standard Missile 6. Это типа воздух-воздух. А важнейшим приоритетом для командования является противодействие китайским системам военного управления, связи, компьютерного обеспечения, кибероперации, разведки, наблюдения и цели указаний, объединенным аббревиатурой C5ISRT. Командование запрашивает больше 18 миллиардов долларов на создание средств контроля космического пространства, которое в документе характеризуется как перспективные возможности, то есть вооружение, системы, призванные обеспечить проведение военных операций США и реагирование на возникновение угрозы в различных сферах, мультидоменные угрозы на действия противника. Космические вооружения упоминаются в докладе лишь как специальные, космические мероприятия относятся к категории программ Пентагона с особым режимом доступа SAP. Это один из самых засекреченных правительственных программ, требующих исключительных мер безопасности для предотвращения утечки информации о них противнику. Наращивание потенциала в сфере управления и контроля позволит вооруженным силам США в Индо-Тихоокеанском регионе сохранять превосходство в принятии решений, заявил адмирал Папара. К числу других приоритетов относятся беспилотные системы, воздушные, надводные и подводные, призванные создать для противника неразрешимые дилеммы при планировании операций. Это отсылка к стратегии, которую адмирал Папара назвал адским ландшафтом, Hellscape. Она направлена на сдерживание и разгром китайских вооруженных сил. Данная стратегия предусматривает развертывание тысячи недорогих беспилотников, способных атаковать и отразить военное нападение Китая на Тайвань или другого регионального партнера США. В докладе отмечается, что приоритетное значение также имеет закупка дополнительных боеприпасов. В частности, новых крылатых ракет «Томахавк» и модернизация военного присутствия на цепи островов, протянувшихся с севера на юг вдоль побережья Китая. Так называемая первая цепь островов. Это самое, ну, чтобы, если кто не понимает, о чем идет речь, это острова, которые идут, вот это, значит, Тайвань, целый ряд островов у Филиппин, часть островов Японии и так далее. Эти острова, как бы считается, вот это, то есть, если их вот удержать, и создать на них то, что называется опорные системы, то таким образом Китай будет закупорен во внутренних водах вдоль своего побережья. Он не сможет выйти никуда дальше. И вот так, а также на второй цепи островов, которые тянутся на юг от Японии через Марианские острова и Гуам до Палау в западной части Тихого океана. По словам адмирала, приоритетом также является финансирование военных учений и создание новых баз на территории союзников США. Но вот на сегодняшний день я знаю, что только на Филиппинах строятся 4 военные базы американские. Плюс 2 базы, которые там всегда были, Субик-Бэй и вторая называлась Кларк. Они заново восстанавливаются. Кларк был полностью засыпан в 91 году пеплом от извержения вулкана Пинатуба. А Субик-Бэй нас оттуда попросили сами филиппинцы. Потом они, кажется, проследились, когда они столкнулись с Китаем, и сейчас они попросили нас обратно. Хотя Субик-Бэй был полностью построен, оборудован под американский стандарт, американская база. Это было еще во время Второй мировой войны. Но мы же в 46-м году дали независимость Филиппинам. Ну, в общем, получилась вот такая вот катавасия, когда пришла там Карасон Акино к власти, она, значит, решила вот американцев оттуда выбросить. Ну, это на пользу это Филиппинам не пошло. И вот мы совершенно четко это наблюдаем, что вот там, где из американцев выкидывают, ничего хорошего не происходит. В частности, в Нигере та же самая ситуация. Там, я вам рассказывал, там была американская база, которая... Американцы тихо себя оперировали, и с нее бомбили или наблюдали за различными всякими джихадистами, которые там вот процветали. А сейчас, вот, как говорится, эту базу местные революционеры решили потребовать обратно от американцев. Американцы ее отдали, и сейчас на них идет мощнейшее наступление. От кого? От местных джихадистов, и даже русские их спасти не могут. Понимаете, потому что там идет мощнейшая война против них. То есть эти левые революционеры просто, ну, полностью эту ситуацию потеряли. И вот дальше мы, значит, говорим, что по словам адмирала, приоритетом также является финансирование военных учений и создание новых баз на территории союзников США. Эти меры призваны снизить риски, предотвратить эскалацию, повысить боевую выучку и обеспечить способность объединенных сил видеть, понимать, принимать решения и действовать быстрее, чем противник, подчеркнул адмирал Папара. Новые виды вооружений и систем помогут американским войскам реализовать стратегию сдерживания посредством воспрещения. Deterrence by denial. И устранить давние пробелы в средствах введения как кинетической, так и некинетической войны, необходимой для поддержки национальной оборонной стратегии администрации. В другом разделе доклада содержится предложение о закупке для нужд командования передовой системы новых бомб QuickSync, стоимость $453 миллиона. Эта система позволит модернизировать авиационные бомбы с комплектом наведения по GPS, JDAM, Joint Direct Attack Mission, состоящий на вооружении ВВС США. Как отмечается в докладе, головки самонаведения QuickSync придадут сбрасываемым с воздуха бомбам возможности, сопоставимые с торпедными ударами. Система описывается как недорогое всепогодное противокорабельное оружие, способное топить суда путем подрыва под ватерлинией и перемалывания киля корабля. Эти высокоточные бомбы планируются использовать для уничтожения численно превосходящего сил китайского военного флота. Так. Для командования ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе QuickSync обеспечивает масштабируемые возможности противодействия надводным целям, позволяя оперативно реагировать на угрозы с воздуха, повышая гибкость применения оружия, обеспечение экономически эффективное массированное вооружение для противодействия численно превосходящим флотам противника в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в отчете. Ну, то есть тут речь идет вот о чем, что для того, чтобы захватить Тайвань, то есть нужно высадить на него огромный десант. То есть, если представить, что Тайвань с помощью каких-то недорогих средств, допустим, ракеты, вот этих бомб и так далее, или там мин каких-то, топит китайские транспорты, вот у них там 80 миль в ширину вот этот вот пролив, то говорить о каком-то дальнейшем китайском успехе вообще не приходится. То есть они просто все утонут. Это самая главная защита. Не допустить их на сам остров. Потому что если бои пойдут за уже сам остров, это будет колоссальная резня, колоссальная молотилка. Поэтому нужно прежде всего по максимуму утопить этих китайцев, которые вот подплывают к Тайваню. Вот основная, как говорится, вещь, которая должна быть сделана. Поэтому они обсуждают вот эти новые бомбы. Причем, видите, упор индустрии недорогие. Не понимаете, вот эти вот каждый раз вот с лазерным наведением, самое дорогое, там по миллиону долларов или там по 2 миллиона долларов каждая штука. А что-то более недорогое, массовое, что обеспечивает, понимаете, нужный эффект, понимаете, при минимальном количестве денег. Командование также запрашивает 531 миллион долларов на новую высокоточную и высокотехнологическую мину под названием «Кикстрайк», которая описывается как семейство мелководных мин, устанавливаемых с самолетов, используя против надводных подводных целей. Ну, это вот, значит, тоже это проблема конкретно Китая. Вдоль Китая идет так называемая «Brown Water», то есть неглубокие воды, где-то до 30 метров в глубину, они достаточно большом количестве там представлены, там идут вот такие шхеры, фьорды, и если начинить вот эти фьорды, где вот китайские корабли стоят, вот этими минами, то они, ну, то есть они подорвутся на этих минах, запрудят вот эту реку или выход из каких-то там бухт и просто выйти оттуда не смогут после этого. То есть они сами себе создадут мышеловку. И опять-таки нужны правильные мины для этого. В этой бюджетной строке предусматривается приобретение мины скрытой доставки, создаваемой на основе существующей мины, запускаемой с подводных лодок. Еще одним типом мин, на которых делается ставку командования, является модернизированная мина Hammerhead, оснащенная передовой системой дистанционного управления датчиками, способной классифицировать, обнаруживать и уничтожать надводные корабли и подводные лодки с помощью легкой торпеды. В докладе отмечается, что мины играют решающую роль в противодействии подводным угрозам, укреплению морской обороны, сдерживанию агрессоров и поддерживанию стратегического контроля над ключевыми морскими путями. Минная война будет играть критически важную роль в любой операции по обороне Тайваня от нападений со стороны Китая. Ну, то, что я вам и рассказываю. Командование также планирует создать на Гавайях новую передовую производственную систему, которая позволит выпускать запасные части, изготовлять важные компоненты, а также заниматься быстрым прототипированием, модификацией оборудования. Около 3 миллиардов долларов из новых средств планируется направить на создание ключевой инфраструктуры на Гавайях, Гуаме и Тихоокеанских островах, включая Уэйк, Палау, Тиньян и Яп. Ну, значит, надо сказать следующее, что три из этих островов необитаемые. Палау — это была бывшая американская колония, которой Клинтон предоставил полную независимость, но они живут на американский бюджет, независимая страна. Они живут на американский бюджет, у них американские школы, американская почта, американские системы единиц, американская внешняя политика, то есть они входят в так называемый пакт с Соединенными Штатами, они предоставляют свою территорию для Соединенных Штатов, а Соединенные Штаты их обязаны оборонять. Ну вот такая вот независимость. При этом они считаются независимыми, у них собственный президент, они собственные выборы и так далее и тому подобное. Ну вот такая вот интересная система. Американцы на это пошли совершенно спокойно. И, понимаете, что, понимаете, люди хотят быть независимыми, но ради бога, будьте, понимаете, если вы можете это потянуть. Ну вот они вот придумали такой вот способ, чтобы это, да, потянуть было. Всем выгодно. Это называется Палау. В отношении Японии доклад предусматривает выделение 50 миллионов долларов на строительство оперативной базы для сверхкрупных беспилотных подводных операторов и их вооружения. Для внедрения военных технологий искусственного интеллекта, признанного улучшить процесс принятия решений, командованию требуется 107 миллионов долларов. Эти передовые возможности позволят нашим командирам, специалистам по планированию, сотрудникам штабов оперативно преобразовывать огромные объекты данных объемы, вернее, объемы данных, практически значимую информацию, говорится в докладе. Работа в сфере искусственного интеллекта будет сосредоточена на наращивании вычислительных возможностей, развертывании моделей и обучении персонала. Доклад состоит из 5 отделов, посвященных укреплению военной мощи, расширению логистической возможности, проведению подготовки и учений, углублению оборонного сотрудничества с союзниками, также модернизации системы Индо-Тихоокеанского командования. Учитывая нынешнюю стратегию сдержанной обороны, которой придерживается заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби, адмирал Папара заявил, что командование реализует концепцию обороны через воспрещение, denial defense, направлен на ограничение территориальной экспансии и политики принуждения со стороны Китая вдоль первой цепи островов. По словам адмирала Папара, стратегия строится с учетом меняющегося характера ведения боевых действий, что требует от командования быстрой адаптации. Рост военно-информационного потенциала, расширение масштабов применения беспилотников, дронов, распространение проникающих в высокоточных ракет и другие факторы вынуждают американских военных принимать перемены, чтобы сохранить статус самой мощной военной силы в мире. Наш подход основан на сдерживании через воспрещение. Мы активно не даем противнику достичь их целей, демонстрируя твердую и спокойную уверенность, интегрируя информационные операции как важнейший элемент боевого пространства и показывая оперативное превосходство благодаря надежным боеготовым силам, действующим в тесной координации союзников и партнерами, заявил он. Но тут надо что сказать, что мы столкнулись с тем, что мы не готовы к войне с дронами, что мы не готовы к войне с гиперзвуковыми ракетами, что мы не имеем достаточно складов с амуницией, вот понимаете, когда нужны длительные войны. То есть раньше эти склады были, мы их потратили, в частности, очень много ушло в Украину, и теперь надо все это, как говорится, восстанавливать, заполнять и так далее и тому подобное. Вот это все, это цепи, все одно из, ну, звенья одной цепи. Понимаете, это вот не так все просто. Понимаете, это казалось бы, раньше, понимаете, это было проще, сейчас-то сложнее. То есть они должны заново восстановить огромный, понимаете, промышленный потенциал, прежде всего. Вот этот арсенал демократии, о котором мы поговорим дальше. Спасибо, сделаем перерыв и продолжим.
1: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Thank you.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути.
9: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: Вы на волне 620 АМ и слушаете «Дэвидсон Радио».
10: «Дэвидсон Радио».
11: Самые горячие новости,
10: радиоигры
11: и конкурсы в прямом эфире,
10: аналитические программы
11: и радиомосты.
10: «Дэвидсон Радио».
11: Политическая ситуация,
10: события культуры,
11: интересные люди.
10: Слушайте «Дэвидсон Радио» 620 АМ. С нами вы всегда на гребне волны.
12: Новости на
9: «Дэвидсон Радио».
12: Информация к этому часу.
13: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Поездка в Швейцарию планируется в выходные. Сроки вылета зависят от прибытия представителей Тегерана. Президент Трамп заявил, что, вероятно, поддержит кандидатуру Нетаньяху на пост премьер-министра на будущих выборах в Израиле, но, по его словам, это зависит от того, кто еще будет баллотироваться. Цитирую, «У меня хорошие отношения с Биби, но ему нужно быть более разумным. Я готов встретиться с ним», — сказал Трамп. Выборы должны состояться до 27 октября. Учащиеся госшкол Нью-Йорка получат трехдневные выходные в преддверии официального начала летних каникул. Сегодня учебные заведения будут закрыты в связи с празднованием Джунтинс. В этот день также отменяются экзамены для поступления в университет. Официально последний учебный день в этом году выпадает на пятницу, 26 июня. Новый учебный год начнется 10 сентября. 18-летний турист погиб после аварии с конным экипажем в Централ-парке Нью-Йорка. Инцидент произошел 17 июня. Лошадь испугалась, понеслась по аллее, столкнулась с другим экипажем и перевернула повозку. Погибшим оказался 18-летний Роман Чмахаджан. Он приехал из Индии. После аварии он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Трагедия вновь привлекла внимание к безопасности индустрии конных повозок. После инцидента о необходимости изменений заявили как профсоюз владельцев и кучеров экипажей, так и администрация Центрального парка.
14: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
15: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».
1: Здравствуйте, господа. Вот я вам еще расскажу тут по поводу вот арсенала демократии. Это то, что пишут, что арсенал демократии силен настолько, насколько сильна его сталь. Писал Патрик Мерфи, Джордж Мерфи 18 июня 26 года, что во время Второй мировой войны президент Франклин Рузвельт назвал Соединенные Штаты арсеналом демократии. Он не пытался подражать поэзии. Он написал промышленный потенциал, который сделал возможной победы союзников. Сегодня этот урок давно пора переосмыслить, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с возобновляющейся геополитической конкуренцией и растущей экономической неопределенностью. Национальная безопасность начинается с промышленной мощи. Страна не может строить корабли и танки без возможности производить сталь. Именно поэтому на этой неделе отмечается важная веха. Год с тех пор, как инвестиции Nippon Steel в US Steel объединили капитал союзников, американских рабочих, промышленную модернизацию в поддержку более сильной отечественной сталелитейной промышленности. Сейчас Китай производит 60% мировой стали. Если вас не пугает эта цифра, подумайте, что на самом деле строится на стали. Авианосцы, бронетехника, энергетические трубопроводы, физическая инфраструктура функционирующей армии. Доминирование Китая в сталелитейной промышленности не было достигнуто благодаря инновациям. Оно стало результатом постоянных государственных субсидий, которые наводнили мировые рынки, подавили цены и остановили американских производителей в структурно ослабленном состоянии. Именно поэтому приобретение компании и японской Nippon Steel компании US Steel за 14,9 миллиарда долларов привлекло внимание всей страны, когда об этом было объявлено в декабре 2023 года и было одобрено президентом Трампом в 2025 году. Это стало признанием того, что американская сталелитейная промышленность по-прежнему и геополитическое значение заслуживает инвестиций. US Steel — это не просто компания, это первая в истории корпорация, стоимость которой оценивалась в 1 миллиард долларов. Краеугольный камень американской промышленной мощи с 1901 года и часть основы столетия американского процветания, производившего автомобили, мосты, небоскребы и оружие, которое помогло выиграть Вторую мировую войну. С момента объявления о сделке она столкнулась со скептицизмом со стороны всего политического и финансового спектра. Критики сомневались, выполнит ли Nippon Steel свои обязательства. Год спустя компания начала выполнять свои обещания. Окончательное соглашение включает в себя новые инвестиции в размере 11 миллиардов долларов до 2028 года, в том числе 2,7 миллиардов долларов, запланированные на инвестиции на предприятиях, предоставленных профсоюзами, десятилетние обязательства по поддержанию производства на существующих заводах, бонус в размере 5 тысяч долларов для работников сталелитейной промышленности, обеспечение соблюдения обязательств, имеющие юридическую силу соблюдения действующих профсоюзных контрактов, трудовые соглашения. Не менее важно, что соглашение предусматривает необычный защитный механизм – золотую акцию правительства США, дающую президенту право вето на решение о приостановке работы заводов, сокращении объемов производства или штата сотрудников. За год, прошедший с момента закрытия сделки, компания Nippon выплатила бонусы в размере 5000 долларов членам профсоюза, направила почти 50 экспертов на предприятие US Steel для оптимизации производства, операционной деятельности, а также обязалась выделить 100 миллионов долларов – на конкретные меры по модернизации сталелитейных мощностей в долине Монангахилла, Монвелли, в рамках более масштабной программы инвестиций в регион в объеме 2,5 миллиарда долларов. Сенатор Джон Феттерман из Пенсильвании, ранее обещавший сделать все возможное, чтобы заблокировать сделку, теперь называет ее отличной новостью для нашего сообщества, наших сталелитейщиков, профсоюзного уклада жизни. Министр торговли Ховард Латник, посетивший на прошлой неделе завод Эдгар Томпсон в Брэддоке, высказался столь же прямо, заявив, что Nippon полностью выполняет условия сделки. Япония – один из ближайших военных союзников США. Она демонстрирует готовность к более тесному стратегическому взаимодействию в вопросах промышленных приоритетов Америки, включая обязательства по инвестициям в различные сектора экономики США на сотни миллиардов долларов. В феврале японские компании договорились вложить еще 36 миллиардов долларов в американские проекты в сфере добычи нефти, газа, критически важных минералов. Это часть общей тенденции притока капитала союзников в стратегические отрасли США именно в тот момент, когда возвращение производства в страну, reshoring, и обеспечение устойчивости цепочек и поставок стали приоритетами, поддерживаемыми обеими политическими партиями. Сталелитейная промышленность не должна быть исключением из этой логики. Напротив, она должна стать наглядным подтверждением эффективности такого подхода. Наш конкурент не союзная Япония, обязавшая инвестировать 11 миллиардов долларов в модернизацию американской сталелитейной отрасли. Наш конкурент – правительство Китая, которое на протяжении 2 десятилетий обеспечило себе доминирующее положение на рынке за счет масштабных субсидий, за счет демпинга фактически. В 2023 году американские предприятия произвели почти 90 миллионов тонн в нетоисчислении сырой стали, обеспечив работой 70 тысяч человек в сфере производства железа и стали. Профсоюз United Steelworkers представляет интересы примерно 540 тысяч работников сталелитейной, алюминиевой, горнодобывающей и смежных отраслей. Речь идет о сообществах, которые десятилетиями переживали спад производства, наблюдая, как качественные рабочие места утекают за рубеж, пока иностранные правительства субсидировали свои отрасли. Рабочие сталелитейных городов Пенсильвании заслуживают реальных инвестиций в модернизацию своих предприятий, а не политического спектакля вокруг их защиты. Сделка с Nippon объединила в себе инвестиции, стабильность и долгосрочное планирование, сочетание которого Вашингтону удастся добиться крайне редко. Однако дискуссия, которая должна была касаться вопросов модернизации и конкурентоспособности, быстро переросла в политическое противостояние, подогреваемое разногласиями между руководством профсоюза и компанией Cleveland Cliffs, также претендовавшей на покупку. Несмотря на возражения профсоюза United Steelworkers, многие его рядовые члены с самого начала поддерживали сделку. Для многих рабочих инвестиции и модернизации представились возможностью гарантировать сохранение рабочих мест в долгосрочной перспективе. Но закрытие сделки – это еще не финиш. Настоящим испытанием станет вопрос о том, удастся ли сохранить стабильность, обеспеченную этим соглашением. Модернизация требует стабильности, а долгосрочный капитал не приходит туда, где царит неопределенность. Именно поэтому столь важное значение имеет предстоящие этим летом переговоры по коллективному договору. Первый раунд переговоров зашел в тупик из-за разногласий по вопросам медицинского обеспечения. Возобновление полномасштабных переговоров намечено на июль, в преддверии истечения срока действия текущего договора в сентябре. В то время как отрасль имеет возможность продемонстрировать стабильность и уверенность, излишняя неопределенность не отвечает ничьим интересам. Если Америка намерена и дальше оставаться арсеналом демократии, она не может позволить себе воспринимать стабильность как нечто само собой разумеющееся. Рузвельту пришлось создавать демократии с нуля. Наша задача — сохранить и укрепить его. Ну, я согласен с тем, о чем здесь говорится. Я вот, когда мы начинали этот разговор, сегодня вам рассказал, что сталь — это была основа процветания практически всего Среднего Запада. Причем были какие-то огромные предприятия, например, вот Bethlehem Steel, как мы говорили, US Steel, Republic Steel и другие. Было 4 главных центра по производству стали. Вот US Steel находится, в частности, в Питтсбурге. Был огромный центр в Янгстауне. Еще не менее огромный в Джонстауне. Ну, Кливленд. И также были очень большие предприятия в Чикаго. Были огромные, как говорится, заводы в Детройте, в Баффало, в каких-то других городках и так далее. Причем было еще очень много и мелких производств и так далее. То есть страна производила огромное количество стали. Но вот произошло, понимаете, в какой-то момент начала меняться структура производства. То есть, например, вот ее уголь достиг своего пика использования в 69-м году, после этого пошел на спад и продолжает падать. Сталь достигла своего пика в 77-м году и тоже начала падать после этого, потому что столько стали было просто не нужно. Но тут вступило еще... Американцы сами себе подложили здесь вот мину замедленного действия. Когда американские заводы сталелитейные в основном построены где-то в 20-х годах. Начало, конец 20-х годов. Некоторые даже более старые еще, начало 20 века. Они строились на основе огромных доменных печей. Туда заходил, вот надо просто видеть эти масштабы, вот огромный цех. Туда заходил целый эшелон с углем и с рудой. Смешивалось все это вместе и делалась очень высококачественная сталь. Вот, например, Pittsburgh Grade, это считалось одна из лучших видов стали в мире. Потому что она была очень из мелкого сделана. Вот перерабатывался уголь до очень мелких таких камушков, как и руда перерабатывалась до очень мелкого такого состояния. Потом это все очень долго мешалось вместе, как говорится, варилось. Это получалось очень качественная сталь. Китайцы, например, так не делают. Китайцы кидают огромные куски и руды, и угля, поэтому их сталь не имеет такой вот высокой прочности из-за этого. Японская сталь еще более прочной, потому что они еще больше разминают и вот эти вот разбивают эти вот элементы, и потом варят ее. Добавляют, ну тогда еще вольфрам они добавляют, то есть там еще всяких сплавов полно. В общем, так или иначе, если Америка не сохранит свою сталь-литейную индустрию и не сохранит свою алюминиевую индустрию, ребята, мы пропали. Потому что ни один самолет нельзя сделать без алюминия. Когда-то вот огромная у нас есть алюминиевая компания, Alstom называется. Она была лидером в мире. И ее полностью начали хоронить китайцы. Почему? Потому что китайцы получают субсидирование от правительства, получают зарплаты часто от правительства, имеют возможности платить какие-то совершенно нищенские зарплаты своим рабочим, никаких правил не имеют, никакой защиты не имеют, никакой медицинской страховки не имеют, ничего. Абсолютно. Конечно, у них себестоимость продукции совершенно нулевая. Отравился ты какими-то газами, ну и черт с тобой. А у нас, понимаете, там человеку нужно купить костюм, нужно заплатить его медицину, нужно заплатить одно, другое, третье, десятое. И вот таким образом растут расходы и так далее. Вот поэтому сейчас очень важно, чтобы вот эти вот все, и Nippon Steel, понимаешь, и мы сохранили вот это вот, как они говорят, вот это, чтобы вот продолжала выгодность вот этого всего предприятия. Но я не закончил. Когда я вот сказал, что американцы, вот когда построили свои заводы, это были 20-е, 30, даже не 30-е, 20-е годы. И вот, когда прошла Вторая мировая война, то есть огромное количество заводов в Германии, сталилитейных, Круп, например, был разрушен. В Японии заводы Митсубиши и Митсуи тоже были практически все разрушены американцами за счет бомбежек. И вот, пришли американцы, они что сделали? Они не хотели же, чтобы там у нас коммунизм установился где-то в Германии или в Японии от бедности. И они полностью с нуля перестроили эти заводы, помогли японцам и немцам перестроить эти заводы самым новейшим оборудованием. И таким образом произошло что? То есть американские заводы были на 20-30 лет более старше по оборудованию, по технологиям, чем те, которые были построены в Германии и в Японии. Плюс японцы и работали, понимаете, они буквально в смысле слова спали на предприятиях. Им делали такие кубики, вот типа в одну постель. Ты вот такой вот как в кишку такой закладываешься, спишь там и утром идешь сразу на работу. Даже домой не шли. И у них, они поэтому смогли достигнуть второго в мире, вот по рекорду, количество роста экономики 17%. Самый мощный рост экономики когда-либо в мире был в Америке в 17 году, был 19%. А здесь 17% это японцы достигли. В Германии тоже были совершенно потрясающие результаты. В 50-х годах они практически восстановили всю Западную Германию за 10, там, какие-то 15 лет. У них темпы развития были 12-15%, тоже доходили. Почему? Потому что им дали современные методы, им дали современные технологии, американцы все это привезли, распаковали, построили, и немцы обучились, и очень, понимаете, методично, как немцы и японцы умеют, работали. И в конечном счете стало играть тогда, то есть японские заводы были выгодны, немецкие заводы были выгодны, а американские заводы были невыгодны. Английские сталилитейные заводы, тоже очень древние, были невыгодны. Шведские сталилитейные заводы были невыгодны. Вот это такой вот момент, понимаете, что если вы не вложите в какой-то момент модернизацию собственного производства, то вы начинаете работать чуть ли не в убыток. Это колоссально сказывается на вашем труде. То есть вот американская сталь начала испытывать проблемы не из-за Китая вначале, вы поймите, а из-за Японии. Япония именно, понимаете, у них там были три большие корпорации, которые выплавляют сталь. Вот Nippon Steel это одна из них. Там еще две. И вот они, выплавляющие вот эту всю эту сталь, они ее поставляли на американский рынок совершенно на честной конкуренции. Но они могли добиться более качественной стали за меньшие деньги. потому что более качественное, более современное оборудование, в которое они постоянно вкладывали деньги, тогда американцы в это вкладывать не хотели. Ну, то есть это обычная проблема многих американских компаний. Пока не жареный петух тебя не клюнет, они ничего не собираются делать. Я как-то тут рассказывал ситуацию с знаменитой компанией Kodak, которая когда-то имела, это была компания, которая имела практически что-то, 75 или 80% всех патентов, которые имели компании по выпуску фотопленки, фотооборудования и так далее, там, копировального оборудования и так далее. И что с ними произошло? Они в какой-то момент, понимаете, их, как говорится, их светлое руководство в кавычках, вместе с профсоюзом и со всеми делами. Они порешили, что вот эти цифровые фотоаппараты, они внедряться будут, что это будет какой-то нишевый рынок небольшой, что он типа развиваться сильно не будет, что все останется на пленке. Почему? Потому что пленка имеет намного большее разрешение, чем цифра. До сегодняшнего дня, кстати говоря. На всех спутниках, например, не стоят цифровые фотоаппараты, стоят именно пленочные. Почему? Потому что там разрешение несколько миллионов пикселей, когда здесь всего несколько, допустим, тысяч. Ну, к примеру. Поэтому остаются до сегодняшнего дня вот именно вот пленочные фотоаппараты. Я когда это услышал, даже не мог поверить в это. Но тем не менее. И вот они как бы подумали, что, значит, типа фото оборудование с пленкой, оно останется. А выяснилось, что никому эта пленка не нужна, что вы понимаете, что все хотят digital, что все хотят цифру, что хотят делать миллионы фотографий. Не обязательно их печатать, но делать все хотят. Ну, вы же понимаете, все теперь вообще ходят с телефонами, даже фотоаппарат уже как таковой. Вот такой огромный, громоздкий, это фактически для больших любителей. Ну вот. И вот они вот сделали вот такую ошибку. Это не на Nikon, на Kodak было. Боже мой, компания, понимаете, из там нескольких десятков тысяч человек в Рочестере, которая находилась в апстейт Нью-Йорке, они сократились до 1600 человек. Понимаете, сейчас, они выжили в конечном счете, продавая там свои собственные патенты и так далее, но они переквалифицировали сейчас в компанию по медуслугам, по там какому-то медицинскому оборудованию, и только по промышленному оборудованию для вот фото или там копировальников. А вот эти все какие-то вот вещи для покупателей, они перестали делать как таковые. Их выбили с рынка. Хотя они имели все технологии. Они вначале делали первый фотоаппарат, который они сделали. Он был впереди и Sony, впереди чем Nikon и все остальные. Они первыми их сделали. Но они просто решили не делать их, потому что они считали, что это невыгодно. Вот точно то же самое в какой-то степени происходило с сталелитейной промышленностью в Америке. Тоже компании очень медленно реагировали, не хотели ничего делать и так далее. Это, в принципе, очень чисто американская беда. Вот, например, я вам расскажу, что точно та же самая проблема была вот с зажравшимися компаниями вот General Motors, понимаете? У них был девиз «Наша компания выпускает самые лучшие машины в мире». Они себя так убедили в этом. Вот этот девиз был на каждой, там, понимаете, монетке, на каждом столбе развешан. Понимаете, у нас самые лучшие в мире машины. И они не заметили, что прошло 30 лет, и те машины, которые они делали, действительно были самые лучшие в начале там, 50-х годов, и так далее, что все европейские машины их обходят, теперь их обходят все японские машины, понимаете, по качеству. Может, они не такие, понимаете, огромные, не такие удобные, но они явно экономят бензина больше, особенно когда начался этот знаменитый нефтяной кризис 73-го года. Американские эти огромные бегемоты, которые там по 6-7 литров каждый двигатель имели, понимаете, они встали просто полностью, потому что люди не могли себе позволить их оплачивать, этот бензин такой. И экономные машины пошли в разнос. Понимаете, и поэтому мы имеем, понимаете, огромную японскую индустрию, продающую машины в Америке, но они, правда, их уже делают в Америке, понимаете. А американцы, понимаете, опять-таки, они себя долго убеждали, у нас же самые лучшие машины. В конечном счете, это пришло к пониманию, что у них нет самых лучших машин на самом деле. Это самовнушение. И вот когда они вот очнулись, это закончилось, чем закончилось? Закончилось знаменитым банкротством, которое для них провел президент Обама. Они вот сейчас, кстати говоря, буквально месяц назад был, что... Нет, это про Детройт мы говорим. General Motors продолжает еще платить вот эти все банкротские обязательства по банкротству. Но Обама провел достаточно эффективное банкротство для General Motors, для Chrysler и для города Детройта в целом. И спас их фактически от неминуемой гибели. Понимаете? И вот... И это, в принципе, большое дело, понимаете? Люди остались при работе, эти компании сохранились. Но, конечно, их количество машин, которые они выпускают на General Motors, раньше было номер один в мире, сейчас, конечно, упало. Они уступают и Toyota, и Volkswagen. Потому что они не выпускают столько машин, сколько раньше. Ну, то есть, может быть, это и к плюс, потому что не нужно такое количество, и лучше повышать качество, а не брать количество. Окей, сделаем опять перерыв и продолжим.

0: Готовится на переговорах с Ираном. Поездка в Швейцарию планируется в выходные. Сроки вылета зависят от прибытия представителей Тегерана. Президент Трамп заявил, что, вероятно, поддержит кандидатуру Нетаньяху на пост премьер-министра на будущих выборах в Израиле, но, по его словам, это зависит от того, кто еще будет баллотироваться. Цитирую, «У меня хорошие отношения с Биби, но ему нужно быть более разумным. Я готов встретиться с ним», — сказал Трамп. Выборы должны состояться до 27 октября. Учащиеся госшкол Нью-Йорка получат трехдневные выходные в преддверии официального начала летних каникул. Сегодня учебные заведения будут закрыты в связи с празднованием Джунтинс. В этот день также отменяются экзамены для поступления в университет. Официально последний учебный день в этом году выпадает на пятницу, 26 июня. Новый учебный год начнется 10 сентября. 18-летний турист погиб после аварии с конным экипажем в Централ-парке Нью-Йорка. Инцидент произошел 17 июня. Лошадь испугалась, понеслась по аллее, столкнулась с другим экипажем и перевернула повозку. Погибшим оказался 18-летний Роман Чмахаджан. Он приехал из Индии. После аварии он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Трагедия вновь привлекла внимание к безопасности индустрии конных повозок. После инцидента о необходимости изменения заявили как профсоюз владельцев и кучеров экипажей, так и администрация Центрального парка.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брукрасный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брукрасный.
4: Выборы состоятся 3 ноября.
5: Paid for by ABK for Assembly.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровообращение в конечностях и избежать ампутации. Ее успешно применяет доктор Дэвид О'Коннор в сосудистом институте Sinai Diagnostics без госпитализации и наркоза. Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Самая точная и современная диагностика. Новейшие технологии лечения всех сосудистых проблем. Sinai Diagnostics спасают ваши ноги. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон».

0: Радио.
1: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Новости,
3: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
0: RTN. Смотрите лучше.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Дэвидсон Радио, скачайте приложение и все. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе.

0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».
1: Здравствуйте, господа. Я вот еще наш последний все-таки вот сегмент. Сегодня все-таки отойду от своего собственного обещания не говорить про Иран. И расскажу про Израиль больше, связанный с Ираном. И вот здесь вот следующая информация, что похоже, что даже среди союзников Израиля снова начались футбольные матчи по принципу «каждый играет за свою команду». Посол Израиля в США Йехель Лейтер жестко ответил на заявление Вашингтона о том, что... Сейчас я вот потерял этот текст, к сожалению. А, вот он. Что Ирану якобы можно оставить баллистические ракеты, потому что они есть и у других стран. Это заявил Трамп, что он может ему оставить некоторые баллистические ракеты. Но это вызвало просто шок и со стороны американских экспертов, понимаете, которые услышали Трампа и просто дар речи потеряли. Но и в Израиле это вызвало просто, понимаете, какую-то истерику своего рода. Причем, ну, те, которые в Америке защищают Трампа, те, которые в Израиле проклинают Трампа сейчас. Лейтер напомнил простую вещь, которую почему-то некоторые регулярно забывают, что режим Аятолл – это ни Дания, ни Швейцария, даже не Канада. Если у Тегерана есть ракеты, он не ставит их в музей, не показывает туристам. Он их использует против соседей, финансирует террористов, угрожает стереть Израиль с карты. На этом фоне вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран имеет право на баллистические ракеты, а Израилю стоит уважать мирный процесс и не слишком активно действовать в Ливане. Интересно получается, от Израиля требуют уважать мирный процесс, пока по нему стреляют ракеты, запускают дроны и строят новые террористические базы прямо у границы. Тем временем Бенямин Нетаньяху дал понять, что в вопросах безопасности северных районов Израиля иллюзий больше нет. По его словам, безопасность процветания жителей севера требует сохранения зоны безопасности на юге Ливана столько, сколько это будет необходимо для защиты страны, то есть навсегда. Другими словами, если кто-то думает, что Израиль снова наступит на те же грабли и уйдет, чтобы через несколько лет получить еще одну армию террористов у забора, то в Иерусалиме, похоже, настроено совсем иначе. А вообще забавно. Одни говорят, дайте Ирану ракеты, все будет хорошо. Другие вспоминают, что именно эти ракеты почему-то летят всегда не в сторону Луны, а в сторону Израиля. Ну вот это то, с чем мы столкнулись вот последние дни, вот это вот совершенно какая-то дикая картина маслом, которую мы видим от Трампа. Понимаете? Они почему-то не понимают этого. Что вот эти вещи, понимаете, делать нельзя. Ну, мы подождем, понимаете, как будут развиваться эти вопросы, потому что я думаю, что все это перемирие, еще раз повторяю, я, скорее всего, оно будет похоронено в Ливане, где мгновенно должны столкнуться вот все эти интересы и Израиля, и конкретно понимаете, вот этих вот и Израиля и Ирана, понимаете, возможно, и Израиля и Турции. И поэтому Израиль держит, должен иметь там вот эту вот засечную черту, вот эту санитарную зону, которую он на сегодняшний день строит. Я, кстати говоря, видел карту, там ничего такого прямо особенного в этой карте нет. То есть предыдущая зона безопасности была даже, по-моему, шире. То есть она совершенно не проходит, я ее поставлю, вот эту карту, это опубликовала армия Израиля, Цахал. Она не проходит по Литани конкретно, она проходит рядом с Литани. Ну вот еще дальше мы знаем следующее, что вот буквально сегодня это опубликовано, что Иран собирает международную сборную по безопасности. На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, Иран продолжает активно закупать военную технику за рубежом. Сначала появились сообщения о покупке китайских систем ПВО. Теперь стало известно о подписании меморандума на приобретение 20 новых русских вертолетов для спасительной авиации. Похоже, в Тегеране решили больше не рисковать, окончательно отказались от покупок по принципу его госскидка 90, берем сразу 10. Теперь все серьезно. Китай поставляет ПВО, чтобы никто лишний не летал. Россия поставляет вертолет, чтобы кто-то все-таки да, летал. Осталось только понять, что будет координировать работу этих двух систем. Потому что ситуация, когда китайское ПВО и российский вертолет начнут выяснять свой или что, может стать дорогим тестом международного сотрудничества. Вообще, картина получается интересная. Пока одни страны строят собственные технологии, собирают арсенал как конструктор, а другие страны, понимаете, их используют и тестируют. Но вот то, что мы видим, это совершенно вне всякого сомнения. Почему вот в Вашингтоне этого не понимают, то есть, или бы решили вот таким образом реагировать на то, что происходит у нас сейчас, вот мне не ясно. Причем, вот, кстати говоря, посол США в Израиле сейчас заявил о том, что он не поддерживает решение Трампа. Понимаете, мне вот интересно, его сейчас Хакоби его зовут, посол, его сейчас уволят или нет за это. Вот, понимаете, в какой-то степени мы можем сказать, что, наверное, надо отдать должное, что, наверное, все-таки это и своего рода и израильский провал, понимаете, потому что как Израиль и Нетаньяху не просчитали Трампа, я не знаю, как они не просчитали ситуацию с Ираном, я не понимаю. Ну, в частности, результаты свежего опроса 12-го канала в Израиле демонстрируют скепсис израильского общества относительно итогов противостояния с Ираном. Только один из участников исследований считают Израиля победителем в этой войне. При этом 43% граждан заявляют о поражении. Еще 41% называют исход конфликта неопределенным. Оценки соглашения между Вашингтоном и Тегераном также фиксируют падение популярности американской администрации. Доверие к президенту Трампу снизилось, и теперь 71% респондентов не верит в его способность защитить интересы Израиля как союзника. Недели ранее этот показатель составлял 62%. Только 13% сохранит уверенность в действиях Белого дома. Политика премьера также получила негативную оценку населения. Около 52% граждан уверены, что действия Нетаньяху нанесли ущерб государству при подготовке американо-иранского меморандума. Противоположного мнения придерживаются 24% респондентов. Столько же участников опроса затруднилось с ответом. Общественное недовольство усиливает публичные споры между Иерусалимом и Вашингтоном, которые указывают на охлаждение двухсторонних отношений. Ну, что могу сказать? Понимаете, это вот сейчас посмотрим, как будет это. Понимаете, смотрите, Трамп не может закрыть, например, поставки оружия или денег Израилю. Почему? Потому что их подает не Трамп, не своим указом, не своей щедростью. Это все дается от Конгресса. Поэтому в этом отношении мне совершенно четко понятно, что, понимаете, что тут Трамп, вернее, Израиль ничем не рискует. Абсолютно. Но, понимаете, связываться с Трампом, который, понимаете, может абсолютно непонятно как отреагировать на происходящее, вот сейчас вот это, тут у меня каких-то, понимаете, вот четких сценариев быть уже не может. Понимаете, вот все, вот только буквально, вот только вот сейчас Венс заявляет, что Израиль должен уважать иранское вот это соглашение. И что в Бейруте погибшие просто обычные люди, civilians, не должны погибать, потому что это not acceptable. Ну вот, пожалуйста, понимаете? То есть это Венс, господа. Видите? В общем, так или иначе, посмотрим, что будет дальше. Я хочу завтра послушать Михаила Крутихина на эту тему. Он, в принципе, иронист и имеет достаточно много опыта. Мне просто интересно его мнение. Ну, дальше будет видно, что я могу сказать. Понимаете, сегодня у нас пятница, шаббат шалом. Дай бог, чтобы к понедельнику, может быть, что-то будет выяснить, что-то прояснится. Увидим. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
19: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Вице-президент Венц отложил свой запланированный вылет в Швейцарию, где должны были пройти критически важные переговоры по иранской ядерной программе. Белый дом ссылается на сложности координации, в то время как ближневосточные СМИ утверждают, что Тегеран затягивает отправку своей делегации из-за продолжающейся военной кампании Израиля в Ливане. Министр войны Хексет жестко раскритиковал европейских партнеров по НАТО и объявил о начале масштабной шестимесячной ревизии американского военного присутствия в Европе. Вашингтон заявляет, конфигурация сил США на континенте будет зависеть от того, насколько быстро Европа возьмет на себя реальную ответственность за собственную безопасность. Украина осуществила одну из самых масштабных атак беспилотников по территории России с начала конфликта. Основной целью второй раз за неделю стал московский нефтеперерабатывающий завод. Зеленский открыто назвал этот налет актом возмездия за российский удар по Киеву, где пострадала знаменитая Киево-Печерская лавра. Америка отмечает юбилейный день свободы Джунтиф, установленный в память об окончании рабства в США в 1865 году. Торжественные марши, фестивали и культурные события проходят от Калифорнии до Нью-Йорка. Главным политическим и историческим событием дня стало официальное открытие президентского центра Барака Обамы в Чикаго. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. В Чикаго открывается президентский центр Обамы. Министр войны Хексет заявил, что США проведут ревизию своих войск в Европе и сократят участие в силах НАТО. Из-за лесных пожаров в штате Вашингтон объявлена эвакуация 11 тысяч человек. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 30%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
9: Только в нашем эфире.
10: По пятницам с 7 до 8 вечера.
11: Итоги недели.
12: Итоги недели.
13: Вчера была среда, вчера был четверг.
11: Мировые новости.
12: Происходящее в стране.
11: События города.
12: Самое главное.
11: В программе Алексея Наксона.
12: Итоги недели.
11: Итоги недели.
14: Добрый день. С вами Алексей Наксон. За режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. В среду 17 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение боевых действий и деэскалацию конфликта между двумя странами. Это тема нашего первого часа. В опубликованном в понедельник докладе попечителей Фонда социального обеспечения содержится предупреждение о том, что в 2032 году размер ежемесячных выплат получателям пособий будет сокращен на 22%. Об этом мы поговорим во втором часе.
11: Итоги недели.

Президент Трамп подписал документ в электронном виде, находясь во Франции на саммите G7 во время официального ужина в Версале в присутствии французского президента Эммануэля Макрона. Затем соглашение было направлено в Иран, где его подписал Безешкин. Подписывая меморандум под аплодисменты, Трамп отметил: «Это было непросто». Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, снятие санкций с Тегерана и создание фонда восстановления Ирана. Документ является предварительным мирным соглашением и включает в себя 14 пунктов. Об этом наш первый час, но вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах, всех симптомов говорящих о варикозе, которыми страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics – это прекрасный метод лечения лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзу любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace. Работает 7 недель и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, угол Ист, 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: В среду все ведущие средства массовой информации опубликовали этот меморандум. Давайте мы с вами познакомимся с ним, познакомимся, подумаем, прокомментируем. Итак, пункт первый. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран, а также их союзники в текущей войне, подписав настоящий меморандум о взаимопонимании, объявляют о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются отныне не начинать никаких войн или военных операций друг против друга, воздерживаться от угрозы или применения силы друг против друга, а также обеспечить территориальную целостность и суверенитет Ливана. Окончательное соглашение закрепит окончательное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, а также другие положения настоящего пункта. Ну что ж, давайте подумаем, что означает этот первый пункт. Ну, означает, прежде всего, что Соединенные Штаты, Исламская Республика Иран начинают действовать, получив как бы поручение от правительства Израиля и от Хизбаллы, и от правительства Ирана, то есть, прошу прощения, Ливана. То есть, они подписали этот меморандум как бы об их поручении. На самом деле, что касается Израиля, никакого поручения не было. Более того, израильтяне пытались в течение длительного времени узнать, а что же там в этом меморандуме, им отказывали и узнали о содержании этого меморандума, когда он был опубликован. Таким образом, Соединенные Штаты решают за Израиль, как ему жить и как ему быть. И вот тут мы с вами сталкиваемся с ситуацией, которое называется сепаратное соглашение. То есть войну начинали вместе, вели ее вместе, а от процесса переговоров Израиль был полностью отстранен. Вот это классический момент сепаратного соглашения. Без Израиля решали судьбу Израиля. Это один момент. Второй момент, на мой взгляд, очень важный, что Соединенные Штаты должны были настаивать на другой формулировке первого пункта. Первый пункт должен был начать так, что Иран обязуется не поддерживать, не финансировать, не вооружать своих прокси-союзников в регионе, включая, прежде всего, Хизбаллу. Поэтому можно судить о том, что первый пункт, судя по всему, вообще был не написан ни в Вашингтоне и не в Женеве, а, скорее всего, в Тегеране. То есть это то, что Тегеран требовал и то, что он получил. Далее, пункт номер два. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства в внутренние дела друг друга. Что этот пункт означает? Это означает, что Соединенные Штаты берут на себя обязательство не критиковать правящий режим, не поддерживать никакие группы граждан Ирана, которые могут выступить против этого режима, и вообще устраниться от любых попыток обсуждать, комментировать все то, что происходит в Иране. Как вы считаете, где был написан этот пункт соглашения? По-моему, однозначно он написан был в Тегеране. Третий пункт. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Ну что ж, пункт абсолютно нормальный, и он выглядит как пункт совершенно совместный и компромиссный. Четвертый пункт. Сразу же после подписания настоящего меморандума о взаимопонимании Соединенные Штаты Америки начнут снимать свою морскую блокаду и устранять любые помехи или препятствия в отношении Исламской Республики Иран, а также полностью прекратят морскую блокаду в течение 30 дней. В течение этого периода судоходство будет восстанавливаться пропорционально объему довоенного судоходства, восстанавливаемого Исламской Республикой Иран. Соединенные Штаты Америки. Далее обязуются вывести свои войска из районов, прилегающих к Исламской Республике Иран, в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения. Вот это последнее предложение я даже у себя подчеркнул желтым. Что это означает? Это означает то, что Соединенные Штаты не только выводят свой флот, но и выводят все свои базы, которые расположены в этом регионе, включая, конечно, и главную базу 5-го флота, которая расположена в Бахрейне, эвакуируют свою главную авиационную базу, расположенную в Катаре, которая называется Аль-Удейд, эвакуируют все свои базы в Саудовской Аравии, эвакуируют базы в Ираке, в Иракском Курдистане, в районе Эрбиля и так далее, и так далее. То есть Соединенные Штаты берут на себя обязательства, обязуются выйти навсегда из этого региона. Мы уходим из региона Ближнего Востока в течение 30 дней. Где мог такой пункт быть написан? Ну, только, конечно же, в самой Исламской Республике Иран. Мне трудно поверить, что кто-либо в Вашингтоне мог что-либо подобное составить. Насчет судоходства, ну, тоже Соединенные Штаты снимают морскую блокаду. А как насчет блокады, которую ведет Исламская Республика Иран? Ни слова. Пятый пункт. После подписания настоящего меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода торговых судов в течение 60 дней исключительно из Персидского залива в Оманское море и в обратном направлении. Движение торговых судов начнется немедленно с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий, а также проведения Исламской Республики Иран работ по разминированию и будет полностью восстановлен в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с султанатом Оман с целью определения будущего управления морских служб в Ормузском проливе в ходе обсуждения с другими государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива. Ну, в общем-то, звучит нормально, или более-менее нормально, потому что ведь Исламская Республика Иран и Султанат Оман могут решать, что может происходить только в их территориальных водах, определенных уставом ООН, и не более того. Все остальное относится к категории международных вод, которым ни Исламская Республика Иран, ни Султанат Оман не имеют никакого отношения и регулируются международным морским правом. Это первое. Второе. Обратите внимание, обеспечение безопасного и бесплатного прохода торговых судов в течение 60 дней. И в Тегеране уже объявили, что начиная с 61-го дня они будут брать плату за проход через Ормузский пролив, только это будут, как они писали, не толы. То есть тол – это плата за проход или за проезд. Это будет фи, то есть плата за услуги. То есть Иран будет оказывать какие-то услуги, например, лоцманские или еще какие-то, и за это будет брать плату со всех судов, которые проходят через этот пролив. Шестой пункт. Соединенные Штаты Америки обязуются совместно с региональными партнерами разработать окончательный взаимно согласованный план на сумму не менее 300 миллиардов долларов США для восстановления экономического развития Исламской Республики Иран. Грубо говоря, Иран будет получать репарации. Механизм реализации этого плана будет окончательно согласован в рамках окончательного соглашения в течение 60 дней. Все необходимые лицензии, исключения и разрешения, требуемые для соответствующих финансовых операций, будут предоставлены Соединенными Штатами Америки. Ну, это тоже, на мой взгляд, очень важный пункт всего этого меморандума. То есть, обычно репарации платит та страна, которая потерпела поражение. Мы с вами это знаем из истории всех войн. Страны, которые потерпели поражение, платят репарации той стране, которая победила. То есть, судя по всему, Иран в этой ситуации победил, потому что он должен получить огромный фонд в размере 300 миллиардов долларов. Кто будет наполнять этот фонд, пока непонятно. Но можно предположить, что, скорее всего, это будут как раз страны Персидского залива, все эти арабские монархии. И Катар уже высказал свои соображения по этому поводу, что он готов участвовать. И, как говорит известный востоковед из Израиля Дина Леснянская, она говорит о том, что этот пункт как раз был предложен одним из катарских дипломатов. Ну, что касается других стран залива, об этом говорить сложно. Но представить себе, что, допустим, Эмираты, на которые упало порядка 600 иранских ракет, будут вносить деньги в этот фонд, сложно, но можно. Во всяком случае, это говорит о том, что сам факт создания этого фонда и получения в каком-то будущем этих денег Ираном говорит о том, что Иран вышел победителем из этого конфликта. Победитель получает деньги. Седьмой пункт. Да, и вот опять-таки, где был написан этот пункт? У меня такое ощущение, что он был написан в Тегеране. Трудно представить себе, что этот пункт мог быть написан в Вашингтоне. Седьмой пункт. Соединенные Штаты обязуются отменить все виды санкций в отношении Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Обратите внимание, что резолюция Совета Безопасности Объединенных Наций — это коллективное мнение. Как Соединенные Штаты могут сами отменить резолюцию, мне непонятно. Далее. Резолюции Совета управляющих МАГАТЭ. Соединенные Штаты в одиночку просто не могут отменить резолюции. А также все односторонние санкции США, ну это понятно, как первичные, так и вторичные, в соответствии с согласованным графиком в рамках окончательного решения. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки признают чрезвычайную важность вышеупомянутого вопроса об отмене санкций и заявляют о своем намерении незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров с целью достижения взаимной договоренности по ним. Ну, что касается еще, собственно, американских санкций, я напомню, что санкции вводил Конгресс Соединенных Штатов, и президент Соединенных Штатов в одиночку не может отменить даже санкции, которые вводили Соединенные Штаты. Где был написан этот пункт? У меня такое ощущение, что он был записан в Тегеране. Восьмой пункт. Исламская Республика Иран вновь подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились урегулировать вопрос об утилизации запасов обогащенного материала в соответствии с механизмом, который будет взаимно согласован в соответствии с графиком, упомянутым в пункте 7. При этом минимально допустимой методикой будет разбавление на месте под надзором МАГАТЭ. Обе стороны также договорились обсудить вопросы об обогащении и другие взаимно согласованные вопросы, связанные с ядерными потребностями Исламской Республики Иран на основе удовлетворительных рамок, которые будут согласованы в окончательном решении. Окончательное соглашение закрепит положение настоящего пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран признают решающее значение вышеупомянутых ядерных вопросов и заявляют о своем намерении незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров с целью достижения взаимного согласия по ним. И мы тут начинаем вспоминать, собственно говоря, а ради чего Соединенные Штаты или администрация Дональда Трампа, как хотите, и начали эту операцию. Дональд Трамп неоднократно говорил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием, чем я абсолютно согласен, как с целью этой войны или военной операции. И тут мы должны с вами вернуться к тому соглашению, которое было заключено еще президентом Обамой в 2015 году, причем это с Ираном, причем в этом соглашении, в разработке его и подписали не только Соединенные Штаты, но еще и Россия, и Китай, и ЕС. То есть это было многостороннее соглашение, по которому Иран обязался не получать ядерное оружие. И были разработки контроля, кстати, разработки контроля, которые включали инспекции МАГАТЭ, инспекции на ядерный объект. И в то время около 400 инспекторов МАГАТЭ работали на ядерных объектах Ирана. И давайте себе представим, что если то соглашение, которое называют соглашением Обамы, оно было верным и эффективным, то зачем тогда президент Трамп вышел из этого соглашения? И об этом докладывали неоднократно, что пока это соглашение были в силе, центрифуги не крутились, Иран дальше свой уран не обогащал. А как только Соединенные Штаты вышли из этого соглашения, иранцы включили свои центрифуги, и вот за этот период, начиная с 18 по 2005 год, они получили эти самые 460 килограмм обогащенного урана. Если представить себе, что соглашения работали, то зачем добиваться другого соглашения? Нужно просто было сохранять то, которое было, и срок его действия истек в 2025 году, надо было просто продлить. Если же представить себе то, что говорил президент Трамп, что это соглашение не работает, что иранцы обманывают, что на самом деле какие-то объекты ядерные, инспекторы МАГАТЭ не были допущены, что это все соглашение фиговый листок, за которым скрывается желание Ирана получить ядерное оружие, ну тогда президент был прав, потому что он вышел из этого соглашения и начал эту военную операцию. Но если он считает, что иранцы обманывают или иранский режим обманывает, зачем стремиться к заключению нового соглашения? Ведь ситуация будет просто повторением том, которая была. Какой смысл? Надо было добиваться решения этого вопроса военным путем, силовыми методами, что и происходило, а не стремиться к подписанию еще одной бумаги, которая, в общем-то, веса никакого не имеет. И мы с вами видим, что здесь некий когнитивный диссонанс. Если соглашения, в принципе, не работают, если иранцы это соглашение не будут соблюдать, зачем стремиться к заключению нового соглашения. Если же мы считаем, что соглашения так и работают, зачем было выходить из того, которое было? Надо его просто было продлить. Поехали дальше. 10-й пункт. До заключения окончательного соглашения Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договариваются сохранить статус-кво. Исламская Республика Иран сохранит нынешний статус-кво с ядерной программы, а Соединенные Штаты Америки не будут вводить никаких новых санкций, не будут развертывать дополнительные войска в регионе. Ну, естественно, это пункт, написанный в Тегеране. Следующий пункт. Соединенные Штаты Америки обязуются, что сразу после подписания настоящего меморандума о взаимопонимании до отмены санкций Министерство финансов будет выдавать разрешение на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных нефти, а также на оказание всех связанных с этим услуг, включая банковские операции, страхование, транспортировку и так далее. Обратите внимание, что Министерство финансов сразу после подписания соглашения иранцы еще пальцем не пошевелили. Они еще ничего не сделали в направлении своей ядерной программы. Но мы уже разрешаем экспорт сырой нефти, то есть танкеры с нефтью пойдут, иранцы будут получать за это деньги. Далее, Соединенные Штаты Америки обязуются обеспечить полную доступность для использования замороженных или ограниченных в обращении средств и активов Исламской Республики Иран после вступления в силу настоящего меморандума о взаимопонимании. Сразу же, опять-таки, иранцы еще ничего не сделали, но они уже будут получать замороженные активы в размере $25 миллиардов. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика и Иран согласуют в ходе переговоров процедуры, связанные с разблокированием этих средств, такие средства, независимо от того, остаются ли они в первоначальном счете или перечисляются, должны быть полностью доступны для выплаты любому конечному бенефициару, указанному Центральным банком Исламской Республики Иран. Соединенные Штаты Америки обязуются выдать все необходимые лицензии и разрешения в соответствии с этим. Потрясающий пункт. Где он был написан? Ну, в Тегеране, конечно. Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран соглашаются, что будет создан механизм реализации мониторинга успешно выполнения настоящего меморандума за понимание и будущем соблюдении окончательного соглашения. Ну вот, второй какой-то относительно компромиссный пункт. После подписания настоящего меморандума, взаимопонимание при условии начала реализации пунктов 1, 4, 5, 10, 11 настоящего меморандума, а также продолжение реализации этих мер, Соединенные Штаты Америки, Исламская Республика Иран начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно в отношении остальных пунктов. Каких? Ну и последнее, 14-й пункт. Окончательное соглашение будет утверждено обязательно к исполнению резолюции Совета Безопасности ООН. Ну вот, вот эти 14 пунктов. У меня такое ощущение, что из этих 14, как минимум 12 или 11 были написаны в Тегеране. И таким образом это соглашение, судя по всему, полностью соответствует иранским интересам. И я не вижу, каким образом оно может соответствовать американским или каким-либо любым, включая прежде всего Израиль, который, с одной стороны, был участником и боевым товарищем Соединенных Штатов в ходе этой кампании, а потом он был просто вышел из переговорного процесса. Я помню, как в начале этой кампании Дональд Трамп говорил о том, что он будет добиваться безоговорочной капитуляции. Да, он ее добился. Перед нами документ, который говорит о безоговорочной капитуляции Соединенных Штатов перед Ираном. На этом я остановлюсь. Подошло время нашего перерыва. Продолжим с вами после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Теннесси вступил в силу один из самых жестких законов, касающихся иммиграционного контроля, который уже вызвал общенациональный резонанс и волну критики со стороны правозащитников. Согласно новому постановлению штата, медицинские учреждения обязаны собирать и передавать данные об иммиграционном статусе детей в Федеральную миграционную службу ICE, если эти дети получают медицинские услуги, финансируемые за счет бюджета штата. Критики закона, включая ведущие педиатрические ассоциации, бьют тревогу. Они заявляют, что нововведение лишит тысячи иммигрантов из уязвимых групп доступа к жизненно необходимой медицинской помощи, так как родители будут попросту бояться вести больных детей в больницы из-за угрозы депортации. Сегодня истекает официальный срок, установленный Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, для подачи публичных отзывов и возражений по проекту масштабной очистки территории бывшего терминала Порт Мобил на Стейтен-Айленде. Речь идет о первом оперативном блоке сильно загрязненной промышленной зоны в Ричмонде. Общественные советы Стейтен-Айленда и экологические активисты призывают местных жителей использовать последние часы, чтобы потребовать от властей города и штата более глубокой рекультивации почвы и жесткого контроля за качеством грунтовых вод, заявляя, что предложенный базовый план очистки не гарантирует полную безопасность для прилегающих жилых кварталов Чарльстона.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните

0: До врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Итоги недели.
4: Итоги недели.
1: Пятница.

Итак, документ совершенно поразительный. Unconditional surrender. Причем удивителен еще и том, что можно, конечно, и это будут военные историки обсуждать, степень ущерба, урона, которые нанесли совместные действия американской авиации, израильской авиации, военно-промышленному комплексу Ирана, вооруженным силам Ирана. Но тем не менее, кто сомневается, что ущерб этот был значительным и серьезным. Иран, по сути, сделать ничего не мог. Но был подбит один американский самолет, один был поврежден, не был ни подбит, ни сбит ни один из израильских самолетов. То есть, все-таки Иран отвечал минимально. Но кому он мог нанести урон, это своим соседям, странам залива. Да, это было, только по Эмиратам было выпущено более 600 ракет. Ракеты были выпущены и по Катару, и по Кувейту, и по Саудовской Аравии, и так далее, и так далее. И вот Соединенные Штаты, не потерпев абсолютно никакого практического ущерба от Ирана, я уже не говорю о военном поражении, соглашаются на unconditional surrender. Давайте вместе подумаем, почему это вообще могло произойти. Я вам предложу два момента. Они, на мой взгляд, совершенно очевидны. Один из них политический. Мы все хорошо понимаем, что у нас есть политический календарь, что осенью будут промежуточные выборы. И что если бы война продолжалась или военные действия продолжались, а мы с вами знаем, что все опросы говорят о том, что эта война была крайне непопулярна в нашей стране, порядка 60% американцев выступали против продолжения этой войны. И было понятно, что из-за этой войны, из-за инфляции, которую она вызвала, республиканская партия могла бы потерпеть сокрушительное поражение на промежуточных выборах. И это бы означало очень сложное время для президента Трампа. Он превратился бы, конечно, сразу же в хромую утку, чего он не хочет. Поэтому ему необходимо восстановить движение судов по Ормузскому проливу, ему необходимо, чтобы нефть из стран Персидского залива в прежнем объеме и шла по прежним маршрутам, чтобы цены на нефть упали, чтобы цена на бензоколонках наших тоже упала, и чтобы американцы перестали уже связывать инфляцию с той войной, которая только что, или точнее уже 2 месяца назад,

0: завершилось. То есть один фактор – внутриполитические соображения. И для президента Трампа намного важнее его внутриполитическая ситуация, чем все эти государственные соображения, геополитика и так далее, и так далее. Это первый пункт. Второй пункт, тоже, на мой взгляд, совершенно понятный. Переговоры с американской стороны вели два человека, мы хорошо их знаем, да, и вот которые вошли в историю уже теперь как Витек и Зятек. Фигуры гротескные, но это стало возможным, наверное, в силу того, что я напомню, что в феврале-марте прошлого года Илон Маск и его команда практически разгромили наш Госдепартамент и разгромили Совет национальной безопасности. Принцип увольнения был построен на том, что те люди, которые получали самые высокие зарплаты, увольнялись в первую очередь. Кто в нашем Госдепартаменте получал самые высокие зарплаты? Ну, самые лучшие специалисты, те, кто проработали дольше всего, в частности, как на иранском направлении, так на российском и так далее, самых опытных дипломатов, специалистов в области международных отношений, специалистов по этим странам, их всех уволили. Осталась молодежь, остались люди совершенно неопытные. То есть порядка 40% сотрудников департамента, команда Дональда Маск, знаете, такие современные американские хунвейбины, они их разогнали, уволили. И то же самое произошло и с Советом национальной безопасности. Самые лучшие специалисты, которые проработали по 20-30 лет, на иранском направлении, на ближневосточном направлении, тоже были уволены по этому же принципу. Самые большие зарплаты, самый большой опыт, ну, коленкой под зад и долой из Совета национальной безопасности. То есть практически наше правительство оказалось без тех людей, которые обладали знанием, экспертизой конкретной области. И на этом фоне, да, вот эти вот два человека, которых называют Зятек и Витек, они стали главными в двух переговорных процессах. В переговорах по Ирану, в переговорах в российско-украинской войне. Ну, конечно же, иной результат и нельзя было ожидать. Если вы от любой деятельности устраняете тех людей, которые в этой деятельности разбираются, специалистов, экспертов и так далее, и заменяете их теми, которые мало что в этом понимают, что вы можете ожидать? Ну вот то, что мы и получили. И вот все эти пункты, знаете, когда я прочитал эти пункты, я подумал, а президент Трамп, он вообще их прочитал перед тем, как подписывал? Церемонию подписания нам показали. Он сидел за столом в Версале, красивый зал. Он в руках держал свой любимый большой маркер, Шарпи, и подписал этот документ. Но читал ли он тот пункт, что в течение 30 дней мы должны эвакуировать все наши базы в этом регионе? Я уже не говорю о том, что мы должны вывести все наши авианосные группы, что сделать, в общем-то, легко. Как быть с нашими базами? И он это все подписал. Ну, а у вас могут быть, естественно, какие-то другие соображения. Я поделился только вот этим, а вы можете поделиться чем-то иным. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день, Алексей.
0: Добрый.
1: Я вам скажу честно, передача сегодняшняя унылая. Комментировать нечего. Выражаясь языком Бисмарка, этот меморандум не стоит бумаги, на которой он написан. Читал ли Трамп то, что он подписывал? Я думаю, что он читал. Способен ли он понимать, что там написано? Я уверен, что нет. Это скудоумная, распадающаяся личность. А он не понимал, что это капитулянское соглашение. Момент следующий. Вас я хочу поправить. Вы мне уже извините, но республиканской партии в Америке нет. Она разгромлена Трампом. А то, что трампистская партия потерпит сокрушительное поражение 3 ноября на выборах, сегодня это не вопрос. Но я хотел бы немножко не об этом. Я не слушаю передачи Дэвидсон Радио. Я слушаю Наксона, когда у меня есть время. Потому что я считаю, там, не сочтите это за лесть. Ну, есть один профессионал, который остался на Дэвидсон Радио. Но его зовут Алексей Павлович Наксон. Но вчера утром я был в машине. И я слушал человека, который... Я никогда не считал журналистом. Я считал его проповедником, пропагандистом, зацерковленным антисемитом бесспорно. Фамилия его Ермолинец. И я услышал перл. А перл был такой: чтобы сохранить свой суверенитет, Иран имеет право на создание ядерного оружия. Комментировать нечего. Поэтому такие люди, как Ермолинец, там, Флинт, они ничего не могут не комментировать. Они не обладают аналитическими никакими возможностями, идет поток сознания. Но у меня опять вопрос не о них, а у меня вопрос о Наксоне. Вот мне не хотелось бы, чтобы Наксон, честно говоря, вещал на Дэвидсон радио. Скажу почему. У меня нет сомнений, что это умирающее радио. Оно заканчивает свое существование. По всем мотивам я не хочу обсуждать информацию, которую я имею. Но это радио умирает. У него нет возможностей финансовых и других. И в этой компании, ну как-то Наксон. А что бы я хотел, пожелание мое? Я хотел бы, чтобы Наксон завершил фундаментальную работу, которая называется «Книга «История американского еврейства». При всем уважении к двум предыдущим книгам Наксона «Нью-Йорк, город и люди» и «Спасение придет с небес», эта книга «История американского еврейства», она ни в какое сравнение не идет. Это единственная книга, аналогов ей не было здесь. И там будет рассказана правда о становлении американского еврейства, о том, что там, как оно себе отвоевывало за жизнь. Я считаю, что это более целесообразная работа, чем унылая, каждодневное, ненужное. Ну, мы ни к чему не приходим. Мы понимаем, что Трамп и Америка – это разные люди. И мы понимаем, что Трампы приходят и уходят. У меня сомнений нет, что 3 января, когда Конгресс, 450 человек, будут приведены к присяге, максимум в течение недели начнется процедура импичмента Трампа. Ну, вот такое мое мнение. И я хочу закончить, выражаясь риторикой Трампа. Я очень извиняюсь. Риторикой Алексея Павловича Наксона. Вот в сухом остатке как-то так. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, Александр. Вместе с вами мы начали наше обсуждение, и я бы хотел вернуться к этой теме, которую я предложил, то есть не я ее предложил. Эта тема сейчас главенствующая во всем информационном пространстве. И я предложил вам два пункта, которые могут объяснить это фиаско, которое произошло в среду. Но, наверное, у вас могут быть и какие-то свои точки зрения. Вы думаете как-то иначе, чем я. Но и для этого мы собираемся ведь здесь, в этом эфире, для того, чтобы обменяться мнениями. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Эдуард.
2: Во-первых, хочу всех поздравить с выходом плей-офф нашей национальной сборной США. Она сегодня прекрасно сыграла, выиграла 2-0. И я думаю, что у американцев есть все шансы продвинуться дальше. Пожелаем им успеха. Ну а теперь конкретно по поводу темы нашей. Вы знаете, этот человек, он делает один шаг, причем, когда он делает этот один шаг, он не обдумывает его. Он делает его на каких-то эмоциях, на каких-то своих соображениях. Это могут соображения быть финансовые, могут соображения какие-то личного плана показать, что я здесь босс, как он сказал, на G7 и так далее и тому подобное. И сегодня мы видим эту ситуацию, когда человек делает шаг, не обдумывая, а потом уже его заставляет обстоятельства сделать два шага назад, что мы видим сейчас. Мы видели это, когда он вводил тарифы, то же самое было, пришлось делать шаги назад. Теперь мы видим здесь. Я вам скажу, в этой ситуации с Ираном, эту ситуацию довел до вот такого состояния Дональд Трамп. Почему он это сделал? Тут надо искать моменты, когда, почему он каждое утро говорит одно, маркет поднимается, а вечером он говорит другое, маркет опускается. Это игры на маркете его и его друзей. Но самое страшное другое. Америка потратила 25 миллиардов на войну с Ираном. И я задаюсь вопросом, а зачем это надо было? Ведь Иран, по большому счету, остался при своих. Да, они там побомбили, они там... но Иран оставил свою мощь. И сегодня он выглядит вот в этой ситуации, можно сказать, победителем. Потому что имидж Соединенных Штатов подорван, деньги налогоплательщиков потеряны, а Иран продолжает свое движение и управляет Ормузским проливом так, как он хочет. И я задаюсь вопросом, а кто-то, Конгресс, где Конгресс, почему он молчит? Почему сегодня исполнительная власть закрыла все, одну ведь судебную и законодательную? Почему сегодня один пожилой человек в Белом доме несет ахинею, делает какие-то проекты? Вот сегодня рассказали, что пруд, который он там в Вашингтоне сделал, уже заплыл плесенью, а потратили 14 миллионов долларов. И объясните мне, зачем это надо? И почему никто не скажет, не выйдет мальчик и не покажет пальцем, и не скажет, послушайте, это же голый король. Посмотрите, что он делает, он наносит ущерб нашей стране. Остановите его. Да, он пожилой человек, остановите его. Я не знаю, Алексей, я в жизни, я вот когда думал, вот когда приезжал в Америку, я в жизни никогда не подумал бы, что я доживу до такого момента, когда вся американская демократия осталась под обувью вот этого человека. Как такое могло произойти вообще с Америкой? Как? Вот я не могу понять. Вот вы пишете об Америке, все. Вы можете этот феномен нам объяснить и рассказать, почему такое произошло? И я не знаю, что дальше. Дальше мы будем только терять до тех пор, пока в один прекрасный момент его отправят на отдых и сопроводят, я не знаю, или выведут из Белого дома каким-то образом. Но факт остается фактом. Пока он президент, он не подсуден. Это Верховный суд принял такое решение. Но когда он выйдет из Белого дома, может быть, его возьмут под руки за все его преступления, которые он совершил, прежде всего, против американского народа и против Конституции Соединенных Штатов Америки. Будем надеяться, что после самой темной ночи наступит светлое утро, и мы увидим это. У меня все, Алексей, спасибо за внимание.
0: Спасибо, Эдуард. Я бы хотел тут сделать небольшую ремарку. Сегодня было заявление французской дипломатии о том, что Франция закрывает Ирану путь к снятию санкций. Франция официально объявила, что использует право вето в Совете Безопасности ООН и заблокирует любую попытку снять международные санкции с Тегерана. Французская дипломатия настаивает на трех ключевых условиях, без которых сделка невозможна. Полная заморозка обогащения урана, жесткое табу на развитие иранской программы баллистических ракет, полное прекращение финансирования и технической поддержки радикальных прокси-сил, включая Хизбаллу, по всему Ближнему Востоку. Вот именно эти три пункта я и хотел увидеть в том меморандуме, с которым я вас познакомил в первой части. Вот Франция способна сделать то или сказать то, что мне хотелось бы. Почему это не сделала американская дипломатия? Но об этом мы с вами как раз и говорим сейчас. У меня есть еще немножко времени, давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Здравствуйте, Алексей. Ну и до меня дошла очередь. Спасибо. Что хочу сказать? Я хочу напомнить выступающим и остальным радиослушателям о том, что прежде чем кипятить чайник, нужно вспомнить, что Трамп избранный президент. Ведь большая часть населения Соединенных Штатов голосовала за него. И Америка имеет то, что она имеет. Поэтому, если на кого и показывать пальцами, так это на самих себя. Я давным-давно, я скажу, наверное, несколько лет, участвуя в вашем радио, я давным-давно сказал, что я лично работаю с американцами больше 30 лет на разных позициях и так далее. Ну, я не говорю о профессионалах, но в среднем по палате я невысокого мнения об американцах. Они плохо разбираются и в политике, и в других важных для жизни вещах. По поводу этого соглашения с Ираном говорить вообще не буду. Это мерзопакостный, как Райкин говорил, мерзопакостный документ, направленный против Америки однозначно. И я хочу сказать такую вещь, что больше 30 лет работая на контрактной работе, в том числе подписывая контракты и так далее, если бы что-то близкое к этому я предложил или подписал бы, в секунду бы меня выгнали за шеи и нигде больше бы не взяли подобную работу, связанную с контрактами. Это обязательство двух сторон. Вообще, что я предлагаю? Короче, философски. Что я предлагаю? Снять шляпу. И, ну, минута это долго для вашего радио, но устроить секунду молчания. В честь чего? В честь страны, в которой мы приехали много лет назад, в которой мы живем. Но, честно говоря, вот первый выступающий каждый раз он заканчивает шашкой на коне, на танков бросается в атаку, что силы этой страны, они мощные, они победят и выгонят, и Конгресс, и пятое, и десятое. Послушайте, я назвал их именами, не буду повторяться сегодня. Мое мнение обо всем этом. Но это мое мнение, я имею на него право. Вот, поэтому секунда молчания, снять шляпы. Последнее, арку победы, которую этот, не буду называть его этим именем, собирается построить, я предлагаю назвать аркой позора. Все.
0: Спасибо. Спасибо, Марк, за ваше мнение. Мы его хорошо и внимательно выслушали. Что у меня? У меня уже остается только минутка, но, может, хватит с вами.
4: Здравствуйте. Добрый вечер, Алексей. Я хотел бы одну вещь уточнить. Вот сегодня сообщили о здоровье Митч МакКоннелл. Я желаю ему, чтобы он дожил до того момента и вспомнил, как он вместе с другими сенаторами, республиканцами, во время Обамы сказал: мы не дадим вам номинировать нового верховного судью. Вот пусть он доживет этого момента, когда Трампа посадят в тюрьму. Вот это все, что я хотел сказать.
0: Спасибо. Вы были лаконичны и кратки, уложились даже в минутку. У меня действительно уже подходит время завершения первой части программы. Впереди нас вторая. Поговорим о том, что происходит у нас дома. Оставайтесь с нами. Уходим на перерыв.
5: Дивизион Радио представляет.
6: Вчера была среда. Вчера был четверг. Сегодня следующий. Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
5: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
6: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
5: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Радио. Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Тегеран ведет консультации о проведении переговоров с Вашингтоном по ядерной тематике в другой день. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Верховный суд единогласно встал на сторону тех, кто оспаривал полный федеральный запрет на владение оружием для потребителей марихуаны. Дело касалось жителя Техаса Али Даниала Хемани. Судья Нил Горсач написал, что государство не может автоматически считать всех потребителей марихуаны опасными. Решение ограничивает широкое применение закона 1968 года, но не исключает преследование людей, если есть доказательства реальной опасности. Администрация Трампа начала торговое расследование против Германии из-за цен на лекарства. Торговый представитель Джеймисон Грир считает, что немецкие меры по снижению расходов на препараты могут быть дискриминационными для американских фармацевтических компаний. Публичный комментарий начнут принимать 25 июня. Слушания намечены на сентябрь. После исторического празднования победы Никс, по оценке ABCNY, более 2 миллионов человек вышли 18 июня на парад чемпионов после первого титула команды 73 года. Парад прошел по Нижнему Манхэттену, а затем мэр Зоран Мамдани провел церемонию у здания Сити Холл и вручил команде символический ключ от города. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. В Чикаго открывается президентский центр Обамы. Министр войны Хексет заявил, что США проведут ревизию своих войск в Европе и сократят участие в силах НАТО. Из-за лесных пожаров в штате Вашингтон объявлена эвакуация 11 тысяч человек. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 30%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
9: Знаешь, какой он красавчик.
10: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
11: Он очень хороший человек.
8: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
12: Операцию я беру на себя.
8: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
13: Итоги недели.
14: Итоги недели.
15: Вчера была среда, вчера был четверг.
13: Мировые новости.
14: Происходящее в стране.
13: События города.
14: Самое главное.
13: В программе Алексея Наксина.
14: Итоги недели.
13: Итоги недели.
16: Итак, продолжаем итоги недели, второй час. Призыв спикера Майка Джонсона к однопартийцам заняться реформой системы социального обеспечения в случае сохранения контроля над Конгрессом в 2027 году встретил сопротивление со стороны сенаторов-республиканцев. Они предупреждают, что накануне ноябрьских выборов это может стать неудачным политическим ходом. Тем не менее, доклад попечительского совета, в котором говорится, что популярная пенсионная программа Social Security станет неплатежеспособной раньше, чем ожидалось, побудил законодателей обеих партий призвать к реформам. Среди предлагаемых мер – повышение предельного уровня дохода, облагаемым налогом на социальное обеспечение, введение проверки нуждаемости получателей выплат, повышение пенсионного возраста и создание личных счетов для инвестирования средств на фондовом рынке. Напомню, что налог, взимаемый в соответствии с законом о федеральных страховых взносах ФИКа, включает налог на социальное страхование 6,2% и налог на программу Medicare 1,45%. Эти суммы отражаются в качестве удержаний в расчетных листках сотрудников. А те, кто работает на себя, так называемый self-employed, уплачивают обе части налогов на фонд оплаты труда, как за работодателя, так и за работника. То есть общая ставка налога для self-employed составляет 15,3%. Сторонники бюджетной дисциплины приветствуют смелые заявления спикера Джонсона. И направляя письмо нашему руководству, официальное письмо с предложением создать двухпалатный, двухпартийный комитет с равным представительством республиканцев и демократов, единственной целью которого будет обсуждение путей обеспечения финансовой устойчивости, программ социального обеспечения и Medicare, заявил сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентаки. В свою очередь, сенатор-республиканец Джордж Хоули от штата Миссури заявил следующее. Это звучит так, как будто состоятельные люди, желающие сохранить все свои налоговые льготы, лазейки в законодательстве, вычеты по доходу от управления капиталом, так называемый carried interest и прочие привилегии, хотят, чтобы трудящиеся, те, кто годами делал взносы в эти программы, получали меньше. Так он комментирует слова спикера о необходимости пересмотра крупных программ с обязательными расходами, таких как Social Security и Medicare. Хоули говорит, что начинает нервничать, когда политики заводят речь о необходимости заняться системой социального обеспечения или реформировать ее. Вот об этом наш второй час. А сейчас я предложу вам отрывок из своей книжки «Спасение придет с небес». Продолжаю знакомить вас. Секретная штаб-квартира Хаганы в Тель-Авиве располагалась в небольшом трехэтажном здании, тыльной стороной выходившем на пляж, опустевшее в зимнее время. Благодаря цвету стен все посвященные знали его как «Красный дом». На втором этаже размещался скромный офис, в котором Давид Бен-Гурион в тот январский вечер принимал своего старого друга Отто Феликса. Родина Феликса, Чехословакия, была крупным производителем вооружений для Германии во время Второй мировой войны и все еще обладала большими его запасами – от винтовок до боевых самолетов. Чехи были заинтересованы в продаже излишков оружия за твердую валюту, разумеется. Но не только это. Руководители Чехословакии относились сочувственно к сионизму, к идее создания еврейского государства в Палестине. Первый послевоенный президент Чехословакии Эдвард Бенеш говорил: «Моя позиция в отношении сионизма остается неизменной. Я считаю создание еврейского государства единственно возможным и справедливым решением мирового еврейского вопроса вообще. Поэтому, если где-то появится возможность, я всегда помогу ее осуществить. Я поддерживал постоянный контакт с профессором Вейсманом во время войны, понимал его позицию, его тактику и полностью их одобрял. О закупке оружия для Ишуа эмиссары Бен-Гурион, Отто Феликс и Эхуд Авриэль договорились с министром иностранных дел Яном Масариком в конце 1947 года. 14 января 1948 года была заключена сделка с компанией «Сброевка» из Мрдо. Она включала в себя поставок винтовку систем «Маузер», пулеметов MG-42 и патронов к ним. Эхуд Авриэль подписал контракт от имени подставной фирмы, якобы представляющие правительство Эфиопии, которые, по легенде, были предназначены эти вооружения. Так удалось обойти эмбарго на поставку вооружений в Палестину. Мало кто мог бы предположить, что израильское чудо будет зависеть от министра иностранных дел небольшой страны, которую родной сын Франц Кафка называл «маленькой аномалией в пространстве великих держав». Но поддержка евреев для Яна Масарика была абсолютно естественной, поскольку он был сыном профессора Томаса Гарика Масарика, защитника еврейского коммерсанта Леопольда Хильснера, ложно обвиненного в ритуальном убийстве чешской девочки. Если бы мой отец не делал в своей прекрасной жизни ничего другого, кроме поддержки бедного Хильснера, объяснял Масарик-младший, он всегда был бы для меня самым нравственным человеком на всем свете. В 1918 году судьба уготовила Масарику-старшему роль основателя чехословацкой демократии из остатков распадающейся Австро-Венгерской империи. В межвоенный период Чехословакия стала оазисом свободы для беженцев из нацистской Германии и местом проведения трех сионистских конгрессов. Президент Чехословакии также совершил историческое путешествие в Иерусалим. В тени своего знаменитого отца юность Масарика не была многообещающей. Сын американки, он обладал тем, что его друг, знаменитый британский разведчик Роберт Брюс Локхарт, называл артистическим темпераментом. Он любил вино, женщин, музыку и театр, и поэтому был прозван на родине плейбеем западного мира. Тем не менее, 1925 году отец его послал представлять Чехословакию в Лондоне, чтобы он там возмужал и набрался ума-разума. Вскоре после Мюнхена президент Эдуард Бенеш предложил Масарику пост министра иностранных дел. Всю войну он был в Лондоне. Блестящие остроумные беседы Гонзы по радио BBC сделали его, по словам Локхарта, главным пропагандистом и послом по особым поручениям своей страны. Потрясенный погромами 1945 года в Словакии, бывшем фашистском государстве, которое снова стало частью Чехословакии, Масарик работал с Гейнером Джейкобсоном, простым представителем американского еврейского объединения распределительного комитета, чтобы помочь Хагане в контрабанде евреев под мандатную Палестину вопреки британской морской блокаде. К осени 1945 года он предоставил 9 поездов для перевозки евреев через Чехословакию, лагеря для перемещенных лиц в зонах США, в Германии и Австрии, откуда их доставили на суда, уходившие в Палестину. Примечательно, что поезда миновали Прагу, где британские дипломаты внимательно следили за тем, чтобы предотвратить возможный переезд евреев в Палестину. После возрождения антисемитизма в Польше, кульминация которого стал погром 4 июля 1946 года в городе Кельце, тысячи польских евреев попытались бежать в Чехословакию, но оказались запертыми на границе, закрытой из-за давления Великобритании. В то время Чехословакия управляла уникальное коалиционное правительство. Ее парламент был почти поровну разделен между коммунистами и демократами. Вместе с премьер-министром Клементом Готвальдом, который называл себя сначала чехом, потом коммунистом, Масарик, демократ, убедил своих коллег-министров предложить всю возможную помощь евреям, въезжающим в их страну. Собственные слова Масарика и его лучшая эпитафия. «Создать еврейское государство – это одна из величайших политических идей нашего времени. Это настолько великая вещь, что людям не хватает воображения, чтобы понять это. Даже многим евреям. Но для меня нет, я в это верю, я сионист». Успех первой оружейной сделки с Чехословакией вдохновил израильтян. Бен-Гурион поставил задачу своим агентам не только всемирно ускорить закупки оружия, но и расширить номенклатуру, когда нуждалась во всех видах тяжелого вооружения. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон. Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mGraphics, Dashbooks и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционным печатным, так и новым электронным, для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi-rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen.

0: Бывший глава управления социального обеспечения Мартин О'Малли заявил, что обязать американцев с более высоким доходом вносить больше средств в систему социального обеспечения – это решение проблемы надвигающегося дефицита финансирования программы после того, как в новом отчете прозвучало предупреждение, что к концу 2032 года, то есть через 6 лет, получатели пособий могут столкнуться с сокращением своих ежемесячных выплат на 22%. В интервью, которое вышло в эфир в понедельник в программе «The Hill» на канале News Nation, О'Малли заявил, что законодателям следует повысить верхний предел доходов, подлежащих обложению налогом на заработную плату в рамках системы социального обеспечения, а не стремиться к сокращению выплат. Лишь 6% из нас получают какую-либо выгоду от этого предела, а еще меньше процент, 3 или 4, выиграют от отмены предела для доходов свыше 250 тысяч долларов, сказал он ведущему Блейку Борману. Большинство американцев, Блейк, считает несправедливым, что богатые люди платят не такую же ставку налога, как школьный смотритель или учитель. Бывший чиновник администрации Байдена указал на действующий предел налога на заработную плату, согласно которому годовой доход свыше 184 500 долларов освобождается от налогов на социальное страхование. Его комментарии прозвучали на фоне того, как законодатель обсуждает новый отчет попечителя системы, согласно которому трастовый фонд программы будет исчерпан в четвертом квартале 2032 года, на один квартал раньше, чем прогнозировалось в прошлом году. К этому моменту поступление от налога на заработную плату будет покрывать лишь 78% запланированных пенсионных выплат. Неплатежеспособность программы вновь разожгла дебаты на капиталистском холме о том, как укрепить ее финансы. Среди предложений, выдвинутых законодателями, повышение верхнего предела налога на заработную плату, увеличение пенсионного возраста до 70 лет и создание личных счетов для инвестирования в фондовый рынок. Спикер Палаты представителей Мак Джонсон недавно призвал республиканцев решить проблему растущих расходов на программы социального обеспечения Medicare и Medicaid, утверждая, что эти программы необходимо скорректировать и исправить. Вот что он сказал. «Причина наших проблем в том, что более 74% федеральных расходов идут по автопилоту. Это обязательные расходы. То есть программы социального обеспечения, такие как Medicare, Medicaid и подобные им, например, система социального обеспечения, то есть Social Security, так вот их необходимо скорректировать и исправить», заявил Джонсон в радиоинтервью. «У нас есть план по решению этой проблемы в следующем году. Это крайне важно, потому что наш долг превышает 40 триллионов долларов. В какой-то момент вы попадаете в такую глубокую яму, из которой уже не выбраться, поэтому экстремальные времена требуют экстремальных решений». Однако О'Малли отверг утверждение Джонсона о том, что система Social Security способствует росту федерального дефицита, заявив, что пенсионная программа финансируется за счет целевых налогов, заработной платы и только. Вот что он сказал. «Я только что слышал, как спикер Джонсон ложно утверждал, что система социального обеспечения способствует росту дефицита. На самом деле система социального обеспечения не способствует росту дефицита. Это проблема с системой pay-as-you-go, что означает, что средства, уплаченные в течение любого конкретного года, являются теми же средствами, которые в этом же году и выплачиваются». Что это имеет в виду? Ну, очень простая вещь, что молодые и здоровые, которые платят фонд Social Security, оплачивают пенсию тем, кто уже не молод, не здоров и вышел на заслуженный отдых. И тут очень важный момент, который я снова хочу подчеркнуть. Среди предложений, которые рассматриваются нашими законодателями, больше всего энтузиазма вызывает предложение о повышении пенсионного возраста до 70 лет. И мы с вами знаем, что когда система Social Security создавалась, еще в далеком 1935 году, возраст, с которого момента начинала эта система работать, это был 65 лет. Потом эта система относительно недавно повысила этот возраст с 65 до 67 лет, и вот теперь предлагают повысить до 70 лет. Это один путь. Второй путь, о котором говорит как раз Мартин О'Малли, это путь, который, в общем-то, на мой взгляд, выглядит намного более рациональным. В чем здесь все дело? Оказывается, есть КЭП, то есть верхняя планка, после которой этот налог Social Security вообще не взимается, вот эти самые 184,5 тысячи долларов. Почему? Вот этот вопрос, на который никто не может дать вразумительный ответ. Если у нас существует так называемый flat tax, Social Security, то есть процент остается постоянным при любом доходе, то почему же те люди, которые получают, допустим, миллиарды долларов или десятки миллиардов долларов в год, они выплачивают налог Social Security, то есть суммы 184 500 долларов, ограничение. Сколько бы больше человек не заработал или получил, как хотите, он уже с большей суммой этот налог не выплачивает. На мой взгляд, эта ситуация абсолютно абсурдная. Когда вот недавний наш триллионер Илон Маск свой налог Social Security, он все равно выплачивает суммы 184 500 долларов. Это, на мой взгляд, является абсурдом, полным. Мы не говорим о том, чтобы Social Security налог стал прогрессивным, как налог на другие, на доходы. Но вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. То есть абсолютно реальная возможность, не прибегая никаким драматическим мерам, не повышая порог, не повышая возраст, с которого люди начинают получать свою пенсию Social Security, можно эту проблему решить. Почему же она представляется столь неразрешимой? Ну, на мой взгляд, здесь, в общем-то, все достаточно понятно. И тот же самый Илон Маск, который профинансировал избирательную кампанию Дональда Трампа и профинансировал многие кампании Сенат и Конгресс, он не хочет платить больше налогов, он хочет платить ровно столько, сколько он сейчас платит, а лучше, чтобы платить меньше. И вот эта ситуация, она и приводит к тому, что, с одной стороны, у нас самая богатая страна в мире, в нашей стране проживает наибольшее количество миллиардеров, и теперь уже есть и триллионер. И в то же время мы сталкиваемся с постоянным дефицитом бюджета каждый год, и мы сталкиваемся с тем, что эти дефициты, суммируясь, превращают наш национальный долг уже в абсолютно неподъемную ношу. Значительная часть нашего годового бюджета уходит на то, чтобы платить только проценты по нашим долгам. И если говорить в целом, то, на мой взгляд, сокращение расходов по таким программам, как Medicaid, Medicare и Social Security, оно абсолютно неправомерно. Я уже не говорю о гуманной составляющей, а говорю о том, что из средств государства, из общих фондов, деньги идут только в программу Medicaid. Да, это программа для бедных малообеспеченных американцев, которая финансируется из общих доходов. А программа Medicare и программа Social Security финансируются за счет вот того налога, который называется Payroll Tax, это дополнительный налог, из которого финансируются две эти программы. То есть эти две программы полностью оплачены. И говорить о том, что они приводят к повышению дефицита, это, во-первых, неверно. Это фактически не так. И об этом говорит Марти Ламаль. А во-вторых, на мой взгляд, это попросту еще и нечестно. Почему пожилые американцы, которые отработали в свою жизнь, должны в последний период своей жизни терпеть еще и финансовые лишения? Ну, в общем-то, это, на мой взгляд, проблема, которая реально существует, но, оказывается, есть абсолютно нормальный выход из этой ситуации, причем не только из этой ситуации, а ситуация, которая складывается вообще с нашим растущим суверенным долгом и с ежегодными дефицитами нашего бюджета. На этом я должен остановиться. Впереди у нас завершающий четвертый сегмент этой программы, в которой по традиции мы обсудим оба сегмента. Первый, о котором мы говорили, об этом меморандуме, который был подписан в среду, и вот эта об этой ситуации, которая возникла в связи с тем, что начиная с четвертого квартала 2032 года денег в фондах Social Security будет недостаточно для выплаты пенсии в полном размере. Придется сократить на 22%. На этом я прерываюсь. У нас впереди последний перерыв в ходе этой программы. Собирайтесь с мыслями. Встретимся с вами после перерыва.
1: Итоги недели.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Франция, Германия и Великобритания хотят активнее участвовать в следующем этапе переговоров по Ирану. Париж отдельно подчеркивает, без серьезных уступок Тегерана по ракетной программе и региональным союзникам говорить о снятии санкций преждевременно. Для Европы это вопрос безопасности всего региона. На медиарынке заключена крупнейшая сделка года. Корпорация Fox официально объявила о поглощении гиганта стриминговых платформ Roku. Сумма сделки оценивается в астрономические 22 миллиарда долларов или 160 долларов за одну акцию. Сделка обеспечит Fox прямой доступ к колоссальному массиву пользовательских данных для таргетирования рекламы. Разгорается прецедентный юридический спор вокруг платформ политических и спортивных ставок. Генеральный адвокат Миннесоты Кит Эллисон выступил в федеральном суде в защиту нового закона штата, который полностью запрещает деятельность так называемых рынков предсказаний, таких как Калши и Полимаркет на местном уровне. Власти штата настаивают, что подобные ставки являются завуалированной формой азартных игр, несущей в себе риски зависимости и рыночных манипуляций с использованием инсайдерской информации. Крупнейшие блокчейн-платформы пытаются заблокировать этот закон, утверждая, что регулирование цифровых рынков прогнозов находится исключительно в федеральной юрисдикции. Исход дела определит будущее этой многомиллиардной индустрии в нашей стране.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
4: Меня зовут Казим Афарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.

0: продолжаем нашу программу. И вот заключительный четвертый сегмент, в котором мы по традиции можем обсудить как ту тему, которая звучала в первой части этой программы, так и в этой завершающей. Давайте начнем с вас. Здравствуйте, в эфире.
1: Алексей, добрый день еще раз. Я вам месяца полтора не звонил. Я думаю, что вы мне позволите короткую ремарку. Там, на минуту, может, на минуту 30 секунд. Интересную
0: да,
1: тему
0: пожалуйста.
1: Поднял Марк. Да, Марк поднял интересную тему, что Трамп избранный президент. Я хочу узнать, а известно ли полиглоту Марку, что Бенито Муссолини, Адольф Шекельгрубер, Владимир Путин тоже законно избранные люди? А известно ли полиглоту Марку, что элита немецкого общества, Бертольд Брехт, Карл Ясперс, Томас Ман убедили, что в основу национального покаяния немцев не должно быть вины, возложенной на Гитлера, а должна быть вина, возложенная на них самих, потому что они его избрали. Последний момент. Когда Марк говорил, что он невысокого мнения об американцах, ему следовало бы упомянуть того национального гвардейца, который привез его в Америку под конвоем. Но если он уж не упомянул это, я могу ему сказать, что те американцы, о которых он невысокого мнения, если он будет продолжать жить в Америке, он увидит, как эти американцы будут выжигать Трампа и трампизм каленым железом. Спасибо, Алексей.
0: Спасибо, Александр. Ну вот, мы, видите, вот вернулись к первой теме. Мне кажется, вторая не менее важна, потому что вторая тема касается значительной части наших радиослушателей, которые достигли, допустим, 60-летнего возраста, 55-летнего возраста. И когда ты достигаешь 60 лет, ты невольно начинаешь уже думать, конечно же, о том, как придет время, надо выйти на пенсию. И вот тут возникает огромное количество вопросов. Знаете, пока человек молод и силен, он может менять работу, работать более упорно, учиться, находить вторую работу, как многие американцы работают на двух работах, если работают и на трех работах, и такие есть. Ну, знаете, когда уже 60-65 лет, уже силы, которые постепенно оставляют, и ты начинаешь рассчитывать на ту пенсию, которую ты заработал. И вот оказывается, что с пенсией Social Security сейчас наступают серьезнейшие проблемы. И, на мой взгляд, это то, что касается очень многих из тех, кто сегодня слушает эту программу. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло. Здравствуйте, господин Аксон, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Вот, но говорить можно очень много. Даже трудно решить вопрос. Я считаю, что обе темы ваши, они связаны. Казалось бы, разные вещи. Вот этот кошмарный на международной арене. Это полный кошмар, абсурд. И внутри страны та проблема, о которой вот вы говорите, они связаны. Они связаны, потому что выбирают то же самое. Те, кто предлагает тему и собирается ее рассматривать, это выборные люди. Джонсон. И тот, кто ведет эту войну, тоже выборный человек. Так что, в общем-то, промашка вышла. Большевики очень сильно ошиблись. Они считали, что большинство, большевики, решит весь вопрос. Ни в коем случае. История это показывает. Поэтому я считаю, что необходимо видеть основные причины всего того, что случилось. Всего того, что случилось, вот по второму вопросу, я скажу, это действительно очень важно. Как же можно было голосовать за человека, который предлагает

0: увеличить возраст до выхода на пенсию. Он упомянул продолжительность жизни в Америке. Сколько он позволит жить людям на пенсии? А сейчас, когда стоимость медицинской страховки возросла, когда это необычайно дорого все, что увеличится продолжительность жизни? С какого перепуга? Ну, а вы же говорите, что можно немножко увеличить отчисления в фонд Social Security. И что? Они хотят. Великий вождь это не позволит увеличить мизерный налог. Но это же абсурдно. Налогообложение должно быть дифференцированным и прогрессивным. Это азбучная истина. Почему должно быть верхнее ограничение? Но это предлагают те же самые люди, которые поддерживали этот кошмар, который происходит сейчас у нас на международной арене. И это произошло не сейчас, поймите, что когда устроили вакханалию с Биллом Клинтоном и Моникой, это те же самые люди, которые вели неудачную войну в Афганистане и в Ираке. И сейчас уперлись в то, что происходит с Ираном. Так что, господа, смотрите в корень, это Козьма Прутков сказал. И старайтесь отделять эти вот зерна от плевел, ну, понимать, что происходит. Если изменится, наконец, наше руководство, исправлять все, что произошло, придется очень и очень долго по коренным вопросам. Ну вот, я не знаю, вот, можно ли понять то, что я сказал, что все взаимосвязано. И никаких чудес не произошло. Да, Израиль в жутком положении. Но причиной является не только то, что это еврейская маленькая страна, а то, что у нас, то, что взяли себе в коллеги вместе со своими проблемами взяли то, что ну, невозможно взять. Трамп никогда не создавал ничего позитивного. Он делает все только для себя. У него в голове только он. Вы понимаете это? Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Феликс, за ваше участие в этой программе. Давайте послушаем и вас. Здравствуйте, вы, Феликс.
2: Здравствуйте, Алексей. Это Илья.
1: Приветствую, Илья.
2: То, что собираются через 5-6 лет урезать выплаты по Social Security, это, мне так представляется, это не самое страшное. А самое страшное, это то, что я буквально вчера это прочитал, что в этом же году, вот в этом году планируется ликвидировать программы по бесплатному, так скажем, субсидированному жилью, в том числе и 8-ю программу. Понимаете? То есть не просто урезать как-то там, сократить, а ликвидировать в принципе. Значит, а что предлагается людям, которые в данный момент живут в субсидированном или вообще бесплатном жилье по ваучерам? Им предлагается два варианта. Или платить полную арендную плату, или выселяться на улицу. Вот что самое страшное. Потому что если пенсия уменьшится, ну, это еще туда-сюда. Можно побираться по помойкам, можно ходить на эти самые фудбанки и там подобное, да? По монастырям и просить милостыню, но жить, в общем-то, в своей квартире там или в своем жилье. А если у человека вообще не будет жилья, то, ну, ночевать под мостом или в землянке – это не самое лучшее, мне так кажется. В общем, Алексей, я считаю, я долго держался, я долго надеялся, но теперь я, суммируя все сказанное вами, так скажем, Я просто считаю, что нынешний глава государства достоин только одного – импичмента. Импичмента, ну, если не суда, то импичмента. Это мое, мое твердое мнение. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо, Илья. И, кстати, вот эта угроза импичмента, которая возникает, если в Нижней Палате большинство будет у демократов, она является очень серьезным фактором, побудившим Дональда Трампа принять то решение, которое он принял, подписать этот меморандум, о котором мы с вами говорили, меморандум, который представляет то, что называется по-английски «unconditional surrender», да, безоговорочная капитуляция. Ну, еще раз приведу один пункт из этого, хотя бы один пункт, что по этому соглашению или по этому меморандуму, которое должен быть приведен в действие и стать основой для соглашения, американские войска в районе залива должны быть выведены в течение 30 дней полностью. Речь не идет о наших авианосных группах, речь идет о наших базах. Представьте себе, даже с точки зрения логистики, как можно все то, что находится на этих базах, перевести в Соединенные Штаты или в другое место, в Европу, в течение 30 дней. Это вообще физически нереально. То есть это означает, что если этот пункт соглашения надо выполнять, это надо все бросить, все, что там есть, и только чтобы те, кто находится на этих базах, сели на самолет, это мы отправили в Соединенные Штаты. Понимаете, вот все в этом меморандуме такого плана. И как же его можно было подписывать? Будет ли он выполняться в полной мере? Я думаю, что если мы с вами задумаемся о выполнимости этих положений, то многие из них изначально вообще невыполнимы, как этот пункт о том, что мы в течение 30 дней покидаем этот регион. Он логистически невыполним. Ну и тогда возникает естественный вопрос, а зачем все это было надо? Зачем надо было подписывать тот меморандум в Версальском дворце, который изначально либо предельно плох для нашей страны, который предает Израиль, что совершенно очевидно, да, это сепаратная сделка классическая, или банально невыполнима, как эта история с 30 днями для того, чтобы все наши вооруженные силы покинули этот регион, покинули все базы. Зачем это надо было делать, зачем его надо было подписать? И я вам предложил два варианта ответа, точнее, первый и второй пункт. И мне бы хотелось все-таки, чтобы вы тоже подумали, каким образом это все связано. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Я хотела сказать, что вот ваш Александр, он напоминает местечкового вашего слушателя Мойше, который звонит и вечно всех охаивает. Люди имеют право на свое мнение. Это раз. Во-вторых, это неинтересно слушать его обжевывание, что сказал Марк, что сказал Феликс. У него всегда есть обязательное вот это слово. Кроме того, я хотела сказать, что обсуждать вообще коллег по цеху, мне кажется, это не очень симпатично звучит. И, наконец, я хотела спросить вас. Вы, по-моему, вы обещали или собирались сделать программу по поводу перезахоронения Мельника. Это было где-то 3 или 4 недели назад. Кто-то вас спрашивал.
1: Да, было дело, был такой вопрос.
3: Как-то да. Это в плане у вас?
1: Знаете, я должен просто подготовиться. Лучше всего мне надо пригласить гостя с Украины, который бы более глубоко, чем я смог бы осветить этот вопрос, но я думаю, что мне удастся это сделать. Проблема в разнице во времени. Я когда выхожу в эфир по нью-йоркскому времени в 17 часов, а в Киеве уже полночь, поэтому мне пока сложно найти такого нашего гостя, который согласился бы в полночь выйти в этот эфир. А вам большое спасибо за участие в этой программе. Как видите, у нас совершенно различные мнения, и это нормально, потому что сколько людей, столько и мнений, мы встречаемся поэтому в этом эфире, чтобы можно было поделиться своим мнением. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Добрый вечер. Зовут меня Алекс. Несколько слов по поводу social security. Но вся беда, очевидно, не в том, что сейчас происходит, а то, что это происходит уже долгое время. Этот фонд изначально предполагался, что в него не будут запускать лапу и брать средства на покрытие других программ. Это происходит в течение многих лет, десятилетий. И поэтому, в общем-то, исход предрешен и понятен, и этого следовало ожидать. В отношении того, что вы говорили, решение вопроса в увеличении, вернее, во взимании налога с зарплаты более чем 184 тысячи, ну, я не думаю, насколько эта мера может пополнить казну Social Security, Medicare и других социальных программ. Как говорится, не столько людей, которые смогут, нет столько заработков, которые могли все это дело компенсировать. Далее такой вопрос. Я слушаю ваши программы, ну, достаточно регулярно, и, в общем, вызывает такой вопрос, почему одни и те же люди у вас выступают постоянно. Мы, в общем-то, их мнение знаем, они говорят одно и то же каждый раз. Ну, единственное для меня объяснение, что вы как чувствуете себя в безопасности, если вы не берете звонки от других людей. Ну и, наконец, последнее. Что бы мы ни думали о других ведущих и прочее, женщина правильно сказала, это довольно большое паскудство обсуждать, вернее, даже не так, дать этому паскуднику лить грязь на других ведущих. Как бы он к ним ни относился, вы должны были его пресечь на второй фразе, Алексей. Я думаю, что это было бы, наверное, очень профессионально и достойно. Как вы думаете?
1: Ну, я говорил много раз, и это уже звучало практически в каждой моей программе, что я против того, чтобы обсуждали и моих коллег, чтобы обсуждали даже друг друга. Я хотел бы, чтобы наши радиослушатели концентрировались целиком и полностью на тех темах, которые я предлагаю. На этом построена эта программа. И я думаю, что наши радиослушатели, особенно постоянные слушатели, хорошо знают мой подход к этому эфиру, к этим программам. Я категорически против того, чтобы обсуждать моих коллег в эфире, и хотя бы даже с точки зрения того, что уходит драгоценное время, необходимое для обсуждения тех тем, которые предлагают. Темы это, на мой взгляд, важные. Ну, в общем-то, с другой стороны, знаете как, я могу только предложить свою позицию, свою точку зрения. А наши радиослушатели уже взрослые, сложившиеся люди, и они таким образом интерпретируют эти события, эти мнения, которые существуют в нашем эфире. Ну, а моя позиция, я думаю, хорошо всем известна. Ну что ж, время этой программы подходит к своему завершению, впрочем, как и время любых других программ, время нашего музыкального календаря. И перед тем, как я расскажу о нашем гости, я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы слушали, принимали участие в этой программе, и благодарить Пашу Куклина, как и обычно, за его прекрасный эфир. Без Паши, мы с вами понимаем, этой программы попросту бы не было. Итак, 18 июня 1942 года в британском Ливерпуле родился Джеймс Пол Маккартни, знаменитый Битл. Дуэт Леннон-Маккартни стал одним из самых влиятельных и успешных авторских союзов в истории современной музыки. Пол Маккартни неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Его 60 дисков имеют золотой статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песню «Yesterday», написанную Полом Маккартни и выпущенную группой Beatles в 1965 году, часто называют его самой знаковой композицией благодаря ее эмоциональной глубине и новаторской структуре. Аранжировка, сочетающая звучание акустической гитары и струнного квартета, создает камерную задумчивую атмосферу, которая гармонично дополняет тему утраченной любви и ностальгии. Спасибо, пока. Давайте послушаем «Yesterday».

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Министр войны Пит Хегсет жестко раскритиковал европейских партнеров по НАТО и объявил о начале масштабной шестимесячной ревизии американского военного присутствия в Европе. Хегсет упрекнул ряд союзников в том, что во время недавнего обострения с Ираном они отказали США в доступе к своим военным базам, а также обвинил европейские элиты в смещении приоритетов в сторону климата и гендерного равенства в ущерб жесткой обороне. Минувшей ночью Украина осуществила одну из самых масштабных атак беспилотников по территории России с начала конфликта. Основной целью второй раз за неделю стал московский нефтеперерабатывающий завод. Зеленский открыто назвал этот налет актом возмездия за российский удар по Киеву, где пострадала знаменитая Киево-Печерская лавра. В резонансном деле об убийстве гендиректора United Healthcare Брайана Томпсона произошел неожиданный юридический поворот. На заседании суда в Нью-Йорке адвокаты 28-летнего Луиджи Манджионе официально отозвали свое заявление о намерении использовать психиатрическую линию защиты. Буквально за день до этого защита утверждала, что в момент совершения преступления в декабре 2024 года Манджионе находился в состоянии крайнего эмоционального расстройства. Эксперты отмечают, что полный отказ от медицинских аргументов меняет всю стратегию процесса в суде штата. Параллельно Манджионе продолжают предъявлять обвинения по линии федерального законодательства. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. В Чикаго открывается президентский центр Обамы. Министр войны Хегсет заявил, что США проведут ревизию своих войск в Европе и сократят участие в силах НАТО. Из-за лесных пожаров в штате Вашингтон объявлена эвакуация 11 тысяч человек. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 30%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
7: Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон радио.
7: Дэвидсон радио.
9: Привет, дорогие друзья! Вероника Литвинова в студии, Паша Куклин за звукорежиссерским пультом. И у нас чудесный день, пятница. А это значит отличное настроение, футбол, баскетбол и, конечно же, о пище духовной, душевной. Поговорим о пище насущной, а именно поговорим об икре с Олегом Ивановичем, царем икорным. Олежка, привет!
10: Привет!
9: Привет-привет, друзья! У нас замечательный праздник, Father's Day. Олег является отцом двух прекрасных дочерей, насколько я помню, правильно?
10: Правильно, все правильно.
9: Абсолютно правильно. Это значит, надо порадовать наших дорогих папочек прекрасной, вкусной едой, потому как известно, что путь к сердцу мужчины пролегает через желудок. И сегодня, друзья, мы вас приглашаем в магазин «Царь Киви», где вас ждут скидки и, самое главное,
10: подарки,
9: отличная икра. Быстрее записывайте адрес прямо аккурат рядом с нашей радиостанцией 2584 Кони Айленд Эвеню. Все время ребята работают для вас и поставляют вам свежайшую, прекрасную красную икру. Олег, никогда не спрашивал тебя во время интервью, как ты любишь икру есть, с маслицем и с булочкой, или с блинами, или с крекерами. Расскажи твой рецепт правильного употребления икры.
10: Ну, утром, конечно, особенно на отдыхе, это икра с шампанским, в обед с вином, вечером по шаляпину черный хлеб, чуть-чуть маслица, черная икра и водка.
9: А, это что, такой шаляпинский рецепт?
10: Да, да, это шаляпинский рецепт.
9: Ага,
10: Шаляпин только так уж.
9: Скажи, пожалуйста, если сейчас нас слушают женщины и хотят удивить своего папу, мужа, брата, друга, вот скажи, пожалуйста, что к икре еще можно у тебя купить, чтобы папа аж прослезился, хотя говорят, что настоящие мужчины не плачут.
10: Ну, как бы мужчина любит мясо, у нас есть японское мясо вагу, челохача, баранина новозеландская, австралийская, ну и различные стейки. Это, кроме того, есть осетрина. Сейчас тепло, можно пожарить осетрину. Это шикарное мясо вяленое. Это копчено-вяленое такое, ну, копченое.
9: Я хоть
10: прям
9: и не папа, но пробовала, и могу сказать, что это вот это с, вот с дымком, да?
10: Настолько оно с красным вином, особенно хамон, великолепно подойдет.
9: 718-339-1896. А если, Олег, такая ситуация? Папа уехал в Европу в командировку, а многочисленная семья, многочисленные родственники хотят его поздравить. Что делать?
10: Мы легко можем икру в Европе поставить, как и в Америке. Там тоже такая же система есть, овернайт. Сегодня отправил, как правило, на следующий день или через день человек получает. Поэтому 917-514-2086. Мне очень много заказывают, у кого свадьбы, там в Италии, Португалии, Испании, это, Греции, Германии. Мне звонят на мобильный, я им отправляю икру, пожалуйста.
9: Да, без икры никуда. Я рассказывала уже, что моя подруга, ее все родственники живут в Техасе, отправилась к Олегу, ну, вместе со мной, конечно, и вот такие красные сумочки, черные и красные икры привезла, спокойно прошла таможню, все это возможно, если икра, по-моему, в замороженном виде, насколько я знаю, разрешают.
10: Ну, да, красная икра заморожена.
9: Да. 2584 Кони Аллен Эвеню. Если вам ближе Брайтон, подходите в брайтоновский филиал, хотя мне лично дороже вот здесь. Такая красивая рыба, это
10: И в Майами, 613 West Hollandale Beach Boulevard, Unit 5.
9: Ах, там еще кафешка, я там оставила свое сердце. Но желудок мой все-таки здесь, по адресу 2584 Coney Island Avenue. И, друзья, обязательно приходите в этот магазин. Плюс, даже если вы, вот, например, я из своего студенчества вспоминаю самый большой деликатес, это, конечно же, были миноги. Миноги тоже есть у Олега. Ну, а если ваша благоверная или благоверный хотят вообще непонятно что, типа мяса крокодила или питона, Олег тоже достанет, причем гуманные цены, поэтому звоните, любой каприз за ваши деньги. 718-339-1896, и, как говорил Шарапов, а теперь к делу, какие же все-таки скидки сегодня в честь Father's Day на красную и черную икру?
10: Ну, мы на икру Калугу снизили цены, на Каспийскую 30% снизили и на красную 10%.
9: Угу.
10: И подарки мужчинам.
9: Подарки мужчинам. Так что, друзья, приходите, вот устройте такой праздник, приходите, между прочим, это слово любимое Олега Ивановича, приходите и поздравьте своих дорогих мужчин, потому что как-то о маме есть забота, о любимых женщинах есть забота, а как-то мужчинам достается мало заботы. Сделайте это все 21 июня, и ждет вас счастье. Можно приходить уже сегодня, в эти праздничные дни до 7:30 работает магазин, ну а если вы волнуетесь, что вы хотите еще что-то в свою подарочную корзину добавить, то звоните по телефону 718-339-1896. Я еще раз рассказываю о том, что Америка страна изобилия и страна бесполезных подарков, потому что нам хочется сделать близким и родным какой-то подарок. Мы дарим что-то бесполезное, поэтому лучше всего икра. Уже икру любят все, и когда вы накрываете стол, и у вас бутерброды с икрой или блины с икрой, это, что называется, совершенно другое дело. Ну и, конечно, подходите к Олегу Ивановичу, скажите, какой он необыкновенный бизнесмен, будет вам двойной подарок, это я вам обещаю. Припарковаться можно, красивая такая царь-рыба и магазин Царкевия прямо на углу Pony Island и W. Приходите и получайте подарки, пробуйте икру. И плюс, конечно, не забываем сало и черный хлеб. Этого у Олега тоже в избытке. Какое сейчас, Олежек, самое популярное сало?
10: Базарное.
9: Базарное. Очень вкусно. Всегда дают возможность попробовать. Всегда есть такие маленькие канапки, не знаю, как называется, малюсенькие бутерброды, вы всегда можете попробовать и это, и то, и другое. Например, я в прошлый раз купила оливки с анчоусами, очень вкусно, но все равно царица стола, это все-таки икра, вам дадут ее попробовать, и это очень важно. Это и афродизиак, это и повышает гемоглобин, и просто доказывает людям, что вы человек не жадный и готов для своих близких и родных поставить на стол царицу стола, икру. Красную, черную, ну, а если вдруг заходите, что называется, выпендриться и сказать, а если у вас, Олег Иванович, икра заморская, баклажанная, такая тоже есть, правильно я говорю?
10: Да.
9: Да, именно так. Так что Father's Day, поздравляем Олега Ивановича, он у нас тоже папа, и вот такой немножко грустный, но я уверена, нет, ну, я не знаю, будут ли дарить его дочке ему, если он владелец бизнеса, который занимается икрой, будут ли они дарить ему икру, не знаю, но для ваших пап, друзья, вот эта заветная банка, в которых мы во времена дефицита, о боже, мы там хранили в нашей семье иголки и нитки. Знала ли я тогда, что я могу приехать, купить со скидкой у царя икорного Олега икру и уже не нитки хранить, а просто есть ее. Особенно мои дети приучены. Едят засранки ложками. Я говорю, это надо на хлеб намазывать, на булку с маслом.
10: Маш.
9: Они говорят, мам, они нам так нравится, вот так ложками. Я говорю, о, да, во времена инфляции. Но, друзья, какая бы инфляция ни была, времена не выбирают, в них живут и умирают. Так давайте жить хорошо, наслаждаться моментом, карпе дием. И, как говорили древние, и давайте заглянем по самому вкусному адресу в Бруклине, 2584 Coney Island Avenue. Ура, ура, ура, у нас опять икра. И игра тоже. Так что, если смотрите футбол, вместо американских чипсов возьмите себе хорошего красного вина или водочки, как советует Олег Иванович, и большой-большой бутерброд с икрой.
10: Да, между прочим, и на чипсы можно икру положить.
9: На чипсы тоже можно положить. 718-339-1896. Заказы по Европе, по Америке и самая вкусная икра. И наше волшебное слово, вернее глагол, императив «Приходите!». Спасибо и приятного всем аппетита.
11: Дэвидсон Радио.
12: Пульс дня о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Война между Соединенными Штатами и Ираном, длившаяся более 3.5 месяцев, официально завершена. Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, который вступил в силу немедленно. Документ требует от Ирана не создавать ядерное оружие и предусматривает прекращение всех военных действий, включая операции в Ливане, а также полное открытие Ормузского пролива без взимания платы как минимум на 60 дней. Любопытные обстоятельства самого подписания. Изначально торжественную церемонию планировали провести в пятницу 19 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, но в последний момент сроки неожиданно сдвинули. Трамп поставил свою подпись в среду за ужином при свечах под Парижем, а Пезешкиан подписал документ удаленно. По данным источников, именно Иран настоял на дистанционном формате и незамедлительном подписании. Американская сторона согласилась. После подписания Трамп резко ответил своим критикам, тем, кто обвинял его в недостаточной жестокости по отношению к Тегерану. Эти глупцы, которые считают, что я был недостаточно жестоким с Ираном, либо завидуют, либо просто плохие и глупые люди, написал президент в социальных сетях. Подписанию предшествовали недели нарастающего напряжения между Трампом и израильским премьером Беньямином Нетаньяго. Президент США открыто раздражался из-за того, что израильские удары по Ливану раз за разом ставили под угрозу переговоры с Ираном. На саммите G7 он зашел еще дальше, назвав израильского премьера сумасшедшим и заявив: «Без меня никакого Израиля бы не было». А ранее Трамп предупредил Нетаньяго напрямую: «Биби, очень скоро останешься совсем один». Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
13: Здравствуйте.
12: Я вижу большое количество сообщений сегодня, как правило, от людей, которые обычно поддерживают Дональда Трампа. Вот я даже распечатал некоторые скриншоты для себя. Во многом произошедшем косвенно, но виноват Нетаньяго. Согласны ли вы с таким утверждением?
13: У Нетаньяго очень трудная ситуация. Выступать открыто против Трампа ему не гоже. Это союзник, это человек, с которым он тесно связан. И Нетаньяху понимает, что Трамп тоже в трудном положении. Продолжать военные действия – это очень тоже опасная работа, потому что неясно, чем они закончатся. Нужны войска там, на иранской территории. А сколько потерь будет у американцев, если они высадятся в Иране, никто сказать не может. Столько загадок на пути к победе. Можно продолжать атаковать Иран, бомбить и все такое. Но что из этого выйдет, не ясно. То соглашение, которое сейчас мы видим, оно крайне неприятно. Оно выглядит безобразно. Надо сказать вещи своими именами. Но здесь есть ряд обстоятельств, которые нужно указать, прежде чем осуждать это соглашение в полном объеме. Иран понес тяжелейшие потери. Тяжелейшие удары перенес. Их руководство уничтожено. Страна деморализована в том смысле, что корпус стражи иранской революции получил урок, который забыть невозможно. Что будет дальше, предрекать нельзя. Но захочет ли Иран идти тем же путем опять, чтобы получить новые удары, никто сказать не может. Вот такая ситуация. И здесь ни в коем случае не следует хвалить Трампа или что-то положительное о нем суммировать. Это очень трудно. Но надо признать все, так сказать, обстоятельства, которые связаны с сегодняшней ситуацией.
12: А по-вашему, в результате этого соглашения что потерял Иран? Или даже в результате войны? Вы сказали, что КСИР должен учесть уроки, да, извлечь из этого. А какие? Какие в данном случае? Если мы говорим о ядерных объектах, ну да, разбомбили Соединенные Штаты их, но есть уже спутниковые снимки, подтверждающие, что на какой-то процент, там 30-40%, где-то 60%, они уже восстановлены. Пройдет время, восстановлено будет больше.
13: Вы хорошо сказали, пройдет время. Сколько времени пройдет? Это сказать невозможно. Кроме того, на пути к вообще осуществлению этого соглашения огромные препятствия. Израиль не уйдет из Ливана, Израиль не уйдет из Газа. Все это может развалиться очень быстро, и у Ирана не будет возможности наказать Израиль. Невозможно ничего предрекать из-за совершенно неквалифицированной политики Трампа. Но все же какой-то здравый смысл у него есть, это совершенно точно. Он понимает, что огромное разрушение Ирану – это тоже плохая идея. Я просто хочу представить картину, как она есть, попытаться реалистично взглянуть на ситуацию и не делать далеко идущих выводов, и говорить того, что не соответствует реальной картине международного положения.
12: Вы поддерживаете вот эту установку Трампа о том, что продолжать войну с Ираном призывают лишь глупцы?
13: Это безобразное освещение ситуации. Слово «глупцы» вообще все это неуместно. Трамп также годен вести международную политику, как свинья разбирается в апельсинах. Это надо прямо сказать. Но у Трампа есть какой-то здравый смысл, какое-то обаяние, какой-то контакт с американским народом и послужной список защиты Израиля. Облик Трампа как руководителя США просто смешон в том смысле, в каком вообще американский руководитель должен быть, учитывая огромную роль Соединенных Штатов. Вот так бы я прокомментировал ваше представление о том, что существует сегодня.
12: Если мы поговорим о других пунктах, как, например, Ормузский пролив или вот этот фонд на более чем 300 миллиардов долларов на восстановление Ирана. Что касается Ормузского пролива, давайте начнем с него. Уже подтверждено, что Соединенные Штаты не будут его контролировать. Иран совместно с Оманом и другими странами Персидского залива должны создать некий договор и разрешить, как будут они это контролировать. По-вашему, можно ли сказать, что в этом положении Иран становится лидером региона, что ли?
13: Пока Иран ничем не становится, но будет судоходство там, и нефть будет перевозиться, это очень хорошо. А что будет дальше, мы увидим. Вообще, вот всякие, так сказать, предсказания, они очень спорное. Ничего нельзя предсказывать. Я верю в то, что ситуация пойдет в правильном направлении из-за основных условий конфликта. Сокрушительного удара, который был нанесен Ирану. Удар был жестокий, страшный, от него восстановиться очень-очень нелегко. Кроме того, моральный урон нанесен огромный. Никто не вступился за Иран. И арабские страны, я думаю, сейчас будут налаживать контакты с Израилем и Соединенными Штатами. Будут прилагаться усилия, чтобы Иран больше не повторил того безумия, которое он продолжает. Все это очень спорно. Я хочу еще раз это подтвердить. Не надо говорить того, что нет. Ситуация абсолютно хаотична и абсолютно непредсказуема.
12: К этому моменту центральное командование США вооруженных сил Соединенных Штатов заявила, что Соединенные Штаты сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. Насколько, по-вашему, у Ирана останутся быстрые возможности, чтобы заблокировать Ормузский пролив, если нужно будет Ирану?
13: Я не знаю. Это никто не знает, причем само иранское руководство не знает. Просто надо говорить, как это есть на самом деле. Вы правильно поставили вопрос, но это очень открытый, совершенно не подлежащий контролю вариант. Вот что мы видим.
12: Что касается фонда на восстановление Ирана, там написано как минимум $300 миллиардов, и Соединенные Штаты в этом восстановлении участвовать не будут. То есть идея в том, что, например, Арабские Эмираты, если захотят построить электростанцию, они должны утвердить с Соединенными Штатами план строительства, и Соединенные Штаты могут либо одобрить, либо не одобрить. Ну, вот таким вот образом. Как вы относитесь к этому плану?
13: На сегодня это трепотня все. Просто трепотня. Кто сколько денег вложит, это мы увидим. Когда запахнет жареным,
12: нет,
13: посмотрим.
12: Деньги-то есть, деньги-то есть. Тут кто будет строить, вопрос.
13: Совершенно верно. Деньги есть, но кто захочет вложить в это $1 миллиард? $300 миллиардов – это не шутка. Все это можно осуществить, если все заинтересованные страны поймут, что это к их выгоде. Но пока до этого дойдет, пройдет время. Не будем торопиться с выводами.
12: Эти деньги будут разморожены из тех самых замороженных активов Ирана, санкционных. То есть, по сути, деньги легко идут, направляются в страну, пусть даже через, скажем, других посредников и других стран. Все равно в Израиле к этому категорически плохо относятся. Есть ли препятствия в данном случае для направления этих денег? Видите ли вы их?
13: Конечно, огромные препятствия. Все это вообще безобразие, с моей точки зрения. Соединенные Штаты должны были поставить одно совершенно непререкаемое условие. Израиль должен был прежде всего быть вовлечен в эти переговоры. Прямые переговоры между Израилем и Ираном, никаких других вариантов. Но безответственное, безобразное поведение лично Трампа привело вот к этой издевательской картине. Но опять же, все это включает много сторон. И я Трампу сочувствую, потому что он оказался в тяжелейшей ситуации, в труднейшей ситуации, где он не представляет себе более приемлемого результата, на мой взгляд. Я его не оправдываю ни в какой степени. Ему вообще не нужно было ввязываться в президентскую кампанию, становиться президентом Соединенных Штатов. Не садись в сани, которые тебе совершенно не свойственны. Вот такую картину мы видим.
12: Что касается Израиля, тоже об этом хочу поговорить. Я уже в самом начале упомянул, что многие в Соединенных Штатах накинулись на Нетаньяху. Но и в Израиле это делают и оппозиция, и многие медиа. И кажется, что Нетаньяху стало несладко в этом всем. Как вы оцениваете сейчас отношения между Трампом и Нетаньяху и отдельно, наверное, между Соединенными Штатами и Израилем?
13: Между Нетаньяху и Трампом вполне приемлемые рабочие отношения. Они не испортились ни в какой степени, с моей точки зрения. И Нетаньяху ищет пути сделать более приемлемой ситуацию для Израиля, и он найдет такие пути. Соединенные Штаты и Израиль остаются верными союзниками и будут такими союзниками, пока существует мир. Это самое выдающееся достижение американской внешней политики, что Израиль – это друг Соединенных Штатов навеки, и этот принцип не будет поколеблен. Израиль выдержит все эти испытания, и я вижу процветающий Израиль и процветающий Ближний Восток в самом ближайшем будущем. Для этого нужно значительно изменить позицию Соединенных Штатов, и мы с вами, Артем, сыграем в этом большую роль, я совершенно не сомневаюсь. А если еще к нам присоединится Геннадий Кацов, Сергей Гольдберг, но самое важное – Марина Бурцева, и тогда все будет в порядке. Но я не назвал других сотрудников РТН, они тоже очень играют важную роль. Ну, просто не хочу, так сказать, занимать
12: обязательно
13: время.
12: Для примирения мы делаем абсолютно все, тем более между Соединенными Штатами и Израилем. И все-таки сейчас появляются сообщения о том, что в результате этой, скажем, обиды и такого соглашения Нетаньяху или Моссад, или медиа израильские могут ополчиться на Дональда Трампа, как, скажем, год назад это сделали украинские медиа, когда произошел конфликт между Трампом и Зеленским. И вот некоторые комментаторы в ожидании сейчас этого увидеть, что опубликует или что скажет Израиль. Но возникает вопрос, как, по-вашему, есть ли у Израиля какие-то элементы давления, у Нетаньяху в руках козыри, карты, как любит выражаться Дональд Трамп, есть ли какие-то эти карты давления на Трампа?
13: Да нет, тут элементарно все может быть. Израиль не будет выводить войска из Ливана, в Газе будет все то же самое. И ситуация своей общей динамикой, она изменит все, что происходит. И все эти договоренности, они останутся бумагой, просто бумагой. И, так сказать, средства массовой информации Израиля, они не могут нанести большой ущерб американо-израильским отношениям. Это им не под силу, там есть большие разногласия, своя грызня. Бывали ситуации гораздо хуже. Я в то же время не уменьшаю больших проблем. Они огромные, и это соглашение на бумаге выглядит крайне, крайне неудовлетворительно.
12: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. На этом пока что все. Оставайтесь с нами.
8: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
11: Новости на «Дэвидзон Радио». Информация к этому часу.
14: У микрофона Лена Вишневецкая. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение из-за продолжающегося конфликта. Мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем победил на дополнительных выборах в парламент, что открывает ему путь к борьбе за лидерство в лейбористской партии, потенциально за пост премьер-министра Великобритании. Позиции нынешнего главы правительства Кира Стармера ослабли после разгрома лейбористов на муниципальных выборах в мае. Если вы планируете отметить Джунтинс в Нью-Йорке, вот три крупнейшие проверенные локации города на эти выходные. Бруклин. Здесь проходит 5-й ежегодный гастрономический фестиваль. Более 30 темнокожих шеф-поваров представляют аутентичную кухню от южноамериканского жареного сома до нигерийской суи. Бронкс. Праздничный фермерский рынок в центре открытого обучения имени Джеймса Болдуина. В программе кулинарный мастер-класс и йога на открытом воздухе и выступления музыкальных коллективов. Манхэттен. Специальный кинопоказ исторической драмы «Гарриет» о жизни Гарриет Табман под открытым небом в рамках общегородской серии «Movies Under the Stars».
11: Служба информации «Дэвидзон Радио». Новости в реальном времени.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
16: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
17: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
18: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
19: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
20: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
21: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прохин.
24: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
3: По пятницам с 4 до 5.
4: Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8005.
5: День добрый, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что промежуточный

0: Белый дом 14 июня. Либеральный телеведущий, комик канала HBO Билл Марр призывает избирателей штата Мэн голосовать за Грэма Платнера, у которого на груди татуировка с нацистской символикой. В результате стрельбы в больнице города Уилмингтона в штате Делавэр 2 человека получили ранения. Американский видеоблогер Мистер Бист первым в истории YouTube собрал более 500 миллионов полмиллиарда подписчиков на своих каналах. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что промежуточная договоренность с Ираном не является окончательной и пригрозил возобновить боевые действия, если финальное соглашение ему не понравится или же Тегеран не будет соблюдать договоренности. Агентство Reuters сообщает, что это было сказано в беседе Трампа с журналистами на полях саммита G7 во французском Ивиан-Лебене. Цитирую, это меморандум о взаимопонимании, и если он мне не понравится, мы вернемся к ударам, к сбрасыванию бомб. Если мне это не понравится, если они не будут соблюдать договоренности, мы сразу же вернемся к бомбардировкам, сказал президент США. По словам Трампа, меморандум о взаимопонимании с Ираном не предусматривает немедленного снятия санкций с Тегерана. При этом он высоко оценил рамочные договоренности, достигнутые его администрацией. Трамп заявил, это очень сильная сделка, никто не знает, что это такое, но она очень сильная и, похоже, большинство людей очень довольны. СМИ пишут, что на двусторонней встрече с премьер-министром Индии Трампу был задан вопрос, хочет ли он, чтобы Израиль прекратил военные действия против Хизбаллы в Ливане. На что Трамп ответил, нет, я хочу, чтобы Израиль мог защитить себя, но я также хочу, чтобы он проявлял осмотрительность. Конец цитаты. Меморандум о взаимопонимании с Ираном до сих пор официально не опубликован. Документ, состоящий из 14 пунктов, был днем ранее опубликован телеканалом «Аль-Арабия». Телеканал утверждает, что это и есть текст соглашения. Насколько этому можно доверять? Большой вопрос. В этом документе говорится об открытии Ормузского пролива, об экономических уступках Тегерану. В свою очередь, Иран обязуется не производить ядерное оружие и на более позднем этапе обсудить судьбу обогащенных материалов и другие вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Сенат Соединенных Штатов с минимальным перевесом голосов отклонил рассмотрение резолюции, которая должна была запретить Дональду Трампу отдавать распоряжение о новых ударах по Ирану без санкции Конгресса. В нынешнем составе Сенат контролирует представителей Республиканской партии. Резолюция, предложенная демократом Рафаэлем Уорноком, провалилась на процедурном голосовании со счетом 48 голосов против 47. При этом 4 республиканцев присоединились к демократам, голосовали за рассмотрение документа, но этого все равно не хватило. Напомню, в мае Сенат, также с минимальным перевесом, согласился начать рассмотрение аналогичной резолюции о военных полномочиях, предложенной сенатором-демократом Тимом Кейном. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер пояснил, что прошедшее сейчас голосование он рассматривает как проверку сил. Мы пытаемся убедить еще нескольких республиканцев поддержать резолюцию Кейна, чтобы двигаться дальше. «Пока нам не хватает одного голоса», — сказал Шумер. При этом резолюция Кейна должна пройти обе палаты Конгресса, чтобы дойти до президента, а после этого Трамп может наложить на нее вето. Чтобы преодолеть вето, Сенату и Палате представителей нужно большинство в 2/3 голосов, которых они не имеют. Демократы в обеих своих резолюциях ссылаются на закон о военных полномочиях 1973 года. Он требует, чтобы президент вывел американские вооруженные силы из любого конфликта, не санкционированного Конгрессом, в течение 60 дней. Ну, я напомню, в свое время Обама воевал 7 месяцев, и Конгресс не возмущался, все было в порядке. Для войны на Ближнем Востоке этот срок наступил вот в этой войне 1 мая, однако Трамп заявил, что боевые действия фактически завершились после вступления в силу перемирия в апреле. Напомню, режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном вступил в силу 17 апреля. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби опубликовал в социальной сети X-Post, в котором предложил депортировать в Иран всех членов террористических группировок Хамас и Хизбалла, сателлитов режима Аятолл. Цитирую, Иран требует, чтобы Израиль перестал защищать свою границу от Хизбаллы. Мирный план по Газе предусматривает разоружение Хамаса. Предложение депортировать каждого члена Хамаса и Хизбаллы на их главную базу в Иран. Так Ливан и Израиль освободятся от иранских террористических прокси, дадим миру шанс, написал Майк Хакаби.

0: Ну, надо отметить, что основатель отдела Ирана Вашингтонского института Ближнего Востока Алекс Ватанка заявил в интервью оппозиционному каналу Иран Интернешнл, связи режима Айатолл с сателлитами развиваются в еще более опасную сторону. Цитирую, Иран разрабатывает новую доктрину, при которой удары по Хизбалле, хуситам и проиранским ополченцам будут считаться ударами по самому Ирану. Этот сдвиг может сделать конфликт в регионе бесконечным, так заявил основатель отдела Ирана Вашингтонского института Ближнего Востока Алекс Ватанка. Минюст Соединенных Штатов заявил, что ФБР раскрыла группу, готовившую атаку на Белый дом 14 июня во время проведения там турнира по смешанным единоборствам UFC по случаю 250-летия Соединенных Штатов. Мы будем отмечать это 4 июля и юбилея президента Дональда Трампа, который отмечали 14 июня. По делу арестованы 5 человек, им предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства. Нападение было пресечено на этапе подготовки, написал в социальных сетях директор ФБР Кэш Патель, добавив, что операция проводилась сразу в нескольких штатах. Как утверждают правоохранители, злоумышленники собирались атаковать беспилотниками со взрывчаткой здание вблизи Белого дома и обстрелять, как сказано, особо важные цели – high-value targets. Один из подозреваемых был арестован на прошлой неделе в штате Огайо после того, как следователи изучили зашифрованные сообщения, касающиеся других предполагаемых участников сговора. В обвинительных документах сказано, что в этих сообщениях их авторы, цитирую, демонстрировали ультрарелигиозные и антиправительственные настроения. Всего к настоящему моменту арестовано 5 человек, их имена обнародованы. Задержанный в Огайо 19-летний Тайсон Пропер. Также в разных штатах были арестованы 24-летний Брайан Амар Роа и 32-летний Майкл Аллен Томас из Калифорнии, 32-летний Дэниел Эскридж из Миссури и 31-летний Абрахам Эрмасилья Альварес из Небраски. Каждому из них предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения убийства, говорится в заявлении Министерства юстиции. Согласно судебным документам, подозреваемые планировали с помощью дронов посеять панику и направить убегающих от беспилотников людей к зоне действия группы снайперов. Затем вторая группа нападающих должна была штурмовать ворота Белого дома. По версии следствия, участники сговора хотели спровоцировать начало революции, расстреляв важные цели, то есть состоятельных людей и политиков, присутствовавших на турнире UFC, как утверждают в день рождения Трампа, в день его 80-летия. Как утверждают правоохранители, участники группы обсуждали между собой недовольство коррупцией в правительстве, я цитирую, ход расследования по делу Эпштейна, то, что дата-центры лишают города воды, а также другие действия властей. Конец цитаты. Члены группы заявили, что хотели защитить США, которые развиваются в неправильном направлении, говорится в документе ФБР. Для этого они намеревались разрушить США, чтобы потом их можно было построить заново, так цитируют сотрудники спецслужбы планы группы. Ну, в общем, вполне революционный лозунг. До основания мир разрушим, а потом построим новый. Мы старый мир разрушим до основания и на его руинах построим светлое будущее. Мероприятие UFC в Белом доме, посвященное 250-летию США и 80-летию президента Трампа, было закрытым, но многолюдным. Около 4300 человек находилось на южной лужайке дома, еще около 85 тысяч человек могли смотреть бои UFC с территории в непосредственной близости от здания. В судебных документах, касающихся Альвареса, говорится, что группа заговорщиков рассматривала в качестве потенциальных целей президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху и Илона Маска, а также нескольких выборных должностных лиц, хотя не все из них присутствовали на мероприятии UFC. Трамп, которого спросили о предотвращенном нападении во вторник во время саммита G7 во Франции, сказал, что ничего об этом не слышал. О планах группы и ее существования, как следует из заявления силовиков, стало известно благодаря Проперу. Его мать позвонила в местные правоохранительные органы поздно вечером 10 июня, то есть всего за несколько дней до мероприятия в Белом доме. Она была обеспокоена тем, что сын купил много огнестрельного оружия. Также она заметила, что сын переписывается онлайн с людьми в группе, которая, согласно ее описанию, состояла из бывших военнослужащих и была основана на христианских ценностях. На допросе ФБР 11 июня Пропер признался в участии в подготовке атаки и рассказал, что они с соучастниками начали общаться друг с другом примерно в марте через группу в ТикТок под названием «Vanguard of the Old», то есть «Авангард стариков». В некоторых судебных документах упоминается название «Vanguard of the Old Republic», «Авангард Старой Республики». Неясно, связана ли группа с какой-либо более крупной устоявшейся организацией. Пропер сообщил следователям, что члены группы в основном вербовались через ТикТок. По словам прокуроров, те, кто прошел проверку у других участников, переходили к обсуждению в Signal, зашифрованном мессенджере. Ну, по данным следствия, в основном чате было около 19 человек, а в меньших чатах от 4 до 5, в зависимости от ролей. В групповых чатах, как говорится в документах, члены группы обсуждали планы убийств отдельных американских конгрессменов и видных бизнесменов, некоторые из которых якобы получали деньги от произраильского лобби, как сказано. Одной из потенциальных жертв Эскридж описывал как крупную фигуру, известную большинству людей в стране. Из судебных документов следует, что подозреваемые распространяли карты Вашингтона, где были указаны места расположения снайперов, точки запуска беспилотников и электросети как потенциальные цели. В материалах дела есть скриншоты постов из соцсетей, где присутствовали карты, тактическое снаряжение и оружие. Как указано в документах, касающихся Пропера, он говорил, что не собирался стрелять в людей, но некоторые другие члены группы намеревались применить насилие. Если подозреваемые будут признаны виновными в сговоре с целью убийства, им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Предварительное слушание назначено на 29 июня. Ну, а бои Ultimate Fighting Championship UFC на открытой арене у Белого дома проводились в рамках празднования, как я уже говорил, 250-летия США. Мероприятие совпало с 80-летним юбилеем Трампа. Согласно данным Национального консорциума по изучению терроризма и мер реагирования на терроризм, START, в аббревиатуре, целенаправленное применение насилия в США выросло более чем на 30% с 2024 по 2025 год. Всегда будут недовольны члены общества, цитирую, которые пропагандируют теории заговора, экстремистские взгляды в совокупности, не имеющие особого смысла, говорит один из экспертов. Меня в меньшей степени беспокоит конкретная мотивация и в большей социальные факторы, подталкивающие людей к крайностям. Либеральный телеведущий и комик канала HBO Мил Маар призывает избирателей штата Мэн голосовать за Грэма Платнера. Несмотря на длинный список, как сказано, тревожных скандалов, связанных с этим кандидатом, включая татуировку на груди с нацистской символикой. Резко изменив свои недавние тенденции придерживаться более центристских и традиционно американских взглядов, Билл Маар теперь поддерживает демократического кандидата в штате Мэн, которого преследуют скандалы по поводу его высказывания об изнасиловании, обвинении в неподобающем обращении с женщинами, а также, несмотря на радикальные, крайне экстремистские взгляды и политические позиции. Маар затронул гонку за место в Сенате США от штата Мэн во время своего заключительного монолога в пятницу 12 июня и призвал избирателей Мэна голосовать за Платнера, чтобы, как он сказал Маар, восстановить баланс в Сенате. «Я все равно призываю жителей Мэна голосовать за него по двум причинам», — сказал журналист Маар своей аудитории. «Во-первых, нам нужно, ну и комик, журналист и комик. Во-первых, нам нужно, говорит Маар, восстановить баланс в нашем правительстве, и Сенат под контролем демократов очень помог бы в этом. Во-вторых, привыкайте к этому, Америка — это страна, полная сломленных, ужасно образованных, зависимых от телефонов и немного сумасшедших людей». Ну, вот так комично высказывается. То есть восстановить баланс, иначе говоря, подвинуть в Сенате республиканцев, нужно любыми способами, даже проталкивая в Сенат нациста и насильника. Лишь бы республиканцы не выиграли, лишь бы Трамп не выиграл. Утверждение Маара о том, что Мэну якобы необходим баланс в Сенате, вообще выглядит странно, учитывая, что соперницей Платнера от республиканской партии является Сьюзен Коллинз, которая в качестве сенатора нередко расходится во взглядах со своей собственной республиканской партией. Из-за своей склонности идти наперекор партийной линии Коллинз получила лишь 24%. 24-процентный пожизненный консервативный рейтинг от The Heritage Foundation. Также она получила скромную оценку 38 баллов от American Conservative Union. Имеет лишь 31-процентный рейтинг по оценке League of Conservative Voters и получила неудовлетворительную оценку по шкале Liberty Score от Conservative Review. Поэтому, если Маар действительно хотел видеть в Сенате политика, который не следует неукоснительно республиканской повестке, возникает вопрос, почему он выступает против Сьюзан Коллинз. Несмотря на то, что формально она является республиканкой, ее трудно назвать человеком, который всегда голосует строго по партийной линии. Несмотря на это, Маар заявляет, что следует голосовать за человека с нацистской татуировкой на груди, даже несмотря на растущий список скандалов, связанных с ним еще до того, как Платнер занял какую-либо государственную должность. Маар сказал своей аудитории, что у Платнера такое прошлое, я цитирую, о котором лучше не спрашивать. Ну, достойный человек, Сенат, согласитесь. Маар говорит, я не осуждаю Грэма Платнера, потому что сам только начинаю узнавать, кто он такой. Так ты узнай, а потом уже за него голосуй. Проблема в том, что он только тоже начинает это понимать. Что я точно знаю, так это то, что он служил в своей стране в корпусе морской пехоты и участвовал в войне, а значение этого невозможно недооценивать. Но затем были переписки сексуального характера во время брака, пугающее поведение, как утверждают некоторые из его бывших партнерш, старые публикации о том, что он коммунист, что все полицейские ублюдки и что чернокожие не оставляют чаевых. Конец цитаты. Быть откровенно сумасшедшим больше просто не является препятствием в политике для либералов. Ну, затем Маар обратился к той самой известной татуировке, заявив, и, конечно, есть нацистская татуировка на его груди. Серьезно, вся жизнь этого парня как фильм «Мальчишник в Вегасе». Ему не нужен срок в Сенате, ему нужен год перерыва в Коста-Рике. И все же я бы по-прежнему призвал жителей Мэна голосовать за него по двум причинам. Во-первых, нам нужно восстановить баланс в нашем правительстве. Неважно совершенно, кто будет этот баланс из кандидатов, ставших бы затем сенаторами, восстанавливать. И, нам говорит Маар, нам нужен сенат под контролем демократов, и в этом сильно бы демократический сенат помог в восстановлении баланса. Во-вторых, он говорит, привыкайте к этому, Америка страна полная сломанных, плохо образованных, я вам сказал, зависимых от телефона и немного безумных людей, и пока мы живем в представительной демократии, мы всегда избираем свое отражение в зеркале. Ну вот так. Знал ли Платнер, что эта татуировка является нацистским символом, когда он ее делал? Возможно, сам себе отвечает Маар. Но сегодня люди настолько перегружены дезинформацией и интернет-шумом, что я бы не стал доверять тому, что он вообще понимал ее значение. Конец цитаты. Также комик добавил, что существует новый тип избирателя. Как он сказал, люди, которые крайне политизированы, но при этом почти ничего не знают о политике. Однако, по всей видимости, вопроса, возможно, здесь нет, как он считает. Платнер ранее сам признавал, что его татуировка действительно является нацистским символом. Несмотря на его более поздние заявления о том, что он не знал значения этого изображения. Согласно одному из сообщений, Платнер сказал своей девушке, что эта татуировка с нацистским символом напоминала ему, что США – это дьявольски плохие парни. Такой вот Платнер, который хочет быть у нас в Сенате. Говоря о девушках, по меньшей мере три его бывшие партнерши заявили, что он плохо с ними обращался или демонстрировал необычное поведение во время отношений. Эти женщины обвиняли его в чрезмерном употреблении алкоголя, изменах и неподобающих действиях и высказываниях. Бывшая девушка Дженни Райкотт заявила, что его поведение было безрассудным, как она сказала, и вызывающим тревогу во время их отношений. В других сообщениях говорится, что его бывший политический директор обвинял Платнера в предложении денег за молчание о его более чем странном прошлом. Скандалы вокруг кандидата также включают обвинения в отправке сообщения сексуального характера нескольким женщинам во время брака, а также ряд других эпизодов. Несмотря на недавние заявления Маара о страхе перед тем, насколько сильно демократическая партия сдвинулась влево, он никогда не поддерживал никого против нее и по сообщениям пожертвовал миллионы на сенатские кампании демократов. У здания федерального суда в Сент-Поле, штат Миннесота, вспыхнули столкновения между протестующими против арестов мигрантов и сотрудниками службы маршалов. Десятки протестующих, цитирую, собрались у здания федерального суда в Сент-Поле, штат Миннесота, чтобы осудить аресты, связанные с обеспечением соблюдения миграционного законодательства, говорится в публикации. Ну вот, по данным издания, это видно и на видео, силовики в тактическом снаряжении применили против собравшихся перцовый спрей. В результате стрельбы в больнице города Уилмингтона в штате Делавэр 2 человека получили ранения. Об этом городские власти сообщили на своей странице в социальной сети Facebook. 23-летний мужчина был задержан во вторник вечером в Филадельфии в связи со стрельбой в больнице Уилмингтона в штате Делавэр, в результате которой 1 человек погиб, а другой получил ранение. Предполагаемым стрелком был назван Джон Уоллес Бэй из Ньюкасла, штат Делавэр. Начальник полиции Уилмингтона Вильфреда Кампас сообщил на пресс-конференции во вторник вечером, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе в больнице Уилмингтона, и полиция сообщила, что были обнаружены 2 пострадавших с огнестрельными ранениями, один из которых скончался. Состояние 2-го пострадавшего в среду оценивается как критическое, но стабильное. Обоим пострадавшим по 19 лет. Кампас отказался отвечать на вопросы о том, работал ли Уоллес Бэй, 23-летний, в больнице или работал там ранее. Уоллес Бэю предъявлено обвинение в убийстве 1-й степени, покушении на убийство и нескольких преступлениях, связанных с незаконным обращением оружия. По данным полиции, стрельба была целенаправленным и изолированным инцидентом. Американский видеоблогер Джимми Дональдсон, известный как Мистер Бист, МР Бист, первый в истории YouTube, собрал более 500 миллионов подписчиков на своих каналах. Об этом сообщили в официальном блоге платформы. Рост аудитории ускорился на фоне новых крупных проектов блогера, а приближение к рекордной отметке активно обсуждали в соцсетях. В честь достижения глава YouTube Нил Мохан лично вручил Дональдсону эксклюзивную награду Play Button в форме логотипа канала с головой пантеры. Эксперты отмечают, что преодоление порога в 500 миллионов подписчиков – это не только личный успех Мистер Бист, но и показатель того, как меняется цифровой рынок. Обратите внимание, один блогер впервые достиг аудитории, сопоставимой с крупными мировыми медиа. Мистер Бист известен дорогостоящими челленджами, массовыми розыгрышами и масштабными видео, которые регулярно попадают в глобальные тренды YouTube. Его проекты давно превратились в устойчивый бизнес с брендами, партнерствами и собственными продуктами. Недавняя компания Beast Industries, принадлежащая Дональдсону, приобрела банковское приложение для подростков Step.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Чем более оптимистично человек смотрит на жизнь, тем ниже у него риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения. Авторы проанализировали данные более 9000 пожилых американцев, которые на момент начала наблюдения не имели когнитивных нарушений. Исследование показало, что более высокий уровень оптимизма связан с меньшим риском деменции. Каждое увеличение показателя оптимизма на одну стандартную единицу снижало вероятность развития заболеваний примерно на 15%. Это примерно разница между человеком со средним уровнем оптимизма и тем, кто заметно более оптимистичен, чем средний человек. Ученые предполагают несколько возможных объяснений. Оптимистичные люди чаще занимаются спортом, лучше справляются со стрессом, сохраняют активную социальную жизнь и поддерживают умственную активность. Все это считается факторами защиты мозга. Авторы также подчеркивают, что оптимизм не только врожденная черта, но и навык, который можно развивать. Например, помогает простая практика благодарности – ежедневно записывать 3 вещи, за которые человек благодарен. По мнению исследователей, такие данные могут быть полезны для программ профилактики деменции и поддержки когнитивного здоровья в пожилом возрасте. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Гость, мой очень древний, старый друг, доктор наук, физико-математических, автор 18 книг Генрих Голлин. Генрих, спасибо большое. Мы можем на «ты», мы уже знаем друг друга полжизни. Генрих написал 3 книги, живя в Соединенных Штатах, и вторая его книга – это та, о которой мы сегодня будем говорить. Спасибо большое, Генрих, что ты согласился прийти на передачу. Ну, расскажи нам, как называется книга и о чем она?
1: Сегодня много говорят о водородной и атомной бомбе. Их накопилось немало. Они есть не только в Соединенных Штатах и в России, но и в других странах, таких как Китай, Северная Корея, Пакистан, Израиль и тайно во многих других странах. Я хочу рассказать о ядерной саге. Это слово «сага» возникло в 18 веке в Исландии, в Норвегии, потом перекочевало в Германию. Почему я это взял? Потому что само название, что такое сага, это выступление с важным сообщением. И обязательно с положительным концом.
0: Ага, обязательно с положительным концом.
1: Я надеюсь, что это будет.
0: Будем надеяться, что ты прав.
1: Окей. Итак, с самого начала. На самом деле этой истории не 100 лет, а намного больше. Примерно 2500 лет назад греческие философы произнесли слово «атом». Согласно их идее, все натуральное в этом мире состоит из мельчайших, простейших и невидимых частиц. Ученым удалось довести эту идею до 20 века. И тут началось. Первый шаг. В 1896 году французский химик Анри Беккерель открыл урановые лучи, излучаемые из недр солей урана. А в конце 1900 года немецкий физик Макс Планк сделал замечательное открытие. Он установил, что свет тоже состоит из мельчайших порций, названных квантами. Сейчас мы говорим о фотонах.
0: Ага.
1: И энергия фотона зависит от частоты света. Это значит, например, чтобы было понятно, фотон красного света и фотон фиолетового света имеют разную энергию. Энергия фиолетового света с большей частотой намного больше, чем энергия красного света, красного фотона. А в 1905 году в ядерную физику сделал большое открытие Альберт Эйнштейн в своей теории относительности. Он написал формулу, что энергия и масса любого вещества пропорциональны. И коэффициент пропорциональности C², квадрат скорости света. 300 тысяч километров в секунду скорость света. Самое быстрое явление в природе. А в 1911 году манчестерский профессор физики Эрнест Резерфорд однажды громко воскликнул: «Я знаю, как выглядит атом!» И он на самом деле создал модель атома, который верен и сегодня. Атом состоит из двух частей. Из ядра, в котором находятся два типа элементарных частиц, положительное – протон и нейтральное – нейтрон. А вокруг вращаются электроны. Но общий заряд вращающихся электронов всегда равен положительному заряду всех протонов в ядре. Атом нейтрален.
0: То есть это открыли то только это будет в 1911 году.
1: Это было в 1900. Это день рождения ядерной физики.
0: Ну, тогда мы не знали, но теперь это, в общем, важный день для нас.
1: Еще бы. Окей. Прошло еще почти 20 лет. И уже в Риме группа итальянских физиков во главе с молодым и очень талантливым Энрико Ферми сделали один эксперимент. На пути медленно движущихся нейтронов они подставили некоторые вещества. Это были вода, это было серебро и так далее. И вот эти нейтроны, медленно движущиеся, выбивали из ядер этих веществ новые нейтроны, и выделялась большая энергия. За это открытие Энрико Ферми он получил Нобелевскую премию в 1938 году.
0: То есть фашизм уже был в Италии в это время?
1: Ох, вы меня немножко опередили, спасибо. И получив эту Нобелевскую премию, он не возвратился в Италию. Он не возвратился в свой родной Рим.
0: Почему?
1: Вместе с семьей он отправился прямо на самолете в Нью-Йорк. Почему? Я вам скажу. Его жена Лаура Ферми была еврейкой. И ей, безусловно, угрожал арест.
0: Ага.
1: Угрожал арест вот в этом, как вы назвали, Италия была при фашистском режиме, возглавляемой фашистом Муссолини.
0: Угу. То есть, получается, с самого начала развития атомной энергетики Америка играла решающую роль.
1: Да. Я вам скажу больше. И запомните эту цифру. 11 октября 1941 года правительством Соединенных Штатов Америки было принято постановление немедленно начинать работать над атомным проектом.
0: Подожди минутку. 11 октября это Америка еще не вступила в войну?
1: 1941 год.
0: Ну, Америка еще не вступила в войну или уже вступила?
1: Ну, конечно, во всяком случае. А я вам скажу причину, почему.
0: Почему?
1: Это очень хороший вопрос. Дело в том, что неделю до этого Франклин Делани Рузвельт, президент Соединенных Штатов Америки, получает угрожающее и предупреждающее письмо от Альберта Эйнштейна.
0: Ага.
1: В этом письме он говорит, но он знает, что он говорит, что в фашистской Германии группа физиков и инженеров начали работать над созданием атомной бомбы.
0: А где был в это время Эйнштейн? Он еще был в Германии?
1: Что?
0: Эйнштейн в это время. Где он находился? В Германии или в Америке?
1: Мне трудно сказать, чтобы ошибиться. Да? Где бы он ни находился, он продолжал
0: иметь контакты. Нужным.
1: Контакты, да. В том числе, я вам скажу...
0: С Ферми тоже он контактировал?
1: Не это главное. Он имел контакты с немецкими, продолжал эти контакты.
0: Продолжал.
1: И они ему сообщили об этом. Они ему сообщили об этом.
0: И он посчитал необходимым сообщить это Рузвельту.
1: И поэтому на самом деле этот проект получил уже американский. Получил секретное название «Метлаб», металлургическая лаборатория. Директором «Метлаба» был назначен Артур Камптон, известный физик, лауреат Нобелевской премии. По его приказу вся группа Энрико Ферми была доставлена из Нью-Йорка, где он уже работал профессором теоретической физики у нас в Колумбийском университете.
0: Угу.
1: Вся она переехала в Чикаго.
0: Ага, вся группа переехала.
1: Вся группа. И на пустом месте, на простом месте, под западными трибунами Чикагского университета, значит, теннисном корте, на теннисном корте начали строить ядерный реактор. Ядерный реактор.
0: Это вообще удивительно. Мы как-то об этом не задумываемся. И нам, когда мы жили в той стране, нам об этом мало чего говорили.
1: Вот поэтому вы меня и пригласили.
0: Да, поэтому твоя эта книга очень важна, особенно для русскоязычных читателей, которые совершенно...
1: Да, они могут
0: американские дети это даже в школе изучают, ну, без подробностей, но изучают. Но нам совершенно об этом не говорили. Нам только говорили о том, что мы должны бояться Америку. И что нам надо Америку догнать и перегнать.
1: Наступило 2 декабря 1941 года. Ферми дал команду вытащить из котла этого ядерного реактора последний стержень. И немедленно маленькая лампочка загорелась. Ядерный реактор заработал.
0: Ага. Значит, фактически, как в декабре
1: 41-го года.
0: Уже ядерный реактор заработал.
1: Да, да, да. 2 декабря 1941-го. И второй шаг, наиболее важный, что немедленно началось... разработка конструкции атомной бомбы. Путь к созданию атомной бомбы вел самое секретное место Соединенных Штатов. С осени 1942 года по осень 1946 года. Это был участок Y, что в Нью-Мексико, в уединенной горной долине недалеко от каньона Лос-Аламос. Начальником проекта по созданию атомной бомбы был назначен генерал Лесли Гроуз, а директором научной части, научным руководителем всех лабораторий в Лос-Аламосе стал американский ученый, профессор теоретической физики Калифорнийского университета Роберт Оппенгеймер. Помощником его и директором теоретического отдела по-прежнему поручили Энрико Ферми.
0: Остановись на секундочку. Как ты считаешь, они понимали, что они меняют в истории человечества, что они получают?
1: Вы понимаете, что они, правительство и Энрико Ферми, и ученые познакомились, они должны были перегнать немцев.
0: Ага.
1: В это время я уже говорил, да, во главе выдающегося ученого Вернера Гейзенберга кипела работа по созданию атомной бомбы в Германии.
0: То есть не до морали
1: надо
0: было,
1: нужно было перейти. Надо было, да, сделать и выиграть эту войну с фашистской Германией. Угу. Это была надежда единственная. К сожалению, Америке не удалось удержать у себя тайны от конструкции атомной бомбы, а затем и водородной бомбы. Шпионаж со стороны Советского Союза.
0: Значит, были шпионы, которые...
1: Да, да, были шпионы, ученые, которые работали рядом с тем же Энрико Ферми. Понимаете, это были ученые.
0: Так почему
1: я могу назвать их фамилии? Некоторые. Клаус Фукс, Гарри Голд, Тед Холл и супруги Розенберг.
0: Вот мы знаем только про супругов Розенберг. Оказывается, больше их было. Эти люди деньги получали от Советского?
1: В том-то и дело, никакой привилегии они не ждали. Никаких из-за денег нет. Некоторые из них были коммунисты и восхищались строительством социализма в России. А некоторые считали, что если Советский Союз вместе с Соединенными Штатами Америки воюет за одного из врага, фашистскую Германию, Америка обязана поделиться с ними своими секретами.
0: То есть они верили в это, они это сделали из идеологических
1: соображений. Совершенно верно. Я вам скажу больше, Вера. Вот эти всех названные мои фамилии, кроме Розенбергов, о которых вы говорили, им удалось, опять-таки, с помощью советской разведки удрать из Соединенных Штатов Америки. Одни переехали в Китай, другие в Демократическую Республику Германии то время,
0: ГДР.
1: Понимаете, и так далее. То есть они не ответили за свой шпионаж.
0: Ага, только Розенберги.
1: А Розенберги, кстати, интересно, что их вклад в шпионаж был мизерный. А почему? Потому что муж был на вспомогательных работах.
0: Ага.
1: Он, понимаете, на вспомогательных работах.
0: То есть он много не знал.
1: И он, что он сделал? Он записал внешний облик, только внешний облик ядерной, атомной бомбы. А его жена передала этот внешний облик атомной бомбы.
0: То есть она была просто женой, она вообще не участвовала?
1: Нет, она не участвовала, естественно. Она передала в российское консульство в Нью-Йорке.
0: Угу.
1: И что вы думаете, в 52-м году уже при президенте Трумэне их расстреляли? Несмотря на просьбу и на требования таких, как Альберт Эйнштейн и других ученых, помиловать, облегчить судьбу супругов.
0: Я не знала этого.
1: Никто. Трумэн сказал, они должны быть расстреляны. Хоть кто-нибудь.
0: Должен быть, потому что основные сбежали.
1: Да, да.
0: Понятно. И Советский Союз таким образом получил достаточно сведений, чтобы начать свой проект.
1: И стал соперником, и сейчас он соперник по атомному и водородным бомбам с нашей страной, Соединенными Штатами Америки. А сейчас я хочу немного спуститься вниз, в 1941 год.
0: Угу.
1: Почему? Потому что 7 декабря этого года на Пёрл-Харбор, на территории Гавайи, Япония неожиданно атаковала эту военную базу США. В результате неожиданно, абсолютно неожиданно, погибли сразу же 2400 моряков и офицеров, 64 простые жители Гавайи. И президент Рузвельт дал слово нанести ответный удар. В 45-м году президент В 45-м году президент Труман создал комитет, куда входили не только администрация, но и ученые, и они все решили покончить с милитаристской Японией. Да? Угу. Как? Значит,
0: то есть это
1: несмотря на 45-й год. То есть, казалось бы.
0: Уже в то время, когда подписана капитуляция была?
1: Капитуляция с Германией. Угу. Но Япония не хотела капитулировать уже после поражения, признанного поражения. И продолжала эту войну, в которой участвовали солдаты Соединенных Штатов, солдаты Советского Союза, солдаты Японии. Угу. И тогда этот комитет решил немедленно покончить разом. И 6 декабря, извините, сейчас.
0: Так интересно.
1: Нет, извините. 6 августа 1945 года, 6 августа, была сброшена атомная бомба на Хиросиму, а 9-го, через 3 дня, на Нагасаки.
0: Это был первый раз, когда атомная бомба использовалась не теоретически, а практически.
1: Да. Да, тогда она была просто была сделана, и вот впервые была она брошена уже, так сказать, с военной целью. Прошло 65 лет. Хиросима восстала из руины пепла, превратившись в один из красивейших и современных городов Японии. Мне посчастливилось увидеть этот город в 2010 году. В его центре построен парк, мемориал и музей на фоне обломков здания мэрии. Музею вы можете присоединить свою подпись, как это сделал я, под декларацией мира, в которой помещена инициатива города Хиросимы организовать всемирное движение за ликвидацию ядерного оружия повсеместно на нашей планете. Непостижимо трудно любому, кто сейчас посещает Японию, поверить, что среди таких миролюбивых, дружелюбных, поразительно вежливых и богобоязненных японцев в отношении друг к другу, недавним прошлым, большое число существ японцев, в кавычках, которые совершали такие зверства. Японцы сегодня скорбят не только над убийством родственников, но и по жертвам, и просят прощения. Я разговаривал лично с японцами, и многие из них не обвиняют Соединенные Штаты в том, что случилось в Хиросиме и Нагасаки. Да.
0: Ну, в общем, сага страшноватая, прямо скажем, сага. Ты говоришь, это положительно.
1: А я скажу еще немножко страшных вещей, а потом поговорю об этом.
0: Давай.
1: Я помню ваш вопрос. Хорошо. Вот теперь мы должны остановиться на втором типе ядерных реакций – термоядерном синтезе.
0: Угу.
1: Что такое термоядерный синтез? Это когда атомы тяжелого водорода. Как вы думаете, стоит сказать, что такое тяжелый водород? Дейтерий, тритий.
0: Ну, подробно не нужно, но это, в общем, новый уровень совсем.
1: Нет, вы знаете, что я хочу сказать, что обычный водород, все это знают, 1-1 на первом месте таблицы Менделеева,
0: ага.
1: Что означает, что ядро состоит из одного протона, угу. Вокруг которого вращается один электрон.
0: Это водород.
1: Но существует еще два водорода, тяжелый водород. Это формула H1-2, угу. Означающая, что один протон, один нейтрон и один электрон.
0: Ага, то есть
1: это
0: заряд все равно заряд.
1: Один, да, и на том же самом первом месте.
0: Ага, вот что означает тяжелый водород.
1: Это 1 и 3, когда один протон, два нейтрона, очень тяжелый, и один электрон по-прежнему.
0: Эти вещества тяжелый водород, они существуют в природе?
1: Они существуют в природе, но я сейчас скажу, как они получаются тоже.

0: природные, подождите, природные подобные реакции непрерывно происходят в звездах, в том числе и на Солнце, источники тепла и света на нашей планете. Первая экспериментальная американская термоядерная установка, названная по имени ее создателя Эдварда Тейлора и Станислава Улама, была испытана с кодовым названием «Майк» в ноябре 1952 года. И через год громадной мощности первая водородная бомба была взорвана здесь 1 марта 1954 года на атолле Бикини в районе Маршалловых островов. А теперь о главном. Ну как сделать, чтобы термоядерный синтез происходил, не видя взрыва, а постепенно, под контролем? В таком случае можно было бы использовать выделяющуюся энергию для производства электричества.
1: Да, это было
0: не фантастика. Что вы хотели сказать?
1: Это было бы полезно для всего.
0: Да, а самая важная и трудная проблема науки и техники. Сегодня еще ученые далеки от решения этой проблемы. Было предложено магнитное удержание для термоядерного синтеза, процесс, при котором горячая водородная плазма удерживается на месте при помощи магнитного поля. Так оказалось, что автор сегодняшнего повествования, это я, стал очевидцем того, как проводятся исследования по практическому получению контролируемой термоядерной реакции сегодня в США.
1: Это очень интересно. И главное, что книга твоя, она, в общем, для не физика, а для обычного читателя, который поймет, о чем речь.
0: Спасибо.
1: Это очень точно. Здорово, потому что мы все должны понимать, о чем речь. Мы живем в таком мире, в котором нам всем нужно быть грамотным в этом смысле. Это все, вот оно у нас на экранах телевидения, в радио. Мы едем утром и слушаем новости, как об этом забыть. И, в общем, началось это все, получается, в Соединенных Штатах.
0: Да. В начале января 2018 года в калифорнийском городе Сан-Диего проводилась конференция Американской ассоциации преподавателей физики, в работе которой я принимал участие.
1: Ага.
0: В рамках конференции была организована поездка в исследовательский центр по термоядерной энергии National Fusion Facility. Центр находится в пригороде Сан-Диего в романтическом названии Восточный Сорренто. Созданный еще в 1955 году, центр является в США самой большой исследовательской лабораторией в области термоядерной энергии с кодовым названием General Atomics.
1: То есть есть еще, кроме этого, центра?
0: Это чуть-чуть побольше, правильно, я обязательно это скажу. И вот здесь, где я был, где работает более 550 научных сотрудников и инженеров из многих стран, центр является лидером в решении практического получения и использования термоядерной энергии. Сконструированный здесь токамак, а это слово уже русское. Русские изобрели этот аппарат. Триедальная камера, да? Как я сказал, токамак. Троидальная камера, вокруг которой магнитные катушки, с магнитными катушками.

0: Троидальная камера с
1: магнитными
0: катушками. Токамак.
1: Так это так русские создали американцы?
0: Это русские создали, и американцы взяли это. И представители России тоже участвовали в этой лаборатории.
1: Ага.
0: Из многих стран. Нашим гидом по лаборатории оказалась молодая женщина по имени Франческа. Родом из Италии, она училась в Сорбонне, успешно завершила докторскую диссертацию. Она провела нас по всем объектам, расположенным на этажах и подвалах лаборатории. Никакой секретности. На прекрасном английском языке она знакомила нас с работой каждого агрегата и подробно отвечала на вопросы заинтересованной публики, состоящей из профессиональных физиков, теоретиков и экспериментаторов.
1: Остановись, пожалуйста. Как это так, что никакой секретности? Как ты это объясняешь?
0: Дело в том, что он не работает уже, чтобы сказать, что он уже заработал и помогает нам на каждый день. Это все эксперимент. Это все эксперимент.
1: То есть Америка не боится?
0: Не боится. Это мирное. Мирное исследование, чтобы создать наконец-то в термоядерную реакцию, да, получить термоядерную реакцию без угрозы жизни людей и окружения вокруг нас, окружающей среды.
1: То есть в этом весь смысл их работы.
0: Они продолжают сегодня работать тоже.
1: То, что у нас называли мирный атом.
0: Да, да, да. И вы знаете, нам представилась возможность, значит, никакой секретности, на прекрасном английском языке она познакомила нас с работой каждого агрегата и подробно отвечала на вопросы заинтересованной публики, состоящей из профессиональных физиков.
1: То есть это вопросы были серьезные вопросы?
0: Да, вопросы. И вы можете приехать. Я дам адрес. Сан-Диего, Восточное Соренто.
1: То есть можно приехать, сказать, я хочу посмотреть.
0: И там стоят очереди, которые вот людей, которые хотят посетить это.
1: Как интересно.
0: А теперь я отвечу на вас другой вопрос. На ваш вопрос. Они не единственные, кто сейчас работает над мирным использованием термоядерной энергии. Это продвинутый проект ИТЕР, International Thermonuclear Experimental Reactor. В 2006 году несколько стран решили построить такой реактор в Кадараше на юге Франции. В нем тяжелый водород будет разогреваться до 100 миллионов градусов. Планируется, что первое, но я не буду об этом говорить, потому что был отрицательный результат пока что. Если проект будет успешным, и ученые смогут создать контролируемый термоядерный реактор, человечество решит энергетическую проблему. Нефть, уголь и газ перестанут использоваться как источники энергии. Придет очередь экологически чистого процесса, в котором исходным материалом которого является простая вода в озерах, реках, в океане, в морях.
1: Ну, это замечательная перспектива. В этом смысле САГА действительно очень положительная надежда у нас на это, потому что мы все время слышим о том, как ты относишься к тому, что вот общая публика выступает против атомных электростанций, говорит, что они экологически опасны. Как ты
0: относишься? Да, вы затронули важный вопрос, я обязательно отвечу вам.
1: Потому что сейчас. Я живу в Вестчестере, у нас...
0: Да, вы правы. Я об этом поговорю.
1: Окей.
0: Рассказывая о прогрессе науки и техники в покорении атома, мы не можем игнорировать негативные последствия для жизни на Земле. Нам, землянам, сегодня, я повторяю ваши слова, приходится расплачиваться за ошибки и преступления, допущенные политиками, учеными, и в военных целях, и в мирных целях. К сожалению, проблема безопасности для жизни людей и сохранения окружающей среды отодвигалась на второй план во имя победы в гонке за политические амбиции. В 50-м году прошлого столетия, это уже цифры, в Советском Союзе началась работа по созданию атомных электростанций больших мощностей. Возглавлял проект академик, генерал армии Мирослав Долежаль со своим ближайшим помощником Юрием Драгуновым. По проекту Долежаля были построены три станции открытого типа.
1: Что это значит?
0: Это означает, что не было верхушки, которая закрывала бы пространство термоядерной реакции. Открыто. Воздух.
1: Так что, никто не думал о том, что это будет...
0: Вы знаете, что Капица писал, Капица, академик Капица, вот, писал в правительстве, что это преступление. И несмотря на это, правительство, я имею в виду, по-моему, Хрущев или даже Брежнев, да, пошло за Долежалем.
1: То есть никто не думал о том, что произойдет?
0: Да. По проекту Долежаля в 70-х годах были построены три станции подобного типа. Ленинградская, Курская и Чернобыльская,
1: ага,
0: имени Владимира Ильича Ленина. 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом блоке Чернобыльской атомной станции. Клубы радиоактивного дыма пронеслись по Европе вплоть до Исландии. Швеция первая оповестила весь мир. Но Советский Союз молчал, полагая, что все сохранится в тайне. На этот раз не произошло. Чудовищная авария, унесшая десятки жизней и ставшая источником неизлечимых болезней для сотен тысяч, явилась результатом ущербной конструкции реактора, о котором я говорил, открытого типа, и помноженной на множество ошибок, допущенных в процессе эксплуатации станции некомпетентным обслуживающим персоналом. И все же второго удара пришлось избежать. Жизни сотен тысяч людей спасли три человека. Они проникли в другой реактор, соседний,
1: угу,
0: и и закрыли этот реактор.
1: То есть они из своей жизни?
0: Да, да, да. Их звали Алексей Авнаненко, Валерий Беспалов и Борис Баранов. По прошении нескольких недель все трое скончались.
1: Конечно.
0: От лучевой болезни. Их похоронили в свинцовых гробах с запаянными крышками. А теперь немножко о руководителе спасательными работами. Это военный комендант Чернобыля Михаил Брегман и академик, первый заместитель директора Курчатовского института атомной энергии Василий Алексеевич Легасов. возглавивший комиссию по расследованию причин катастроф. Проведенный медицинский анализ последствий Чернобыльской трагедии уже в 2009 году показал, что прежняя цифра смертей от полученной радиации в 50 тысяч должна быть удвоена до 100 тысяч. В этом же...
1: Ну, в общем, то, что Чернобыль сделал, конечно, для экологии вообще Украины и Советского Союза, и что произошло, как мир вообще стал относиться к мирному атому после этого, мы все свидетели тому. Вопрос в том, как отличаются современные атомные станции от того, что произошло в Чернобыле.
0: Хорошо, я отвечу на этот вопрос чуть
1: позже. Это важный вопрос.
0: Но я хочу сказать, что прошло 25 лет после Чернобыля, и новая катастрофа уже в Японии.
1: Да, Фукусима,
0: стала,
1: да?
0: Стала предупреждением всем людям на Земле о той опасности, которая может таить в себе ядерная энергетика. Катастрофа в Фукусиме 11 марта 2011 года была инициирована сначала сильным землетрясением, а потом цунами. Немедленно после того, как были зафиксированы первые проявления земной активности, все реакторы были автоматически выключены.
1: И несмотря на это, все равно произошла катастрофа.
0: Ну, уже произошла, да. С 12 марта по 15 марта продолжались пожары и эвакуация людей из зоны атомной электростанции. В результате аварии 37 человек получили повреждения. Два человека были помещены в госпиталь из-за возможного получения большой дозы радиоактивного излучения. Ну, хватит об этом. На Западе и у нас в Америке сегодня стараются вернуть доверие своих граждан и поддерживают те информационные средства, которые беспристрастно знакомят людей с новостями. А ученые серьезно думают, чтобы, несмотря на трагичные случаи, такие как Чернобыль и Фукусима, продолжить работу над созданием безопасных для жизни людей и окружающей природы ядерных реакторов.
1: Ты веришь, что это произойдет?
0: Да, это произойдет. И вот я хочу в заключение ответить на ваш вопрос.
1: У нас пять
0: фразы.
1: Минут.
0: Да,
1: это важный вопрос.
0: Оптимистически. И этим я закончу. Через миллионы лет наше солнце потухнет, когда исчерпает весь водород. Но человек, если останется на Земле, создаст искусственное солнце, которое будет светить и обогревать его. Сегодня это кажется нам фантастикой, но это будет. А вот теперь уже фраза мечтателя, замечательного мечтателя, отца ракетной техники Константина Циолковского. Он писал: «Лучшая часть человечества, по всей вероятности, никогда не погибнет, но будет переселяться от солнца к солнцу по мере их погасания. Нет конца жизни, конца разуму и совершенствованию человека. Прогресс его вечен». Спасибо за внимание.
1: Это замечательно. Очень интересно ты нам рассказал. Покажи еще раз всем книгу, пожалуйста.
0: Ну,
1: покажи
0: хорошо.
1: Обложку нам, вот.
0: Вот. И здесь я позволил себе показать еще одну фотографию, где я, Генри Голин, в исследовательском центре по термоядерной энергии.
1: Ну, в общем, очень оптимистичный конец нашего с тобой разговора.
0: Да.
1: И тут я хочу сказать, что мы, конечно, как человечество прошли невероятный путь, если говорить о том, что мы начали с того, с 18 века, с 19 века, и сейчас мы говорим о том всерьез, что мы будем переселяться на другие планеты.
0: Это не мы, это
1: но мы говорим об этом.
0: Человек. Да,
1: да, замечательно, правы. Спасибо большое.
0: А вот сегодня, вот когда я слышу по телевизору, по радио, что наш президент требует, чтобы Иран прекратил свои ядерные исследования, боясь, что он пренебрежит, он все-таки создаст ее и осуществит ядерный взрыв.
1: Ну, страшно, конечно.
0: Это страшно. Мы живем очень, и сегодняшняя тема, она очень актуальна.
1: Актуальна. Вопрос в том, что мирный атом – это совсем не то, что ядерные исследования в области военной, и мы все хотим жить, и это очень страшно, когда мы друг друга только запугиваем.
0: Да, но дело в том, что вот видите, Чернобыль тоже, казалось бы, это ради человека, чтобы получить энергию.
1: А вот и, получилось, понимаете, так. Спасибо большое, дорогие цели. Друзья. Генрих, спасибо. Мы обязательно встретимся осенью. Я хочу поговорить о другой твоей книге, об Эйнштейне. Дорогие друзья, это была «Открой Америку с Верой». И я представляю организацию Education for New Americans. Все новое, интересное, все, о чем надо задуматься, все в нашей передаче. И Генрих, вот один из нас, New Americans, он профессором был в Москве, и он долгое время был профессором и моим коллегой в Туре университете, и автор 18 книг, и физик, и педагог, и гражданин. Нельзя этого отнять. Человек, который болеет о том, что произойдет с человечеством. До свидания, до новых встреч, до следующей недели. Будьте здоровы, открой Америку с Верой.
2: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Полу Маккартни исполнилось 84 года. Он родился в Ливерпуле, выступал в составе групп The Beatles и Wings, 16 раз выигрывал Грэмми и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Поздравляем! «Гамлет» с саундтреком от Тома Йорка покажут в лондонском арт-центре «Барбикан». Особенностью спектакля стал переработанный фронтменом Radiohead Томом Йорком материал альбома «Hail to the Thief», выпущенный на фоне событий 11 сентября. Он обращается к антиутопическим темам, включая тексты в духе Оруэлла и образы, отсылающие к сказкам «Братьев Гримм». Музыка исполняется вживую, на сцене работают актеры и музыканты, а шекспировский текст сочетается с композициями Radiohead на протяжении всего действа. «Hamlet – Hail to the Thief» будет идти с 31 октября по 23 января 2027 года. Академия звукозаписи включит 5 новых категорий при вручении Грэмми: лучшее азиатское поп-исполнение, лучшая латиноамериканская песня, лучшее традиционное вокальное поп-исполнение, лучшее R&B-исполнение дуэтом или группой и лучший традиционный фолк-альбом. Помимо этого, организаторы пересмотрели ряд ключевых правил. Теперь авторы песен и композиторы будут получать награды наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Также смягчили требования к альбомам. Если раньше для участия в премии Грэмми доля нового материала должна была составлять не менее 75%, то теперь этот порог снижен до 66%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, в первой части программы, как обычно, по пятницам, Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, вчера в беседе с нашим московским корреспондентом я отметил, что в беседе с вами во вторник и в пятницу мы всегда начинаем с трагической темы нашу беседу, удары по Украине. И я сказал нашему московскому корреспонденту, что, похоже, теперь, беседуя о войне в Украине, мы будем начинать с ударов по России. Ну, в частности, по Москве мы вчера обсуждали. Но похоже, что у нас с вами тоже это все перейдет с другим вектором. Эта программа начнется, поскольку мы в который уже раз обсуждаем удары по России, говоря о войне в Украине. А Москва в дыму. Почти 1000 дронов, там 900 с чем-то дронов ударили по России. Это не по Москве только, это по разным регионам. Там и Ростов затронули, и разные еще какие-то места. Но такого еще не было. Отмечают обозреватели, что такого количества дронов, такой массированный удар, это впервые за, собственно, более чем 4 года войны в Украине. Войны в Украине, удар по Москве. Удар по России.
1: Конечно, Москва ничего такого не знала с прошлого века, наверное. И не знала бы, если бы ее руководство не приняло самоубийственного решения попробовать свои силы на Украине, показать всем, как надо слушаться Кремль, как надо быть послушным Кремлю, и что бывает с теми, кто не послушен. Ну вот, как-то у них не получилось. И, честно говоря, и в Украине, я думаю, в начале 22-го года, да и, я думаю, пару лет еще после, вряд ли кто-то думал, что увидит те картины, которые сейчас стали достаточно регулярными. Когда под ударами оказываются не просто там линия фронта или какие-то прифронтовые территории, а самые защищенные, казалось, самые защищенные места России. Я напомню, что два раза украинские дроны поражали объекты в Питере, в Ленинградской области.
0: Вот мы сейчас, я прошу прощения, мы сейчас показываем, какая-то крышка взлетает, это кадр, который многие показывают, какая-то крышка от какого-то, видимо, нефтехранилища взлетает прямо на воздух, ну, наверное, взлетела она метров на 50, если не на все 100, и потом, да, это впечатляет, конечно. Это в капоте.
1: Сейчас все расскажу.
0: Да.
1: Сейчас и про крышку расскажу. Безусловно, крышка стала
0: мемом.
1: Мемом вошла, буквально облетела все и соцсети, и СМИ.
0: Не, ну согласитесь, это впечатляет.
1: Да, ну сначала дело в том, что даже мне, я когда поставил фотографию с этой крышкой, ко мне пришла женщина, причем украинка, говорит: ну что это вы поставили? Это ведь искусственный интеллект, AI, ну не солидный человек, как бы не надо такое ставить. Я как-то даже полез, посмотрел, нашел кучу видео с летающей этой крышкой. Сейчас расскажу и о крышке. Так я к чему, что украинские силы научились не только бить по таким очень символическим, скажем так, точкам России, но и делать это вовремя. Потому что понятно, что удары по Питеру, по Кронштадту, по Ленинградской области были приурочены к Питерскому экономическому форуму, куда съезжались иностранцы. А первый удар по Москве, ну не первый, собственно, даже вот этот московский НПЗ, по нему уже немножко его пытались достать еще в мае, 17 мая. Размялись на нем 16 июня, а вот когда ударили 18-го, вот ударили так ударили, в это время Путин находился в Казани, где проходил саммит Россия-АСЕАН, где были делегации из Индонезии, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаос. И в это время прилетает по Москве. Ну, то есть в тот момент, когда Путин пытается надуть щеки, показать всем, насколько все в России хорошо, а приходите, давайте дружите, давайте ваши какие-нибудь, может, инвестиции, не знаю, в этот момент Украина демонстрирует, нет, с этой Россией, эта Россия ненадежна, больше того, она не в состоянии защитить сама себя, не в состоянии защитить Москву. Вот этот налет дронов, ну вот сообщают, российская Минобороны сообщает, что сбили 992 беспилотника, 4 крылатые ракеты, 10 управляемых авиабомб в этот день. Понятно, что что-то из этого летело на Москву, что-то нет, все комментаторы, и я вслед за ними, отмечу, что если 992 сбили, то получается, что прилетело больше 1000, да, потому что сколько они сбили, и результаты их работы видели все. Получается, что по Москве прилетело гораздо больше, да, ну то есть по России прилетело гораздо больше. И как подсчитали специалисты, можно сказать, что это самый крупный, самый рекордный удар Украины по России. Такого не было. Вот предыдущий рекорд был поставлен 6 июня. Тогда, опять-таки, по сообщению Минобороны России, было сбито, еще раз повторю, сбито 911 дронов, 13 авиабомб и 4 снаряда «Хаймарс». Ну, то есть, в общем-то, Украина потихонечку переходит в этот новый режим, когда она запускает больше, чем противник. В свою очередь, российский удар, самый крупный, был в марте, 24 марта. Тогда суммарно прилетели... Ну, тут уже, смотрите, мы опять-таки, мы говорим о тех, которые прилетели. Наши Минобороны всегда говорит общую сумму, а дальше говорит количество сбитых. Так вот, 24 марта суммарно прилетело по Украине 948 дронов. А перелом, говорят, произошел в марте. Вот за март Россия, по подсчетам специалистов, запустила 6462 дрона, а Украина 7551. В апреле опять Россия чуть больше, 6583, а наши, ну там, без малого 5000. Но в мае опять наших уже больше. Ну, правда, при этом надо отметить, что общее количество запускаемых дронов с одной стороны и с другой стороны возрастает. Если вот пишут, что в апреле, в марте речь идет о цифрах там 6 тысяч, от 6 до 7 тысяч, то в мае и та, и другая сторона запустила больше 8 тысяч дронов. Мы видим эскалацию. Происходит явная эскалация. Да, конечно, мы сейчас отмечаем успехи украинской стороны, потому что поражена, пройдена вот та самая многокольцевая система обороны, о которой много говорят, и, кстати, реагируя на вот этот пропущенный удар, московские пропагандисты говорят, что ПВО себя очень хорошо зарекомендовало. Вы не смотрите, что там прилетало. ПВО себя чудесно зарекомендовало.
0: Ну, пропагандисты. Это Песков сказал. Он говорит, что вообще у нас удивительная результативность работы ПВО. А дальше он сказал фразу, которую я, например, понять не могу. Несмотря ни на что. Несмотря на что-то такое, что мы все наблюдаем вот на экранах. Несмотря ни на что, сказал Песков.
1: Ну, военблогеры, то есть люди, которые Украину очень сильно не любят, но при этом уже все меньше любят Владимира Путина, говорят, окей, ну а что, если вот это Москва, то можете себе представить, что будет, если вот это вот все прилетит по какому-нибудь другому важному объекту, городу России. Чем это все защищать? Защищать нечем. И, в общем-то, об этом как бы и пытается эту мысль донести до Владимира Путина, Украина, Владимир Зеленский, который с начала мая, еще раз повторяю, мы разрешили, как указом президента Украины, было разрешено проведение парада на Красной площади. Речь шла о чем? Что мы можем ударить. мы не ударим, но мы можем ударить. Тогда в это поверили немногие, честно говоря. Казалось, что это, ну, Украина немножко, так сказать, надувает щеки. Так не может быть. Ну вот сейчас убедились, что может быть. Ну, Зеленский, когда у него спросили, что будет справедливым ответом по удар по Киевско-Печерской лавре, где горел старый храм, Успенский собор, он ответил: если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Мы тихо сидеть не будем. Ну вот, он выполнил свои обещания. И больше того, я вот сегодня читаю, сегодня атака где-то вот на Москву, на Московскую область продолжается, многочисленные изображения пролета дронов, посмотрим, какие будут результаты. Но нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в принципе, ну, по крайней мере, на какое-то время прекратил свою работу. Он остановился еще после предыдущего удара, который был 16 июня. Тогда был удар по аппаратуре первичной переработки нефти. Сейчас прилетело, куда только не прилетело, но в том числе по вторичной переработке нефти. В общем-то, вот это предприятие, которое на 40% снабжает Москву горючим, и от которого зависят поставки авиационного керосина в ближайшие аэропорты, главные аэропорты России, он прекратил свою работу. На какое время, мы не знаем, посмотрим, но удар очень сильный, и самое главное, конечно, его информационно-психологическое значение этого удара.
0: Здесь вы, я бы добавил, вы говорите о визите Путина в Казань. Там тоже, кстати, любопытно, ведь Песков говорит на вопрос журналиста: а вообще Путину сообщают о том, что вот творится, что происходит у вас, в частности, в Москве? Песков говорит: да, он постоянно осведомлен об этом, но Путин во время этого визита, он много говорил, но он ни слова не сказал о том, вообще средства массовой информации в Москве, вчера мы говорили с нашим корреспондентом об этом, они о том, что происходит в Москве, российские средства массовой информации практически не сообщают. Вот этих картинок, которые мы с вами видим, россияне их не видят. Мало того, выступает Соловьев, и он говорит, что нужно в тюрьму сажать тех, кто все это снимает, там это запрещено. Посольство американское для американцев, которые находятся в России, выпустило сообщение о том, что, ну, во-первых, если вы видите дрон, нужно укрываться, нужно слушать, о чем говорят местные власти, если сирена, нужно уходить в убежище. И второе, ни в коем случае не снимать, поскольку это уголовное преступление по современному российскому законодательству. Путин ни слова не сказал. Там, кстати, любопытная была сцена, тоже очень интересно, когда он идет в окружении. Вообще, когда идет американский президент, я такого количества охранников не видел. Там еще и люди в камуфляже стоят. Вообще его так берегут, это жемчужину России, алмаз российский. Я такого, такой охраны нет, по-моему, ни одного, не знаю, может быть, у какого-то диктатора. Может, когда Ким Чен Ир приезжает, он едет обычно в поезде, может быть, целый вагон его сопровождает охранников, я не знаю. Но, наверное, Путин на втором месте тогда. А когда он шел, и там же люди стоят какие-то, которые его приветствуют, за полгода, по-моему, он выехал впервые за территорию Москвы, и он был в Санкт-Петербурге, наконец он куда-то поехал вне Петербурга и Москвы. Идет охранник, и слышно, как он говорит: так, массовка впереди, массовка. Это проверенных людей созывают, вот они стоят с флажками России, они все кричат: Владимир Владимирович. Кто-то из особо доверенных начинает с ним фотографироваться, такое селфи снимает, и он потом проходит дальше, очень довольный, как его любят народ. Но его настолько любит народ, что его нужно охранять человек 20, наверное. Вот такая любовь народная.
1: Мне даже интересно, проводят ли они репетиции. Наверное, все-таки
0: массовка. Да. Массовка, да. Ждет.
1: Ну, Песков там, я уже там, не знаю, могу путать по времени. В какой-то момент, причем это, по-моему, уже было под вечер, что ли, у Песков, еще раз ему задали вопрос, а Владимир Владимирович, он говорит, а ему еще не доложили. Это, конечно, прекрасно. То есть наносится удар по Москве, а ну как оправдать, что молчит вождь? Ему не доложили. Это, кстати, неоднократно замечают все люди, которые внимательно следят за тем, что происходит в России, как сами россияне, так и внешние люди. Как только какая-то серьезная неприятность, Путин прячется. Путин молчит, отмалчивается, отсиживается, прячется, не выходит на связь. Это как раз свидетельство того, что вот он, вот так он встречает вызовы, скажем так. Да? Поэтому нечему тут удивляться. Как бы, да? Да, кстати, насчет той прекрасной крышки, которая так попала в кадры и произвела на всех такое глубокое впечатление. Как говорят специалисты, вот эти вот огромные резервуары, они действительно накрываются такими резервуары с нефтепродуктами различными. Да, они накрываются вот такими крышками, они по большому счету плавают, как поплавок сверху. Размер, еще раз, 20-40 тонн. Под ними находятся вот, собственно, вот эти нефтепродукты. И когда там образуются пары, вот пары взрывоопасны. Само по себе вот эта жидкость, она горит, но она не взрывается. Взрываются пары. И когда эти пары взрываются, вот такие крышки, многотонные крышки, взлетают на воздух. Вы видели, там на несколько сот метров улетела эта крышка, которая, многие там, обыгрывали это как, не знаю, инопланетяне, она так выглядит, так загадочно и так далее. Но я думаю, это вот этот кадр войдет в историю этой войны очень
0: показательно. Пыталась неудачно с инопланетянами сесть на землю, да, взлетела. Вы в это время прервались. Итак, сколько она весит? От 20 до 40 тонн эта крышка весит?
1: От 20 до 40 тонн, и она как бы прижимает эту жидкость. Вот, и, в принципе, она для этого предназначена, чтобы не образовывались эти пары. Как бы, да?
0: А какие ее параметры? Параметры по длине, как по диаметру? Известно?
1: Вот в зависимости от диаметра это 20 или 40 тонн. Вот я сам послушал специалистов, я сам в этом, конечно, ничего не понимаю. Вот, и она, это вот как еще, как поплавок, вот она эту жидкость вот как бы прижимает. И вот оно и улетело. Я думаю, что улетать будет еще не раз, потому что, еще раз повторяю, третий раз прилетело. Причем, как сами российские злобные военкоры говорят, это же, вы видите, что происходит? Они первый раз прилетели, разве дали второй раз пробный удар, а третий раз они уже прилетели по-настоящему. И все три раза были пропущены. Казалось бы, да, можно было подготовиться. Значит, нельзя. И кроме того, понятно, что это и мы на себе испытываем, к сожалению. Частью вот таких операций является выбивание средств ПВО. То есть значительная часть дронов принимает на себя удар. Да? И тем самым противник лишается какого-то количества ракет, которых потом не хватает для того, чтобы отбить, собственно, удар уже по цели. Это, еще раз говорю, это и русские применяют у нас. Часть дронов, которые летят, они не боевые, они предназначены для того, чтобы отвлечь на себя удар, а дальше потом наносится удар. В общем, война сейчас носит такой очень интересный, мягко говоря, с учетом трагических обстоятельств, характер. И вот, да, Украина продемонстрировала, что достанем и достали. Посмотрим, что будет с бензином, с горючим в Москве. Этот вопрос, я думаю, сейчас интересует многих.
0: Я бы добавил здесь еще реакцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он вчера, в четверг, заявил, что Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям в Украине в ответ на атаки Киева. А вот дальше я приведу его слова. «Только слов, — говорит Лавров, — в ответ на действия Киева недостаточно». Только слов недостаточно. Россия будет проводить массированные удары, поставленные Владимиром Путиным. Задача выполняется, сказал Лавров. Оказывается, они все время отвечали словами. Вообще они не воюют, они не наступают. Путин об этом, они не нападали. Путин об этом постоянно говорит, что мы же не нападали 24 февраля 2022 года. Это мы защищаемся. Только слов недостаточно. То есть они никогда, оказывается, они пытались уговорить, видимо, постоянно уговаривают, не знаю, Украину, страны Запада, но теперь недостаточно. Как заявил Путин, мы с вами тоже обсуждали, работайте, братья. Вот так, это он к военным обращался, мы тогда сказали, что, наверное, для Путина в его лексике легче было бы сказать и правильный, работайте, братки, братва, вперед, засучив рукава. Ну вот такая реплика Лаврова. Ложь на лжи. Просто слушать это совершенно отвратительно. Только слов, видимо, недостаточно. Вы впервые, наверное, ударите по Киеву после слов.
1: Тут нечего комментировать. Я думаю, сейчас как раз наступил тот период, когда лучшие комментаторы – это силы обороны Украины и все подразделения, которые работают на то, чтобы враг почувствовал, что зря они связались с Украиной. Не надо было этого делать. А, по-моему, сейчас становится все яснее и яснее это обстоятельство. Кстати, интересный момент. Мы с вами как раз встречались, когда заканчивалась большая встреча во время Большой Семерки. Я должен сказать, что она закончилась для Украины точно весьма таким позитивным образом, потому что подписанная декларация содержит призыв продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила войну, и оказывать поддержку Украине. И под этой декларацией стоит в том числе подпись президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, на что Юрий Ушаков, по большому счету, руководитель российской дипломатии, потому что Лавров, последнее время он так, принести подай почухай, как у нас говорят. Юрий Ушаков, советник Путина по международным делам. И вот Юрий Ушаков сказал, что европейские лидеры на саммите группы семи во Франции насаждали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вредными идеями.
0: Но это же вредный. Но согласитесь, это же одна и та же формула. Не самостоятельный Зеленский, кураторы Запада им руководят. В данном случае не самостоятельный Трамп, он марионетка в руках, на саммите Большой Семерки, в руках западных лидеров, наверное, еще японского нужно премьер-министра учитывать и так далее. В общем, это одна и та же формула. Самостоятелен только Путин, больше нет других руководителей. Может быть, еще Ким Чен Ын.
1: Надо сказать, что и Макрон, когда давал интервью телеканалу французскому телеканалу, он сказал, что Трамп действительно в значительной степени изменил свое мнение. Какое-то время он думал, что Украина проиграет, но он изменил свое мнение. Сейчас цитирую буквально. Он изменил свое мнение. Он также увидел, что Россия не соблюдает свои обязательства. Да, во время этого саммита G7 произошла настоящая перемена во взглядах. Мне кажется, это действительно, еще раз, это позитивный момент. Наши представители сообщают, что во время этой встречи президенту Трампу были продемонстрированы, безусловно, кадры пылающей лавры, собора в лавре. Это произвело на него впечатление. И с другой стороны, говорят, что на него произвели впечатление и удары по Москве. Он думал, что Россия сильнее. Россия слабее, чем ее выдает Путин в разговорах с Дональдом Трампом. Это действительно меняет позицию Белого дома. И еще раз, мы надеемся, что вот те перемены, которые сейчас, надеемся, произойдут, может быть, сейчас руки освободятся у американского президента после подписания всех этих меморандумов по Ирану. И Россия почувствует на себе, что такое не соблюдать обязательства, что такое недооценивать противника и что такое обманывать своих переговорщиков. Вот сегодня, по-моему, опять что-то Лавров заговорил про дух Анкориджа, к которому, наверное, Трамп вернется. Не вернется. Мне кажется, Трамп к духу Анкориджа.
0: Вообще, что это за дух? Мы, кстати, вчера с нашим корреспондентом из Москвы отмечали, постоянно ведь говорят о том, что дух Анкориджа, Лавров на этом делает акцент. Рубио не говорит ни о каком духе Анкориджа, Трамп тоже не говорит ни о каком духе Анкориджа. Вообще, все это противоречит одно другому. Я напомню, мы вчера только об этом говорили. Ведь санкции, которые были введены против Роснефти, Лукойла, они вступили в силу после уже Анкориджа. О чем в таком случае они договорились? Если вы о чем-то договорились, а санкции были введены после встречи в августе. Иными словами, о чем в таком случае дух Анкориджа? Это все какой-то нарратив, мне кажется, очень и очень такой пропагандистский Кремля. Вот мы о чем-то договорились, и Трамп четко следует фарватере этого договора. Сегодня этого никто не видит. И духа этого, по-моему, никого нет. Здесь есть любопытное сообщение. Приемный правнук Леонида Брежнева попал в плен в Украине. Вы видели это сообщение? Леонид.
1: Там история такая. Это Короче, этот человек не имеет, скажем так...
0: Крови, это не по крови, да.
1: Это не по крови, да. Это действительно приемный из семьи Меловых. Ну, там сложная история. По большому счету, он к Брежневу не имеет...
0: Это Галина Брежнева, которая усыновила отца. Милаев его фамилия. Вот этого парня. Он работал, он сапером пошел в армию. Я так понимаю, что он жил вместе со своим отцом. Они в цирке работали. Ну, Галина очень любила цирк. Да, цирковые какие-то, да. Вот. Он давно уже пропал, там какое-то количество месяцев. Но теперь оказалось, что он в плену. Я напомню, что Брежнев, ведь он родился в Днепре. Вот, Днепропетровск, его родной город. Он в свое время, долгое время он писал в паспорте, в анкете заполняя, что он украинец. Потом он уже, когда стал генеральным секретарем, он уже начал заполнять в анкетах, что он русский. В общем-то, он с Украины. Интересный такой поворот. Это приемный правнук, да. Но тем не менее, любопытная история.
1: Днепродзержинск.
0: Днепродзержинск, да.
1: Сейчас это Каменское называется, Днепродзержинск, ну, город, сателлит, скажем так, Днепра, Днепропетровска, да, Брежнев наш, как в свое время, кто там, Сталин говорил, какой красивый молдаванин, да, потому что Брежнев руководил тогда парторганизацией Молдавии, ну, в общем-то, да, он отсюда.
0: Буквально два слова.
1: Парню повезло, то, что он попал в плен, ему повезло, он остался жив, это далеко не факт, когда люди попадают в Украину с оружием, а из России как правило, у них мало шансов выбраться отсюда.
0: Контактная группа «Рамштайн» в Брюсселе. Там сказано о том, что новые партии оружия для Украины будут поставлены, новые контракты подписываются. Это очень позитивные сообщения. Несколько слов у нас в полторы минуты.
1: Да, буквально быстро. Кстати, Зеленский приезжал на группу «Рамштайн», что очень показывает его заинтересованность большую. Мы постоянно говорим о том, что нам нужно. Нам нужно прежде всего антибаллистика, нам нужны дальнобойные средства, и мы видим, как это работает. Это действительно доказало свою эффективность. Здесь союзники все это понимают. Вот, кстати, цитируется представитель Соединенных Штатов, замминистра обороны по вопросам политики Элбридж Колби. Он выступал во время этой контактной группы и сказал, что в ходе войны Украине удалось удержать линию фронта и даже укрепить свои позиции в некоторых местах, продолжая закладывать основу для прочного мира, построенная на понимании России того, что продолжение этой войны не только заслуживает осуждения, но и не окупится для Москвы. Это обеспечивает важную основу мира, к которой мы стремимся под дальновидным руководством президента Трампа. Ну, окей. Ну, то есть, еще раз говорится о том, что речь идет о том, что позиция Соединенных Штатов, вот на уровне даже, мы знаем, что Колби был достаточно холодно относился к идее помощи Украине. Мы видим, что здесь наступает перевод. А что касается наших достижений, что нам удалось во время этого «Рамштайна», все отмечают большую помощь со стороны Германии. Германия поддержит новую закупку ракет для системы «Патриот». Закупки у Соединенных Штатов осуществляются. Речь идет о выделении 200 миллионов долларов на закупку ракет ПАК-3. Это те, которые сбивают лучше всего. ПАК-3 – это последняя модернизация ракет «Патриот». Кроме того, Украина и Германия заключили оборонное соглашение, которое предусматривает совместную разработку систем противовоздушной обороны для перехвата баллистических ракет. Сейчас Европа говорит о том, чтобы разрабатываться собственная система, да, чтобы, ну, понятно, Патриот это хорошо, но мало. Все убедились, что мало. Как только возникла ситуация на Ближнем Востоке, где было потрачено много этих ракет, тут же возник дефицит на украинском фронте. Это серьезно. Ну, я еще упомяну, так, чтобы далеко не забегать, что Великобритания сообщила о новом пакете военной помощи на сумму 752 миллиона фунтов стерлингов, который включает поставку 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца этого года. Это только наши, ну, ключевые союзники в Европе. В Европе более мелкие страны, мелкие, это, наверное, звучит обидно, действительно менее крупные страны тоже вносят свой вклад. И Украина это ценит и ощущает, и это ощущает на поле боя наш противник.
0: Леонид, на месте Путина я бы все-таки войну заканчивал, как вы считаете? Исходя из того, что мы обсуждаем.
1: Слава Богу, не дай Бог нам кому-то оказаться на месте Путина. И самое главное, что любой из нас, никому в голову даже не пришло начинать эту войну.
0: Это да. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи. Мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас.
10: 718-303-8005. Дэвидсон Радио.
11: Мы любим Нью-Йорк.

Друзья, дамы и господа, перед тем, как начать разговор с Евгением Кушнером, хочу сделать небольшое объявление, пригласить вас 27 июня в субботу, это суббота на следующей неделе, в 6:30 вечера, на встречу со мной, я назвал это поэтическое рандеву, буду читать свои стихотворения, отвечать на ваши вопросы, в окружении, да, прекрасных картин. Это все будет проходить в галерее, галерея называется «Сабля Гэллери». Находится она на канале здесь, в Бруклине, 3165 на Эммонс-авеню. Эммонс-авеню – замечательное место. Так вот, 3165 Эммонс-авеню. На первом этаже находится галерея «Сабли». И 27 июня, в следующую субботу, на следующей неделе, в 6:30 вечера, я вас там жду. Вход бесплатный, проведем прекрасное время. Это будет в 6:30. Начинается там где-то днем, поскольку будет вернисаж, там будет открытие выставки, а уже в 6:30 будет мой вечер. Ну, где-то 1,5-2 часа мы с вами встретимся и, я надеюсь, прекрасно проведем время. 27 июня в субботу в 6:30 в галерее «Сабля», 3165 Эммонс-авеню. Ну что, Евгений,

0: от радостных событий все-таки возвращаемся к нашим будням, к нашим тяжелым, печальным будням. Ну, ничего не скажешь, тут от этого никуда не деться. Вы знаете, Геннадий, я вот... Ну, собственно, мы все журналисты, наблюдатели, эксперты, мы все ежедневно, ежечасно, ежеминутно практически следим за развитием событий. Но вы знаете, вот последние два дня, даже, наверное, не два, а полтора, ну, где-то сутки с небольшим, ну, такой калейдоскоп событий в военной, политической и дипломатической сфере, что я даже такого давненько не припомню. Бывали, бывали, конечно, такие времена и раньше, бывали. Но все-таки вот в последнее время сегодняшние сутки выдались, ну, наиболее такими активными. Все очень быстро менялось, но я просто хочу здесь подчеркнуть, что все-таки я занимаюсь обзором, как я уже говорил, неоднократно иностранной прессы. И вот сегодня утром иностранная пресса писала о том, что вот-вот-вот все на мази, начинаются переговоры, делегация Америки за Соединенных Штатов Ирана прибывает в Швейцарию. Тут же потом выяснилось, что нет, никто никуда не прибывает, все откладывается. И тут возник вопрос, а почему откладывается? В чем причина того, что Джей Ди Венс со своей стороны, с американской стороны, и иранская делегация со своей вдруг бабах и в последнюю минуту отложили? Отложили поездку в Швейцарию. И спустя где-то час, может два, может два с половиной, все стало ясно. Оказывается, просто об этом не поступили сообщения изначально. Так всегда у нас почти бывает. Оказывается, в Южном Ливане были убиты четверо наших военнослужащих, еще пятеро ранены. И после этого Израиль приступил к нанесению очень мощных ударов по территории Южного Ливана. Вот именно это, судя по всему, сначала мы даже не понимали, в чем дело, но сейчас-то мы понимаем. Именно это, судя по всему, и стало той причиной, по которой иранцы сказали: «А, мы же предупреждали вас! Мы же вас предупреждали, вас всех, и американцев, и Израиль, и кого угодно, что в случае, если в Ливане будет продолжаться эскалация насилия, то никаких переговоров не будет, все будет сорвано», и так далее, и так далее. И мы даже не сразу, мы, в смысле, журналисты, вот израильские, мы даже не сразу как-то сопоставили вот это. Сопоставили мы по прошествии нескольких там, нескольких минут, может, часа или двух. Мы поняли...
1: Ну, Джей Ди Венс, он сказал, что какие-то технические несогласованные параметры, и ему там в Швейцарии пока делать нечего. Но, наверное, да, это нужно увязывать с тем, что происходит в Ливане. Евгений, не кажется ли вам, что Иран просто задумал такую ловушку для Соединенных Штатов, для взаимоотношений? Это, мне кажется, по нескольким направлениям будет работать. Прежде всего, это всегда повод и попытка поссорить Соединенные Штаты и Израиль. Поскольку Трамп напрягается по этому поводу, не получается подписать соглашение, даже меморандум, поскольку разговор постоянно в Иране идет о Ливане. Но на самом деле Хизбалла-то упоминается как-то вскользь. Такое впечатление, что Израиль воюет в Ливане с ливанцами. Ливанское правительство при этом участвует и так далее. То, что существует Хизбалла, и это второй пункт, который всегда может провоцировать Израиль, напасть на него. Израиль ответит, и таким образом сегодня, или через год, или через несколько лет, Иран откажется от этого соглашения, поскольку там прописано, что если какие-то будут волнения, там удары по Ливану, то мы тогда отказываемся от соглашения. Это такая бомба, причем мгновенного или замедленного действия, но она существует в этом меморандуме. Одна идея – поссорить Израиль и Соединенные Штаты. Трампу очень нужно это соглашение по разным причинам. Но Израилю нужно себя защищать. Иными словами, получается, у каждого свои задачи, и они вступают в какой-то момент в противоречие друг с другом. И второе, это то, что, всегда имея в виду ситуацию в Ливане, Иран сможет отказаться от этого соглашения, если что-то произойдет. А Хизбалла — это террористическая организация. Она обязательно будет заниматься террором, это ее профессиональная деятельность. Они за это, в конце концов, получают деньги. Это их работа. Так что всегда будет повод для Ирана от соглашения отказаться, ну и, к примеру, при другом президенте в 28-м году начать разрабатывать ядерное оружие. Ну, вот так.
0: Да, совершенно верно, Геннадий, вы правы. Это действительно очень удобная позиция для Ирана. Всегда можно отказаться от соблюдения соглашения под предлогом того, что вот Израиль же нарушает в Ливане. Вот же, Израиль бьет.

0: коварные сионисты бьют по беззащитным ливанцам. И действительно, вы очень точно как раз это подметили, что создается такое впечатление, будто бы Израиль воюет с Ливаном, тогда как в действительности Израиль с Ливаном не воюет, а воюет с Хизбаллой. Более того, как мы все, в общем, хорошо знаем, на самом-то деле в Ливане внутриливанские отношения очень-очень напряжены. С одной стороны, Хизбалла, заметьте, Геннадий, я не говорю шииты. Не все шииты на стороне Хизбаллы. Есть движение Амаль, есть даже и другие шииты, которые не поддерживают это. А все остальное население Ливана, друзы, христиане, мусульмане-сунниты, армяне, кстати, все больше, я не знаю, появлялись ли эти сообщения в американской прессе, у нас появляются сообщения, как выясняется, действительно, там в Ливане немало живет армян, но это так, к слову. Так вот, все эти остальные религиозные, этнические, там какие угодно еще общины, они противостоят Хизбалле. Более того, мы постоянно слышим заявления, которые звучат из окружения президента Ливана Жозефа Ауна. Он просто по определению христианин, в Ливане так всегда. Так вот, очень многие из его окружения, а иногда даже и он сам, ну так, правда, не напрямую, намеком, просто обвиняют, откровенно обвиняют именно Иран, не Израиль. Иран в вмешательстве в свои внутриливанские дела. Но я хочу, Геннадий, отметить еще и вот что. Собственно говоря, что произошло-то? Мы до конца, кстати, до сих пор вообще, вот сколько уже прошло у нас времени, уже прошло часов 6, как об этом стало известно, часов 5-6, как об этом стало известно, о гибели наших солдат. Но точных деталей, вот как все это произошло, мы до сих пор пока и не получили, идет расследование вот этих трагических обстоятельств, но по всей видимости, снаряд, мина, бомба, я не знаю там что, фугас, начиненный взрывчаткой, дроны, я уж не знаю что еще, попала в танк, в котором ехали наши военнослужащие, их там было четверо, один из них, его имя уже разрешено в публикации, это подполковник, я не оговорился, представляете, действительно, довольно высокий чин. Подполковник Цагаля, очень молодой парень, 32 года. Да, вот бывает, оказывается, и так. В 32 года человек становится подполковником и вот погибает в танке. Ну и трое других солдат их...
1: Он житель кибуца Бейт-Ашита, Дор-Гидалия Бен-Симхон. Да, он командир 52-го батальона бронетанковой бригады. Это танк, да.
0: Совершенно верно. Гидалия Бен-Симхон, 32 года, житель кибуца. У него остались жена и две дочери. Ну, видимо, маленькие девочки. Он сам-то молодой парень. Но вот подполковник погиб. Скоро, наверное, будут опубликованы имена и троих других наших солдат, погибших там. Но я, Геннадий, еще хочу сказать. У нас сейчас сколько? У нас сейчас без 14:05. Вот 46 минут назад, то есть ровно в 16 часов по нашему времени, за полчаса практически до начала нашей с вами передачи, было вроде бы как, я очень осторожно говорю, но было бы вроде как объявлено вновь о прекращении огня. Как будто бы уже вот конкретно о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой, между Цагалем и Хизбаллой. Продержится ли это прекращение огня? Как это все будет вообще выглядеть? Что будет позволено, а что не будет позволено, например, Цагалю в том же Южном Ливане? Пока сказать трудно. Ясно только одно. Что вы понимаете, вот на Цагаль оказывается давление со стороны политического руководства страны, на которое, в свою очередь, оказывает давление мировое сообщество. И ООН, и сейчас администрация Трампа, да и не только, кстати, не только, понятно, что на администрацию Трампа тоже оказывают огромнейшее, колоссальное давление и арабские шейхи, и руководство Ирана, постоянно угрожая срывом переговоров и так далее. Но на Хизбаллу не оказывает давления практически никто. А кто может на нее оказать давление? Правительство Ливана не властно, не подло... оно не может с Хизбаллой ничего сделать. Более того, когда раздаются голоса, резко критикующие Хизбаллу, скажем, из тех же христианских кругов в Ливане, или из тех же друзов, или мусульман-суннитов, Хизбалла кричит: «А, предатели! Предатели! Агенты сионистского врага! Агенты американского империализма!» И так далее, и так далее. Так что и критика, даже просто критика Хизбаллы, она, конечно, звучит. Она звучит, и довольно часто, и громко. Но, тем не менее, ее все время сама Хизбалла осекает, пресекает, так сказать, подавляет и так далее. И более того, представители Хизбаллы все время говорят, те, кто пошли на сговор с сионистским врагом и с американским империализмом, это предатели ливанского народа. Вот это Хизбалла говорит постоянно, это говорит и генсек Хизбаллы шейх Наим Касым, и его окружение и так далее. Так что ситуация, Геннадий, сложная, но я еще раз повторю, 40, вот теперь уже 49 минут тому назад, как будто бы официально или неофициально, или полуофициально, но вроде как вступило в силу новое прекращение огня в Южном Ливане после очень массированных, мощных ответных ударов Цагаля по объектам Хизбаллы.
1: Нет, ну, Хизбалла же на этом не успокоится. Прекращение огня, потом опять начнется огонь. Это же история бесконечная в этом плане. Пока Хизбалла не будет уничтожена, она всегда будет угрожать Израилю и нападать на Израиль. А по поводу меморандума, у нас совсем немного времени осталось. Многие в Израиле опасаются того, что вот этот меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, подписанный Трампом во время встречи Большой Семерки, что этот меморандум может причинить ущерб интересам Иерусалима. Ну, я в течение 4 дней, с понедельника по четверг, с нашим корреспондентом из Израиля на эту тему говорю, но он прямо удручен. Он говорит о том, что вообще это кошмар. То, что он говорит, хочется проснуться, подумать, что это сон. Я понимаю израильтян, в каких-то позициях это просто вообще совершенно другой разворот на 180 градусов по отношению к тому, что мы слышали после 28 февраля, да, собственно говоря, причины нападения на Иран, Израиля и Соединенных Штатов, и потом пункты, по которым и Иран должен согласиться, и тогда будет прекращена война, теперь они меняются, какие-то пункты просто выпали. Ну, допустим, то, что касается ракет. Трамп сказал, ну вот, в конце концов, Иран окружают страны, у которых тоже ракеты. Но Иран окружают и страны, у которых есть и ядерное оружие. Так что значит, тогда Иран должен получить это ядерное оружие?
0: Да, Геннадий, вы знаете, я хочу здесь отметить, что пункт о ракетах действительно вызвал, вернее, отсутствие этого пункта вызвало в Израиле, в общем, так мягко скажем, недоумение. И действительно, это все очень звучит зловеще для нас. Но вот единственным, наверное, утешением, это, я полагаю, слабое утешение. Тем не менее, а может быть, не такое слабое. Надо сказать то, что гораздо большим ущербом все это может обернуться не для Израиля, а для таких стран, как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и так далее, и так далее. Иордания, Ирак, кто угодно. То есть, короче говоря, для тех стран, которые находятся в непосредственной близости от Ирана. Кстати, я хочу отметить, что когда шли вот активные военные действия, Эмиратам досталось больше, чем Израилю. Кувейту досталось больше, чем Израилю. И вот эти страны, они еще больше напуганы, чем Израиль, еще больше обескуражены, удручены. Я не знаю, еще раз повторю, насколько это можно считать, так сказать, для нас утешением. Но в какой-то степени это можно считать, наверное, утешением. Я объясню в двух словах, почему. Многие из этих стран, особенно Саудовская Аравия, да и не только она, они, в общем, имеют определенное влияние и на президента Трампа, и вообще на международные политические круги, и на Англию, и на Францию, и на ООН, и на кого угодно. И в конце концов, если что-то саудовских шейхов действительно будет очень-очень сильно не устраивать, они все-таки могут, по крайней мере, постараться что-то на этом направлении предпринять. Ладно, бог с ним, с Израилем, Израиль там никто слушать не будет, ни в ООН, ни где угодно. Но к саудовцам прислушиваться все-таки будут. А саудовцы и Израиль сейчас абсолютно, абсолютно по одну сторону баррикад.
1: Не было бы счастья, так несчастье помогло, получается.
0: Совершенно верно.
1: А по поводу самого меморандума. Соединенные Штаты постоянно говорят о том, что пункты, прописанные в этом меморандуме, вполне возможно и не будут выполняться. Все будет зависеть от того, как себя поведет Иран. Иными словами, это рамочное соглашение. Я постоянно настаиваю на том, об этом говорит Белый дом, об этом говорят многие обозреватели у нас в Соединенных Штатах, политики. Это такая дежурная бумага. Вы видели, сколько там? 1,5 страницы, то, что подписал Трамп.
0: 14 пунктов, совершенно верно.
1: Да. Иными словами, это все еще будет только обсуждаться. Пока это рамочное соглашение, мы поставили вот эти рамки, и в этих рамках мы и будем вести разговор.
0: Да, совершенно верно. Мы вообще, на самом деле, мы еще точно даже не знаем, толком не понимаем, Собственно, к чему это все может привести? Действительно ли, мы ведь не знаем досконально, действительно ли, например, будут наложены на Иран, на ядерную программу какие-то санкции? Поживем, увидим.
1: Евгений, время в программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
0: Большое спасибо за внимание. Всего самого доброго и шаббат шалом. До встречи.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
19: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк.

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Он родился 14 ноября 1954 года в городе Каламата, Греция. Яни Хрисомалис – музыкант, работающий в стиле New Age. Под влиянием родителей немного занимался музыкой и рассматривал ее как приложение ко всему остальному. 14 лет он бьет национальный рекорд страны по плаванию вольным стилем, мечтает стать олимпийским чемпионом и о музыке даже не вспоминает. 18 лет уезжает в США на учебу в университет Миннесоты. В это время знакомится с университетской рок-группой «Камелеон» и увлекается музыкой. После окончания учебы он стал бакалавром по специальности философия, остается в группе клавишником и будучи музыкантом-самоучкой, который не умеет читать и писать музыку, разрабатывает собственную систему ритма и нотной грамоты, по которой безупречно исполняет и сочиняет свою музыку. Он ищет свой стиль, экспериментирует, играя рок и джаз. Ему удается неплохо аранжировать, порой делать из ничего конфетку. Он углубляется в синтезаторный звук и собственное воображение. Немного времени понадобилось, чтобы заявить о себе как о студийном музыканте, ярком композиторе и продюсере.

Добившись впечатляющего для новичка успеха у публики после выхода его первого самостоятельного альбома «Keys to Imagination», Яни был перехвачен компанией Private Music, которая переиздала в 1986 году этот альбом, и с той поры музыкант стал одной из самых заметных фигур в мире современной инструментальной музыки.

1988 году Яни позволяет себе отойти от найденного стиля и делает ремиксы лучших композиций, сочиненных вместе с группой Chameleon. Альбом так и называется Chameleon Days, в котором музыка похожа на музыку вокально-инструментальных ансамблей 80-х.

Следующий альбом «Оптимистик» 89 года также получается сырым и слишком непохожим на два первых альбома. Янни экспериментирует, играя что-то похожее на джаз и инструментальные темы в психоделических тонах.

В этом же году он находит свой новый стиль, выпуская альбом «Ники Нана», соединяя в музыке все лучшее из ранних альбомов и новый, более уверенный, размеренный ритм, завоевывая все новых и новых поклонников. Наверное, стоит отметить, что его восхождение к славе было ускорено романтической связью в начале 90-х годов с актрисой Линдой Эванс, которая обеспечила передачу о нем в известных программах, например, такая как «Жизненный стиль богатых и знаменитых», а также появление его в дневных ток-шоу на телевизионных каналах.

1990 году выходит его сборник «Reflections of Passion» с новым взглядом на старые композиции. Он включает в себя все лучшие баллады из предыдущих альбомов. Этот альбом представляет страсти моей жизни за прошедшие 10 лет. Он является выражением любви к людям, а также к определенным вдохновенным местам, которые я никогда не смогу забыть. Пишет Яни об этом альбоме. Он посвящен Питеру Бауману, продюсеру этого альбома, музыканту легендарной группы Tangerine Dream, а также основателю студии Private Music.

Очередной альбом «In Celebration of Life» 1991 года остается незамеченным массовым слушателем, хотя и на нем есть несколько изумительных по красоте работ. Успех сборника «Reflections of a Patient» диктует его повторный выпуск в новом качестве со слегка измененными аранжировками и несколькими новыми композициями в 1992 году.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Слушайте «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дусик.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, моя Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
2: По средам с 5 до 7 вечера.
1: На Дэвидсон Радио.
3: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
4: В Нью-Йорке 6 часов утра.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: В студии Наталья Быстрицкая. Актер, кинорежиссер и болельщик «Нью-Йорк Никс» Бен Стиллер официально подтвердил, что работает над многосерийным документальным проектом о баскетбольной команде. «Я начал работать над документалкой еще до старта плей-офф. Именно поэтому меня часто видели снимающим происходящее на телефон во время матчей. Будущий сериал не ограничится рассказом о чемпионском сезоне этого года, а охватит всю историю клуба. От чемпионских команд 70-х до нынешних успехов. Мы получили беспрецедентный доступ к команде и ее окружению», приводят слова Стиллера издания Deadline. Напомню, Никс взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале Сан-Антонио Спёрс. Крупнейшие зоозащитные организации при поддержке лоббистов из Горсовета Нью-Йорка запустили новую кампанию по запрету лошадиных повозок, так называемых carriage horse, в Централ-парке и других местах общественного отдыха. На этот раз активисты намерены раз и навсегда запретить практику, которая имеет более чем 300-летнюю историю. Новая кампания совпала с инцидентом, который еще больше разозлил экоактивистов. Лошадь по имени Деннис упала во время прогулки с двумя туристами в карете. Животное увезли на специальном автомобиле. Спустя 12 часов после инцидента Деннис умерла. Все это породило слухи о негуманном отношении с лошадьми и жадности частных компаний, зарабатывающих на carriage horse сотни тысяч долларов. Законопроект Riders Law запускает программу по закрытию индустрии. Биль постепенно снизит количество лицензий до нуля и отправит сотни кучеров на курсы по переподготовке. Некоторые члены горсовета даже предложили задействовать экспертов по робототехнике для создания дилижансов нового типа. Любопытно, что почти четверть жителей Нью-Йорка поддерживают и зоозащитников, и лошадей с извозчиками. По их мнению, бизнес необходимо сделать максимально прозрачным и безопасным. Если убрать лошадей с улиц Централ-парка, то в конечном счете они окажутся на скотобойне. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже 4 долларов за галлон. Средняя цена обычного неэтилированного топлива по стране в четверг составила 3 доллара 99 центов. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Армузского пролива. Тем не менее, стоимость бензина все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем показателям раньше следующего года.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
7: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
8: Творческая радиобригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова, писателя, бизнесмена и друга нашего радио Геннадия Стальнича, ну и меня, Марина Левинсон, приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. Я, вы знаете, сегодня провожу такой, ну, можно сказать, эксперимент, немножко сумасшедший. Дело в том, что в последнее время я все думаю, ну, надеюсь, что я не одна, как помочь Дэвидсон Радио остаться в эфире. Наверное, это очень наивно звучит, но вот один из вариантов у меня возник такой. Попросить у израильтян денежек немножко, да, поскольку мы любим страну обетованную, являемся пропагандистами Израиля, и все это искренне от чистого сердца. Но, как мы знаем из истории, и, как правило, пожертвования идут из Америки, наоборот, в Израиль. И к тому же непонятно, в какой орган, куда обращаться, кого просить. Все очень расплывчато, да? И второй вариант, проект, который пришел в мою легкомысленную голову, осенил меня буквально в прошедшее воскресенье. Было это 14 июня. Вы знаете, что по воскресеньям выходит в эфир программа «Мысли вслух». Я ее ведущий Марина Левинсон со своей телевизионной творческой бригадой. Так вот, программа была посвящена старым песням 50-х, 60-х годов. Кто-то туда позвонил и попросил поздравить, сейчас уже не помню, сына или дочку, потому что несколько было звонков. Конечно же, мы поздравили, поставили песню и... Вдруг я тут говорю, а вы знаете, что сегодня, кстати, день рождения моего учителя, Моисея Израильевича Левита, Андрея Бельского, который работал на радио «Надежда», наверное, он тогда назывался, на WMNB, и Дональда Трампа. То тут началось, забыли о теме, как начали звонить, как начали объясняться в любви, Кто-то читал стихи и поэму. Какая-то женщина говорила, что он ей приснился, что она с ним вальсирует. Мужчина звонил, хвалил, какая Мелания красавица, какая у нее шляпка, и как они вместе красиво смотрятся, и что все вообще на них молятся, да? И у меня возникла в голове такая мысль. Раз налицо такая безумная любовь к президенту Дональду Трампу, а скоро выборы, так может быть написать ему либо коллективное письмо, а может быть даже каждый из вас возьмет конвертик, положит туда $5, пришлет это на Coney Island Avenue 2508, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Это адрес нашего радио. Администрация будет предупреждена, что будут приходить денежки, $5, прямо в конверте. Эти $5 при свидетелях будут изыматься из конвертов, а письма мы соберем и посылкой отправим Дональду Трампу и попросим ему немножко денежек на наше радио, поскольку всеобщая такая любовь, повторяю, и скоро выборы, и, возможно, это будет вообще беспрецедентный случай, потому что я не думаю, чтобы так кто-то делал. Я думаю, такого еще не было. И мы пошлем это в Вашингтон, Д.С., в Белый дом. Письма с вашими именами будут, с вашими обратными адресами. Мы отправим это бандеролью ему, эти письма. Я думаю, я бы на его месте это сделала вообще телевизионным сюжетом даже для новостей. Вот подумайте, пока наша передача будет идти в эфире, может быть, кто-то на себя возьмет эту миссию, я не знаю, или написать коллективное письмо. Подумайте, пока мы приглашаем к эфиру Геннадия Стальнича, нашего дорогого, умного человека в Нью-Йорке. Здравствуйте, Геннадий.
9: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
8: Как вам моя идея?
9: Вторая особенно понравилась.
8: Как вы думаете, будет отклик?
9: Я думаю, да. Хотя вот, знаете, я вспомнил такую парадоксальную ситуацию. Дважды на различных мероприятиях в Манхэттене мне пришлось пересечься, общаться. Ну, шапочное знакомство было. С зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. И это было до того, как Трамп стал президентом за несколько лет, первый срок, да. Вот, потом мы как-то по интернету, была там определенная связь, ну, такая недолгая, там переписывались. Она оборвалась, когда Трамп избрался на первый срок. А потом, когда он проиграл выборы, опять как бы кое-что...
8: Значит, вы ему были нужны.
9: Да, и опять прервалась после того, как Трамп выпался на второй срок. Но это, в общем-то, так немного смешно и по-своему характеризует человека.
8: Геннадий, я знаю, уверена наверняка, что вы подготовили нам интересный материал, но вы не представляете, какое количество желающих сейчас высказаться на эту тему. Хотите их послушать?
9: Не сомневаюсь. Давайте. Да, пожалуйста. Да.
8: Давайте. Слушаем вас, пожалуйста.
10: Добрый день.
8: Здравствуйте.
10: У меня тоже есть идеи. Я думаю, что лучше обратиться к Соросу, так как на Дэвидсон Радио больше леваков, чем консерваторам. Оттуда вы больше получите денежек.
9: Ну, не согласен. Тем более, что
8: хорошо,
9: Сорос...
8: следующий, пожалуйста.
9: Вряд ли он согласен.
11: Да. Алло.
8: Да, слушаем вас.
11: Здравствуйте.
8: Алло. Здравствуйте.
11: Да, ваше предложение очень хорошее — написать письмо Дональду Трампу, чтобы он помог. Ну, вы понимаете, есть одна проблема. Каждое утро Сева Каплан хает президента Трампа, обливает его грязью. Так за
8: но
11: что
8: у нас же не один
11: помогать?
8: Сева Каплан, правильно? Есть другие люди, один, которые являются поклонниками авторитета. И вот повторяю, в моей передаче, ну, человек 20 позвонили и просто рыдали от любви к Дональду Трампу. Так
11: да,
8: почему
11: Дональд
8: не воспользоваться
11: Трампа
8: моментом
11: уважает.
8: И не послать письма?
11: Ну, послать письма надо, но не, я же вам говорю, что если целыми днями радио, Дэвидсон радио поливает его грязью...
8: Нет, не, ну, неправильно. Нет, ну, я с вами не соглашусь.
11: Нет, ну,
8: не соглашусь.
11: У нас
8: люди разных взглядов, да? Ну, ну что, прям вот с утра до ночи все левые? Ну, нет же. Ну, ну согласен.
9: Я хочу сказать, смотрите, Марина, да. Я хочу сказать, что...
8: Да-да, Геннадий, слушаем вас.
9: Вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите поливать грязью. А вот если, когда меня спрашивают отношения, вот, допустим, то, что в адрес Трампа, допустим, говорят различные ведущие, да, на Дэвидсон радио, я бы сказал так. Поливать грязью и критиковать его действия – это две разных вещи. Понимаете, поливать грязью – это когда огульно, что бы он ни сделал, вот как демократы, например, его поливают грязью, критикуют, там какие-то фейковые абсолютно новости и так далее и тому подобное. Критиковать, ну вы знаете, мы живем в свободной стране, но если людям не нравятся какие-то его действия, и они обоснованно, допустим, могут аргументировать свое мнение, позицию, критика это не так уж плохо. Но я конечно, понимаю, что как бы учитывая саму натуру Дональда Трампа, он к любой критике болезненно относится.
8: Ну да. Давайте послушаем Геннадия
12: Доброе
8: следующего,
12: утро.
8: Пожалуйста.
12: Вот,
9: доброе
8: утро. Здравствуйте.
12: За мой такой жаргон. Но я не увидела у вас улучшения программы, первое. Второе, послушайте внимательно, реклама у вас очень громкая. Третье, Сева задолбал уже с кошкой своей. Ни интеллекта, ничего у него нет.
8: Нет, дорогие друзья, мы сегодня не обсуждаем.
12: Материста.
8: Мы не обсуждаем
12: нет,
8: наших ведущих.
12: Сидите,
8: вы знаете наши правила. Нет, одну минутку, послушайте меня. Послушайте. Вы за идею, чтобы Дональду Трампу послать письма
12: да.
8: о любви
12: нет, да.
8: наших
12: Но
8: радиослушателей?
12: Улучшите,
8: за?
12: Программу свою. Вам всегда пошли деньги. Улучшите программу свою. Повтор очень часто у вас.
8: Так, а где же деньги-то? Я отключилась. А деньги-то пришлете $5 в конверте-то? Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
13: Рад вас всегда слышать. Вот,
8: спасибо.
13: Я думаю, что Сорошу лучше быстрее отправить. Он больше, может быть, не пошлет. Вот. Но Трампу сейчас не до этого, не до радио. Мне так кажется. А Сорос может помочь. Спасибо.
8: Хорошо. Вы знаете, когда-то я слышала версию, по-моему, тоже Сева Каплана, когда он говорил про какого-то русскоязычного миллионера, который давал деньги и республиканцам, и демократам. Поэтому мы можем посылать и тому, и другому однозначно.
9: Сэм Кислин.
8: Так.
9: Ну, да, я помню. Да,
8: да, говорите,
9: да я просто хотел сказать, если реклама слишком громкая, можно убавить звук. Нет проблем.
8: Слушаем вас, пожалуйста.
14: Добрый день, это Лев.
8: Ну, Олег, здрасте.
14: Воскресная передача мне такое удовольствие доставила, что даже концерт Аркадия Райкина так. Уже так говорить о Трампе, это какой-то фанатизм, хотя я тоже за его действия. Понимаете? А у ваше предложение, это очень наивно, извините меня, ничего не получится. И сейчас действительно вот человек меня опередил. Трампу не до этого. Ему бы разобраться бы с более серьезными. А человек, который сказал, тут повторы, надо все-таки немножко головой подумать своей. Спасибо.
8: Так, по системе Станиславского не будем себе изменять. Илья, слушаем вас. По-моему, это вы.
15: Добрый день, дорогие
8: Алло.
15: Ведущие. Ну, во-первых, поздравляю всех с сегодняшним государственным праздником. Ура! Так, значит, по поводу того, что вы говорите, я сейчас кое-что скажу.
8: Вы имеете в виду освобождение от рабства?
15: Ну, сегодняшний праздник, я уж не могу точно акцента произнести, как он называется, но это не имеет значения. Главное, что сегодня 19 июня и...
16: и праздник. В общем, короче, то, что я сейчас скажу, легко проверить. Елена, радиослушатели, это наверняка запомнили. И тем более, что это я говорил два раза в прямом эфире лично Грегори Дэвидсону. А именно, о том, что я сильно опасаюсь того, что его назовут иностранным агентом за то, что он транслирует первый, там, второй государственные каналы российского телевидения. Их, естественно, пропагандой.
8: Нет, Илья, прошу прощения. Вы же образованный человек. Был задан вопрос. Вы за то, чтобы послать $5 в конверте и поклонение Дональду Трампу? И мы эти письма отправим ему в Белый дом. Вы за или против?
16: Я, как и Лев, уважаемый, значит, не сомневаюсь абсолютно в том, что Трамп, мягко говоря, будет плевать на эти письма. Но я еще раз повторяю, Грегори Дэвидсону следует попросить помощи, вернее, оплаты.
8: Следующий, пожалуйста, слушаем вас.
17: Алло. Добрый день.
18: Добрый день.
17: Да, добрый день. Я хочу сказать, что Сева великолепный журналист, ведущий, а ермолеец эрудирован в русской...
8: О май гад! Перешли. Вы меня
9: уходим от темы.
8: Подводите.
9: Уходим от темы, да.
8: Вы знаете, да, я тогда снимаю тему, потому что вы кинулись воспользоваться прямым эфиром, ставите меня в неловкое положение. Значит, я, который выхожу раз в неделю по радио и второй раз по радио и телевидению, не могу отвечать вам на какие-то темы и вопросы. Я понимаю, у вас наболело. Вопрос. Вы готовы $5 прислать в конверте живьем на радио Дэвидсон? Вот мой главный вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
17: Добрый день. Я хотела бы сказать, что я уже вам один раз звонила давно, как только начинали собирать деньги. Много бизнесов на Брайтоне русских. Очень много. Почему нельзя договориться с одним из бизнесов продажи там одежды и так далее, чтобы они могли принимать людей, которые и объявить по радио, которые могут занести деньги? Можно, если сам, который дает, хочет записать свою фамилию, записывает. Если нет, так нет. Ну вот это самое такое лучшее. Много едет колясничек с колясками и так далее, все равно за продуктами. И очень-очень хорошо было бы, чтобы этот бизнес мог бы собирать эти деньги. Это небольшая для них работа. Вот это самое главное. Вот. А журналисте Севе — это великолепный журналист.
8: О май гад, спасибо большое. Давайте, наверное, Геннадий, дадим вам слово. Давайте вернемся к Трампу. И как вот ваше впечатление? Я понимаю, что история не повернется вспять от наших писем. Но вспомните, когда какая-нибудь девочка-американка писала письмо, я уж не помню, кому, Андропову или Брежневу, Саманта Смит. Кто это был у нас там тогда у власти? Или наоборот, из России кто-то посылал в Америку?
9: Да, это был Андропов. Да, потом Катя Лычева приехала. Да.
8: Вот, понимаете, история знает примеры. Поэтому, когда наше маленькое, сладкое, открытое, свободное радио, на котором можно сказать все, что угодно, вдруг присылает вот этот конверт, я бы расплакалась, если бы я была главой государства, тем более Америки. И поверьте мне, он как человек, который поработал какое-то время на телевидении, он из шоу-бизнеса, он бы, мне кажется, отреагировал. Во всяком случае, это очень неординарно. И самое главное, мне кажется, запретик. Вот никто не говорит про то, чтобы положить $5. А все говорят о том, что это не сработает. Это очень интересное наблюдение. Слушаем вас, пожалуйста.
19: Ну, знаете, скажу вам прямо, здравствуйте. Для Дэвидсон Радио, да, $5 в конверте послать можно. Всем остальным нет. Вот прямо нет, и все. так пойдет.
8: А кому еще? Мы никому не призываем, только Дэвидсон Радио.
19: Да, и Трампу не посылать, и остальным, ни Ермолинцу, ни... Ну, Ермолинцу вообще
8: нет,
19: не возможно.
8: Нет, а мы никому не посылаем, кроме Дэвидсон Радио, 2508 Кони Айленд Эвеню. 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11-223. Пошлите без письма к Трампу, если вы его ненавидите. Пошлите $5 Дэвидсон Радио. Не Грегори Дэвидсону, а Дэвидсон Радио. И мы продолжим работать в прямом эфире на 620 AM. Слушаем вас, пожалуйста.
20: Добрый пожалуйста. День, я не против. Да, я не против послать вам $5 или больше. Моя проблема другая. Я понимаю, все звонящие, все ведущие на радио, и на разных полюсах, и политические, и по жизни. И я, это нормально, если были все ноты одинаковые, не было бы музыки. Моя проблема, вы никак не можете убрать мат с прямого эфира. От некоторых ведущих мат просто, это ненормально. Это просто, я писал...
8: Вот тут разрешите с вами согласиться. Я абсолютно на вашей стороне. Спасибо большое. Геннадий, ваш комментарий, и через минутку уходим на рекламу.
9: Ну, господина Трампа 14 июня я поздравил его в social, True Social, в его сети я поздравил его с днем рождения. Что, кстати говоря, может сделать любой, так же, как и обратиться через эту сеть за помощью, допустим, Дэвидсон Радио. Я поздравил его с днем рождения, как и многие люди. А касательно предложений, ну, Марин, вы понимаете, что я из той части аудитории, которая больше жертвует, чем $5, но тут, как говорится, кто сколько может, я считаю, что это нормальное начинание, оно найдет, безусловно, хороший отклик, а в следующем получасе, все-таки, надеюсь, мы перейдем, ну, хотя бы коснемся темы самого, как бы, президента, его юбилея намечающего, который прошел уже.
8: Спасибо.
9: Да, спасибо.
8: Спасибо большое. Реклама.
21: До самой сути. Продолжение после рекламы.
22: Новости на
23: Дэвидсон Радио.
22: Информация к этому часу.
24: В студии Наталья Быстрицкая. Актер, кинорежиссер и болельщик «Нью-Йорк Никс» Бен Стиллер официально подтвердил, что работает над многосерийным документальным проектом о баскетбольной команде. «Я начал работать над документалкой еще до старта плей-офф. Именно поэтому меня часто видели снимающим происходящее на телефон во время матчей. Будущий сериал не ограничится рассказом о чемпионском сезоне этого года, а охватит всю историю клуба. От чемпионских команд 70-х до нынешних успехов. Мы получили беспрецедентный доступ к команде и ее окружению», приводят слова Стиллера издания «Дедлайн». Напомню, «Никс» взяли первый чемпионский титул с 1973 года, одолев в финале «Сан-Антонио Спёрс». Крупнейшие зоозащитные организации при поддержке лоббистов из Горсовета Нью-Йорка запустили новую кампанию по запрету лошадиных повозок, так называемых carriage horse, в Централ-парке и других местах общественного отдыха. На этот раз активисты намерены раз и навсегда запретить практику, которая имеет более чем 300-летнюю историю. Новая кампания совпала с инцидентом, который еще больше разозлил экоактивистов. Лошадь по имени Деннис упала во время прогулки с двумя туристами в карете. Животное увезли на специальном автомобиле. Спустя 12 часов после инцидента Деннис умерла. Все это породило слухи о негуманном отношении с лошадьми и жадности частных компаний, зарабатывающих на carriage horse сотни тысяч долларов. Законопроект Riders Law запускает программу по закрытию индустрии. Биль постепенно снизит количество лицензий до нуля и отправит сотни кучеров на курсы по переподготовке. Некоторые члены горсовета даже предложили задействовать экспертов по робототехнике для создания дилижансов нового типа. Любопытно, что почти четверть жителей Нью-Йорка поддерживают и зоозащитников, и лошадей с извозчиками. По их мнению, бизнес необходимо сделать максимально прозрачным и безопасным. Если убрать лошадей с улиц Централ-парка, то в конечном счете они окажутся на скотобойне. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже $4 за галлон. Средняя цена обычного неэтилированного топлива по стране в четверг составила $3.99. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Армузского пролива. Тем не менее, стоимость бензина все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем показателям раньше следующего года.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
0: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение «Дэвидсон Радио». А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
23: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
21: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
8: А Марина Левинсон продолжает вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем тему, которая, видите, вот взбудоражила сознание наших радиослушателей, продолжают звонить. Мы сегодня говорим о легкомысленной вот такой идее, которая пришла мне в голову 14 июня, поскольку был день рождения Трампа, который мы не отмечали, повторяю, но люди стали сами звонить и, значит, вот объясняться в любви. И я подумала, почему же не воспользоваться, если такое большое количество поклонников Дональда Трампа, чтобы они по пятерочке в конверте с письмом о любви к нему и поддержке положили

0: был президентом республиканец, ну, не самый интеллектуальный, да, значит, президент нашей истории, Джордж Буш-младший, но как бы со временем пришло, как бы у меня отпало желание как-то идентифицировать лидерство каких-то политиков с партией. Я больше стал смотреть на то, что эти партии делают. И тут я как бы должен повториться, особенно в последние годы, когда демократическая партия заметно полевела и стала более, скажем так, пронастроена происламски, антиеврейски, да. И я уже говорил об этом, Марина, я коротко как-то сказал вам, и я повторю, что обе партии ратуют за то, чтобы Америка стала лучше, чтобы Америка стала великой. Только республиканцы это хотят сделать за счет повышения благосостояния граждан Америки, а демократы, судя по их лозунгам, хотят это сделать за счет повышения благосостояния граждан других стран, но которые находятся в Америке. Собственно говоря, поэтому уже несколько лет я голосую за республиканцев.
1: Окей, спасибо. Широкий ответ. Слушаем вас, пожалуйста.
2: Добрый день всем. Уважаемые, вы знаете, что я хочу сказать? Мы совок проехали, я так думаю. 40 лет, 50 лет по пустыне или как-то. Мы в Америке. Да? Мне тоже многие не нравятся на этой радиостанции, но это не повод, чтобы я не платила за вот это великолепное радио, которое нам более 20 лет доставляет удовольствие. Кто вам не нравится, товарищи, отключайтесь. Вот я не слушаю тех, которые мне не нравятся. Но платить
0: вот и правильно.
2: Обязательно надо. Чтобы сохранить. Знаете, это наша семья. Я не знаю, вы не понимаете или как это. Это как семья наша. Мы любим...
1: Дорогие друзья, это наша Лали. Наша Лали.
0: Очень здравое, на мой взгляд, очень здравое рассуждение. Здравое рассуждение. Спасибо.
2: Я не знаю, это я-то, как говорит Кикавидзе, я так думаю.
1: Лали, будьте здоровы. Спасибо вам
0: это
1: за ваше пожертвование.
0: Это Мкартычан говорил.
1: Лали, кстати.
0: Это герой Фрунзика Мкартычана говорил в фильме «Мимино».
1: Да. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Доброе утро. Вы знаете, мы уже с женой два раза немного дали, по $50. То есть, потому что
1: ух ты.
3: Это радио.
1: Спасибо
3: помогало.
1: Вам большое.
3: Да, это мелочи. Помогает нам. И жена, когда она теряла много раз работу, опять находилась в американских компаниях, и ее спасала, она говорила, только Дэвидсон радио. Она его включала и слушала. А по поводу того, что у нас за какой строй, что такое демократы и республиканцы, у меня зять, он американец. И когда я ему сказал, что демократическая партия превращается в социалистическую, он мне сказал, ты не прав, она уже коммунистическая. Вот и весь разговор.
1: А скажите, пожалуйста, я хочу, чтобы ваши имена прозвучали, ваше имя и жены вашей. Просто вас поблагодарить.
3: Да, ну это ерунда. Ну, Господи, любой человек может такую сумму в год отдать. Владимир и Галина.
1: Вот, будьте благословенны. От нас, от
3: это
1: всех, которые работают на этом радио.
3: Вам спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо. А жене отдельное спасибо. Как говорят, жены за границей, на них все держится, на их хребте.
3: Ну,
1: будьте
3: она
1: благословенны,
3: она
1: я считаю.
3: Давать. Она любит давать донейшн, поэтому.
1: Ну вот, спасибо. Вот. А знаете, как говорят, да не оскудеет рука дающего. Пусть у вас все будет хорошо в вашей семье.
3: Но...
1: Благодарю.
0: Марина, Шатару Ставели сказал.
1: Да, мы должны все, заканчивать минутку.
0: Все, что ты спрятал, да, все, что ты спрятал, то потерял, то, что ты отдал, то ты нашел.
1: Вот. Вот так вот. Дорогие друзья, повторю, я вне политики, искренне говорю. Мне просто интересно наблюдать за всем со стороны. Вот сейчас этот... Я, кстати, тоже была очарована Клинтоном, когда приехала, увидела. Вообще красота какая. Но тоже вот мы узнали какие-то вещи, которые расстроили, да.

Так же, как, наверное, про любого другого человека можно это сказать, наблюдать и увидеть. А вот идея с пятерочкой минимум в конверте для Дэвидсон Радио по адресу 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11223 или davidsonradio.com, вы можете послать. Можете любовь к Соросу, тоже пятерочку, please. Я шучу. Ну и все, вот наш дорогой Акмаль, член нашей творческой бригады, говорит, что нужно уже уходить. И мы придумали сегодня с Геннадием песню, которая не имеет отношения непосредственно к сегодняшней теме, но она очень веселая, заводная и привяжется к вам, и вы будете ее сегодня напевать. До свидания. До встречи в воскресенье. Спасибо всем.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон. Левинсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM «Дэвидсон Радио». А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение «Дэвидсон Радио». А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучше.
0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: української душі.
1: Мелодії української душі.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Итак, вашему вниманию представляю украинский певец, народный артист, композитор, поэт, мой друг и замечательный человек Ива Бобул. Настоящее имя и отчество – Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953 года в селе Тереблечи Черновицкой области. Окончил среднюю школу, затем поступил в ПТУ в городе Славянск Донецкой области, принимал участие в конкурсе художественной самодеятельности между училищами, где завоевал звание лауреата. Позже был призван в ряды советской армии, где был солистом военного ансамбля и даже играл на барабанах. Во время службы ездил с концертами по воинским частям и стал лауреатом конкурса военной песни. В 1980 году работал в ВИА «Черемуш», позже солист ВИА «Жива вода». Затем работал солистом и руководителем ВИА «Виватон». Участвовал во многих конкурсах и фестивалях. В 1980 году конкурс «Молодые голоса». 82-й – конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества в городе Ялта. 1983-й – конкурс советской песни, город Сочи. Окончил Черновицкое музыкальное училище по классу вокала у профессора Силвы Ануфриев. Позже – Черновицкий государственный университет, музыкальный факультет и магистратуру. Защитил докторскую диссертацию. Сейчас профессор, зав кафедры и преподает вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины. Но самый главный конкурс в жизни Ива Бобула – это был всесоюзный конкурс на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества. Этот конкурс дал путевку в мир песен, эстрады и шоу-бизнеса. А начиналось все так. На конкурс еще молодой начинающий певец Ива Бобул поехал в качестве запасного певца. Но судьба была благосклонна. После неудачного выступления одного из конкурсантов Ива занимает его место. На конкурсе было более 120 участников. И вот после долгих туров и соревнований Ива занимает почетное третье место. Это стал решающим конкурсом в его жизни. А победил конкурс с песней «Кристина».

«Все золото світу». Да, эту песню многие знают и любят, но мало кто знает, как появилась эта песня. Одним весенним днем в праздник Святой Троицы три друга, композитор Александр Злотник, поэт Александр Вратарев и Ива Бобул, гуляя улочками Киева, зашли во Владимирский собор, чтобы причаститься. Возле собора было много людей, детей, женщин, но их внимание привлек старец, который сидел у входа в собор и просил милостыню. Что было потом? На следующий день звонит Александр Вратарев Ива Бобулу и говорит: «Я написал текст, послушай, по-моему, очень хорошая песня может получиться». Послушав текст будущей песни, Ива говорит: «Гениально, но теперь нужно написать мелодию к песне». Вдохновленные едут к третьему, к композитору Александру Злотнику, и буквально уговаривают его немедленно писать мелодию к будущей песне. И уже через пару часов рождается мелодия. Ну а что в итоге получилось, вы сейчас услышите.

0: Песня «Как молоды мы были» была написана в 1975 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Была она написана специально для художественного фильма «Моя любовь на третьем курсе». Но кто бы мог исполнить эту песню, еще никто не знал. Во время съемок фильма «Романс о влюбленных» на Мосфильме к Александру Градскому подошел знакомый звукорежиссер Виктор Бабушкин и попросил записать песню для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Тогда Градский познакомился с Александрой Пахмутовой. К удивлению композитора, Градский попросил либретто и предложил изменить песню, спев третий куплет на октаву выше. И Пахмутова изменила аранжировку композиции специально под голос исполнителя. В 1992 году Ива Бобл находился в Соединенных Штатах Америки, жил и работал в Нью-Йорке. Однажды в ресторане «Северный», где работал Ива Бобл, в кругу своих друзей праздновал свой день рождения Александр Градский. Ива решил сделать подарок имениннику и спел песню «Как молоды мы были» в тональности Градского. Реакция была незамедлительная. Восторг и море оваций. Так Ива познакомился с Александром Градским, Ильем Резником и Олегом Фришем. Кроме Александра Градского, песню «Как молоды мы были» также исполняли Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Тамара Гвардстели, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Николай Караченцев и, конечно же, Ива Бобул. Когда Александра Пахмутова услышала свою песню в исполнении Ива Бобула, выслала официально личное письмо о разрешении на исполнение песни и сказала, что в его исполнении она зазвучала по-другому, по-новому, по-особенному. А сейчас на связи у нас Ива Бобул. Здравствуйте, Ива!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио Дэвидсон. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, всех-всех благ.
0: Расскажите, как отреагировал Элтон Джон, услышав песню «Как молоды мы были» и песню «Каруза»?
1: Ну, во-первых, он услышал песню, он услышал хорошего певца. Возможно, сколько я знаю, любит хороших певцов, певиц, которые поют красиво. Он был удивлен этим и шел прямо ко мне, пожал мне руку и сказал, что я очень хороший певец. Потому что очень рад слышать его. Вот такая встреча у меня с ним.

всегда мы себя узнаем. Ничто на земле

отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам

0: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise Ross Социум» каждый вторник
1: с 4 до 5.
2: Дэвидсон амбуланс-ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
3: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
4: Украинской души.
5: Мелодии украинской души.
4: Ну, а мы продолжаем. В эфире передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. Песня «Марічка». Да, та Марічка, яка живе на тому боці. Хто ж її не знає? Это одна из самых популярных украинских песен. Текст к песне «Марічка» написал Михайло Ткач, а музыку – Степан Сабодаш. И эта песня посвящена вполне реальному лицу – Марии Федоровне Кислице. Мария Федоровна до сих пор живет в поселке Путила Черновицкой области. А как это было, я вам сейчас расскажу. Маричке было 18 лет, и она работала в районной больнице поваром на кухне. Летом 1954 года на практику приехали студенты Черновицкого медицинского института. С жильем в Путиле было сложно, и главный врач поселил юношей в больнице и там же разрешил им питаться. У юношей аппетит был хороший, на свежем карпатском воздухе есть хотелось все больше. Вот ребята и решили найти подход к поварам, и нашли довольно-таки оригинальный способ. Поручили Михаилу Ткачу поработать для общего блага, написать стихотворение, посвященное красавице Маричке. Конечно же, Маричка об этом заговоре и не догадывалась. Она была честной и порядочной работницей, и ребят кормила хорошо. В отношениях была очень сдержанной, на чужих парней не заглядывалась, ведь имела жениха, красивого и трудолюбивого парня. Сам поэт Михайло Ткач, написав стихотворение, тоже не спешил дарить его девушке. Он подождал праздника выхода на горную долину и там с праздничной сцены прочитал стихотворение, при этом сказав, кому оно посвящено. Мария Федоровна вспоминает, когда услышала свое имя, чуть не сгорела от стыда и страха. Неизвестно, что же скажет ее жених. Как тогда родителям и людям в глаза смотреть? Но когда услышала первые строчки... Автор музыки Степан Сабодаш. Черновицкий композитор, хоровой дирижер, скрипач и аккордеонист. Он же руководил оркестром, игравшим вальсы, танго и польки на танцах в Черновицком доме офицеров. Сабодаш происходил из крестьянской семьи и выучился на скрипача вопреки желанию своих родителей. Еще прославился тем, что во время Второй мировой войны его игрой была очарована сама румынская королева. Она даже предложила ему переехать в Бухарест. Однако музыкант отказался. Текст песни будущего хита Степан Сабодаш увидел в 1955 году, когда Черновицкий областной дом народного творчества объявил конкурс на лучшую музыку к стихотворению «Марічка». Автором текста был студент Черновицкого медицинского института Михаил Ткач, а победителем конкурса оказался Сабодаш. Кстати, до сих пор в Черновцах каждое утро выходит на башню трубач и играет мелодию песни «Марічка». Этакие позывные города Черновцы. Ну, а мы с вами послушаем новую версию песни в исполнении Ива Бобула.

0: «Кидыши мамы» – известная еврейская песня, переведенная на многие языки и распространившаяся в разных странах. Впервые песня была написана в США около 1925 года. Автор слов и композитор Джек Эллен. По одной из версий, Эллен написал эту песню «Аида Шимаме» специально для певицы Софи Такер, у которой недавно умерла собственная ее мать. По другой версии, Софи Такер была одной из первых, но все-таки не первая исполнительница этой песни. Песня впервые была записана Вилли Говардом. Однако именно в исполнении Софи Такер песня получила популярность и стала мировым шлягером. Ива услышал эту песню в Нью-Йорке, и она ему очень понравилась. Позже в Киевском театре имени Ивана Франка на одном из концертов Ива Бобул встретился с Богданом Ступкой, который после долгих дискуссий признался, что если бы умел петь, он обязательно спел бы песню «Аида Шимаме».
1: Я эту песню слышал первый раз в Нью-Йорке, я как-то не очень знал еврейский репертуар, но в Нью-Йорке услышал, ее пел Марк Тайпер в ресторане, где мы работали. Она мне очень понравилась, я с тех пор помню. А тут просто был концерт мой сольный, я подготовил то, что у меня было английский, румынский. Думаю, давай спою и на еврейском, потому что, мне захотелось так вот спеть ее. Я записал. Дима Гершезон сделал хорошую аранжировку, он меня и научил петь по-еврейски. Вот и все. И я очень рад, что у меня есть такая песня красивая.

0: Живя и работая в Нью-Йорке, Ива Бобл очень скучал по родным и близким ему друзьям. Он пишет песни. И одна из таких песен написана для друзей.
1: Я хочу попользоваться тем, что имею возможность приветствовать своих друзей, которые находятся в Бостоне. Мари Кушнир, Сэм Тепперман, Борис, Нью-Йорк, Юра Прокупец, Андрей Кашкарев. Это мои друзья, которые я их знаю и очень люблю, уважаю всех-всех, которые уехали когда-то из Черновцов. Жалко, что Миша Мармара нету с нами. Но все равно я всех их помню. И, конечно, эта песня о моих друзьях. Я хочу сегодня спеть для них.

0: Уважаемые мои нью-йоркцы, я, конечно, пользуюсь моментом, что имею такую возможность пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, мира, всего-всего то, что я себе хотел пожелать, желаю вам, чтобы всегда было улыбки на ваших лицах, любите, будьте счастливы, всех благ. Ваш Иво Бобу.
1: Дорогие радиослушатели, вот и подошла передача к концу. Мы с вами прощаемся ненадолго. Слушайте мою программу «Мелодии украинской души» на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Ваш Александр Федоренко.

0: Білявка зима!
1: Мелодії української душі. Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: «Дэвидсон Амбуланс Ассист» – ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Подписание меморандума между США и Ираном вызвало бурную реакцию внутри Америки, причем раскол прошел не только между партиями, но и внутри лагеря самого Трампа. Снятие санкций с иранской нефтью и план создания фонда в 300 миллиардов долларов на восстановление Ирана вызвали критику даже у близких сторонников президента. Особенно показательно, что недовольство выразили те республиканцы, которые почти никогда не расходились с линией Трампа. Сенатор Билл Кессиди подвел итог так: «Иран вышел сильнее, мы слабее». Сенатор от Аляски Лиза Муркофски отметила, что потрачено много денег, погибли люди, а Иран оказался почти там же, где был до войны. Сенатор Том Тиллис напомнил о цене. Потеряны два истребителя, погибли 13 человек, ранены 365, а с момента первого удара израсходовано порядка 100 миллиардов долларов. «Мне нужно больше, чем 14 пунктов», — заявил он. Для Трампа этот растущий хор республиканского недовольства — тревожный сигнал. Без серьезных изменений финальная сделка может не пройти голосование даже в Конгрессе, контролируемом республиканцами. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
1: Да, здравствуйте, спасибо за то, что...
0: Как вы оцениваете, Семен, критику республиканцев по отношению к сделке, которую принял Дональд Трамп?
1: Я оцениваю эту критику самым положительным образом, и, так сказать, она вселяет в меня некоторый оптимизм, которую сама сделка ни в коей мере не может внушать. Вот, собственно, в двух словах, что я могу сказать.
0: Правильно ли я понимаю, что даже если конечная сделка будет подписана Трампом, ну, то есть, я имею в виду через 60 дней, или там, если они будут продлевать это через какое-то количество недель, скажем, еще, ее нужно все равно утверждать с Конгрессом, и это может не случиться.
1: Я надеюсь, что до этого дела не дойдет. Я надеюсь, что сам Трамп, он прислушивается к мнениям, когда ему, как говорится, дают сайдбэк, то он меняет свою позицию. Я надеюсь, что в данном случае произойдет то же самое. Это мы видим по многим вопросам, особенно в международных вопросах. Это постоянно происходит. Я думаю, что это оппозиция Трампу внутри республиканской партии. Он, видимо, ее не ожидал. И я думаю, что он сделает из нее соответствующие выводы. А куда дальше пойдет эта ситуация с Ираном, очень трудно предсказать, потому что Иран не разбит. Мы слышим, какой нанесен жуткий ущерб, как у него там все это подавили, то, все, 50-е. Но факт состоит в том, у них там перестреляли все их руководство, но пришло руководство следующего уровня, оно не менее твердое в смысле своей исламской ориентации, в смысле того, что для них главное для них это насаждение ислама везде, где только можно, а где нельзя, значит, надо бороться и погибать, и отправляться в рай к своим гуриям. Они к этому готовы, и в этом смысле они не понесли никакого ущерба. А то, что у них экономика страдает, так сказать, нефти не продается, блокада, да, это плохо для жизни иранского населения. Ну и что? Враги Ирана это делают. Это не ослабевает силу, так сказать, власти, понимаете?
0: Я хочу еще с вами поговорить о режиме иранском и... Вот эти заявления, как вы сказали, что мы там разбомбили все, уничтожили каких-то людей из руководства. Но по факту, смотрите, какой интересный момент. подписание этого документа, которое намечено было на сегодня изначально, и Джей Ди Венс должен был лететь в Швейцарию, отменилось, потому что Иран попросил, ну, это я мягко говорю, попросил, Иран указал в среду, что хочет подписать документ немедленно, удаленно. И американская сторона пошла навстречу. Значит, с американской стороны Дональд Трамп подписал, это понятно, а вот с иранской стороны не Хамини, хотя мы преследовали старшего Хамини и убили его, что говорит о важности роли этого человека, и теперь сын возглавляет якобы страну. А затем были сообщения о том, что Галибаф будет подписывать лидер парламента, потому что, опять же, он принимал участие в разработке якобы этого соглашения, и там есть какие-то контакты между ним и Джей Ди Венсом. Но в конечном итоге подписал Пезешкиан, президент Ирана. Как вы считаете, почему?
1: Ну, потому что в Иране, там в результате вот этого ударов, которые им были нанесены, из-за того, что был убит их главный лидер Хаменеи, и теперь его сын считается главным лидером, но его никто не видит и не слышит, то ли он ранен, то ли он вообще, его нет, то ли кто-то управляет его именем, потому что его не видно, не слышно, ни фотографий, ни одного высказывания, ничего. Поэтому, так сказать, там вообще непонятно, что. Ясно только одно, что Иран остался приверженным своим позициям, позиция, так сказать, такого религиозной автократии, и он с этого никуда не сдвигается. А то, что там подписал глава парламента или глава или президент, так не президент, там глава государства, не лидер парламента, глава государства. Глава государства, вот этот самый, значит, Хаменеи, которого нет и не видно, и непонятно вообще, существует ли он. Вот. Знаете, в этом, так сказать, одна из многих проблем. Но главная ситуация состоит в том, что Трамп испытывает очень серьезное сейчас давление внутри страны. Есть такое вот сообщение, что, собственно говоря, ближайшее его окружение, самые близкие к президенту люди, не выражая это вслух, но достаточно ясно демонстрируют, что они не согласны с этим меморандумом. Вот, это ближайшие люди, понимаете? А тут, насколько я понимаю, Трамп пошел на поводу у Джей Ди Венса, у вице-президента, который является изоляционистом, и ему вообще все международные дела до лампочки. Ему как бы не выразить, почему Венс, почему не государственный секретарь ведет эти переговоры. Это все очень непонятно. Какая-то очень странная в этом смысле у нас здесь ситуация. Такие важные переговоры, так сказать, самые, ведет вице-президент в Соединенных Штатах Америки по ее конституции и так далее. Это человек, который не имеет никаких, так сказать, строгих обязанностей. Это человек, который нужен для того, чтобы в случае, если президент, так сказать, ну, умрет или, так сказать, там окажется без сознания, чтобы он его подменил. Так было в истории, так сказать, понимаете, во времена президента Рузвельта Трумэн был вице-президентом и совершенно не знал вообще, что происходит в стране. Когда Рузвельт умер, он стал президентом, он стал вообще вести совершенно, так сказать, ну, не другую, но, в общем, во многом иначе расставил акценты и вел совершенно, так сказать, иначе страну продолжал вести. Вот. А сейчас у Трампа вице-президент занимается такими делами, понимаете? Ведет эти переговоры с Ираном. Что он в этом понимает? Что это самое? Потом, значит, существенный момент, что в эти 14 пунктов включена пункт о том, что Израиль не должен, так сказать, должен прекратить военные действия в Ливане, с Ливаном. Ну, простите, Израиль не подписывал этого договора. Израиль не имеет к этой декларации. Сейчас это еще не договор, а это же, так сказать, такой, только декларация о намерениях.
0: Меморандум о взаимопонимании.
1: Меморандум о взаимопонимании. Израиль его не подписывал. У Израиля нет никаких претензий к Ливану, ему не нужно иметь, но там сидит Хезболла, которая бомбит Израиль, и Израиль должен отвечать на это, и должен делать так, как считает нужным. Трамп давит на Израиль вместо того, чтобы давить на Иран, потому что так ему казалось легче. Оказывается, не легче, потому что большинство, или во всяком случае многие, сенаторы, большинство, еще голосования не было, поэтому трудно говорить, большинство или не большинство, но многие сенаторы и многие сотрудники правительства не согласны с этой линией. Вот такая ситуация, да.
0: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник. Ну а мы продолжаем программу. Если в Вашингтоне спорят о цене соглашения, то в Израиле подписание меморандума восприняли как удар и по стране, и лично по премьеру Беньямину Нетаньяху. Израильское правительство вообще не было допущено к переговорам и даже не увидело текста меморандума, при том, что Трамп публично заявлял, будто передал копию Израилю, и это оказалось ложью. Отношения двух лидеров за последние недели обвалились до открытой вражды. На саммите G7 Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и заявил, цитата, «без меня никакого Израиля бы не было». А ранее в телефонном разговоре, по данным источников, предупредил «Биби, будь осторожен, или очень скоро останешься совсем один». Камнем преткновения стали израильские удары по Ливану, которые раз за разом ставили под угрозу переговоры с Тегераном. Внутри Израиля гнев обрушился на самого премьера. Опрос Израильского института демократии показал, почти 58% израильтян считают, что завершение войны на нынешних условиях не отвечает интересам безопасности страны. Оппоненты Нетаньяху заявляют, что Израиль платит цену за высокомерие и слепоту премьера. При этом сам Нетаньяху, которому осенью предстоят решающие выборы, держится вызывающе. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что армия останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без ограничения по времени. Сейчас ко мне присоединяется член Республиканской партии США Борис Пинкус. Борис, приветствую вас в эфире.
2: Добрый день, дорогие. Рад быть на вашем канале.
0: Борис, можно ли сказать, по-вашему, что Дональд Трамп закинул некий топор в отношения между Соединенными Штатами и Израилем этим договором?
2: Поведение Трампа, конечно, шокирующее, потому что он, обещавший лишить Иран ядерного оружия, с другой стороны, обеспечить безопасность Израилю, сегодня практически сдает назад. По многим причинам. Ну, знаете, вы просто обратите внимание, что происходит внутри нашей партии. Сегодня раскол настолько глубок, что никто иной, как Линдси Грэм, ближайший друг Трампа, сенатор, или, например, Тед Круз, ближайший один из друзей Трампа, я не говорю о лидере уже большинства в Сенате, Джон Тюн, например, это люди, Джон Кеннеди из Луизианы, например, они все хором сегодня осуждают Трампа, говоря о том, что он предает единственного, самого надежного нашего друга на Ближнем Востоке с демократическим строем. На что Трамп говорит, что нет, этого нет, я пытаюсь установить мир. Ну, слушайте, Трамп далеко не первый, кто пытался это делать. Тот же Билл Клинтон. Давайте вспомним Билла Клинтона, когда тот пытался продвинуть два ослиных договора, Осло-1, Осло-2, с Арафатом. Когда это все провалилось, перейдем к другому демократу, Обаме, который, видите ли, заключил сделку по ядерной программе Ирана и даже обеспечил наличными деньгами миллиарды долларов, что обеспечило Ирану ту финансовую платформу, которая позволила произвести такое количество ракет, такое количество дронов, что от этого страдает сегодня и Украина, и Израиль. И несмотря на это, Трамп, конечно же, руководствуясь прежде всего своим личным благополучием внутри страны, это я имею в виду его рекордно низкая популярность в Америке, это первое. Второе, вероятность того, что демократы 3 ноября могут выиграть большинство не только в Нижней палате, но и в Верхней палате, в Сенате, причем настолько внушительно, что набрав 2/3 голосов, то есть 67 голосов из 100, они могут задолго до 3 ноября обеспечить импичмент Трампу с выводом его из Белого дома. Трамп это все понимает, и он решил таким образом, взглянув на цены на бензин, а цены на бензин, прямая корреляция с ценами на товары первой необходимости, это хлеб, молоко, мясо и многое другое, он решил, да какого черта мне нужен этот Ближний Восток? Да я удовлетворю там всех. Тем более, обратите внимание, кто его советники. Внутри страны сегодня Трамп круто повернул от Марка Рубио к Венцу, а Венц вообще ненавидит Израиль. Это видно по всем его словам. Самый свежий пример – это вчерашнее выступление на Fox News, когда он, знаете, Fox привозил знаете, фрагменты из его встречи с журналистами, когда Венц заканчивает свое выступление, обращаясь к Израилю. Слушайте, израильтяне, 2/3 оружия, которое вы имеете, это на деньги американских налогоплательщиков. Развернулся и ушел. Но это же чушь собачья. Во-первых, Америка помогает Израилю на взаимной основе. А если уж действительно занимается благотворительностью, то только ради одного – обеспечения своей собственной безопасности в центре Ближнего Востока, где корни радикального ислама. Разве Израиль не помогает Америке более чем 50% секретной информации, которая постоянно подчеркивается у нас в Конгрессе? Это именно Моссад. Благодаря Моссаду Америка имеет очень много нужного, что обеспечивает безопасность Америки. Поэтому, это, знаете, говорить об отношениях Америки с Израилем – это предмет отдельного разговора. Я сейчас хочу в этой вот нашем небольшом фрагменте акцентировать на то, что происходит внутри страны. Это если Трамп считает, что он, пожертвовав единственным самым надежным другом Израиля на Ближнем Востоке, обеспечит хорошую дружбу, например, с арабскими странами, плюс к этому с Пакистаном, плюс к этому с Турцией, я называю Турцию Пакистана, и даже Катар, который является сегодня посредником между Америкой и Ираном, так это же враги Израиля. Трампу плевать на это. Поэтому, вы знаете, у нас в Конгрессе сегодня все мной вышеперечисленные сенаторы, я бы мог продлить этот список, я уже не говорю о конгрессменах, сегодня возмущены. Положение крайне серьезное, крайне серьезное. Но если Трамп думает, что он обеспечив низкие цены на бензин, а он действительно сегодня цены на нефть на мировом рынке пошли вниз, цена упала там, до 75 даже долларов, есть разговоры, могут до 70 и дальше пойти, а это отразится на ценах на бензин до 3 ноября. Трамп считает, что народ, обыватель побежит голосовать за Трампа, чушь собачья. Почему? Да потому что по сей день, несмотря на то, что в последнее время популярность Израиля в Америке упала с 78% до 56%, все равно большинство американцев за Израиль. Они ему этого не простят на выборах. Я прежде всего делаю акцент на евангелистов. Сегодня евангелисты поднимают голоса. Самый наглядный пример, один из лидеров евангелистов, это Майк Хакаби, посол Америки в Израиле, который категорически против политики Трампа по умиротворению иранского режима, который уже 47 лет терроризирует не только Израиль, но и саму Америку и остальной мир. Поэтому положение крайне серьезное. Я бы не сказал критическое. Почему? Потому что Трампу дадут сейчас понять, что главная его опора – это электорат республиканский. Ему этого не простит. Положение крайне серьезное. Мы посмотрим, что будет в ближайшие дни. Сегодня пятница, 19 июня, будет уже официальное подписание в Швейцарии вот так называемого меморандума. Я думаю, бумажки, которые выеденного яйца не стоят. Мне это слово меморандум напоминает Будапештский меморандум с Украиной 1994 года. Нечто подобное будет и сейчас. Поэтому я все-таки считаю, что очень многое будет, знаете, уже дискуссировано в ближайшие дни, и Трампу просто не дадут слить Израиль. Я в этом не сомневаюсь.
0: Что касается Швейцарии, я должен сказать, что уже не будет подписания. Да? Сегодня не будет подписания. Удаленно подписали по требованию Ирана в среду, и сегодня никакого подписания не будет. И в завершении, чтобы отпустить вас, Борис, хочу спросить, как вы считаете, будет ли эта сделка работать, да, или же по каким-то причинам в скором времени она может развалиться? Как вы видите ее исполнение, если можно?
2: Вы посмотрите, какая глупость. Трамп не понимает, что Иран настолько обвел Трампа, что его внимание трамповское изначально на лишение Ирана доступа к ядерному оружию было переключено на Армудский пролив, раз. Второе, это значит, один из заложников, который оказался в руках Ирана. Второе, это арабские страны, по которым Иран долбал, и арабские страны не смогли защититься, даже пользуясь нашими системами противовоздушной обороны. Два. И третье, это Ливан. Вы посмотрите, Трамп не задает себе вопрос, какое отношение Ливан имеет к Ирану. Почему Иран диктует Трампу, как вести себя Израилю в Иране? Ведь иранское правительство против Хезболлы. Иранское правительство является хозяином народа, который выбрал это правительство. Но Трампу наплевать на правительство Ливана. Сегодня Трамп подыгрывает Ирану. Поэтому положение серьезнейшее. Вот сегодня плохая новость. 5 израильтян убито сегодня вот и атаками Хезболлы. Ну, как вы думаете, Трамп будет заставлять Израиль не отвечать? Это же глупость. Это же подыгрывание террористам. Более того, сейчас вот буквально самая свежая новость. Трамп решил восстановить отношения с палестинской автономией. Той самой автономией, которая субсидирует террористов и семей террористов, которые были убиты израильтянами. Вы посмотрите, насколько круто повернул Трамп. Причем, друзья мои, речь не идет только об Израиле. Речь идет о самой Америке. Словами того же Мака Хакаби, посла Америки в Израиле, одного из лидеров евангелистов, он сказал: «Не будет Израиля, не станет и Америки». Вот что происходит сегодня.
0: Борис, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был член Республиканской партии Борис Пинкус. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим «Пульс дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
3: Alec Brooke-Krasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
4: Здоровье – это то, что люди больше всего хотят сохранить и меньше всего берегут. Будьте бережливы, чтобы не кусать локти, лечите зубы. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400, 718-372-45-00.
7: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Это «Пульс дня» в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем выпуск. Министр войны Пит Хексет в Брюсселе объявил о шестимесячной ревизии американского военного присутствия в Европе. Хексет также пригрозил приостановить часть американских взносов в НАТО, если союзники не выполнят обязательства по оборонным расходам. Сейчас в Европе размещено около 80 тысяч американских военнослужащих. Конгресс уже обязал Пентагон представить план перед сокращением численности ниже 76 тысяч.
9: Европейские страны должны быть на передовой. Ряд из них уже взяли на себя эту роль, и мы это приветствуем. Они будут действовать в координации с центральным командованием.
0: Пит Хексет подчеркивает, НАТО должно стать двусторонней улицей. Америка не может заботиться об обороне Европы больше и платить за нее больше, чем сами европейские союзники. В последние недели администрация Трампа уже сократила американский контингент примерно на 5000 человек в Польше и Германии, хотя позже под давлением обеих партий в Конгрессе объявила о переброске дополнительных 5000 военных обратно в Польшу. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, сокращение участия США в силах быстрого реагирования Альянса уже вступило в силу. При этом, по данным самого Альянса, европейские союзники в прошлом году увеличили расходы на оборону на 90 миллиардов долларов, то есть на 20% больше, чем годом ранее. Заявление Хексета прозвучало за несколько недель до саммита НАТО в Анкаре, который, как ожидается, посетит Дональд Трамп. Ну а сегодня Трамп вручил медаль почета ветеранам на церемонии в Белом доме. Награду удостоены отставной второй лейтенант Джеймс Кейперс-младший и посмертно капитан Джон Рипли за службу во Вьетнамской войне, а также второй лейтенант Николас Докерри за проявленное мужество и отвагу в Афганистане 2 октября 2012 года. Медаль почета – высшая военная награда США, вручаемая за исключительную доблесть в бою. В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремели выстрелы. Полиция отреагировала на сообщение о стрельбе на пересечении 44-й улицы и 7-й авеню около половины четвертого дня в четверг. Прибывшие на место офицеры заметили подозреваемого, стрелявшего из оружия, и немедленно его задержали. Оружие изъято, пострадавших нет. На месте происшествия полиция осматривала красный автомобиль с пулевыми отверстиями. Расследование продолжается. Парад чемпионов прошел в четверг на Бродвее в Нижнем Манхэттене, самой узнаваемой улице нью-йоркских триумфов. Тысячи болельщиков Никс заняли позиции с полицейскими ограждениями еще и в предрассветные часы, некоторые ночевали на улице. По словам мэра Зорана Мамдани, это может стать крупнейшим парадом в истории города. Улицы утонули в оранжево-синем цветах команды, впервые за 53 года ставшей чемпионом NBA. Путь к титулу был головокружительным. 15 побед и 3 поражения в плей-офф, череда невероятных камбэков и финальная победа над Сан-Антонио Спёрс в субботу.
10: Это как наркотик. С тех пор, как они выиграли, я просто плачу и пересматриваю Инстаграм снова и снова. Моя подруга в Лос-Анджелесе, она тоже из Нью-Йорка. Мы не можем остановиться. Мы все еще плачем. Это эйфория.
11: Это кажется нереальным, хотя я знал, что это произойдет. Но все равно не верится. Мы выиграли чемпионат. 53 года. Это все, чего я когда-либо хотел.
0: Торнадо обрушился на округ Эффингем в штате Иллинойс. 30 домов полностью разрушены, еще 29 серьезно повреждены. Стихия прошла около половины девятого вечера в среду, всего через 25 минут после объявления штормового предупреждения. Торнадо прошел от 19 до 24 километров по северной части округа. Пожарные работали на месте до позднего вечера, ликвидируя последствия. Серьезных пострадавших нет. Бригады начали полную оценку ущерба сегодня. В пятницу обследование территории займет несколько дней. Энергетики восстанавливают энергоснабжение. Власти предупреждают жителей держаться подальше от оборванных линий электропередач. Соединенные Штаты – одна из немногих стран мира, где существует целая государственная система президентских библиотек и музеев. Традиция эта восходит к 1939 году, когда Франклин Рузвельт принял решение передать свои президентские бумаги и личный архив в собственность федерального правительства. До этого момента все документы, созданные в овальном кабинете, считались личной собственностью президента, представляете? И он мог взять их с собой, уничтожить или даже продать. Многие важнейшие исторические материалы именно так и были потеряны для потомков. Но Рузвельт рассуждал иначе. На церемонии открытия своей библиотеки в Гайд-парке в штате Нью-Йорк он произнес слова, ставшие девизом всей системы. «Нация, которая строит архивы прошлого, верит в свое будущее». В 1955 году Конгресс закрепил эту традицию законодательно, приняв закон о президентских библиотеках. Отныне каждый президент мог передать свои бумаги, артефакты и материалы в ведение Национального архива США, организации, которая принимает их на вечное хранение и обеспечивает публичный доступ для граждан. Сегодня в стране насчитывается 16 подобных учреждений – от библиотеки Герберта Гувера в Айове до комплекса Джорджа Буша-младшего в Далласе. Каждая такая библиотека – это не просто архив, это музей, образовательный центр и памятное место, посвященное конкретной эпохе американской истории. Именно в этот ряд сегодня вступает и президентский центр Барака Обамы в Чикаго. Наша съемочная группа побывала на его открытии. Давайте посмотрим, как это было. Сегодня Чикаго переживает исторический день. С самого утра здесь, в районе Джексон-парка, собираются тысячи людей, жители Саус-Сайда Чикаго, гости со всей страны и из-за рубежа, журналисты со всего мира. На специально оборудованной площадке у Midway Pleasant будет проходить публичная трансляция для всех желающих. Войти на закрытую церемонию приглашенных гостей невозможно, но быть частью этого дня может каждый. Праздничное настроение здесь чувствовалось во всем. Флаги, самодельные плакаты, объятия незнакомых людей. Для многих в этой толпе момент был глубоко личным. Среди собравшихся было немало тех, кто помнил Обаму еще кандидатом и считает себя частью его пути.
10: Для меня это что-то вроде момента, когда круг замкнулся. Последний раз я выходила праздновать, когда Барак Обама выиграл выборы в Сенат. Потом у меня появились дети, и на следующие торжества я уже не выбиралась. Быть здесь и видеть все, чего он добился, Мишель, девочек. Он оттачивал свою политику здесь, в Чикаго, и так прекрасно, что он вернулся на юг Чикаго. Я люблю смотреть на всех этих людей. Это и есть Америка. Это красота сообщества и разнообразия. Это плавильный котел. Я очень много занималась волонтерством, когда он баллотировался в президенты. Я думаю, он лучший.
0: Когда на экране появился сам Обама, толпа взорвалась овациями. Бывший президент заговорил с экрана о единстве разных религий и культур. Житель Чикаго Тадар Бахар услышал в этом послании близкое лично ему.
11: Он говорил о каждом человеке, который сюда приехал, и о том, почему он сюда приехал. Он говорил о том, что мы все единый народ. Разные религии, разное все, но это люди, которые собираются вместе, уважают друг друга и ладят друг с другом. Я с ним согласен во всем этом. Мы все должны просто ладить друг с другом. Мы все люди.
0: Сама церемония открытия проходила на берегу озера Мичиган, там, где Обама строил карьеру задолго до Белого дома. Барак Обама обратился к толпе в тысячи человек с речью, которая звучала как личное признание в любви Чикаго.
11: Наш с Мишель свадебный прием прошел в культурном центре юга Чикаго. Отсюда можно дойти пешком. Наши дочери родились прямо здесь, на этой улице. Здесь мы купили свой первый дом. Здесь наши дети сделали свои первые шаги. Здесь, в отеле на Lakeshore Drive, я начал свою кампанию в Сенат штата Иллинойс, раздавая крендельки и газировку, вступая на путь, который невероятным образом привел к этому дню. Поэтому для меня этот центр не мог находиться больше нигде. Это выражение благодарности, признание того, что почти всем самым дорогим я обязан людям этого города и этих окрестных районов.
0: Обама подчеркнул, центр задумывался не как памятник прошлому, а как живое пространство.
11: Мы спроектировали этот центр не как безжизненный мавзолей. Я слишком молод для этого. И не просто как место, где можно увидеть платье Мишель, хотя я понимаю, что это станет главной достопримечательностью. Мы хотели, чтобы это было живое, яркое празднование сообщества, место, где мы учимся вместе и делимся радостью искусства, музыки, спорта и игры. Потому что именно в такие моменты мы вспоминаем о нашей общей человечности.
0: Мишель Обама обратилась к мужу напрямую, и ее слова звучали как итог 8 лет в Белом доме.
10: Я знаю, что это было непросто, но за все это время не было ни секунды, чтобы стоять рядом с тобой не вызывало во мне трепета. 8 лет в горниле, и ни разу ты не расплавился от жара, ни разу не позволил этому ожесточить тебя. Вместо этого ты использовал это, чтобы раскрыть свою истинную суть. Упрямый оптимизм и непоколебимое мужество, ослепительный блеск ума и непритязательную порядочность.
0: В финале своего выступления Мишель Обама заговорила о значении центра в нынешнем политическом моменте, не называя имен, но явно имея в виду происходящее в стране сегодня.
10: Я знаю, это трудно осознать сейчас, когда все кажется перевернутым с ног на голову, когда факты и вымысел сливаются воедино, когда пытаются заставить замолчать, ограничить доступ к образованию, обесценить разнообразие, стереть неудобные страницы нашей истории. Я надеюсь, что это место сможет стать передышкой от всего этого, хотя бы ненадолго. Я надеюсь, что оно сможет вновь зажечь оптимизмом, сопереживание и амбицию, которые всегда питали величайшие перемены в этой стране.
0: Нужно отметить, что самые сильные эмоции толпа приберегла именно для появления на экране Мишель Обамы. Несколько женщин не скрывали слез.
10: Я плакала. Мне очень понравилось. Это было так трогательно. Мы смотрим на нашу будущую женщину-президента, правда? Я испытывала много эмоций, не только за себя, но и за будущее. Она поддерживает эту надежду живой. Это событие историческое.
12: На церемонии присутствовали трое других бывших президентов США, бывшие главы иностранных государств и звезды музыки Стиви Вандер и Брюс Спрингстин. Центр стоимостью 850 миллионов долларов открывается для публики в эти выходные. Это крупнейшая единовременная инвестиция в южную часть Чикаго за последнее столетие.
0: На этом мы прервемся на рекламу, но никуда не уходите. Сегодня мы решили сделать кое-что особенное. Все-таки пятница, и мы приготовили для вас удлиненный выпуск «Пульса дня» и постараемся обойтись совсем без политики, насколько это будет возможно. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
13: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
16: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
17: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
16: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
18: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
0: Это «Пульс дня» в эфире. Мы возвращаемся, продолжаем программу. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Вы знаете, этот сегмент хочу провести без политики. Тем более у нас сегодня есть и потрясающий гость Андрей Олейников, учитель математики средней школы из Калифорнии. Андрей, приветствую.
19: Приветствую,
0: Артем. Спасибо большое. Я слежу за инстаграмом твоим и, честно говоря, в восторге от тех тем, которые ты поднимаешь, рассказываешь. Я человек далекий от школы, и для меня каждый момент реально интересен, поэтому я особенно благодарю тебя за то, что нашел время поговорить. И есть разные темы, которые мы подготовили сегодня, основываясь на твоем инстаграме, конечно, чтобы обсудить и получить твои комментарии о том, что происходит в американской школе. Давай начинать.
19: Самый главный миф об Америке. В Америке очень плохие школы. Привет, меня зовут Андрей, я работаю в американской системе образования уже третий год. И как специалист я могу сказать, что это абсолютная неправда. Почему? Потому что программа создана по возрасту. То есть, например, здесь ученик 7 класса, это как ученик в России 6 класса. И они проходят абсолютно те же темы по математике, что они проходили в других странах СНГ. Но откуда взялся этот миф? Я не знаю. Может быть, это зависть к Америке, может быть, что-то еще. Здесь, как и везде, есть ученики прилежные, ученики, которыми занимаются родители, и ученики, которые ничего от жизни не хотят, не хотят учиться, и им, в общем-то, ничего не надо. Они просто сидят и саботируют процесс. Им дают контрольную работу, они ее просто не решают. Я уверен, у вас были точно такие же ребята в классе. Так что дело не в образовании, не в самой системе, а дело в подходе детей и их родителей. Если ребенок не заинтересован, и его родители тоже не заинтересованы, каким бы педагог ни был крутым, он не сможет его заинтересовать.
0: Итак, стереотип номер один. Американское образование самое плохое, и вообще американские ученики – это одни из самых глупейших в мире. Ну, расскажи, так, как много комментариев об этом ты получил.
19: Я получил очень много комментариев, особенно любимое у людей написать, что наше образование, особенно советское образование, самое лучшее. Но давайте развеем все-таки этот миф. Я считаю, в Америке образование неплохое, по крайней мере, школьное, с чем я связывался. Я считаю, оно на очень высоком уровне, не хуже точно, чем у нас. Но многое зависит от школы. Если мы возьмем условно сельскую школу где-то там в СНГ или сельскую школу здесь в США, конечно, учителя, скорее всего, будут похуже, потому что финансирование ниже, зарплата ниже. Ну и, скорее всего, в сельской местности в целом уровень образования детей и их родителей ниже. Поэтому город тут выигрывает и в СНГ, и здесь. Но что касается именно стереотипа про Америку, я, если честно, не знаю, откуда он взялся. Я думаю, это какое-то веяние пропаганды, то, что мы самые лучшие, мы круче всех, а американцы глупые. А на самом деле тут, что меня удивило в Америке, что здесь есть accelerated classes, то есть классы, где дети изучают программу на год или на два года вперед. И там такие сильные дети, я даже не могу вспомнить, что в моей школе, где я учился в России, были такие...

0: люди попали на плохое образование, они попали в плохую школу, скорее всего, или в плохой район.
1: Я сейчас хочу поговорить о тех комментариях, которые оставляют люди под твоими постами, в первую очередь о качестве образования. Давай посмотрим. Итак, вот, тогда почему детки, которые приезжают к нам во флоридскую школу из России, Китая и Индии, всегда уровень выше на 2 года в математике и науке? Мы, если что, по рейтингу во второй самой лучшей государственной средней школе во Флориде. Моему рожденному в США ребенку безумно скучно в школе, даже в самых продвинутых классах, и он не любит школу по этой причине. Такой комментарий. Идем дальше. Как интересно, спихиваете, пишут, свою некомпетентность на ученика и их родителей. Вы обязаны заинтересовать ученика. Ваше участие в успехе ученика, который самомотивирован, 10%, то есть вашей заслуги нет. А есть заслуга генетики и родителей, которую вы и школа себе приписывают. А заслуга учителя в успехе ученика не самозамотивированного, 90%. То есть вы как учитель 0. Но виноваты дети и родители, когда учитель ставит 2, он ее ставит не ученику, а себе. В Америке не плохие, а самые плохие школы. Каждая лягушка хвалит свое болото, так что не надо. И здесь же еще под комментарий. Все это рокфеллеровское образование готовят послушных сущностей для господ. Ну, комментарии, скажем, такие действительно серьезные. Вы на это все отвечаете?
0: Ну, я стараюсь отвечать по мере возможности. Иногда я понимаю, что, скорее всего, это боты или просто какой-то троллинг в мою сторону. Это, в общем-то, добавляет мне узнаваемости в сети. То есть, если есть какие-то комментарии, это хорошо. Но я понимаю, что люди либо как-то обозлены, либо они просто никогда не были в США, наверное. И я бы хотел еще дать комментарий насчет первого, ну, точнее, прокомментировать первый пост, не пост, а комментарий, что написали люди про иммигрантов, и ты, Артем, меня спрашивал про иммигрантов как раз-таки, почему дети часто идут вперед. Ну, во-первых, да, бывают такие случаи, что ребенок идет вперед, но это далеко не всегда, потому что главная проблема детей-иммигрантов – это прежде всего язык. Какой бы человек ни был умным, если он не умеет коммуницировать, не умеет разговаривать на том языке, на котором здесь учат, он очень быстро по успеваемости скатится вниз, потому что у него есть какой-то багаж знаний, но он не может получать новые знания по причине отсутствия нормальной коммуникации, поэтому надо уделять внимание языку. Что касается того, что есть дети, которые приезжают и идут на 2 года вперед, да, такие есть, но я думаю, это связано прежде всего с тем, что иммигранты — это, скажем так, кто приезжает в США, особенно из СНГ, это обычно образованные люди, да, то есть это не иммиграция, как из Мексики очень часто, да, то, что мексиканцы приезжают, кто-то без образования, или из Латинской Америки люди приезжают без образования. Люди уже с каким-то бэкграундом, они образованы, ну и, соответственно, они передают эти знания детям. И очень многие родители из СНГ, они нанимают репетиторов, чтобы ребенок учился лучше и шел вперед. И также и родители из Китая и из Индии, они тоже очень много внимания уделяют образованию детей. Американцы, по моим ощущениям, как-то проще к этому относятся, но ходит ребенок в школу, то есть это больше как про времяпрепровождение, может быть, для некоторых родителей воспринимается. Но я думаю, это все-таки дело в родителях.
1: Но есть еще такое, скажем, соображение о том, что когда люди переехали в Америку, и ребенок пошел в школу, он там сам адаптируется с языком, он какое-то время проведет, значит, со своими одноклассниками и выучит английский язык. Как вот в этот момент работает понимание, скажем, успеваемость ученика?
0: Я делал об этом видео в Инстаграме, и мне некоторые родители писали, что ребенок мой за месяц научился говорить по-английски с нуля, и сейчас лучше всех в классе. Но я не знаю, что там можно за месяц выучить в плане того, что научиться говорить по-английски с нуля. Мне кажется, нет. Я всю жизнь учу английский, и мне кажется, мне еще долго его учить и учить. Вот. И я как бы, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, сколько мне надо еще освоить. Поэтому я думаю, это миф, или тоже люди просто хотят поязвить. А у меня есть ученики, я еще

0: занимаюсь репетиторством. И те, кто русскоязычный, только приехал. Есть примеры ребят, у кого был такой средний уровень английского, и у них был уровень английского, позволяющий хоть как-то коммуницировать, понимать учителя и общаться с одноклассниками. Вот такие дети, они растут в плане языка, потому что они не замыкаются, и им просто надо улучшить свой язык, да, у них есть какая-то база. Ну, а дети, кто приезжают сюда с полным нулем, особенно в возрасте, ну, скажем так, от 12-13 лет, и если у них в школе есть русскоязычные, они просто замыкаются в этом комьюнити и демотивируются, потому что они ничего не понимают, язык учить сложно, долго, и результат не мгновенный, поэтому им очень тяжело. А если нет русскоязычных, то два пути. Либо ребенок замыкается в себе, либо ребенок как-то пытается адаптироваться и пытается выбраться. И всем родителям, родителям-иммигрантам я рекомендую, если ребенок испытывает трудности, и у вас есть финансовая возможность, лучше наймите ему репетитора и ускорьте этот процесс адаптации, чтобы ребенок как можно скорее заговорил и начал уже развиваться в плане языка, а не просто ходил в школу и сидел на уроках.
1: Но есть еще другие мифы. Ты об этом делал видео. Я предлагаю посмотреть. Внимание.
0: А правда ли, что в Америке детей намеренно не учат географии? Да, мы намеренно не учим их географии, потому что не хотим, чтобы они знали, что бывают страны лучше, чем Соединенные Штаты. А правда ли, что программа в Америке намного слабее, и американские школьники очень глупые? Это абсолютная правда. Мы намеренно делаем программу слабее, чтобы дети не были слишком умными. Ведь чтобы платить по кредиту и по налогам, не нужно знать, что такое квадратное уравнение и логарифм. Ну и финальное. А правда ли, что пол меняют прямо в школе? Да, конечно, это абсолютная правда, и это самый большой страх многих родителей. В нашей школе пол уже поменяли в столовой и в кабинете музыки.
1: Итак, квадратные уравнения все-таки. Учат ли детей в Америке квадратным уравнением?
0: Да, учат, и это программа 8 класса, квадратное уравнение. Насколько я помню, когда я учился в России, кажется, мы проходили в 7-м. То есть по возрасту тут программа совпадает. Просто тут ребенок идет в школу на год раньше, и 7-й там, это 8-й здесь. И, соответственно, все предметы так. Да, конечно, учат. Даже учат логарифмам и интегралам. И я могу сказать, что в старшей школе уровень математики на достаточно высоком уровне. Может быть, даже местами выше, чем в СНГ.
1: Мы, конечно, сегодня это так смеемся, и кажется, это несерьезно. На самом деле есть вопросы здесь и более серьезные. Это тот вопрос, та тема, которую ты поднял о смене пола. Действительно, многих родителей волнует эта тема, как с детьми разговаривают в школе об этом, да, что говорят. Вот ты мог бы рассказать, приоткрыть эту ширму, рассказать нам, как это происходит?
0: Да, я могу рассказать, но могу рассказать то, что знаю. Я не знаю, как это проходит в начальной школе, уроки полового воспитания, но, по крайней мере, в средней и в старшей я знаю по рассказам моих учеников, что там происходит. Смотрите, там ничего такого нет в этих уроках, но почему-то родители наши очень сильно боятся, и некоторые даже говорят, не поеду в демократический штат жить, потому что там уроки полового воспитания, а в республиканских там все окей. Но
1: действительно так? Уроки полового воспитания проводят только в демократических штатах?
0: Я думаю, нет на самом деле, но есть вот такой стереотип. Что там происходит на этих уроках? Там никого ни к чему не агитируют, не склоняют. Там детям рассказывают про болезни, передающиеся половым путем, и про то, как надо предохраняться, как правильно предохраняться, как избежать беременности и так далее. То есть такой урок, мне кажется, на самом деле достаточно полезный, потому что многие родители, они не берут на себя эту обязанность поговорить об этом с детьми, хотя тема очень важная, тема касается жизни, и поэтому они...
1: Но, с другой стороны, наверное, да, волнение родителей заключается в том, в каком возрасте это происходит. Если, вот ты говоришь, это в начальной школе, да, происходит, то, может быть, действительно рано.
0: Смотри, Артем, я про начальную школу не знаю. Я вот единственное, что слышал, как мне объясняли тут американцы, как это происходит. В начальной школе детям рассказывают про тело. Какое тело у женщины, какое тело у мужчины. Например, в средней школе рассказывают уже про то, какие бывают болезни и так далее. А в старшей уже там непосредственно про предохранение и как избежать нежелательной беременности. То есть это все зависит от класса, то есть им в начальной школе не рассказывают все и сразу.
1: Я хочу попросить тебя рассказать немного о себе. Как вообще так получилось, что ты стал учителем? То есть ты в своей стране, я не уточнил, прости, до интервью, ты приехал из России. Да. Ты в России был учителем или ты здесь стал учителем?
0: Я в России никогда не работал учителем в школе, но у меня был опыт преподавания, когда я учился в магистратуре и в аспирантуре. Я для бакалавров проводил отдельные пары в рамках практики. Я вообще работал финансовым аналитиком, и мое первое образование – бакалавриат в экономике, и так или иначе я был связан с цифрами. Но когда я эмигрировал в США, я сначала, как и все, наверное, сменил несколько эмигрантских работ в течение полугода, и потом я задумался, а какие навыки я еще могу применить здесь свои из прошлого, чтобы начинать не с нуля, а уже иметь какой-то бэкграунд. И, кстати, в финансы я пытался устроиться, прошел много интервью, но я думаю, мой английский, может быть, был недостаточно хорош, или предпочитали взять какого-то местного кандидата с местным опытом. Не могу сказать, почему не получилось, но я эту идею убрал и решил попробовать себя в образовании. И мне попалась вакансия, школа искала человека, который владеет одним из иностранных языков, помимо английского, им нужен был кто-то с русским, арабским, китайским, корейским, испанским и еще пару языков. И я откликнулся на эту позицию, и буквально через пару дней меня пригласили на интервью, мне предложили тест по математике, и я начал работать. Ну, я начал работать как коу-тичер, то есть как второй учитель в классе, потому что, чтобы работать основным тичером в классе, то тебе нужно получить как бы license, либо teacher's credentials, как мы здесь в Калифорнии это называем. Система...
2: В Нью-Йорке 9 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии Наталья Быстрицкая. Мирные переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня в Швейцарии, не состоятся. Вице-президент Джей Ди Венс, который должен был отправиться на переговоры, не полетел в Бюргеншток. Логистика этих переговоров никогда не была предсказуемой, сообщили в администрации. По данным источника CNN, Иран запросил гарантии прекращения боевых действий в Ливане, прежде чем продолжить переговоры. Посредники работают над урегулированием этой проблемы. Guardian отмечает, что отмена стала неожиданностью. Десятки чиновников Белого дома, а также представители СМИ уже находились в Швейцарии, готовясь к визиту сторон. Крупнейшие круизные компании сообщают о резком изменении целевой аудитории. С начала прошлого года спрос на каюты Single Seniors вырос на 90%. Как ожидается, уже через 2-3 года численность пожилых американцев-одиночек превысит численность пожилых пар. Новая тенденция объясняется ростом продолжительности жизни и увеличением численности вдовцов. На некоторых направлениях численность пенсионеров-одиночек достигает 70%. Многие из них признаются в нежелании сидеть дома в четырех стенах. Круизные лайнеры, которые будут спущены на воду в 2030-35 годах, имеют до 50% одноместных кают. Эксперты не исключают увеличение этого показателя до 80% к 2050 году. Натали Портман исполнилось 45 лет. Свой день рождения актриса отметила в Италии, а снимками из поездки поделилась в Инстаграме. Ранее стало известно, что Портман ждет третьего ребенка. О своей беременности от продюсера Танги Ди Табля она сообщила в интервью Harper's Bazaar. От бывшего мужа, хореографа Бенджамена Мельпье, у Натали двое детей, сын и дочь. Пара со скандалом развелась после 12 лет совместной жизни. Мельпье попался на измене с 25-летней экоактивисткой Камиле Тьен.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
6: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на «Дэвидсон Радио» сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
13: Мы любим Нью-Йорк.

0: Ну что, у всех сразу возникли ассоциации потрясающего, совершенно незабываемого танца Умы Турман, музы Квентина Тарантино. Это удивительная вещь. Спасибо Чаку Берри, спасибо Акмалю Тахирову. Всем привет, я Лена Вишневецкая. Мы все дружно желаем вам хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Почему начала с этой музыки, попросила Акмаля, согласился, потому что на протяжении каждой недели я собираю какие-то любопытные вещи для того, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями, и сохраняю их у себя в папочке виртуальной. Вот Ума Турман, почему сегодня так? Потому что у каждого слушателя, наверное, Ума Турман ассоциируется с таким, наверное, каким-то спортивным костюмом, точеный профиль, вот эти вот синие, голубые, бездонные глаза. Она просто какая-то недосягаемая. А знаете ли вы, что в переводе на наш язык общечеловеческий имя Ума в переводе с санскрита означает «блаженство». Я сама об этом узнала совсем недавно, потому что сохранила удивительное интервью папы Умы Турман. Вот сейчас мы выключим свет голливудских прожекторов на минуточку и подумаем о человеке, который произвел на свет эту прекрасную актрису. Я не знала, что отец Умы Турман, ушедший в мир иной, покинувший тело, как говорят буддисты, 16 июня в этом году в возрасте 84 лет Роберт Турман был профессором Колумбийского университета. Он прожил на самом деле невероятно насыщенную жизнь, оставил после себя колоссальное наследие. Если кому-то интересно, почитайте его интервью. Он смог соединить, его обожали студенты, называли его Боб, он смог каким-то волшебным образом соединить между собой мир Запада и мир созерцательного Востока. Поразительно, человек, состоящий в браке 44 года, живя в нашей стране и пользуясь всеми благами цивилизации, являлся другом Далай-ламы и проповедовал буддизм, несмотря на то, что читал лекции прогрессивным студентам Колумбийского университета, одного из лучших университетов нашей страны, выпускающий из своих стен лучших специалистов, которые нарасхват во всем мире. Он размахивал руками и рассказывал о квантовой физике. Он рассказывал о теории относительности. Он цитировал Кастанеду и Вуди Айлона. Он рассказывал какие-то буддийские притчи. Он рисовал на доске какие-то непонятные формулы и схемы, и в его аудитории всегда царила гробовая тишина. Поразительный был человек. К чему я вам это все рассказываю? К тому, что я не предлагаю и не агитирую вас стать буддистами ни в коем случае. Просто оказывается, люди, которые ведут осознанный образ жизни, люди, которые готовы в чем-то уступать, люди, которые готовы заглушить в себе гнев, люди, которые готовы наблюдать, люди, которые готовы расти над собой, узнавать что-то новое, они, оказывается, уже немножко буддисты. И я узнала, что благодаря Роберту Турману я узнала, что и Будда на самом деле был ученым, потому что он отвечал на вопросы жизни и смерти. И Будда в свое время, как выяснилось, предсказал бесконечную делимость атомов. Вообще, те вещи, о которых говорит этот мыслитель, мне кажется, они могут пригодиться человеку в любом возрасте. Тем более, что, как говаривал Будда, по словам профессора Турмана, мы перерождаемся ровно через 49 дней после ухода, что тоже интересно. Я охотно в это верю, мне это нравится. Еще он говорил о счастье. Он говорил, что счастье, реальность – это счастье. Он говорил о том, что жизнь сама по себе – это нирвана, и каждый из нас ее способен ощутить, потому что она живет в каждом человеке. И реальность намного сильнее вымысла, потому что те истории, которые нам подбрасывает жизнь, жизненные сюжеты, они, конечно же, намного интереснее любого телесериала. И правда мощнее иллюзии. Иллюзии мы как-то создаем сами, стараемся, а реальность уже существует. Почему я сегодня про Турманов начала, потому что наткнулась на любопытную новость, вернее, на две. Это три фрагмента таких небольших, прежде чем мы поздороваемся с Викторией, которая обязательно присоединится к нашему эфиру чуть позднее. Жительница штата... Нет, сначала вот про... Сначала про монаха. Индийский монах, вот я сегодня прочла, уже 5 лет непрерывно стоит на ногах. Можете себе представить, 5 лет. И он говорит, что его цель – очистить душу и приблизиться к богу Шиве. И для выполнения обета своего он полностью отказался от сидения и сна в лежачем положении. И вот он выдерживает эту экстремальную нагрузку на протяжении 5 лет. Он использует, значит, такие специальные подвесные конструкции, которые его поддерживают за руки, как будто на качелях он немножко раскачивается. И он на руках может облокачиваться на такую деревяшку рамообразную. Ему там помогают в этом монастыре волонтеры. Конечно, у него жуткие проблемы с ногами, но между тем он жив и относительно здоров, потому что они там используют всевозможные мазилки. У человека есть цель. Я не знаю, является ли он примером для подражания. Это вопрос, так сказать, каждый может задать самому себе. Но то, что это пример какого-то стоицизма невероятного и телесных возможностей, и силы духа, это безусловно. И третий момент. Вот здесь, в штате Висконсин, Сара Левин отпраздновала свой 109-й день рождения. Я всегда обращаю внимание на долгожителей, не тех, которые просто дожили и находятся в очень плачевном состоянии. Это просто человек-функция остался, когда немощь. А люди, которые сохраняют здравый ум и остаются активными. Вот 109-й день рождения Сара Левин встретила в окружении своей многочисленной семьи внуков и правнуков, друзья, соседи, товарищи по интересам. И когда, разумеется, ей был задан вопрос о том, чтобы она поделилась своим секретом долголетия, Сара ответила очень просто. Много ходить и избегать фастфуда. Все очень легко и просто. И по ее словам, она всю жизнь старалась придерживаться относительно здорового питания. И даже после 100 лет она продолжала вести активный образ жизни, перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и зимой в прошлом году успешно справилась сразу с 2 серьезными вирусными заболеваниями. Почему меня так сильно заинтересовали возможности вот таких людей? Потому что возможности рядового американца, они совсем не совпадают с потребностями. Мы поговорим об этом сегодня непременно. А то, что касается здоровой еды, так я всегда настаиваю на том, что мы можем поправить свое здоровье, нам для этого всего лишь нужно изменить рацион питания и чуть-чуть подкорректировать образ жизни. Да, двигаться нужно непременно. Но это просто обязанность человека, который хочет жить в здравии. А для того, чтобы показатели вас не подводили, показатели там сахара, состояние ваших анализов крови и так далее, попробуйте немножко разнообразить свой рацион морепродуктами, овощами и фруктами. Потому что морепродукты – это не только удовольствие, это здоровье, это энергия, это настоящий природный источник силы. Там и омега-3, там и йод, там и натуральный белок, словом, все, что требуется для того, чтобы поддержать и сердце, и сосуды, и показатели крови. Направляю ваши стопы к нашим друзьям. 282 Брайтон Бичевеню между 2-м и 3-м Брайтоном. Есть такой морской бутичок, называется он Number One Caviar. Там есть и Руша, и Веруша, которые вам предложат на выбор великолепную зернистую, никогда не замороженную черную икру, паюсную икру, каспийскую икру, осетровую икру, мою обожаемую калугу, и на выбор невероятное количество всевозможной рыбы и красной икры. Словом, это не бутик, это просто песня здоровья. 718-701-0506, 718-701-0506. Этот бутичок выбирают люди, которые ценят свою жизнь здесь и сейчас. Ну, а если нужно кому-то чего-то поболее, то звоните моей подруге Анастасии. Настена, привет тебе, привет. И там можно затариться, там, где все начинается, там, где вы можете полюбоваться на все сертификаты, убедиться в том, что Brooklyn Seafood – это дистрибьюторы, которые распространяют по всей территории нашей страны лучшую икру и морепродукты. 718-715-09-69, 718-715-09-69, банка черный, банка красный, жизнь удалась. Brooklyn Seafood. Всегда и навсегда. Сейчас чуть прервемся и займемся, так сказать, основным меню, когда потребности среднестатистического американца, ну, никак не могут сравняться с возможностями.
1: 620 AM Радио. Дэвидсон Радио.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект Support Дэвидсон Радио.
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
0: Продолжаем нашу программу. Еще раз всем салют. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. И обычно мы к нашему эфиру приглашаем Викторию Салкиндер, с которой говорим о заботе, о социальной поддержке, о качестве жизни наших старших близких. Виктория – эксперт, которая знает всю абсолютно подноготную этой системы изнутри. И вот, Вика, привет, если ты с нами, сразу отвечай.
9: Привет,
0: на...
9: Привет, я с вами, конечно. Привет, привет, Лена, привет, Акмаль.
0: Ну, что
9: привет,
0: нам делать,
9: дорогие,
0: Вика?
9: Привет, дорогие радиослушатели.
0: Что нам делать, дорогая,
9: как всегда,
0: Виктория?
9: Быть спокойным и, как всегда, нужно сосредоточиться на том, что идут очень большие перемены, точнее, они уже пришли. Очень много чего меняется, и лучше становиться оно не будет. Поэтому нужно сосредоточиться и постараться максимально понять систему для того, чтобы получить как можно больше услуг для себя и своих близких, тем, которые в этом нуждаются. Паниковать по этому поводу абсолютно не стоит, потому что изменить все равно мы ничего не можем. Остается только понять и принять.
0: Вика, так ты буддист, получается, потому что ты...
9: Да, я
0: Ты буддист, потому что вот, например, ты слышала, я сегодня вспоминала ушедшего от нас профессора Колумбийского университета Роберта Турмана. Он говорил, что вот, например, если вы с чем-то не согласны, а очень многие люди, которых коснутся и коснулись уже изменения в системе медицинского страхования, они, конечно же, не согласны. И если кого-то кто-то обидел и закипает гнев, он рекомендовал сделать паузу, вот как ты говоришь, не волноваться, да, что мы не можем это изменить, схватить реакцию за хвост и спросить себя, зачем мне гневаться? Зачем мне на кого-то орать и что-то выплескивать? И как еще можно на это среагировать? Задайте себе этот вопрос. Он говорит, вот в этой паузе, когда вы задаете себе этот вопрос, вы глотнете немножко свободы и побудете немного Буддой. А без свободы, говорит, ну никак никуда, потому что и сравнивает ум людей с радиоприемником, у которого настроена только одна станция, и люди не подозревают, что может звучать совсем другая музыка. Но, Вика, у тебя есть пульт управления, который может...
9: Этим радио?
0: Да, не только радио. Путь управления... который может помочь человеку настроиться, скажем, на какую-то другую эмоциональную волну и пойти по правильному пути, дабы не потерять все то, что сегодня урезают. А я почему так это витиевато пришла к этому вопросу? Потому что у меня очень близкая приятельница пришла в аптеку в очередной раз за так называемым рефилом. А это оказались всего лишь какие-то там витаминные добавки. А ей говорят, что, а вы знаете, да, рефил есть, но ваша страховка больше не покрывает это лекарство. Она говорит, как не покрывает? Ну вот так. Так в прошлом месяце же все было нормально. Но это разбирайтесь, пожалуйста, со страховкой. И все. И она мне позвонила в такой панике. Я говорю, ну что ты не нашла там... 27 рублей или что-то для того, чтобы купить вот это лекарство. Она говорит, нет, нашла, они мне там подсказали вот примерный аналог, то, чего мне нужно. Она говорит, да, конечно, я купила. Она говорит, ну, как тебе нравится, куда звонить, куда обращаться. Вот, пожалуйста. К чему нам готовиться? К чему готовиться, Вика? Расскажи.
9: Ну, смотри, все возвращается на, скажем так, на круги своя. Просто за время пандемии и за время предпандемии и вот таких политических, скажем так, неурядиц, то одни, то другие, белые пришли, скидывай сапоги, знаешь, а красные пришли, одевай сапоги. А вот во время этого всего люди немножко потеряли реальность. И люди потеряли реальность, потому что все начало восприниматься как должное. Как должное то, что люди, которые приехали сюда и не имеют никаких документов, имели полностью все бенефиты, медицинские страховки, допустим, там пенсии и так далее и тому подобное. Не принимайте меня превратно, я не против этого. Я просто за то, чтобы система была упорядочена. И еще больше я за то, чтобы системой пользовались люди, кому это действительно нужно, потому что когда действительно нужно, это беда, а не просто так, потому что я хочу. И еще я за то, чтобы люди прежде всего, в чем самая большая, я считаю, вот проблема, это не в переменах, а проблема в том, что никто никому ничего не объясняет. И незнание рождает панику, незнание процесса, незнание того, что может произойти. Например, раньше люди все привыкли, что вот человек, у которого есть Medicaid, допустим, пожилой человек, у которого есть Medicaid, Medicare, у него re-certification, то есть переоформление документов, да, подтверждение того, что ничего не изменилось, что человек жив, что находится на своем месте, происходило раз в год. Сейчас это не так. Сейчас это может происходить раз в полгода. Это может происходить раз в 3 месяца. То есть больше такого, что... если что-то, систему, как бы триггер какой-то есть в системе, например, вы получили какую-то компенсацию, допустим, у вас была гипотетически авария когда-то, прошло 5 лет, и вам государство выплатило деньги. Да, вам заплатили 12 тысяч долларов, например, там какая-то страховая компания, вы их положили на свой счет, или пошли в кеш-кассу, окешили эти деньги, и вы считаете, что их не видно. Все закончилось, потому что все видно. И буквально через пару месяцев или сразу же иншуренсная компания Medicaid получает информацию о том, что вот у этого человека там 3 месяца назад прошел вот такой-то вот чек на 12 тысяч долларов. Или это кошмар, и все заканчивается на этом жизнь, и у вас никогда не будет Medicaid? Нет. Или вам на какое-то время могут закрыть Medicaid? Да. Или его можно переоткрыть? Конечно. Поэтому, что злиться, что пугаться и чего бояться? Бояться ничего не нужно. Нужно просто правильно сложить свою документацию так, чтобы вы могли доказать, что вы эти деньги потратили на ваши нужды. То есть вы заплатили, например, рент квартиры, потому что вы не знаете, что будет с вами дальше, вперед. Или вы, я не знаю, купили там за это время, вы сидели на специальной диете, у вас есть, допустим, чеки из магазинов, или вам для этого нужен был какой-то дополнительный supply, или вы покупали какие-то витамины, саплименты. Это просто нужно правильно все сложить, показать то, что денег у вас больше как бы нет, если их нет. И дальше как бы ваш Medicaid можно переоткрыть и получать все бенефиты, так сказать, дальше. Теперь Essential Plan. Это план, который был придуман во время пандемии, Обамы, я уже не знаю чего, вот, под который попадали в основном люди, которые были, в основном это люди, которые были с непостоянным статусом проживания в Америке, которые приезжали, уезжали, или у тех, у которых был такой достаточно колеблющийся инком. Ну, как-то так, скажем, грубо. Вот. А после этого сейчас этот Essential Plan отменен полностью, его больше нет. И теперь не надо пугаться слова straight Medicaid, то есть просто Medicaid. На сегодняшний день становится, как это было годы назад, самой лучшей страховкой. Самая лучшая страховка, которую раньше врачи не хотели принимать, теперь все врачи очень хотят принимать Medicaid и Medicare. Straight Medicaid теперь номер один, потому что покрывает абсолютно все. Если у вас есть какие-то вопросы, которые происходят с тем, что у вас вам прислали ресертификейшн, допустим, два раза подряд, и вы не понимаете, что происходит, почему это случилось. Может быть, когда вы оформляли вашу страховку, которая была вашему супругу или супруге дана, и вы писали, это называется spouse refusal form. Больше это не работает, так как было годы назад. Для того, чтобы сделать spouse refusal form, должны быть очень-очень веские как бы аргументы для этого, а не просто так, заполнили, но мы живем в одной квартире, и все хорошо у нас. Больше такого нет. Теперь все оценивается, если вы состоите в официальном браке, то оценивается это все, сколько лет вы прожили вместе, какие у вас совместные накопления и так далее, так далее, так далее. Опять же, пугаться этого тоже не нужно. Нужно просто правильно все распределить. Ребята, раньше было все то же самое. Я начинала работать, когда была еще только касса. Не было никаких managed long-term care-ов, не было никаких дополнительных фактически программ. То есть они были, PACE-программа была, И были еще другие программы, но о них мало кто знал. NHTD-программа существовала, CDPAP существовал, но о них мало кто знал. И попасть, например, на CDPAP-программу занимало где-то около полугода. И так же, как на NHTD в то время. То есть и весь вот этот процесс, долгий процесс, он действительно как бы оставался только тем, кому он реально был нужен. Okay? А тем, кому он был не нужен, люди, наверное, о нем даже и не знали.
0: Вик, давай вот. Я твой номер телефона назову, чтобы люди звонили, обращались за помощью. Наверняка кто-то возжелает стать вашим пациентом. 917-834-33-43, 917-834-33-43, Виктория Салкиндер, она эксперт, знающий всю подноготную систему Home Care и вот все те сдвиги, которые переживает сфера ухода на дому. Вот Виктория вам объяснит и расскажет, как защититься, как не потерять, как найти, как получить, как сохранить. Вот очень важный вопрос, на мой взгляд. Люди уже многие ощущают то, что происходит определенное сокращение. Никаких добавок еще пока никто особо не видел и сильно не хвастался. Сегодня по закону кому положена бесплатная сиделка, вот, например?
9: А человек, который обладает медикейтом.
0: Вот этим чистым, о котором ты только что сказала.
9: Неважно каким, неважно каким. То есть если человек болен, и у него, например, Blue Cross Blue Shield, или Fidelis, или, я не знаю, Health First, или любой, но Medicaid, потому что только Medicaid покрывает систему Home Care. Единственная страховка, которая это покрывает, это Medicaid. Только они дают. Вот если у человека есть Medicaid любой, желательно, если есть Medicare, тогда это немножко проще процесс оформления. И, хотя они очень похожи. И у человека есть заболевание, при котором этому человеку нужна помощь, вот таким людям мы помогаем добиваться того, чтобы был им дан сервис. Сейчас не так, как это было 1.5 лет назад. Это совсем не так, когда давали всем подряд сервисы, лишь бы подписал какой-то доктор или пришла медсестра, и там две баночки с лекарством непонятно каким, и дали всем все подряд. Сейчас все не так. Сейчас система вернулась полностью, как это было вот где-то, ну, я начинала лет 25 назад, где-то вот в это время было такое оформление, вот начало вот этих как бы хоум-керов. То есть что это означает? Вам нужно подтверждение вашим заболеваниям, вам нужно, чтобы у вас были лекарства, которые подчеркивают, что у вас эти заболевания, и нужно правильно пройти assessment, то есть интервью двойное с медсестрой от штата, ровно так же, как это было раньше. Если вы проходите все это, то тогда вы можете получить сервис, постоянный сервис по уходу на дому. Есть очень много таких маленьких зацепочек, которые, ну вот знаете, как хороший адвокат, наверное, или хороший доктор знает какие-то свои маленькие принципы работы, где можно помочь людям, как бы, чтобы это пройти. Потому что наши люди, бедные, несчастные наши люди, которые иммигранты, всего боятся. А не надо бояться. Просто нужно правильно говорить о своих заболеваниях. Мы вообще выходцы из бывшего Советского Союза, а сейчас это поколение, это вот поколение уже не моей бабушки, это поколение моего папы, которому уже вот по 80 лет. И это те люди, которые не привыкли жаловаться. Они стойкие оловянные солдаты, которые не привыкли жаловаться. И когда к ним приходит, допустим, медсестра, и что-то их спрашивает, то они рассказывают очень скудно. И порой даже стесняются говорить о том, что с ними происходит. Ну, вот мой папа, например, в жизни не скажет там, что там, как ему тяжело там снимать или одевать штаны. Например, вот, что он совершенно не такой человек. Хотя я знаю, рядом с вами должны быть ваши дети, которые должны быть очень правильно подготовлены. Или если у вас нет детей и доверительных людей, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы поможем вам максимально правильно и законно обойти все острые углы для того, чтобы вы могли получить хоум-кер-сервис. Мы это делаем ежедневно, мы это делаем очень успешно, мы это делаем с большим трепетом и любовью к вам, к нашим пациентам. Наши пациенты всегда номер один.
0: Вигда, еще раз номер телефона твой назову. 917-834-33-43, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Да, Вик, продолжай, у меня еще пару вопросов будет по теме,
9: соответственно. Теперь еще такие перемены. Мы продолжаем поднимать часы. Не верьте в то, что говорят, что это невозможно. Если человеку действительно нужно, это возможно. Не так, как мне вчера позвонил человек и сказал, а я хочу маме на 3 дня live-in. Окей, пожалуйста, давайте разберем у мамы заболевания. Никаких. А почему вы хотите, чтобы у мамы было 24 часа сервис? Но меня не будет в эти дни дома, и я бы хотел, ей 78 лет, чтобы за ней присматривали. А какие у нее заболевания? Никаких. А вот такого я сделать не могу. А просто не могу. Не на что опереться.
0: Да ладно, человеку, Вик, у человека уехать надо. Ну ты что, не можешь маме помочь? В конце концов. Может, человек едет жену себе подбирать куда-то в соседний штат.
9: Может быть, и God bless, то есть всем все, но я, к сожалению, вот такие моменты поправить не могу. Этого сделать не могу. А что могу сделать, это помочь людям получить Medicaid. И если у вас, например, пенсия превышает, допустим, ваша пенсия 2500, а, допустим, допустимый максимум на Medicaid – это 1850 на одного человека. Могу помочь сделать пул траст, оформить правильно сервис, могу помочь вот с такими сервисами. Обязательно, пожалуйста, ребята, я могу ответить на вопросы, но, пожалуйста, пожалуйста, очень вас прошу. Я не, как вам сказать, книжка 911, которой можно позвонить и по 40 минут рассказывать про то, что вы планируете через 8 лет выходить на пенсию или... Как вам спланировать вашу старость через 20 лет? А простите меня, пожалуйста, у меня не хватает на это времени, ни у меня, ни у моих девочек. И мы занимаемся теми людьми, в первую очередь, которым реально нужна помощь. И реально нужна помощь в данную минуту. И те, кто становятся нашими пациентами, мы, конечно, их опекаем.
0: Со всех сторон они в безопасности.
9: Да. Они в безопасности, у них нет проблем, когда они получают бумаги, они не нервничают. У них, а точнее, они начинают нервничать, но успокаиваются. А у них нет проблем, мы максимально стараемся людям, которым положено, не всем, как оказалось, положена продуктовая помощь. Оказывается, вот Manage Long-Term Care, то есть иншуренсные компании, не пропускают определенные, как бы вот, ну, чтобы были продукты. То есть не всем дают продуктовые наборы на ежедневное.

0: опеки. Вот этим людям мы помогаем подать на то, чтобы получить кондиционеры и кухонный суплай тоже. То есть все, что есть, это холодильнички, это макровейв, это какие-то вот суплай. То есть мы помогаем все это оформлять через наш замечательный партнер, это Kings Bay Y. Вот, с которым мы работаем очень плотно, и девочкам огромное спасибо там, которые очень хотят и поддерживают как бы нашу русскоговорящую комьюнити и очень много для, делают для того, чтобы все-таки наша комьюнити получала как можно больше бенефитов, доходила до наших иммигрантов. Это касается деток, всех деток. Не обязательно детки должны быть больны. Это касается деток с продуктами, а деткам больше помогают на питание. Это не инкам никакой, это не дополнительные деньги. Это не идет вам в инкам, это не влияет на ваши статусы. Это вот мамы, дорогие, любимые мамы, у которых по четверо детей, по трое детей, и в семье есть, не дай бог, больной ребенок, да, ребенок-солнышко. Пожалуйста, вот мы помогаем получить этому ребенку сервисы и все остальным деткам получаем, помогаем получить продуктовые наборы. Точно так же вот с пожилыми людьми есть различные программы, которые мы максимально стараемся как бы помочь. Где-то вы не заплатили за макровейв, и вам это дает лишние 200, 300, 400 долларов для того, чтобы купить себе дополнительные продукты. Теперь есть программы, которые покрывают, если у вас Medicaid и Medicare, есть определенные программы, которые дают даже по 960 долларов на раз в 3 месяца. Это либо на еду, либо на уплату квартиры. Окей. Если вы находитесь, например, в реабилитационном центре, с вами что-то случилось, вы находитесь в реабилитационном центре или вы уже после госпиталя дома, и вы не можете, вы одинокий человек, вы не можете полностью, у вас нет денег оплачивать ваш рент. Ребята, платите столько, сколько вы можете. И если вы становитесь нашим пациентом, то тогда мы помогаем вам оформлять программу, которая оплачивает вашу задолженность, называется «Ваш отдел». Мы проходим с вами все круги ада. Я не делаю это для всех, сразу говорю, не звоните мне, пожалуйста, не называйте меня Викуленька, я таковой не являюсь, не забирайте мое время, пожалуйста, потому что есть люди, которым очень нужна помощь.
1: И для этих людей, сейчас... для этих людей напомню номер телефона Виктории Салкиндер 917-834-33-43. 917-834-33-43. Если нет возможности записать или запомнить, да, вы, пожалуйста, перезвоните нам на фронт-деск. Лена вам подскажет номер телефона Виктории Салкиндер. Да, Вик, продолжай.
0: Да, еще раз извиняюсь за моих четвероногих друзей.
1: Да ничего, тут все нормально. Это главные, да. Это главные буддисты семьи.
0: Это главные буддисты семьи, они вообще руководят всем домом постоянно.
1: Скажи мне, пожалуйста, вообще из всего вышесказанного, как-то мне не сильно весело, конечно, стало.
0: Потому что я веселей.
1: Да, ты нет, не в этом дело. Ты всегда очень спокойно, здраво рассуждаешь, очень ты успокоить можешь аудиторию, и что это нет безвыходных ситуаций.

0: И всегда можно найти легальный, законный выход, даже если человек вот случайно попал в госпиталь, а у него ничего нет. Ты до этого рассказывала много об этом, что вы поможете, ваше агентство, ты скоординируешь все действия там и со страховкой, и с больницей, и пациент придет домой, вот, и там его уже будет ждать, так сказать, человек, который будет за ним ухаживать. Дело не в этом. У меня вопрос в следующем. Как ты видишь вообще вот все это будущее? Как тебе, как говорит мой сын, высматривается будущее в плане ухода на дому? Надо только на себя полагаться или все-таки за границей нам поможет?
1: Нет. За границей нам поможет.
0: За границей
1: нет,
0: нам поможет.
1: Это просто сейчас идет момент. Эта программа никогда не уйдет. То есть помощь пожилым людям никогда не уйдет. Сейчас просто мы попадаем в такую как бы часть процесса, когда идет очередная перестройка. Не буду говорить некоторых слов, с чем это связано, да? Не
0: волнуйся, твое междустрочье, да, мы прочли очень внимательно.
1: Да. Не у всех с головой порядок, вот то в одну сторону побежали, то в другую. И сейчас происходит, то есть все идет в обратную сторону, так как я уже сказала. Значит, что будет происходить? Все откатится назад к программам, которые будут убирают middlemen. Стараются максимально убрать вот эту вот средний пласт, то есть вот manage long-term care, они сейчас терпят самую большую, так сказать, перетрубацию. Останется всего лишь 4-5, может быть, иншуренсных компаний, которые будут продолжать делать MLTC, это manage long-term care, но вообще все уйдет в программу MAP, уйдет все назад в так называемую, ну, может быть, будет по-другому называться, кассу. Это Medicaid, Medicare. Рано или поздно программа NHTD. И, конечно, всех толкают на программу PACE, которая, в принципе, очень хорошая программа. Ничего плохого в этом нет. Окей? Ничего плохого в этом абсолютно нет. А значит, для работающих людей, которые, я не хочу никого оставить за бортом, для работающих людей, для моих золотых хомотендов, которые сейчас очень тяжело работают на филдах и действительно достойны, чтобы у них была страховка или хотя бы спокойствие. Ребята, мы, во-первых, для всех моих хомотендов, те, которые со мной. Ничего никогда не боимся. Вы знаете мой номер телефона. Я объясню, как обращаться с теми страховками, которые у вас остались. У нас есть в офисе брокер Анечка, которая занимается страховками, и она доступно объяснит, как ушел Essential Plan и что пришло на место Essential Плана. Особо ничего не пришло, но, по крайней мере, как с этим правильно обращаться. И еще мы очень стараемся и спешим. Пока говорю это заранее, но мы стараемся создать свою... Для, опять же, своих работников мы стараемся создать такую нишевую продукцию. Очень спешим сделать такую страховку, которая будет покрывать нужды, хотя бы минимальные нужды людей. То есть это доктор, это лаборатория, это вот, ну вот все, что нужно до госпиталя.
0: Вика, не рассказывай, чтобы не сглазить. Я тебя очень прошу.
1: Не буду. Просто хочу вот успокоить людей. Не буду.
0: Да, пожалуйста.
1: Не запатентировала свои изобретения, знаю, потом начнут говорить, что вот все мы так, а что там Виктория сказала?
0: Ничего.
1: Что они там с Леной
0: Вика,
1: опять
0: главное,
1: говорят?
0: Вика, главное, чтобы говорили, как говорят те же мудрецы, если тебе говорят, там в спину плюют и кидают камни, запомни, значит, ты впереди. Так что это нормально.
1: Вот всегда.
0: Плохо, когда, нормально. Плохо, когда не говорят. У нас время просто заканчивается. Я напомню еще раз, господа, всем нуждающимся. Виктория Салкиндер, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Не знаю, куда движется система, но обеспечить себе спокойное будущее вам помогут в офисе Виктории Салкиндер. Грамотно, вовремя, легально. Все будет оформлено как надо, пройдете все комиссии без потерь, а самое главное, что сможете выжать максимум из того, что положено по закону. Так что, как говорится...
1: И с вами будут разговаривать очень вежливо.
0: Защита есть, и Виктория умеет за нее бороться. Вик, спасибо, как обычно, за интересный и честный ответ.
1: Ребят,
0: до
1: спасибо.
0: Встречи. Акмалюшка, обнимаем с Викторией в четыре руки. Спасибо.
1: Очень,
0: пока.
1: Очень сильно. Пока.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали нашу сегодняшнюю программу вот этим замечательным фрагментом из квинтета, фортепианного квинтета Франца Шуберта, который многим известен под именем «Форель», потому что, как вы слышали, тема знаменитой песни Шуберта «Форель» звучит в этом квинтете, а в первой скрипке вы, наверное, узнали Даниила Лозаковича, за роялем знаменитый японский слепой пианист Нобу, очень хорошая группа, другая группа поддержки, что называется, но там прекрасный виолончелист по имени Пабло Фернандес Кастро, очень хороший альтист. В общем, квинтет великолепных музыкантов. А играют они в эглиз, то есть в церкви, на фестивале Вербье. И сегодня у нас пойдет речь об этом замечательном фестивале, на котором я впервые побывала в 2003 году, а потом была там еще 2 или 3 раза в течение вот последних лет, 23 с тех пор прошедших, и каждый раз находила там для себя что-то интересное. И не одно, а много. Именно там я открыла для себя тогда еще 11-летнего Даниила Лозаковича, обратив внимание на его уникальный талант. Именно там я имела возможность слушать в самых необычных сочетаниях Марту Аргерих с Мишей Майским, с Стефаном Изерлисом, с разными другими исполнителями в дуэте с Евгением Кисиным и так далее. И, конечно, фестивальный оркестр под управлением самых разных дирижеров, в том числе Джеймс Левайн, Валерий Гергиев, Жанна Андрея Назеда и так далее и тому подобное. Фестиваль Вербье в этом году пройдет в 33-й раз. И о том, что там происходит, чем он отличается, в чем его прелесть, мы сегодня поговорим. И почему туда стоит ехать, несмотря на то, что Швейцария очень дорогое удовольствие, но один раз в жизни все-таки в этом месте надо побывать. Но сначала я отвечу на вопрос, который мне несколько раз задавали, в том числе и музыканты, которые никогда не были на этом фестивале, и зная, что я там была, они спрашивают, а ну что там такого особенного? А я бы сказала так, что главная особенность, что нигде, может быть, сейчас уже в других местах тоже, но по сути, скорее всего, нигде вы не найдете на таком маленьком пятачке, потому что Вербье – это маленький, это даже не город, это деревня. И была точно деревня, когда только это начиналось. Сейчас они, конечно, разрослись, но все-таки до известных пределов. На таком пятачке, на маленьком узком пространстве вы встречаете такое количество музыкальных звезд, которые там идут на репетицию, идут с репетиции. Вы можете прийти на репетицию и послушать. Вы можете встретить их в кафе. Вы можете остановить их на улице. И кроме этого, вы видите их в концертной ситуации не похоже ни на какую другую. Потому что то, что они на 2 недели собираются в одном месте, дает возможность им выступать в совершенно неожиданных сочетаниях, в неожиданных камерных ансамблях друг с другом, когда они в течение, например, зимнего сезона не могут этого сделать никак, потому что у каждого свое длинное расписание сольных концертов или концерт-выступления с оркестром. Они разъезжают по разным странам, и вот тут на 2 недели в изумительных пейзажах на чистом воздухе Швейцарии они встречаются, они в какой-то степени отдыхают, они вместе музицируют. Эта атмосфера музицирования совместного, она абсолютно неповторима. И если вам удается ее подслушать или подсмотреть, находясь на концерте, я вас поздравляю. Вы получите гигантское удовольствие и воспоминания на всю
жизнь. Вот еще один фрагмент такого концерта. Опять же, в Иглезе, вот в этой в церкви, где проходят часто камерные выступления и сольные концерты, и куда очень трудно попасть, потому что там мало мест. Но, слава богу, Медичи ТВ делает какие-то записи. Deutsche Grammophon выпускает отдельно эти записи в качестве альбомов и компакт-дисков. И мы послушаем с вами фрагмент из фортепианного квартета Дворжика. Дайте нам, пожалуйста, его послушать. Видите, 24-й год.

А каждый раз, слава богу, репертуар камерной музыки велик, и поэтому можно каждый раз услышать что-то новое. И Дворжика, и Брамса, и Шуберта в огромных количествах, и современную музыку. Правда, современной музыки там, ну, она появляется в небольших сравнительно дозах, но интересных. Ну, а теперь немножко об истории фестиваля. А вот этот человек, которого вы сейчас увидите на фотографии, его зовут Мартин Экстрём. Его все очень хорошо знают в музыкальном мире. Он совершенно легендарная уже фигура. А родился он в Стокгольме. Он швед. Отец его был известным в Швеции скульптором. А учился Мартин в Стокгольмском университете, изучая историю музыки и русский язык. И потом одна из первых его работ была организация концертов. И в этом он преуспел, потому что человек был очень активный всегда, с молодых лет, и таким же остается. Активный, энергичный, обаятельный и очень хорошо знающий, что происходит в музыкальном мире. Поэтому он вскоре начал работать в Париже в музыкальном агентстве «Опера и концерт», опять же, продолжая организовывать оперные и концертные события. Он много лет провел, работая с Караяном, в качестве консультанта, ассистента, помогая ему находить интересных солистов. А он в 1986 году вместе со своей женой тогдашней, Барбарой Хендрикс, замечательная певица, и их двумя детьми, переехал в Швейцарию. В Швейцарии они жили, но он работал повсюду, работал в качестве консультанта с крупными звукозаписывающими компаниями, работал, в частности, такая была французская звукозаписывающая компания «Эрато», компания «Deutsche Grammophon» и так далее. В общем, он знал всех в музыкальном мире. И, живя в Швейцарии, любя лыжный спорт, он ездил кататься на лыжах зимой в городок Вербье. Городок, который зимой был полон народу, любителей горных лыж, французская Швейцария, а летом вымирал. И тогда Мартин стал думать о том, как бы ему сделать музыкальный фестиваль. Вот в этом месте. И в 1994 году прошел первый музыкальный фестиваль в Вербье. Тогда это был только фестиваль камерной музыки. Но буквально в течение нескольких лет он оброс спонсорами, людьми, которые верили в Мартина, и выдающимися музыкантами, включая Марту Аргерих, которая очень любила там выступать, потому что было тихо, потому что аудитория была небольшая, и можно было играть ее любимую камерную музыку. Мы знаем, что Марта Аргерих не очень любит выступать как солистка. Она любит коллаборейшнс. А вскоре возник фестивальный симфонический оркестр. Потому что фестиваль был не только фестиваль, но академия, школа. Школа для молодых музыкантов, которые на примере выдающихся мастеров старшего поколения и беря их уроки, мастер-классы или индивидуальные уроки, могут летом развиваться, расти и готовить себя к большой профессиональной карьере. Оркестр академический, вот эта академия называется, он возник, по-моему, в 2000 году уже, и главным дирижером был Джеймс Левайн, который каждое лето приезжал, репетировал. Во-первых, ребят отбирали со всего мира. А две недели, иногда три недели до начала фестиваля они репетируют, они изучают репертуар, который им придется играть. Они занимаются индивидуально с оркестрантами из ведущих оркестров мира.
и проводит репетиции с дирижерами, и в конце концов в течение фестиваля они дают целый ряд концертов с программами, которые становятся все более сложными и богатыми. А фестивальный оркестр, состав его каждый год обновляется, но не на 100%. То есть делается так, чтобы ребята могли по 2, иногда по 3 года работать в этом оркестре. То есть тот, кто поработал 2-3 года, он уже уходит дальше куда-то. Некоторые из них переходят в новый еще один оркестр, камерный фестивальный оркестр. Там уже играют, можно сказать, ветераны юношеского оркестра. И есть еще уже недавно совсем создан совсем такой детский оркестр. То есть мы знаем, что теперь ребята очень рано начинают изучать струнные инструменты, духовые инструменты, и вполне можно было создать, и он существует, очень интересная такая детско-подростковая программа. То есть фактически три оркестра, каждый со своей программой, каждый со своими дирижерами, репетициями. Камерным оркестром дирижирует уже много-много лет руководит Такош Надзь, выдающийся венгерский музыкант. А что касается главного фестивального оркестра, то после того, как Джеймс Левайн ушел, там им руководил несколько лет, пару лет, по-моему, Валерий Гергиев. А сейчас, насколько мне известно, как бы одного главного дирижера нет, но есть разные музыканты. И вот в этом году будет Эсса-Пекка Салонен, выдающийся дирижер, особенно в сфере современной музыки, Джан-Андреа Назеда и многие, еще целая группа, Василий Петренко приезжает, будет вести несколько программ, Михаил Плетнев продирижирует оркестровой программой. Они все разные, и это очень важно для молодых музыкантов. Можно, ну, как бы чувствовать стиль каждого дирижера. И не случайно из этого фестивального оркестра вышли музыканты, которые теперь являются профессионалами высочайшего качества и играют в оркестрах всего мира, от Бостонского симфонического до Венской филармонии. Причем я помню очень хорошо, когда я первый раз приехала и только как бы изучала с открытыми глазами, что там происходит, я тогда было еще радио при «Новом русском слове», где в «Новом русском слове» я опубликовала тогда целых 6 статей по следам фестиваля Вербье, а для радио я сделала довольно много интервью с этими молодыми музыкантами, и каждый из них рассказывал о том, каким образом он прибыл в этот фестиваль, и тогда, ведь это были 2000-е годы, Россия только-только открылась, и было довольно много ребят из бывшего Советского Союза, очень и очень талантливых и интересных. Вот такая была история. Теперь давайте посмотрим, как выглядит Вербье. Следующая фотография. Вот она. Это вид, один из видов, один из многочисленных видов. Если вы подниметесь на фуникулёре, или можете пешочком попытаться, или на велосипеде. Вот вам откроется вид на Вербье и другие окрестные деревни, каждая из которых находится в такой ложбинке. И иногда, если они расширяются, то они поднимаются как бы по холмам швейцарским. Конечно, заснеженные швейцарские Альпы вдалеке, ледники, фуникулёры обязательно, и потрясающей красоты пейзажи, иногда очень тихие. Сам городок, как я сказала, очень небольшой. Это одна из центральных площадей. Там, кстати, проходят довольно часто джазовые концерты. А следующая фотография приведет нас к главному концертному залу, который называется «Комбин». И этот концертный зал – это фактически гигантский тент на 1500 мест, вокруг которого вот такие маленькие тенты там, под некоторыми из них проходят лекции предконцертные, под некоторыми из них продают напитки и еду, а можно посидеть, можно прийти заранее. Комбин хорош всем, кроме
акустики, которую пытаются каким-то образом улучшить, но не очень получается. Пока что это единственное место, где можно делать большие симфонические концерты. И, тем не менее, они там проходят, и очень интересно, и записи звучат очень и очень хорошо. Другое очень важное место – это вот эта самая церковь, откуда мы слушали фрагменты из камерных ансамблей. Колокольня видна издалека, церковь сама маленькая довольно-таки, и внутри следующая фотография нам покажет зал. Вот видите, какой он? Деревянные скамейки, не ожидайте, что там будет очень удобно сидеть, вот. Такое вот интересное окно потолочное, довольно скупой интерьер, но нам это и не нужно. Главное, что там ставят, там, где должен быть алтарь, там ставят рояль и дают концерты. Но поскольку мест мало, то уже сейчас на многие из этих концертов билеты распроданы полностью. Есть то, что называется waiting list. Пойдем дальше. Концерты проходят под открытым небом тоже. По утрам есть специальные утренние концерты, потому что много молодых ребят, им хочется играть, и они могут играть, они очень хорошо это делают. И они проводят такие утренние концерты, экскурсии где-то на холмах над Вербье. А недавно построили вот такой как бы свод для музыкантов, чтобы спрятать их от солнца и дождя. И вот они под этим куполом играют, а публика может рассаживаться, видите, сколько народу может разместиться на одном из холмов предгорных альпийских. Вот так. И, по-моему, это все. Нет? Да. Спасибо. А много, как я говорила, интересного в истории произошло этого фестиваля, и было много выдающихся музыкантов. И самые необычные сочетания, и одно из таких сочетаний, я хочу, чтобы мы с вами хотя бы фрагмент послушали. В 2007 году в квинтете фортепиано Шостаковича встретились Вадим Репин, Владимир Фельцман, Джанин Дженсен, и другие. Дайте нам послушать этот фрагмент.

0: Вот такой фрагмент. Жалко, что не все, но очень интересно. Трудно поверить, что это было всего 9 лет тому назад. Как я уже сказала, фестиваль проходит в этом году в 33-й раз. И я хочу вам сказать, что он откроется очень интересным концертом. 16 июля. Причем интересно, что я этого не видела. Это недавнее сравнительно добавление. Это как бы вступление к фестивалю. Это не официальный концерт самого фестиваля. Это как бы церемония открытия, в которой участвуют местные музыканты. Точнее, коллективы. Коллективы, потому что Вербье находится в кантоне Вале. И вот коллективы этого кантона, они очень хорошие. Это ансамбль медных духовых инструментов, даже оркестр, я бы сказала, и очень хороший вокальный ансамбль. И вот они дают специальный концерт, как бы вступление к фестивалю. А на этот концерт, это все в зале Комбин, и это будет билеты немножко дешевле, чем на основные концерты фестиваля, но можно приехать и как бы подготовиться к началу, к праздничному началу этого самого фестиваля. А самый первый концерт 17 июля, это ну просто головокружительно трудная программа для оркестра. Почему? В первом отделении будет звучать последняя сцена с монологом Брунгильды из «Гибели богов» или «Заката богов» Вагнера. Это колоссальной красоты музыка, но это Вагнер, это очень сложно. Мишель де Янг будет солисткой. Надо много репетировать. Но это еще не все. Потому что главную часть этого вечера займет гигантская, малеровская по своим масштабам симфония Оливье Мессиана под названием «Турангалила». Это симфония о любви. А симфония для гигантского симфонического оркестра, в котором Мессиан, он написал ее в конце 40-х годов, он долго над ней работал, и премьера ее дирижировал Леонард Бернстайн в 49-м году. Но когда это он писал, Мессиан писал эту симфонию, то он искал абсолютно уникальные, необычные сочетания. Поэтому кроме огромного симфонического оркестра со всевозможными добавками, там есть очень большая и сложная партия фортепиано, которую обычно играют очень хорошие музыканты. Я напоминаю, что Бостонский симфонический оркестр недавно записал «Турангалилу» и играл ее с Юджи Ванг за фортепиано. То есть, как говорится, кого-нибудь не посадишь. В записи, которую мы будем слушать, там будет Донахью, один из известнейших, крупнейших английских пианистов. На фестивале Вербье в этом году партию фортепиано в симфонии Оливье Мессиана «Турангалила» будет играть Люка де Барг. А дирижировать будет Саланен, замечательный дирижер, который особенно хорош именно в работе современной музыкой. Нам надо уходить на рекламную паузу, после которой мы послушаем очень красивый фрагмент из этой абсолютно сказочной симфонии. Не уходите.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
2: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
3: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
4: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
5: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
1: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
6: Здоровье – это то, что люди больше всего хотят сохранить и меньше всего берегут. Будьте бережливы, чтобы не кусать локти, лечите зубы. доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
7: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я рассказываю о фестивале Вербье, который проходит в городке высоко в Альпах, в швейцарских Альпах, во французской Швейцарии. Кстати, как туда ехать? Надо лететь до Женевы или ехать до Женевы, как хотите. А можно до Милана, но потом надо обязательно ехать на поезде. И в известном месте под названием Мартини пересесть на другой поезд или на автобус, или на такси, которое вас привезет наверх, вот в этот самый городок Вербье. Так вот, Вербье откроется в этом году 16 июля вступительным концертом, а главный концерт фестивального оркестра молодежного под управлением Эса-Пека Салонена состоится 17 июля, и там будет исполняться, в частности, симфония Оливье Мессиана «Турангалила». У нас нету записи под управлением Салонена, но есть запись второй части, которая называется «Песня любви», а под управлением Саймона Раттла. Тоже неплохо. Дайте нам ее. Лондонский симфонический оркестр. Не пугайтесь, потом будет по-другому.

А вот маленький только фрагмент из этой гигантской симфонии для огромного состава Люка Дебарг будет в течение фестиваля Вербье. Он еще даст сольный концерт, он будет выступать с оркестром. А это одна из очень хороших традиций фестиваля Вербье. Ну, в Карнеги-холле мы знаем перспективы, которые показывают каждого музыканта, выбранного Карнеги-холлом, с разных сторон, как бы, как солисты, как ансамблисты, как дирижер, может быть, и так далее. В Вербье не надо ждать долго до следующего концерта выбранного солиста. Вы можете в течение 2 недель услышать одного и того же музыканта и в ансамбле, и в сольном концерте, и с оркестром, и, может быть, даже и как дирижера. В частности, Михаил Плетнев так будет выступать. То есть в этом отношении, опять-таки, это тоже очень интересная сторона фестиваля Вербье. Кроме того, что там еще очень интересно, концертные исполнения опер. Ну, потому что мы знаем, что музыканты молодые должны быть готовы к тому, чтобы работать не только в симфоническом оркестре, но и в оперном театре. И там совсем другая специфика, и работа с певцами требует других условий и других усилий. А для этого и сами певцы хотят тоже учиться, и академия имеет вокальные классы, и классы фортепиано и так далее. И поэтому молодые певцы, которые участвуют в академии, занимаются в академии, они получают возможность выступать и на сцене вместе со звездами приглашенными. И вот в этом году будет концертное исполнение «Травиаты», и будет, так поступают все Моцарта. Год Моцарта, теперь все играют Моцарта и исполняют Моцарта, что всегда приятно и интересно. Так поступают все. Хорошая, но не такая популярная опера, как «Свадьба Фигаро», скажем. И тем интереснее ее послушать лишний раз в концертном исполнении. А кто еще будет участвовать в фестивале? Конечно, сонм замечательных пианистов. Кроме Дебарга, это будет Александр Конторов, Евгений Кисин, Николай Луганский, которого в Америке редко услышишь, Михаил Плетнев, как я уже сказала, Марта Аргерих, Кирилл Герштейн, Андрес Шиф обязательно приедет, будет играть в ансамбле с Евгением Кисиным. Будут такие Мао Фуджита, даст сольный концерт и будет в ансамблях играть. Юнчань Лим приедет. То есть очень много музыкантов, которых мы знаем, но кроме этого есть музыканты, которые известны только пока в Европе. До Америки они еще не доехали. Их можно услышать будет в Вербье. И, повторяю, в самых разных комбинациях. Евгений Кисин даст сольный концерт почти в самом начале, в первую же неделю фестиваля. И у него очень интересная программа, в которой, в частности, будет Крислериана Шумана. А я давно не слышала Кисина в этом замечательном произведении. Кисин несколько раз записывал его. И я хочу, чтобы мы послушали маленький фрагмент из шумановской Крислерианы, но это аудио. А видеть вы будете обложку одного из его компакт-дисков. Давайте послушаем.

Изумительное совершенно исполнение. И очень интересно, как сегодня Евгений Кисин трактует Крислериану. Там будет в этой же программе объявлена еще пьеса Шопена, пьеса Листа. Как всегда, у Кисина очень насыщенная программа, интересная. Ну, конечно, романтиков он играет как никто. Но будут и выдающиеся скрипачи. По-моему, Даниил Лозакович ни одного года теперь не пропускает, чтобы не приехать в Вербье. Будет он и в этот раз. И опять-таки и сольный концерт, и с оркестром, и во всевозможных ансамблях. Будет Миша Майский, конечно. Будет Джошуа Белл. Не знаю, как часто он приезжает в Вербье. Мне кажется, что в этом году он будет там чуть ли не в первый раз. Ну, всех не перечислишь. И, повторяю, довольно много новых имен. Михаил Плетнев тоже даст сольный концерт. И продирижирует оркестром. Интересно, что он в свою сольную программу тоже поставил Крислериану. А с оркестром он будет играть второй фортепианный концерт Шопена. И я очень хотела дать вам послушать этот фрагмент, но у нас он есть, однако в исполнении Плетнева десятилетней, если не больше, давности. Но тоже очень интересно, опять-таки, чтобы сравнить. Я не знаю, кто дирижер, не могу узнать. Но, скорее всего, это Государственный симфонический оркестр, которым сам Михаил Плетнев когда-то руководил. И это выступление в Большом зале Московской консерватории. Давайте послушаем. Второй концерт Шопена.

А вот такая запись, она, конечно, с помехами, потому что это старая, но все равно играет очень хорошо. Услышать Михаила Плетнева, это ради одного этого стоит поехать на фестиваль Вербье. Только, пожалуйста, пойдите на их сайт и посмотрите, есть ли еще какие-то билеты. Потому что они расходятся очень быстро. Как только становится известно расписание, все раскупается. Вербье. Как пишется Вербье? Ви, как Виктор. И, как Е. Ар. Би. Ай. И. Ар. Вербье. А у них есть сайт. Его очень легко найти через Google. И пойдите, посмотрите, узнайте все подробности, узнайте, как туда ехать, а главное – расписание и есть ли билеты. Если концерт в комбине, где 1500 мест, там проще. Но если концерт камерный в церкви, могут быть проблемы. Если денег нет совсем, то вы можете просто приехать и походить на бесплатные концерты под открытым небом. Кроме этого, на фестивале Вербье есть очень большая программа популярной музыки. Прекрасный европейский джаз, великолепные оркестры латиноамериканской музыки. Есть такие типа кабаре представления. В общем, музыка и искусство на любой вкус на фестивале Вербье, который начинается 16 июля и продлится, по-моему, до 2 августа в этом году. Он обычно длится 2-2 с половиной недели, и все. Вот такие дела. Но есть и много другого. В частности, интересная очень новость пришла из Метрополитен Оперы. Метрополитен Опера, ее оркестр и некоторые солисты отправляются на европейские гастроли. Дело в том, что гастролировать американским оркестром довольно дорого, как мы знаем. Но, к счастью, у Метрополитен Оперы есть хорошие спонсоры, которые помогли, и оркестр едет на несколько очень важных фестивалей. В конце августа их можно будет услышать на лондонском Промсе или Променад. Это знаменитая серия концертов, которая начиналась, как называлась, Променад-концерты, а теперь это называется просто Промс. Это серия концертов в фестивальном Альберт-Холле. Если будет время, я более подробно о ней расскажу. Но факт тот, что Альберт-Холл огромный, там не всегда идеальная акустика, но зато приходит очень много народу, билеты сравнительно недороги, и приезжают музыканты из разных стран мира. Правда, в этом году, наверное, их становится все меньше и меньше, потому что из-за Брекзита проблемы с визами, и в результате некоторые оркестры вообще едут на европейские гастроли, но пропускают Лондон. Метрополитен Опера не пропускает Лондон, даст во время Промс два концерта. Потом они, 26, по-моему, 27 августа, потом они поедут в Люцерн, где знаменитый фестиваль, международный фестиваль фактически лучших оркестров мира. И они дадут там концерт. Это будет программа, кстати, которую вы уже слышали. Нет, она завтра будет, 18 июня, она будет в Карнеги-холле. Четвертая симфония Малера и песни на стихи Рюкерта с Джойс Ди Донато в качестве солистки. Изумительная программа, дирижирует Яник Нежесиган. И, конечно, Яник Нежесиган будет дирижировать во всех европейских выступлениях этого оркестра. И в конце они приедут в Париж. Это будет уже первые числа сентября, потому что в Париже в начале сентября проходит фестиваль оркестра де Пари. Мы знаем, что в Париже для оркестра де Пари создали очень хороший концертный зал, Парижская филармония. Он, правда, не в центре находится, а немножко на обочине, но его очень любят и туда ходят, ездят, посещают его, и там оркестр Метрополитен Оперы тоже даст

два концерта. Вот такое вот европейское турне. Кстати, в прошлом году, если не ошибаюсь, они вообще не ездили никуда. А до этого у них был азиатский тур. Они довольно часто ездили, когда главным дирижером был Джеймс Левайн. Но, в общем, это сделать не так легко, особенно оперному оркестру, хотя оркестр Метрополитен оперы очень и очень высоко ценится. Прощаясь с вами, я хочу напомнить, что осталось буквально пара недель для того, чтобы посмотреть в кинотеатре фильм «Форум. Прикосновение Любича». Серия из 13 фильмов легендарного немецкого, голливудского режиссера Эрнста Любича, который, расцвет творчества которого пришелся на 20-е, 30-е, 40-е годы 20 века, и который повлиял самым решительным образом и на американский киномюзикл, и на американскую кинокомедию, и вообще на создание фильмов в Америке. Так вот, «Прикосновение Любича» – это такой фестиваль из 13 фильмов, и они очень хорошо идут с большим успехом в кинотеатре «Фильмфорум», который находится на Хаустон-стрит. Если у нас есть возможность, мы можем закончить музыкой. А музыка у нас есть в запасе. Ария Генделя в исполнении выдающегося французского контртенора Филиппа Яруски. Мы его знаем, мы его любим. Он должен был приехать в Америку на целую серию концертов с оркестром камерным, но из-за проблем с визой не приехал. Концерты пришлось отменить. Может быть, их перенесут на более поздний срок. Но пока что ни в Бостоне, ни в Сиэтле, ни в Сан-Диего они не появились. Зато Филипп Яруски поет у нас в студии. Ну, не в студии, но вот на нашем экране. Ария, одна из самых знаменитых арий Генделя. Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Война между Соединенными Штатами и Ираном, длившаяся более 3,5 месяцев, официально завершена. Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании, который вступил в силу немедленно. Документ требует от Ирана не создавать ядерное оружие и предусматривает прекращение всех военных действий, включая операции в Ливане, а также полное открытие Ормузского пролива без взимания платы как минимум на 60 дней. Любопытное обстоятельство самого подписания. Изначально торжественную церемонию планировали провести в пятницу 19 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, но в последний момент сроки неожиданно сдвинули. Трамп поставил свою подпись в среду за ужином при свечах под Парижем, а Пезешкиан подписал документ удаленно. По данным источников, именно Иран настоял на дистанционном формате и незамедлительном подписании. Американская сторона согласилась. После подписания Трамп резко ответил своим критикам, тем, кто обвинял его в недостаточной жестокости по отношению к Тегерану. Эти глупцы, которые считают, что я был недостаточно жестоким с Ираном, либо завидуют, либо просто плохие и глупые люди, написал президент в социальных сетях. Подписанию предшествовали недели нарастающего напряжения между Трампом и израильским премьером Беньямином Нетаньяго. Президент США открыто раздражался из-за того, что израильские удары по Ливану раз за разом ставили под угрозу переговоры с Ираном. На саммите G7 он зашел еще дальше, назвав израильского премьера сумасшедшим и заявив: «Без меня никакого Израиля бы не было». А ранее Трамп предупредил Нетаньягу напрямую: «Биби, очень скоро останешься совсем один». Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Я вижу большое количество сообщений сегодня, как правило, от людей, которые обычно поддерживают Дональда Трампа. Вот я даже распечатал некоторые скриншоты для себя. Во многом произошедшем косвенно, но виноват Нетаньягу. Согласны ли вы с таким утверждением?
1: У Нетаньяху очень трудная ситуация. Выступать открыто против Трампа ему не гоже. Это союзник, это человек, с которым он тесно связан. И Нетаньяху понимает, что Трамп тоже в трудном положении. Продолжать военные действия – это очень тоже опасная работа, потому что неясно, чем они закончатся. Нужны войска там, на иранской территории. А сколько потерь будет у американцев, если они высадятся в Иране, никто сказать не может. Столько загадок на пути к победе. Можно продолжать атаковать Иран, бомбить и все такое. Но что из этого выйдет, не ясно. То соглашение, которое сейчас мы видим, оно крайне неприятно. Оно выглядит безобразно. Надо сказать вещи своими именами. Но здесь есть ряд обстоятельств, которые нужно указать, прежде чем осуждать это соглашение в полном объеме. Иран понес тяжелейшие потери. Тяжелейшие удары перенес. Их руководство уничтожено, страна деморализована в том смысле, что корпус стражи иранской революции получил урок, который забыть невозможно. Что будет дальше, предрекать нельзя. Но захочет ли Иран идти тем же путем опять, чтобы получить новые удары, никто сказать не может. Вот такая ситуация. И здесь ни в коем случае не следует хвалить Трампа или что-то положительное о нем суммировать. Это очень трудно, но надо признать все, так сказать, обстоятельства, которые связаны с сегодняшней ситуацией.
0: А по-вашему, в результате этого соглашения что потерял Иран? Или даже в результате войны? Вы сказали, что КСИР должен учесть уроки, да, извлечь из этого. А какие? Какие в данном случае? Если мы говорим о ядерных объектах, ну да, разбомбили Соединенные Штаты их, но есть уже спутниковые снимки, подтверждающие, что на какой-то процент, там 30-40%, где-то 60%, они уже восстановлены. Пройдет время, восстановлено будет больше.
1: Вы хорошо сказали, пройдет время. Сколько времени пройдет? Это сказать невозможно. Кроме того, на пути к вообще осуществлению этого соглашения огромные препятствия. Израиль не уйдет из Ливана, Израиль не уйдет из Газа. Все это может развалиться очень быстро, и у Ирана не будет возможности наказать Израиль. невозможно ничего предрекать из-за совершенно неквалифицированной политики Трампа. Но все же какой-то здравый смысл у него есть, это совершенно точно. Он понимает, что огромное разрушение Ирану – это тоже плохая идея. Я просто хочу представить картину, как она есть, попытаться реалистично взглянуть на ситуацию и не делать далеко идущих выводов, и говорить того, что не соответствует реальной картине международного положения.
0: Вы поддерживаете вот эту установку Трампа о том, что продолжать войну с Ираном призывают лишь глупцы?
1: Это безобразное освещение ситуации. Слово «глупцы» вообще все это неуместно. Трамп также годен вести международную политику, как свинья разбирается в апельсинах. Это надо прямо сказать. Но у Трампа есть какой-то здравый смысл, какое-то обаяние, какой-то контакт с американским народом и послужной список защиты Израиля. Облик Трампа как руководителя США просто смешон в том смысле, в каком вообще американский руководитель должен быть, учитывая огромную роль Соединенных Штатов. Вот так бы я прокомментировал ваше представление о том, что существует сегодня.
0: Если мы поговорим о других пунктах, как, например, Ормузский пролив или вот этот фонд на более чем 300 миллиардов долларов на восстановление Ирана. Что касается Ормузского пролива, давайте начнем с него. Уже подтверждено, что Соединенные Штаты не будут его контролировать. Иран совместно с Оманом и другими странами Персидского залива должны создать некий договор и разрешить, как будут они это контролировать. По-вашему, можно ли сказать, что в этом положении Иран становится лидером региона, что ли?
1: Пока Иран ничем не становится, но будет судоходство там, и нефть будет перевозиться, это очень хорошо. А что будет дальше, мы увидим. Вообще, вот всякие, так сказать, предсказания, они очень спорные. Ничего нельзя предсказывать. Я верю в то, что ситуация пойдет в правильном направлении из-за основных условий конфликта, сокрушительного удара, который был нанесен Ирану. Удар был жестокий, страшный, от него восстановиться очень-очень нелегко. Кроме того, моральный урон нанесен огромный. Никто не вступился за Иран. И арабские страны, я думаю, сейчас будут налаживать контакты с Израилем и Соединенными Штатами. Будут прилагаться усилия, чтобы Иран больше не повторил того безумия, которое он продолжает. Все это очень спорно. Я хочу еще раз это подтвердить. Не надо говорить того, что нет. Ситуация абсолютно хаотична и абсолютно непредсказуема.
0: К этому моменту центральное командование США вооруженных сил Соединенных Штатов заявило, что Соединенные Штаты сняли морскую блокаду с иранских портов и прибрежных районов по указанию Трампа. Насколько, по-вашему, у Ирана останутся быстрые возможности, чтобы заблокировать Ормузский пролив, если нужно будет Ирану?
1: Я не знаю. Это никто не знает, причем само иранское руководство не знает. Просто надо говорить, как это есть на самом деле. Вы правильно поставили вопрос, но это очень открытый, совершенно не подлежащий контролю вариант. Вот что мы видим.
0: Что касается фонда на восстановление Ирана, там написано как минимум 300 миллиардов долларов, и Соединенные Штаты в этом восстановлении участвовать не будут. То есть идея в том, что, например, Арабские Эмираты, если захотят построить электростанцию, они должны утвердить с Соединенными Штатами план строительства, и Соединенные Штаты могут либо одобрить, либо не одобрить. Ну, вот таким вот образом. Как вы относитесь к этому плану?
1: На сегодня это трепотня все. Просто трепотня. Кто сколько денег вложит, это мы увидим. Когда запахнет жареным,
0: нет, посмотрим. Деньги-то есть, деньги-то есть. Тут кто будет строить, вопрос.
1: Совершенно верно. Деньги есть, но кто захочет вложить в это 1 миллиард долларов? 300 миллиардов долларов – это не шутка. Все это можно осуществить, если все заинтересованные страны поймут, что это к их выгоде. Но пока до этого дойдет, пройдет время. Не будем торопиться с выводами.
0: Эти деньги будут разморожены из тех самых замороженных активов Ирана, санкционных. То есть, по сути, деньги легко идут, направляются в страну, пусть даже через, скажем, других посредников и других стран. Все равно в Израиле к этому категорически плохо относится. Есть ли препятствия в данном случае для направления этих денег? Видите ли вы их?
1: Конечно, огромные препятствия. Все это вообще безобразие, с моей точки зрения. Соединенные Штаты должны были поставить одно совершенно непререкаемое условие. Израиль должен был прежде всего быть вовлечен в эти переговоры. Прямые переговоры между Израилем и Ираном, никаких других вариантов. Но безответственное, безобразное поведение лично Трампа привело вот к этой издевательской картине. Но опять же, все это включает много сторон. И я Трампу сочувствую, потому что он оказался в тяжелейшей ситуации, в труднейшей ситуации, где он не представляет себе более приемлемого результата, на мой взгляд. Я его не оправдываю ни в какой степени. Ему вообще не нужно было ввязываться в президентскую кампанию, становиться президентом Соединенных Штатов. Не садись в сани, которые тебе совершенно не свойственны. Вот такую картину мы видим.
0: Что касается Израиля, тоже об этом хочу поговорить. Я уже в самом начале упомянул, что многие в Соединенных Штатах накинулись на Нетаньяху. Но и в Израиле это делает и оппозиция, и многие медиа. И кажется, что Нетаньяху стало несладко в этом всем. Как вы оцениваете сейчас отношения между Трампом и Нетаньяху и отдельно, наверное, между Соединенными Штатами и Израилем?
1: Между Нетаньяху и Трампом вполне приемлемые рабочие отношения. Они не испортились ни в какой степени, с моей точки зрения. И Нетаньяху ищет пути сделать более приемлемой ситуацию для Израиля, и он найдет такие пути. Соединенные Штаты и Израиль остаются верными союзниками и будут такими союзниками, пока существует мир. Это самое выдающееся достижение американской внешней политики, что Израиль – это друг Соединенных Штатов навеки, и этот принцип не будет поколеблен. Израиль выдержит все эти испытания, и я вижу процветающий Израиль и процветающий Ближний Восток в самом ближайшем будущем. Для этого нужно значительно изменить позицию Соединенных Штатов, и мы с вами, Артем, сыграем в этом большую роль, я совершенно не сомневаюсь. А если еще к нам присоединится Геннадий Кацов, Сергей Гольдберг, но самое важное, Марина Бурцева, и тогда все будет в порядке. Но я не назвал других сотрудников РТН, они тоже очень играют важную роль, но просто не хочу, так сказать, занимать
0: обязательно
1: время.
0: Для примирения мы делаем абсолютно все, тем более между Соединенными Штатами и Израилем. И все-таки сейчас появляются сообщения о том, что в результате этой, скажем, обиды и такого соглашения Нетаньяху или Моссад, или медиа израильские могут ополчиться на Дональда Трампа, как, скажем, год назад это сделали украинские медиа, когда произошел конфликт между Трампом и Зеленским, и вот некоторые комментаторы в ожидании сейчас этого увидеть, что опубликует или что скажет Израиль. Но возникает вопрос, как по-вашему, есть ли у Израиля какие-то элементы давления, у Нетаньяху в руках козыри, карты, как любит выражаться Дональд Трамп, есть ли какие-то эти карты давления на Трампа?
1: Да нет, тут элементарно все может быть. Израиль не будет выводить войска из Ливана, в Газе будет все то же самое. И ситуация своей общей динамикой, она изменит все, что происходит. И все эти договоренности, они останутся бумагой, просто бумагой. И, так сказать, средства массовой информации Израиля, они не могут нанести большой ущерб американо-израильским отношениям. Это им не под силу, там есть большие разногласия, своя грызня. Бывали ситуации гораздо хуже. Я в то же время не уменьшаю больших проблем. Они огромные, и это соглашение на бумаге выглядит крайне неудовлетворительно.
0: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. На этом пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
2: Alec Brooke Krasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
3: Здоровье – это то, что люди больше всего хотят сохранить и меньше всего берегут. Будьте бережливы, чтобы не кусать локти, лечите зубы. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-4400, 718-372-4500.
6: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Объявленный организацией BeProud конкурс работ, посвященных 250-й годовщине основания Соединенных Штатов, завершился награждением победителей. В специально украшенном по такому случаю зале ресторана Wise Bar and Grill собрались члены жюри, нью-йоркские законодатели, либо их представители, и, конечно, участники, представившие свои картины, коллажи, рукоделия, фотографии. Церемония проходила 14 июня, в день американского флага, поэтому все началось с клятвы верности флагу, солировала ведущая программы Рэйчел Новиков. Затем были представлены члены жюри, среди которых не только законодатели, но также руководство одного из крупнейших в Нью-Йорке учебно-медицинских центров больницы Южного Бруклина. Когда ведущие называли фамилии участников конкурса, на экране появлялись фотографии каждой представленной на конкурс работы, а сами авторы выходили к сцене с оригиналом в руках. На этой церемонии было немало сюрпризов. Например, Барбара Отерин, волонтер организации BeProud, сделала к этому празднику специальные браслеты, которые дарила каждому победителю конкурса. Участники получали подарок и от организации BeProud. Победителям конкурса вручали почетные грамоты от конгрессмена Хакима Джеффриса, сенатора штата Нью-Йорк Джессики Скарселла Спантон, от депутатов Ассамблеи штата Калмана Йегера и Уильяма Колтона,
9: от депутатов городского совета Сьюзен Джоан и Инны Верниковой. Среди почетных гостей были также представитель окружного прокурора Бруклина Нэнси Лулу и председатель Бруклинского общественного совета номер 15 Тариса Скаво. Сюрпризом стало то, что глава госпиталя Южного Бруклина доктор Манджиндер Кор предложила устроить выставку представленных здесь работ в фойе госпиталя. Руководители госпиталя получили очень ценный подарок – подсвеченный макет Белого дома, созданный тремя посетителями Бейнбридж специально для этого конкурса. Кстати, за активную помощь в проведении конкурса были отмечены почетными грамотами дневные центры для пожилых Бейнбридж, Маасер и Ханази, а также школа музыки, изобразительного искусства и танца имени Шостаковича. После торжественной части участники могли немного подкрепиться деликатесами ресторана Wise Bar and Grill, а мы в это время взяли несколько интервью. Манджиндер Кор, глава госпиталя Южного Бруклина. Я поражена энергией и энтузиазмом, которые продемонстрировали участники конкурса, независимо от возраста, тем, как они любят Америку. Я никогда не видела подобного конкурса. Скажите, чья идея была устроить в вашем госпитале выставку этих работ? Моя идея, потому что мы считаем себя частью общины Южного Бруклина, хотим сотрудничать с общиной и с организацией BeProud. Депутат Ассамблеи штата Уильям Колтон. Я никогда не ожидал такого эмоционального подхода к заданной теме. Все работы достойны похвалы. И посмотрите, как богат талантами Южный Бруклин. И раскрыть эти таланты помогла организация BeProud, которая делает это на каждом своем мероприятии, будь то празднование еврейского Нового года или Пасхи, будь то сбор игрушек для малышей или конкурс «Ваше Величество, бабушка». Депутат Ассамблеи штата Калман Йегер. Я поражен и восхищен тем, как любят Америку иммигранты из стран бывшего Советского Союза. Я ведь тоже из семьи иммигрантов. Моего папу 3-летним ребенком привезли в Америку. Мои дедушки и бабушки были иммигрантами, и мы благодарны Америке за то, что она дала нашей семье. Я вижу здесь иммигрантов в первом поколении, либо детей или внуков иммигрантов. Мы говорим спасибо стране, которая приняла нас и многих спасла этим от преследований. Моя бабушка из Украины, дедушка из Польши, другой дедушка из Литвы. Они прибыли в Америку, где каждый может раскрыть свой талант. И еще я очень рад быть другом и партнером организации BeProud, которая может по праву гордиться своими достижениями. Солена Арнелос из офиса конгрессмена Джеффриса. Для меня честь представлять здесь конгрессмена Джеффриса. Раиса Чернина и организация BeProud придумали и провели замечательный конкурс. Собрали вместе талантливых людей, выражающих любовь к Америке, отмечающей 250-летие. Я, конечно же, поделюсь с конгрессменом Джеффрисом своими впечатлениями от увиденного. Миранда Касани из офиса сенатора штата Скарселес-Пантон. Я знаю, какую великолепную работу всегда делает BeProud. Этот конкурс – новое достижение организации. Участники сумели выразить гордость тем, что они американцы. Америка объединила их, людей разного этнического происхождения, разных профессий, разного возраста. Я рада, что увидела это. Барбара Отерин, волонтер. Я давно пишу стихи и люблю дарить их слушателям. А потом я решила подарить еще что-то. Например, браслеты, которые я сама сделала в честь американского флага. Америка – потрясающая страна. Ей 250 лет. Это много. И это здорово. Рэйчел Новиков, волонтер. Мне, как волонтеру организации BeProud, очень почетно вести всю церемонию награждения в день флага и накануне празднования Дня независимости. Здесь люди радовались, улыбались, аплодировали друг другу, показывали прекрасные работы. Я очень надеюсь, что буду и дальше помогать как волонтер организации BeProud и служить интересам общины. Борис Винокур, автор коллажа.
10: Я бы хотел поблагодарить организаторов этого замечательного события в честь 250-летия нашей страны.
9: Как писал когда-то еврейский писатель Шолом Алехим, талант как деньги. Если есть, то есть, а если нет, то нет. Победители этого конкурса, участники этого конкурса показали, что у каждого человека есть талант. Надо только суметь его раскрыть. Александр Лахман, Игорь Функ, Бруклин, Нью-Йорк.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что промежуточная договоренность с Ираном, так называемый меморандум, не является окончательной и пригрозил возобновить боевые действия, если Тегеран не будет соблюдать договоренности. Американский Сенат отклонил рассмотрение резолюции, которая должна была запретить Дональду Трампу отдавать распоряжение о новых ударах по Ирану без санкций Конгресса. Посол США в Израиле Марк Хаккаби предложил депортировать в Иран всех членов террористических группировок Хамас и Хизбалла, сателлитов режима Аятолл. Министерство юстиции США рассказало, как ФБР раскрыло группу, готовившую атаку на Белый дом 14 июня. Либеральный телеведущий, комик канала HBO Билл Марр призывает избирателей штата Мэн голосовать за Грэма Платнера, у которого на груди татуировка с нацистской символикой. В результате стрельбы в больнице города Уилмингтона в штате Делавэр 2 человека получили ранения. Американский видеоблогер Мистер Бист первым в истории YouTube собрал более 500 миллионов полмиллиарда подписчиков на своих каналах. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что промежуточная договоренность с Ираном не является окончательной и пригрозил возобновить боевые действия, если финальное соглашение ему не понравится или же Тегеран не будет соблюдать договоренности. Агентство Reuters сообщает, что это было сказано в беседе Трампа с журналистами на полях саммита G7 во французском Ивиан-Ле-Бене. Цитирую, это меморандум о взаимопонимании, и если он мне не понравится, мы вернемся к ударам, к сбрасыванию бомб. Если мне это не понравится, если они не будут соблюдать договоренности, мы сразу же вернемся к бомбардировкам, сказал президент США. По словам Трампа, меморандум о взаимопонимании с Ираном не предусматривает немедленного снятия санкций с Тегерана. При этом он высоко оценил рамочные договоренности, достигнутые его администрацией. Трамп заявил, это очень сильная сделка, никто не знает, что это такое, но она очень сильная и, похоже, большинство людей очень довольны. СМИ пишут, что на двусторонней встрече с премьер-министром Индии Трампу был задан вопрос, хочет ли он, чтобы Израиль прекратил военные действия против Хизбаллы в Ливане. На что Трамп ответил, нет, я хочу, чтобы Израиль мог защитить себя, но я также хочу, чтобы он проявлял осмотрительность. Конец цитаты. Меморандум о взаимопонимании с Ираном до сих пор официально не опубликован. Документ, состоящий из 14 пунктов, был днем ранее опубликован телеканалом «Аль-Арабия». Телеканал утверждает, что это и есть текст соглашения. Насколько этому можно доверять? Большой вопрос. В этом документе говорится об открытии Ормузского пролива, об экономических уступках Тегерану. В свою очередь, Иран обязуется не производить ядерное оружие и на более позднем этапе обсудить судьбу обогащенных материалов и другие вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Сенат Соединенных Штатов с минимальным перевесом голосов отклонил рассмотрение резолюции, которая должна была запретить Дональду Трампу отдавать распоряжение о новых ударах по Ирану без санкций Конгресса. В нынешнем составе Сенат контролирует представители Республиканской партии. Резолюция, предложенная демократом Рафаэлем Уорноком, провалилась на процедурном голосовании со счетом 48 голосов против 47. При этом 4 республиканцев присоединились к демократам, голосовали за рассмотрение документов, но этого все равно не хватило. Напомню, в мае Сенат, также с минимальным перевесом, согласился начать рассмотрение аналогичной резолюции о военных полномочиях, предложенной сенатором-демократом Тимом Кейном. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер пояснил, что прошедшее сейчас голосование он рассматривает как проверку сил. Мы пытаемся убедить еще нескольких республиканцев поддержать резолюцию Кейна, чтобы двигаться дальше. Пока нам не хватает одного голоса, сказал Шумер. При этом резолюция Кейна должна пройти обе палаты Конгресса, чтобы дойти до президента. А после этого Трамп может наложить на нее вето. Чтобы преодолеть вето, Сенату и Палате представителей нужно большинство в 2/3 голосов, которых они не имеют. Демократы в обеих своих резолюциях ссылаются на закон о военных полномочиях 1973 года. Он требует, чтобы президент вывел американские вооруженные силы из любого конфликта конфликта, не санкционированного Конгрессом в течение 60 дней. Ну, я напомню, в свое время Обама воевал 7 месяцев, и Конгресс не возмущался, все было в порядке. Для войны на Ближнем Востоке этот срок наступил вот в этой войне 1 мая, однако Трамп заявил, что боевые действия фактически завершились после вступления в силу перемирия в апреле. Напомню, режим прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном вступил в силу 17 апреля. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби опубликовал в социальной сети X-Post, в котором предложил депортировать в Иран всех членов террористических группировок Хамас и Хизбалла, сателлитов режима Аятолл. Цитирую, Иран требует, чтобы Израиль перестал защищать свою границу от Хизбаллы. Мирный план по Газе предусматривает разоружение Хамаса. Предложение – депортировать каждого члена Хамаса и Хизбаллы на их главную базу в Иран. Так Ливан и Израиль освободятся от иранских террористических прокси, дадим миру шанс, написал Майк Хакаби. Ну, надо отметить, что основатель отдела Ирана Вашингтонского института Ближнего Востока Алекс Ватанка заявил в интервью оппозиционному каналу Iran International, связи режима Аятолл с сателлитами развиваются в еще более опасную сторону. Цитирую, Иран разрабатывает новую доктрину, при которой удары по Хизбалле, хуситам и проиранским ополченцам будут считаться ударами по самому Ирану. Этот сдвиг может сделать конфликт в регионе бесконечным, так заявил основатель отдела Ирана Вашингтонского института Ближнего Востока Алекс Ватанка. Минюст Соединенных Штатов заявил, что ФБР раскрыло группу, готовившую атаку на Белый дом 14 июня во время проведения там турнира по смешанным единоборствам UFC по случаю 250-летия Соединенных Штатов, мы будем отмечать это 4 июля, и юбилея президента Дональда Трампа, который отмечали 14 июня. По делу арестованы 5 человек, им предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства. Нападение было пресечено на этапе подготовки, написал в социальных сетях директор ФБР Кэш Патель, добавив, что операция проводилась сразу в нескольких штатах. Как утверждают правоохранители, злоумышленники собирались атаковать беспилотниками со взрывчаткой здание вблизи Белого дома и обстрелять, как сказано, особо важные цели – high-value targets. Один из подозреваемых был арестован на прошлой неделе в штате Огайо после того, как следователи изучили зашифрованные сообщения, касающиеся других предполагаемых участников сговора. В обвинительных документах сказано, что в этих сообщениях их авторы, цитирую, демонстрировали ультрарелигиозные и антиправительственные настроения. Всего к настоящему моменту арестовано 5 человек, их имена обнародованы. Задержанный в Огайо 19-летний Тайсон Пропер. Также в разных штатах были арестованы 24-летний Брайан Амар Роа и 32-летний Майкл Алан Томас из Калифорнии, 32-летний Дэниел Эскридж из Миссури и 31-летний Абрахам Эрмасилья Альварес из Небраски. Каждому из них предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения убийства, говорится в заявлении Министерства юстиции. Согласно судебным документам, подозреваемые планировали с помощью дронов посеять панику и направить убегающих от беспилотников людей к зоне действия группы снайперов. Затем вторая группа нападающих должна была штурмовать ворота Белого дома. По версии следствия, участники сговора хотели спровоцировать начало революции, расстреляв важные цели, то есть состоятельных людей и политиков, присутствовавших на турнире UFC, как утверждают, в день рождения Трампа, в день его 80-летия. Как утверждают правоохранители, участники группы обсуждали между собой недовольство коррупцией в правительстве, я цитирую, ход расследования по делу Эпштейна, то, что дата-центры лишают города воды, а также другие действия властей. Конец цитаты. Члены группы заявили, что хотели защитить США, которые развиваются в неправильном направлении, говорится в документе ФБР. Для этого они намеревались разрушить США, чтобы потом их можно было построить заново, так цитируют сотрудники спецслужбы планы группы. Ну, в общем, вполне революционный лозунг. До основания мир разрушим, а потом построим новый. мы старый мир разрушим до основания и на его руинах построим светлое будущее. Мероприятие UFC в Белом доме, посвященное 250-летию США и 80-летию президента Трампа, было закрытым, но многолюдным. Около 4300 человек находилось на южной лужайке дома, еще около 85 тысяч человек могли смотреть бои UFC с территории в непосредственной близости от здания. В судебных документах, касающихся Альвареса, говорится, что группа заговорщиков рассматривала в качестве потенциальных целей президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Венса, премьер-министра Израиля Бенемина Нетаньяху и Илона Маска, а также нескольких выборных должностных лиц, хотя не все из них присутствовали на мероприятии UFC. Трамп, которого спросили о предотвращенном нападении во вторник во время саммита G7 во Франции, сказал, что ничего об этом не слышал. О планах группы и ее существования, как следует из заявления силовиков, стало известно благодаря Проперу. Его мать позвонила в местные правоохранительные органы поздно вечером 10 июня, то есть всего за несколько дней до мероприятия в Белом доме. Она была обеспокоена тем, что сын купил много огнестрельного оружия. Также она заметила, что сын переписывается онлайн с людьми в группе, которая, согласно ее описанию, состояла из бывших военнослужащих и была основана на христианских ценностях. На допросе ФБР 11 июня Пропер признался в участии в подготовке атаки и рассказал, что они с соучастниками начали общаться друг с другом примерно в марте через группу в ТикТок под названием «Vanguard of the Old», то есть «Авангард стариков». В некоторых судебных документах упоминается название «Vanguard of the Old Republic», «Авангард Старой Республики». Неясно, связана ли группа с какой-либо более крупной устоявшейся организацией. Пропер сообщил следователям, что члены группы в основном вербовались через ТикТок. По словам прокуроров, те, кто прошел проверку у других участников, переходили к обсуждениям в Signal, зашифрованном мессенджере. Ну, по данным следствия, в основном чате было около 19 человек, а в меньших чатах от 4 до 5, в зависимости от ролей. В групповых чатах, как говорится в документах, члены группы обсуждали планы убийств отдельных американских конгрессменов и видных бизнесменов, некоторые из которых якобы получали деньги от произраильского лобби, как сказано. Одной из потенциальных жертв Эскридж описывал как крупную фигуру, известную большинству людей в стране. Из судебных документов следует, что подозреваемые распространяли карты Вашингтона, где были указаны места расположения снайперов, точки запуска беспилотников и электросети как потенциальные цели. В материалах дела есть скриншоты постов из соцсетей, где присутствовали карты, тактическое снаряжение и оружие. Как указано в документах, касающихся Пропера, он говорил, что не собирался стрелять людей, но некоторые другие члены группы намеревались применить насилие. Если подозреваемые будут признаны виновными в сговоре с целью убийства, им может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Предварительное слушание назначено на 29 июня. Ну а бои Ultimate Fighting Championship UFC на открытой арене у Белого дома проводились в рамках празднования, как я уже говорил, 250-летия США. Мероприятие совпало с 80-летним юбилеем Трампа. Согласно данным Национального консорциума по изучению терроризма и мер реагирования на терроризм, START, START в аббревиатуре, целенаправленное применение насилия в США выросло более чем на 30% с 2024 по 2025 год. Всегда будут недовольны члены общества, цитирую, которые пропагандируют теории заговора, экстремистские взгляды в совокупности, не имеющие особого смысла, говорит один из экспертов. Меня в меньшей степени беспокоит конкретная мотивация и в большей социальные факторы, подталкивающие людей к крайностям.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем. Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
4: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
3: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Дэвидсон Радио открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
1: Либеральный телеведущий, комик канала HBO Мил Маар призывает избирателей штата Мэн голосовать за Грэма Платнера, несмотря на длинный список, как сказано, тревожных скандалов, связанных с этим кандидатом, включая татуировку на груди с нацистской символикой. Резко изменив свои недавние тенденции придерживаться более центристских и традиционно американских взглядов, Билл Маар теперь поддерживает демократического кандидата в штате Мэн, которого преследуют скандалы по поводу его высказывания об изнасиловании, обвинений в неподобающем обращении с женщинами, а также несмотря на радикальные, крайне экстремистские взгляды и политические позиции. Маар затронул гонку за место в Сенате США от штата Мэн во время своего заключительного монолога в пятницу 12 июня и призвал избирателей Мэна голосовать за Платнера, чтобы, как он сказал Маар, восстановить баланс в Сенате. «Я все равно призываю жителей Мэна голосовать за него по двум причинам», сказал журналист Маар своей аудитории. «Во-первых, нам нужно...» Ну, и комик, журналист и комик. «Во-первых, нам нужно, — говорит Маар, — восстановить баланс в нашем правительстве, и Сенат под контролем демократов очень помог бы в этом. Во-вторых, привыкайте к этому, Америка – это страна полная сломленных, ужасно образованных, зависимых от телефонов и немного сумасшедших людей». Ну, вот так комично высказывается. То есть восстановить баланс, иначе говоря, подвинуть в Сенате республиканцев нужно любыми способами, даже проталкивая в Сенат нациста и насильника. Лишь бы республиканцы не выиграли, лишь бы Трамп не выиграл. Утверждение Маара о том, что Мэну якобы необходим баланс в Сенате, вообще выглядит странно, учитывая, что соперницей Платнера от республиканской партии является Сьюзен Коллинз, которая в качестве сенатора нередко расходится во взглядах со своей собственной республиканской партией. Из-за своей склонности идти наперекор партийной линии, Коллинз получила лишь 24-процентный пожизненный консервативный рейтинг от The Heritage Foundation. Также она получила скромную оценку 38 баллов от American Conservative Union. Имеет лишь 31-процентный рейтинг по оценке League of Conservative Voters и получила неудовлетворительную оценку по шкале Liberty Score от Conservative Review. Поэтому, если Маар действительно хотел видеть в Сенате политика, который не следует неукоснительно республиканской повестке, возникает вопрос, почему он выступает против Сьюзен Коллинз. Несмотря на то, что формально она является республиканкой, ее трудно назвать человеком, который всегда голосует строго по партийной линии. Несмотря на это, Маар заявляет, что следует голосовать за человека с нацистской татуировкой на груди, даже несмотря на растущий список скандалов, связанных с ним еще до того, как Платнер занял какую-либо государственную должность. Маар сказал своей аудитории, что у Платнера такое прошлое, я цитирую, о котором лучше не спрашивать. Ну, достойный человек, Сенат, согласитесь. Маар говорит, я не осуждаю Грэма Платнера, потому что сам только начинаю узнавать, кто он такой. Так ты узнай, а потом уже за него голосуй. Проблема в том, что он только тоже начинает это понимать. Что я точно знаю, так это то, что он служил в своей стране в корпусе морской пехоты и участвовал в войне, а значение этого невозможно недооценивать. Но затем были переписки сексуального характера во время брака, пугающее поведение, как утверждают некоторые из его бывших партнерш, старые публикации о том, что он коммунист, что все полицейские ублюдки и что чернокожие не оставляют чаевых. Конец цитаты. Быть откровенно сумасшедшим больше просто не является препятствием в политике для либералов. Ну, затем Маар обратился к той самой известной татуировке, заявив, и, конечно, есть нацистская татуировка на его груди. Серьезно, вся жизнь этого парня как фильм «Мальчишник в Вегасе». Ему не нужен срок в Сенате, ему нужен год перерыва в Коста-Рике. И все же я бы по-прежнему призвал жителей Мэна голосовать за него по двум причинам. Во-первых, нам нужно восстановить баланс в нашем правительстве. Неважно совершенно, кто будет этот баланс из кандидатов, ставших бы затем сенаторами, восстанавливать. И нам, говорит Маар, нам нужен сенат под контролем демократов, и в этом сильно бы демократический сенат помог в восстановлении баланса. Во-вторых, он говорит, привыкайте к этому, Америка страна полная сломанных, плохо образованных, я вам сказал, зависимых от телефона и немного безумных людей, и пока мы живем в представительной демократии, мы всегда избираем свое отражение в зеркале. Ну вот так. Знал ли Платнер, что эта татуировка является нацистским символом, когда он ее делал? Возможно, сам себе отвечает Маар. Но сегодня люди настолько перегружены дезинформацией и интернет-шумом, что я бы не стал доверять тому, что он вообще понимал ее значение. Конец цитаты. Также комик добавил, что существует

0: О девушках, по меньшей мере, три его бывшие партнерши заявили, что он плохо с ними обращался или демонстрировал необычное поведение во время отношений. Эти женщины обвиняли его в чрезмерном употреблении алкоголя, изменах и неподобающих действиях и высказываниях. Бывшая девушка Дженни Райкотт заявила, что его поведение было безрассудным, как она сказала, и вызывающим тревогу во время их отношений. В других сообщениях говорится, что его бывший политический директор обвинял Платнера в предложении денег за молчание о его более чем странном прошлом. Скандалы вокруг кандидата также включают обвинения в отправке сообщения сексуального характера нескольким женщинам во время брака, а также ряд других эпизодов. Несмотря на недавние заявления Маара о страхе перед тем, насколько сильно демократическая партия сдвинулась влево, он никогда не поддерживал никого против нее и, по сообщениям, пожертвовал миллионы на сенатские кампании демократов. У здания федерального суда в Сент-Поле, штат Миннесота, вспыхнули столкновения между протестующими против арестов мигрантов и сотрудниками службы маршалов. Десятки протестующих, цитирую, собрались у здания федерального суда в Сент-Поле, штат Миннесота, чтобы осудить аресты, связанные с обеспечением соблюдения миграционного законодательства, говорится в публикации. Ну вот, по данным издания, это видно и на видео, силовики в тактическом снаряжении применили против собравшихся перцовый спрей. В результате стрельбы в больнице города Уилмингтона в штате Делавэр два человека получили ранения. Об этом городские власти сообщили на своей странице в социальной сети Facebook. 23-летний мужчина был задержан во вторник вечером в Филадельфии в связи со стрельбой в больнице Уилмингтона в штате Делавэр, в результате которой один человек погиб, а другой получил ранение. Предполагаемым стрелком был назван Джон Уоллес Бэй из Ньюкасла, штат Делавэр. Начальник полиции Уилмингтона Вильфреда Кампас сообщил на пресс-конференции во вторник вечером, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия после сообщения о стрельбе в больнице Уилмингтона, и полиция сообщила, что были обнаружены двое пострадавших с огнестрельными ранениями, один из которых скончался. Состояние второго пострадавшего в среду оценивается как критическое, но стабильное. Обоим пострадавшим по 19 лет. Кампас отказался отвечать на вопросы о том, работал ли Уоллес Бэй, 23-летний, в больнице или работал там ранее. Уоллес Бэю предъявлено обвинение в убийстве первой степени, покушении на убийство и нескольких преступлениях, связанных с незаконным обращением оружия. По данным полиции, стрельба была целенаправленным и изолированным инцидентом. Американский видеоблогер Джимми Дональдсон, известный как Мистер Бист, МР Бист, первый в истории YouTube, собрал более 500 миллионов подписчиков на своих каналах. Об этом сообщили в официальном блоге платформы. Рост аудитории ускорился на фоне новых крупных проектов блогера, а приближение к рекордной отметке активно обсуждали в соцсетях. В честь достижения глава YouTube Нил Мохан лично вручил Дональдсону эксклюзивную награду Play Button в форме логотипа канала с головой пантеры. Эксперты отмечают, что преодоление порога в 500 миллионов подписчиков – это не только личный успех Мистер Бист, но и показатель того, как меняется цифровой рынок. Обратите внимание, один блогер впервые достиг аудитории, сопоставимой с крупными мировыми медиа. Мистер Бист известен дорогостоящими челленджами, массовыми розыгрышами и масштабными видео, которые регулярно попадают в глобальные тренды YouTube. Его проекты давно превратились в устойчивый бизнес с брендами, партнерствами и собственными продуктами. Недавняя компания Beast Industries, принадлежащая Дональдсону, приобрела банковское приложение для подростков Step.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».

0: Здравствуйте, в студии Лена Вишневецкая, в эфире «Новости без политики». Популярное обезболивающее может повысить риск сердечного приступа или инсульта на 50%. Это показало исследование более 6 миллионов человек. Речь идет о диклофенаке, нестероидном противовоспалительном препарате. Помимо рисков для сердечно-сосудистой системы, препарат также грозит желудочно-кишечными кровотечениями. По словам специалистов, диклофенак находится в свободной продаже, что вызывает серьезные опасения. В рамках исследования влияния диклофенака и других обезболивающих, ученые проследили за состоянием добровольцев в течение года. Оказалось, именно диклофенак в большей степени был связан с осложнениями вроде нерегулярного сердцебиения, ишемического инсульта, сердечной недостаточности, сердечного приступа в течение 30 дней с начала приема средства по сравнению с приемом ибупрофена, напроксена или парацетамола. Каждый год применение диклофенака повышал риск еще больше. Так, добровольцы, у которых изначально риск вообще не был повышен и фиксировался прием диклофенака, в среднем чаще страдали от сердечных приступов или инсультов, чем добровольцы, принимавшие ибупрофен. Аналогичная ситуация была при сравнении диклофенака и напроксена. На повышенный риск не влияли ни возраст, ни пол человека. И проблемы возникали даже в том случае, если принимались минимальные дозировки препарата. Лучше всего себя чувствовали люди, вообще не принимавшие обезболивающие средства. Потеря веса может обратить вспять аритмию. Новое исследование, проведенное сотрудниками университета Аделаиды, показало, что снижение веса избавляет взрослых людей, страдающих ожирением, от мерцательной аритмии, нарушения сердечного ритма. Так, аритмия исчезла у большинства добровольцев, потерявших не менее 10% от собственного веса. В исследовании приняли участие сотни людей с ожирением и мерцательной аритмией. Добровольцы должны были следовать программе снижения веса. Она включала индивидуальную диету и рекомендации, касающиеся образа жизни. В целом участники ограничивали калорийность рациона и избегали употребления обработанных продуктов, богатых углеводами. Кроме того, добровольцы тренировались. Их попросили уделять физической активности 200 минут в неделю, ну, примерно по 30 минут в день. Также участникам помогали справиться с другими факторами риска аритмии, такими как гипертония, повышенный уровень сахара в крови и апноэ сна. За время исследования от аритмии избавились более 50% добровольцев. Наилучших результатов добились те, кто сбросил минимум 10% от своего стартового веса. Из тех, кто потерял 10% от собственного веса, 88% в течение предыдущего года либо вообще не сталкивались с аритмией, либо стойкая аритмия у них перешла в пароксимальную. Эпизоды стойкой аритмии могут длиться неделями и требовать лечения, а эпизоды пароксимальной аритмии обычно сохраняются меньше недели и проходят сами. У участников, потерявших только 3% от своего веса, пароксимальная аритмия стала стойкой. Всего одного человека из этой группы наблюдалось обратное. Американские ученые предлагают отдать постановку диагноза искусственному интеллекту. Массачусетский технологический институт представил модель нейронной сети, которая по устной или письменной речи человека выявляет у него депрессию. Чтобы натренировать искусственный интеллект, способный, кстати, к самообучению, специалисты загрузили в компьютер базу образцов речи и письма. Многие образцы принадлежали лицам с диагностированной депрессией. Анализ позволил системе выделить характерные для отклонения обороты речи и отдельные слова. К ним, к примеру, относились слова-маркеры «грустно» и «хуже». Также, если в целом речь была довольно монотонной, медленной и с понижающейся интонацией, паузы между словами были длинными, то у человека, скорее всего, отмечалась депрессия. В итоге точность выявления лиц с депрессией по речи и письму доходила до 80%. Для постановки диагноза было достаточно в среднем 7 письменных ответов на произвольные вопросы, а при анализе устной речи около 30 произнесенных фраз. По словам ученых, опробованная программа может лечь в основу мобильного приложения. Оно будет в фоновом режиме анализировать речь человека, выдавая предупреждение о необходимости посетить специалиста в случае выявления тревожных маркеров. На сегодня все. Живите активно и больше двигайтесь. Главное, чаще улыбайтесь. Будьте здоровы. До встречи.
1: В Нью-Йорке полдень.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Автобусное сообщение с Бруклином будет улучшено. Департамент транспорта Нью-Йорка представил проект создания выделенных полос на Бэй-Парквей и участках Крабс-Эвеню. Модернизация затронет маршруты B6 и B82, которые проходят по одному из самых загруженных коридоров. Сейчас в часы пик скорость автобусов на этих участках падает до 3 миль в час, что медленнее средней скорости пешехода. В случае одобрения проекта выделенные полосы появятся на участке от Avenue J до Shore Parkway. Помимо этого, план включает меры безопасности, пешеходные островки, расширение бордюров, новые зоны погрузки и полосы для левого поворота. Дональд Трамп на саммите G7 призвал лидеров стран Большой Семерки помочь США с разминированием Хормузского пролива в обмен на поддержку Украины, пишет «Политика» со ссылкой на источники. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что проведенные на саммите дискуссии, в том числе с участием Трампа, внушают оптимизм. Саммит стартовал 16 июня. В совместном заявлении, опубликованном после первого дня, говорится, что лидеры «Большой семерки» увеличат поставки вооружения Украине и усилят давление на российскую военную экономику. Лидеры стран G7 также поддержали соглашение об открытии Ормуза. Его подписание ожидается 19 июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок. На выборах в 29-м году она заняла должность в 19-м, став первой женщиной в истории Евросоюза на этом посту. В 24-м ее переизбрали на новый 5-летний срок. Одним из приоритетов чиновницы стало укрепление оборонной способности, увеличение расходов на эти цели и наращивание военного потенциала. Биографическая драма «Майкл» о поп-короле с его племянником Джафаром Джексоном в главной роли официально стала самым кассовым музыкальным фильмом в истории. Лента собрала в мировом прокате 900 миллионов долларов. Предыдущее достижение принадлежало «Богемской рапсодии» с Рами Малеком. Режиссер ленты Антуан Фукуа обошел обвинения Джексона в сексуальном насилии, сосредоточившись на его восхождении и отношениях с отцом. Сюжет обрывается на туре «Бэт» в 1988 году, за 5 лет до того, как разразился первый публичный скандал вокруг певца. Критики встретили картину прохладно, они назвали ее стерильной, зрители вынесли иной вердикт.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 17 июня. Вчера индекс Dow Jones прибавил 329 пунктов, 0,2%. 52 тысячи был конечный результат. Это новый рекорд. Standard Poor's 500 потерял 43 пункта, почти 0,6%. 7511 была конечная точка. И NASDAQ остановился на отметке 26376, минус 308 пунктов или 1,15%. Транспортный индекс минус 0,7%. И Russell 2000 минус 0,9. Извините, минус 0,9%. Сегодня Brent плюс 58 центов. $77.71 стоит 1 баррель нефти. Золото минус 7,60. $4346.80 стоит унция золота. Унция серебра стоит $69.94. 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги у нас в стране дают 4,167%. За 10 лет можно получить 4,435%, и 30-летние госбумаги дают 4,929%. За границей сегодня Англия минус 0,1%, Франция небольшой плюс, Германия минус 0,15%, и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей прибавил 0,7%, Шанхай плюс 0,4%, Гонконг минус 0,75%. Наша биржа сегодня похоже, откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 7 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 8 и NASDAQ плюс 186 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. GE Vernova будет вести себя хорошо, NeoVolta будет вести себя хорошо, их можно покупать, NVIDIA надо продолжать покупать. Было сказано, что у них большая возможность, связанная с дата-центрами, и opportunity, как было сказано, enormous, то есть возможности огромные, и они только еще в начальной стадии. Nuclear Energy надо покупать, Allegion покупать, Janus Living Strong Buy тоже надо покупать. Это компания Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что Janus Living надо покупать. Это REIT, Real Estate Investment Trust, они говорят, что они дойдут до 34 долларов за одну акцию. Netflix надо покупать, Resmed теперь equal weight, их можно держать. Credit Corp будет вести себя хорошо. Micron надо покупать. 1500 долларов за акцию, считает один из больших банков. Лифт можно покупать, но это мы уже давно слышим, но толку я пока не вижу. ARM Advanced Micro Devices будут вести себя хорошо, а Intel Market Perform. Charles River будет вести себя неплохо. Fibu надо покупать, новый таргет 36 долларов. Tesla Peer Perform, как другие. Applied Materials, KLA Corp, LM Research можно покупать, MFA Financial покупать. Middleby будет вести себя хорошо. Broadcom хорошо, Broadview хорошо и Wabash National тоже можно покупать. Цены, которые сегодня с утра изменились. CarMax поднялся на 3,5%, AST Space Mobile поднялся на 6%, Lazy Boy поднялся на 16%, Lionsgate Studios упал на 5%, Intel поднялся на 3%, Advanced Micro поднялся на 2,5%, Broadcom, Qualcomm под плюс 1,5%, Figma плюс 4%, Oracle упал на 1%, и Jabil упал на 2%. SpaceX продолжает двигаться наверх, они вчера поднялись, и сегодня, похоже, будут продолжать тоже. Они закрыли вчера на 201,80, сейчас они 209,49, 209,60. А Майкл Бурри, известный тем, что он играет на понижение, сказал, что ему очень хотелось играть на понижение SpaceX, но опционы слишком дорогие, и он не будет этого делать. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
2: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть, вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме уме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо
1: главное,
0: сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано потепление.
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски «Черносмородиновый очищающий крем». Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы, это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы, пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Валюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34, вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 4-й лунный день. Луна растущая и находится в знаке Льва. Символ дня – райское дерево. Дерево познания добра и зла. Сегодня возможны всякие искушения, и вас даже потянет сделать что-то нехорошее. Поэтому лучше 10 раз подумать, прежде чем что-нибудь предпринять. Представителям знака Овнов звезды рекомендуют отказаться от диет и немного расслабиться в узком семейном кругу. Вероятно, получение приятной новости, а вот какой именно звезды не договаривают. Чтобы тельцам сегодняшний день запомнился как удачный и веселый, необходимо не вступать в спор с представителями противоположного пола, которые будут провоцировать вас на повышенную болтливость, предвидит светило. Близнецам сегодня будут необходимы покой и гармония. Это прекрасный день для романтических свиданий, общения с любимыми, друзьями. Сегодня можно восстановить старые связи или начать новый роман. У раков сегодня проявятся такие качества, как жажда независимости, общительность и склонность к экспериментам. Но звезды не советуют сегодня рисковать. Перенесите это важное дело на другой день. Удачный день для львов. Если львы мужчины собирались объясниться в любви своим избранницам, то сегодня вполне подходящий для этого важного события день. Львицы тоже будут очень активны, звезды им благоволят. Девам светило советует не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем. Вы сегодня более ранимы и чувствительны к словам. Обходите все конфликтные ситуации. Весам сегодня желательно отказаться от жирной мясной пищи, исключение рыба. В отношениях с избранниками пора бы поставить точку, если они не имеют серьезных намерений. Скорпионам звезды советуют прислушаться к просьбам детей. Для них это очень важно. А вот сплетням и пустым разговорам ходу не давайте. Иначе окажетесь в центре интриг. Украшения сапфира и топаза помогут сохранить душевный покой. Стрельцам звезды советуют обратить внимание на ближайшее окружение. Возможные интриги, которые могут иметь отрицательные последствия. День не подходит для откровенных разговоров. Козероги сегодня рискуют быть разоблаченными в своих тайнах, которые они скрывали от своих партнеров по браку или избранников. Ситуацию спасет только чувство юмора, которое придется активизировать в самую важную минуту. У одиноких водолеев возможен новый завиток в любовных отношениях. Хотя на пути к счастью будет достаточно препятствий, это их не остановит. Но звезды советуют, не торопите события, всему свой срок. Вот только чувственным рыбам сегодня такие эмоции не грозят. День будет полон хлопот и забот. Терпение и труд все перетрут. Девиз вашего дня и настрой на новый лунный месяц. Ну вот и все, дорогие друзья. Таков был краткий астропрогноз на сегодня. А вот верить или нет, решать вам. В любом случае, я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж?
9: вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств. Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
10: Слушайте нас в интернете. www.davidsonradio.com. www.davidsonradio.com.

0: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, эта компания платит волонтерам. В конечном счете все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
1: результат.
2: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
2: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
2: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
2: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки. И нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
2: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота?

0: водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это, эту, кстати, хиалуроник кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это хиалуроник эсид. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в нашей, в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов хиалуроник эсид становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то кожа гладкая? Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов? От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
0: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность. Он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и

0: и дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступная мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное. Доступная всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
5: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
6: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
7: Только в нашем эфире.
8: По пятницам с 7 до 8 вечера.
9: Нас слушает весь мир.
2: www.davidsonradio.com
9: davidsonradio.com.
10: В Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: как всегда, у нас в эфире Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Гарри Кимович, я бы хотел начать с темы Соединенных Штатов Америки. 80 лет отмечает президент Дональд Трамп, ваш любимый. И, значит, складывается ощущение, что подарок себе на 80-летие он хочет себе сделать в виде соглашения с Ираном. И было анонсировано подписание сегодня вот этого соглашения. Во-первых, ваше отношение к соглашению, исходя из того, что мы знаем, и насколько, на ваш взгляд, все-таки вероятно, что в ближайшее время оно будет подписано, или это же какие-то вот фантазии Трампа очередные?
1: Когда имеешь дело с Трампом, там отличить реальность от фантазии сложно, потому что Трамп последовательно размывает эти границы. Конечно, можно предположить, что все-таки там договор какой-то будет подписан. Хотя то, что я сейчас читаю здесь, вот там, скажем, в Твиттере, указывает на то, что аятоллы как-то не спешат делать Трампу подарок. Но опять, все это реально вилами на воде писано. Теперь, если говорить про вот те параметры этого возможного договора, о которых нам известно, они, конечно, фиксируют, конечно, тотальную катастрофу для Америки. То есть можно сказать, что для Америки и Израиля, если договор подписан в том виде, каком он есть, вот как, ну, как нам показывают его сейчас, это означает, конечно, временный успех для оппозиции, как демократов в Америке, так и для оппозиции в Израиле. Все-таки в Израиле тоже выборы скоро, вот, а не позднее октября. Значит, это такая тактическая победа оппозиции и стратегическое поражение страны, стран обоих. Для Америки это просто иллюстрация того, что все разговоры об американской мощи, они, в общем, как бы оказались пшиком. В общем, Дональд Трамп последовательно просто денонсирует Америку. Ну, в принципе, я говорил об этом уже несколько раз, что человек, который как бы в своем анамнезе таком бизнес имеет, сколько, 6 банкротств, то вряд ли стоит ждать от него чего-либо другого. То есть Трамп банкротит Америку. И это, конечно, реально геополитическое банкротство, от которого просто так, конечно, не избавиться. Для Израиля это тоже будет, конечно, катастрофическая ситуация, потому что в этих раскладах Иран становится просто гораздо сильнее. Это опять, это не конец, конечно, там, всего. Там, я бы не считал, что мир уже развалился. Но в целом, конечно, ситуация после подписания такого договора, если он существует, то она, конечно, будет принципиально отличаться от того, что было до начала военных действий. Ну, во-первых, достаточно очевидно уже, мы не имеем прямых подтверждений, но я слышал от большого количества людей, помимо там информации в прессе, которая просачивается, что деньги-то уже Ирану платятся, платят Эмираты с подачи американцев, чтобы не бомбили. То есть Иран, на самом деле, просто стал там главным пиратом в регионе. Вот. И это, опять, результат бездарной деятельности. Ну, да, Трамп, Хекс, ну, опять, не хочется даже повторяться просто. Как бы. Это результат как того, что, ну, беда, коль пироги начнут пить сапожник. Вот. В данном случае сапожник еще насквозь коррумпирован и считает себя просто там Черчиллем. Вот это проблема. Да. Вот. Результат, я говорю, вот такой, как он у нас сейчас есть. Для Ирана это, конечно, большая победа. Другое дело, что там, как говорится, ну, опять, это не решает всех проблем внутри Ирана, но режим, конечно, выйдет из этой ситуации более злобным и реально усилившимся. Потому что фактически прошла смена, благодаря вот этим бомбежкам, прошла смена поколений. И сейчас у власти в Иране будут находиться уже другие люди. Более молодые, менее, может быть, религиозно как бы заточенные. То есть ничего хорошего, конечно, не будет. Это бандитский режим должен был быть уничтожен. Но проблема в том, что Трамп не в состоянии такие вещи делать, потому что, ну, этот план же требует плана. Это не просто Трамп живет моментом, то есть такая как бабочка, такая однодневка. Событие случилось, а потом другое событие. Стратегическое планирование, оно просто не является как бы, там, частью как бы, трамповского менталитета. То есть стратегическое только банкротство может планировать. Ну, плюс команда, которая была набрана, ну, если фактически там американская разведка руководила Ну, я не буду говорить, как бы, там, сильные слова, типа русская шпионка, но понятно, что Тулси Габбард явно всегда выказывала откровенные симпатии Путину, России, Сирии. А, то есть, конечно, в той Америке, которую я еще помню, ее появление там в американской разведке было бы только в качестве подозреваемого и допрашиваемого, а не в качестве начальника разведки. Вот. Об этом, кстати, многие сейчас говорят в Америке уже, в принципе, как, впрочем, о самом Трампе, то есть, потому что, ну, понятно, куда все идет. Но тут еще один нюанс есть. Но не факт, что Иран вообще будет договор подписывать. Дело в том, что вот ситуация как бы ни мира, ни войны, если там вспоминать там Льва Давыдовича Троцкого, да, вот 18-й год, она на самом деле Иран устраивает. А куда, а зачем? Зачем
0: бабки это самое? Где...
1: Трамп подвешен буквально, просто вот ему некуда деваться. У него впереди выборы. Рейтинг Трампа там ниже 30% сегодня уже показывает. Вот, ситуация продолжает ухудшаться. Вот, и поэтому Иран может вполне, как говорится, там, сообщить, что мы там подпишем и ничего не подписать. Вот, потому что, ну, любое соглашение подразумевает некоторые обязательства, конечно, которые Иран может на себя сейчас не брать. В общем, война кончилась плохо. Там, вот. Я говорю, ну, единственный вот плюс может быть, что она еще угробит Нетаньяху. Вот, это было, конечно, для Израиля очень важно. И вообще для стабильности в регионе будущей. Потому что все-таки это тоже насквозь коррумпированное правительство, вот, опирающееся на религиозных, с одной стороны, фанатиков, а с другой стороны, на религиозное варье, которое просто паразитирует на израильском бюджете. Вот, просто ходит голосовать и продает голоса свои активно. Вот, эти, так называемые религиозные партии. Вот, ну, как всегда, у каждой монетки две стороны. Потенциальный, как говорится, вот, результат, который можно занести, может быть, такой в исторический плюс. Хотя Нетаньяху, конечно, надо отдать ему должное. Он, конечно, обладает уникальными инстинктами выживания политического. Поэтому ничего, как говорится, гарантировать даже в этом случае нельзя. Ну, вот. Но в любом случае, при любом раскладе, как бы вот, ситуация далека от разрешения. То есть то, что иранский режим там остался, означает, что там конфликты равно будут продолжаться, потому что Хизбалла, Хамас, там все эти террористы, они будут продолжать свою активную деятельность, а Иран сейчас, получив больше денег, кстати, скорее всего, Трамп заплатит им гораздо больше, чем Обама заплатил, тоже, кстати, показатель. Вот. При этом в глазах даже многих иранцев сегодня режим выстоял против американской атаки. Вот. Всегда же, как мы говорим, угроза сильнее исполнения. То есть пока была угроза американского нападения, это была одна история. А когда выяснилось, что нападение было, а результат оказался пшиковый, вот, это уже принципиально иная ситуация.
0: У меня, кстати, был вопрос как раз про Тулси Габбард. Ну, во-первых, в контексте ротации. Все равно вот та команда, которая была вокруг Трампа с самого начала, она все-таки ротируется. Но причина, почему Тулси Габбард ушла, может, вы знаете, может, это как-то обсуждается в Америке. И на этой неделе она, значит, выступила с очередным каким-то бредовым заявлением, с рассказом про биолаборатории, которые где-то там работают. Это обладает резонансом общественным в Америке, что человек на столь высоком посту такие вещи... О таких вещах говорит.
1: Нет, на самом деле резонанс, конечно, есть. Примерно тот, о котором я говорил несколько минут назад. А вообще-то эти лаборатории есть везде. То есть, на самом деле, они как бы разбросаны по миру. В Украине нету лаборатории четвертого порядка, которая была в Ухане, например. Кстати, там я читал, что такая, например, лаборатория украинская есть в Беларуси. Я не знаю, не могу проверить, как бы, вот, но то, что я читаю здесь. То есть, эти лаборатории существуют, в принципе. Вот, ничего нового она принципиально не сказала. Она только солгала по поводу Украины. И тот контекст, который она дала, просто вот секретная, байденскую, это, конечно, подыгрыш Путину. О чем уже, кстати, пишут? Вот сегодня пишут о том, что, в принципе, мы имеем дело, как бы уходящий с поста свой начальник разведки подает публичную информацию в интересах страны, которая сегодня является врагом США и помогает убивать американских солдат. Ну, в принципе, хороший кейс для там, госизмены, он готов уже. Учитывая, что Джон Болтон сейчас признал свою вину за, в общем, по трамповским меркам ерунду. То есть то, что он написал свой бывший совет национальной безопасности при Трампе, который был, написал книжку, издал ее в, как бы, в печать, не получив, как бы, ну вот, опередив просто получение вот этого разрешения. Там ничего там не было, но по факту он не имел права этого делать. Вот, то, ну, для трамповской администрации, если такие мерки применять, там просто уголовные дела, причем по самым серьезным статьям, они посыпятся. Что, кстати, я думаю, очень вероятно. Вот. И Тулси Габбард там один из кандидатов. Я полагаю, что демократов, если они возьмут, как говорится, власть в Конгрессе и в Сенате, я думаю, что будет большое желание поговорить с ней уже под присягой и задать кучу неприятных вопросов. Вот. А потом, может быть, и этим займутся уже прокуроры.
0: Кстати, Гарри Кимович, я напоминаю нашим зрителям, что вы можете задавать вопросы. Мне редакторы несколько вопросов вот уже прислали. Гарри Кимович, а кто на смену должен прийти? Они ротируются. Кто приходит на смену тем, кто...
1: Там не надо радоваться. Там приходят такие же уроды, трамповские просто. Там Трамп назначил там одного из своих приближенных, просто тоже безумца. Проблема, что его не надо утверждать в Сенате. Потому что сейчас, скорее всего, в Сенате никто не утвердит. Там 4 республиканца найдутся уже при этих раскладах. Помимо тех, кто, как бы, ну, баллотируется на выборах и, в общем, боится, типа, скажем, Коллинз из Мейна. Там, скорее всего, еще могут быть люди, которые, типа Корнина, которых Трамп бортанул. Трамп же, в общем-то, занимался тем, что там изгонял из партии, ну, как бы снимал с пробега тех, кто не был на 100% ему лоялен. Вот. Поэтому, наверное, Трамп просто ограничится назначением, у него такая возможность есть. Вообще у президента США огромные полномочия, и до вот этих выборов он ничего делать не будет. Вот. Поэтому тот человек, который сейчас возглавляет разведку, ну, это, как бы, не замечен непосредственно в работе на Путина, но в целом это для Америки тоже плохая новость, потому что очевидно, что работать он будет только на Трампа.
0: Гарри Кимович, перейдем сюда поближе, к теме Украины и российской агрессии. Мы говорили, фиксировали, что динамика, в общем-то, неплохая на фронте. Мы видели, что на этой неделе продолжаются удары вглубь территории России. Применяли даже «Фламинго» ракету, выводили терминалы в разных российских регионах из строя. Но вот... пришло сообщение, что российские войска продвинулись в районе Константиновки и захватили значительную часть этого города и взяли в кого-то, значит, значительную группу. Не окружили пока что, но существует опасность, как бы, вот, окружения. Скажите, пожалуйста, ну, насколько неожиданным это стало для вас? Насколько вы считаете это критичным? И, ну, как бы, нет ли опасности того, что небольшое головокружение от успехов, как бы, у всех тех, кто за Украину выступает, а реальность может такие неприятные сюрпризы подбрасывать? Или это все-таки какая-то такая частная история, с которой не надо делать больших выводов?
1: Ну, и то, и другое. Во-первых, не надо впадать в излишнюю эйфорию. Это война, на самом деле, и в России по-прежнему сохраняются ресурсы для того, чтобы наносить чувствительные удары. И никто, как говорится, никто этого не отрицает, и никто не отменял того, что там наступление, в которое бросаются там очередные там тонны пушечного мяса, оно может дать какие-то результаты. А я, то, что я читал сегодня утром, я не зафиксировал того, что там есть, существует реальная угроза окружения. Вот, опять, мы читаем, в принципе, те сводки, которые нам показывают. Очень может быть, что какую-то территорию там удастся отжать. Насколько это стратегически важно, я пока не понимаю, но на общий ход войны все-таки это, ну, это пока еще не влияет, потому что украинская стратегия, она базируется на ликвидации логистики и ресурсов. И пока вроде все это работает, и очевидно, что ситуация будет только ухудшаться, поэтому, скорее всего, сейчас как раз и будут предприниматься такие отчаянные попытки как-то изменить ситуацию на фронте. Опять, насколько это принципиально важно, ну, вот я, скажем так, вот русские военкоры, которые я читаю, пока не трубят о победе. Это, в общем, как бы хороший знак. А то, что продолжается разрушение всей инфраструктуры, вот нефтяной, военной, индустриальной в России, это факт, это ежедневные прилеты. Ну и ситуация в Крыму продолжает ухудшаться. Вот, так что лето в Крыму будет жаркое и в прямом переносном смысле.
0: Да. Ну ладно, давайте первый вопрос я прочитаю. Значит, такой вопрос. Путин в ловушке, Европа как черепаха, в Штатах президент неадекват. Китай наблюдает со стороны. Мы находимся в положении взрывной бомбы. Но вот какая бомба должна взорваться первой?
1: Ну, очевидно, что такая ситуация не может продолжаться бесконечно. Вот. То есть мы, как, может быть, они все взорвутся одновременно, потому что на самом деле это же не разные часовые механизмы. Это все же все как бы одна общая такая взрывная цепь. Европа, кстати, двигается опять очень медленно, очень плохо. Но в целом все-таки мы видим определенное движение. Вот сегодня я как раз читаю, что все-таки Германия, значит, объявила о создании самой мощной армии в Европе. Вот дождались, наконец, немцы решили, что пора строить армию. То есть процессы как бы вооружения Европы идут. В целом, вот, то, что, о чем мы уже говорили, на северо-востоке Европы формируются разные коалиции, идет подготовка к потенциальному нападению и, соответственно, отражению этого нападения российского без прямого участия американцев, вот. Что, к сожалению, вот, может оказаться такой практической необходимостью, потому что если все-таки Путин решится на переход границы натовской, пусть даже в ограниченных масштабах, то очень вероятно, что нынешний президент США, вот, он не даст НАТО реализовать там свои обязательства по 5-й статье. Вот. Хотя, надо сказать, что вообще 5-я статья тоже написана достаточно туманно. Каждый делает то, что может. На самом деле, то есть, как бы вот по мере силы возможности. Так, текст ее, в общем, все равно оставляет определенный зазор. И когда все это писалось, никаких сомнений ни у кого не было. Это все американское. И поэтому, как бы, если вдруг советские тогда войска переходят границу, то воевать будут американцы. Ну, понятно, и другие тоже, но все равно Америка будет главным в этом процессе. Сегодня другая ситуация. Все готовятся уже как бы к потенциальному столкновению без прямого участия Америки. Вот. Но опять, мы до конца всего не знаем. По факту видно, что в Европе процессы двигаются в правильную сторону. Медленнее, чем хотелось бы, но двигаются в правильную сторону. Китай, естественно, ждет. Ну, а что Китаю делать? Китай, мне кажется, находится в большом выигрыше. Полагаю, что Китай уже давно готовится к перевариванию российского Дальнего Востока, Восточной Сибири. Вот такой процесс, который, мне кажется, больше всего интересует китайское руководство. Это главный потенциальный выигрыш, который они надеются приобрести в, мне кажется, не очень далекой исторической перспективе. Вот. А в Америке, что в Америке? Есть Трамп. Как бы вот, сегодня очередное действие какое-то, гладиаторское, будет устроено в Белом доме.
0: Да. Вот. Там UFC, да, он что там оборудовал?
1: UFC, да, да. Ну, это как бы народ уже пишет, что Зеленский без костюма, это было оскорблением Белого дома. А вот гладиаторские бои там, просто, значит, это нормально. Да. Мы говорим про, в общем, человека с серьезными повреждениями в психике, вот, обладающий какой-то неограниченной властью, то есть это такой как бы вариант голого короля, но при этом как бы придворный продолжает их делать вид, что все в порядке. То есть, вот. Ну и как бы, что говорить касается Путина, ну он тоже, в общем, мне кажется, далек от реальности. Вот. Но на Западе, кстати, вот я сейчас вот читаю новости, все больше и больше серьезных людей, вот там буквально сегодня, я читаю, там канадский бывший глава оперативного штаба канадского, сказал, что только как бы смерть Путина. Вот как бы вот при Путине мира не будет. Значит, нужно, чтобы не стало Путина и чтобы Украина победила. То есть вот эти вещи, про которые мы как говорили раньше, вот, они сейчас и по нас тыкали пальцем, как это, фантазеры, знаете, такие мечтатели. Сегодня они постепенно так начинают входить уже в набор стратегических предложений серьезных людей на Западе.
0: У меня, кстати, будет про это вопрос. Кстати, вы знаете, да, я вам рассказывал, что мы в пятницу такое интересное путешествие с Марком Фейгиным совершили. Мы проехали по 4 точкам по Литве, которые граничат, ну, с Россией. То есть там Клайпеда, вот, значит, заехали в центр Клайпеды, бывший Мемель, где выступал там Гитлер. проехали пункт перехода вот в Калининградскую область, в город Советск, там 300 метров буквально до русских было, и проехали в Сувалский как бы, коридор. Ну, в общем, такое как бы обзор на экскурсию, это все было журналистами Делфи, выйдет сюжет с комментариями и с оценками всего этого. Ну вот присылают вопрос от спонсора. У нас еще спонсоры есть, это редакторы говорят, что их надо зачитывать как раз-то в тему. Гакевич, все прогрессивное человечество жаждет скорейшего устранения Трампа, то есть победы демократов. А как это скажется на помощи Украине и поддержке Израиля в борьбе с Ираном?
1: Ну, я не знаю, тут прогрессивное человечество, это такая фраза очень растяжимая, потому что в Америке прогрессисты это как раз полные отморозки, которые для
0: Ну, здесь,
1: многих...
0: наверное, имеется в виду не как течение, а как бы разумные люди, судя по контексту.
1: Не, на помощь Украине это скажется только благотворно, вот, потому что здесь как бы здесь есть консенсус. Американское общество довольно едино, кстати, здесь. Вот, за исключением какого-то там безумного крыла трампистов, то есть в целом американское общество значительным большинством, больше 70%, считает необходимым помогать Украине и рассматривает Россию в качестве врага. А с Израилем ситуация, конечно, принципиально иная. К сожалению, она почти обратная, потому что пропаганда, левацкая пропаганда, там обильно снабженная русскими, китайскими, иранскими и прочими там эмиратовскими, катарскими, скажем, деньгами, она, конечно, дала результаты. Вот. И это вакханалия антисемитизма, прикрывающаяся там, так называемым антисионизмом, она, конечно, не прекращается. Тем не менее, я думаю, все-таки, как говорится, хуже не будет, потому что проблема, что Трамп то как бы якобы за Израиль, а на самом деле, в общем, он поставил Израиль в тяжелейшее положение. Вот, поэтому, скажем так, будет потенциально вот, в перспективе появится предсказуемость в американской политике. Другое дело, что не надо забывать, выборы в ноябре это выборы в Конгресс и Сенат. И даже если демократы возьмут и Конгресс, и Сенат, Трамп все равно остается. Поэтому рассчитывать, что все поменяется в одночасье, я бы не стал. Вот. Но тем не менее, все-таки, мне кажется, определенная ясность все-таки она будет достигаться. И я не знаю, опять, как долго республиканцы будут выстраиваться под Трампа, потому что его разрыв с реальностью и электоральные перспективы республиканцев, они становятся, в общем, все более и более как бы туманными.
0: Еще один вопрос от нашего зрителя. Снятие санкций и ограничений с Ирана, очевидно, подтолкнет режим к созданию ядерной бомбы. Согласны ли вы с этим и есть ли понимание этого в американской элите? Спасибо.
1: Понимание этого есть, конечно. Я думаю, что как раз вот вокруг этого все как копья ломаются. Даже Трамп понимает, что если уран остается, обогащенный уран, и возможно создать бомбу, это не просто катастрофа. Это получается, что его опустили по полной программе несколько раз. Вот. Ну, как бы это как его проблемы, но, к сожалению, это проблемы, которые останутся в наследство всем. Я полагаю, что такое понимание есть, и я думаю, что Израиль с Нетаньяху, без Нетаньяху, также понимает, что появление атомной бомбы Ирана, оно равнозначно, наверное, уничтожению государства Израиля или поставить его просто на грань катастрофы. Потому что Иран, конечно, может применить бомбу без каких-либо колебаний. Вот. Это вообще другая ситуация в мире. В целом вообще мир как бы сейчас вот он находится на такой опасной черты, потому что у Путина тоже есть ядерное оружие. Но я уже, как я говорил неоднократно, считаю, что это ядерное оружие, оно не пока не является серьезной угрозой, потому что Китай, конечно, категорически, я думаю, против этого и вряд ли Путин готов пойти против Си Цзиньпиня. Китай, кстати, я думаю, вот реально вот для Китая это вообще отказ от политики нераспространения – это большая проблема. Потому что пока этим занимаются как бы страны-изгои, вот, но если этим значит, если созданием ядерного оружия начнут заниматься серьезные страны, как Япония или там Южная Корея, то это, конечно, все будет по-другому. Вот, и под боком, иметь у себя под боком ядерные страны, которые, в отличие от Северной Кореи, там все-таки есть и мозги, и как говорится, все подготовить. Ни одна Северная Корея будет размахивать дубинкой вот, которое, я почти уверен, что сделано было просто под прямым руководством России.
0: Гарри Кимович, возможно ли, что Путин лишь заставка, а реально к власти приходит новый экономический блок с Белоусом во главе? Могут подписать перемирие, а войска оставить на границе?
1: Я не знаю, я не люблю таких спекуляций. И кто такой Белоусов, я вообще не знаю, потому что вот это же опять...
0: Министр обороны, по-моему.
1: Нет, я знаю, кто такой Белоусов, как бы. Я говорю, просто кто он такой вот в этой
0: иерархии власти?
1: Я не понимаю просто. Вот. Да и, по-моему, никто точно не понимает. Там сложилась, конечно, естественно, какая-то внутренняя структура. Путин не позвоночник, это мафиозная структура абсолютно. Может ли быть там переворот? Могут ли они скинуть Путина? Я, честно говоря, сомневаюсь пока, в принципе. Ну, не похоже. Так что, в общем, эти люди на что-то вообще способны. Вот. И опять, ситуация пока еще не достигла того уровня критичности, когда, в общем, когда надо идти на какие-то крайние меры. То есть ведь пока мы не видим уже никакого протеста в России. Вот тоже показать надо. Вот вроде бы совсем плохо становится. Я пропустил что-то. Я где-то массовые демонстрации прошли против войны. Вот. Да, записывают какие-то
0: нет,
1: видео.
0: Нет, пока что только да. С матами от летящих дронов.
1: Да, с матом, да, видео, да. Ну и что? И что? Вот эти рассказы поставили нам. Вот там в России есть... Где эта оппозиция? Покажите мне, пожалуйста. Вот. Я думаю, что как раз сейчас вот те, кто должны были протестовать, сейчас там за большие деньги там готовят там заглушку интернета, делают ракеты. Вот. Поэтому вот пока еще, вот возвращаясь к тому вопросу по поводу эйфории, не надо как бы считать, что там ресурсы кончились. Ресурсы пока есть. Вот. И поэтому, мне кажется, как бы Путин, он заботится только, естественно, о собственной безопасности. Пока я прямых угроз не вижу. Вот. Ну, а кроме того, опять... Тут же многое будет зависеть еще от того, какие переговорные позиции займет Запад, в данном случае Европа. Я думаю, что если там не будет Путина, представь, по фантазированию не будет Путина, я не думаю, что они будут вести себя так же трусливо. Вот. То есть, ведь по большому счету, как говорится, чтобы войска остались, а если санкции остаются тоже, и долго они продержатся, вот если будут душить дальше. Тут же Путин, надо понимать и признавать, он, в общем, добился многих результатов, потому что, держите меня, я отмороженный. А вот здравые люди, так называемые здравые люди придут, как говорится, а с ними будет разговор другой быть. Вот, здравые, так давайте, выметайтесь. То есть, поэтому здесь палка о двух концах. Я бы поэтому пока не впадал ни в эйфорию, ни в панику, завтра будет, они согласятся. Надо, жить надо на этой войне сегодняшним днем. Сегодня динамика в пользу Украины, но, тем не менее, Путин сохраняет ресурс для продолжения войны. И совершенно очевидно, что мы еще увидим новые повороты в этой истории. Вот, включая, как я уже говорил много раз, очень возможный переход путинскими войсками НАТОвской границы.
0: Гарри Кимович, я на этой неделе натолкнулся на экспертизу Пастуховых. Ну, вы читаете,
1: старший. Да, я смотрю. Семейная экспертиза.
0: Семейная экспертиза. Они внешне похожи, в общем. Я даже, честно говоря, не знаю, кто точно выдал вот эту экспертную базу, кто из
1: Пастухова. Кто отец, кто сын, да?
0: Да, мы просто вы давно говорите про возможность вот такой провокации, причем это даже еще до полномасштабного вторжения. Я помню, наши если форумы посмотреть, там еще 16-го года, 14-го. Вы об этом говорите, что от угрозы эскалации просто так нельзя отмахиваться. Это считалось экзотическая версия, которая маргинализовывалась многими, но сейчас Пастуховы вполне себе как бы люди, которые вроде как об этом раньше не говорили, говорят следующее примерно, что в текущей ситуации есть четыре варианта развития событий, четыре как бы опции для Путина. Первое, оставить все как есть. Но эта опция нехорошая, потому что динамика дронов становится больше, у Украины продвижения нету. Вторая – это применение тактического ядерного оружия, но вы отчасти уже об этом говорили. Третья – это массовая мобилизация, то есть, грубо говоря, набрать там 200-300 человек этой осенью. И вот четвертая – это эскалация против стран НАТО. Насколько вам кажется правильная эта логика? Четыре там опции, может, еще есть какие-то? И как их можно расставить, как бы ранжировать по вероятности?
1: давай ранжировать, потому что умные люди выставили версии, что мы тут, мы попробуем прокомментировать, в конце концов, люди с репутацией, что же тут там.
0: Тоже не дураки, да.
1: Не спорить. Значит, ну, начнем с первой опции, оставить как есть. Я бы ее поставил на первое место. Она плохая, неплохая, но она путинская, на самом деле. Как бы пока, как бы, вот, на сегодняшний день я бы поставил на первое место. Вторая, что там у нас было, ядерное оружие?
0: Да, тактическое ядерное оружие.
1: Ну, всегда существует вероятность, но она, конечно, хоть
0: на четвертое.
1: Да, безусловно, в самом низу. Массовая мобилизация. Ну, в общем, я бы считал, что она возможна, хотя, опять, она будет идти, как бы, вот, как бы, она часть следующей опции. То есть она как придаток возможен к переходу натовской границы. То есть на первом месте...
0: То есть натовская граница, второе место?
1: Да, конечно, естественно, конечно. Безусловно. Но первое пока как есть, это, я думаю, что вероятность там свыше 50%. Вот. А дальше вот идет уже там процентов, там я 30 дал бы на вот эту опцию, и к ней в придаток идет вот мобилизация. Вот я бы так, вот я бы так очень... проранжировал.
0: А впервые вы проценты назвали? Это на самом деле интересно. И 30 это процент высокий. Это высокий процент.
1: Ну, конечно, нет. Слушай, ну, что мы говорим про высокие? Они готовятся к войне, на самом деле. Они говорят, все, что угодно, там, конференции. Идет подготовка к войне. Вот готовятся все к войне просто. Ну, вот сейчас учения будут проходить в Суалском коридоре. Там поляки, французы и литовцы. Чего они там, что они там собираются учить? Эстонцы проводили учения по отражению агрессии. Постоянно идут как бы, ну, совместные там, тренировки там, с теми войсками, которые стоят. То есть нет, это то, что внешне. А можно не сомневаться, что за закрытыми дверями гораздо более идут серьезные разговоры.
0: А, кстати, я понимаю, эта тема такая очень здесь напряженная и вот опасная, но все-таки, наверное, Нарва и Даугавпилс более привлекательные.
1: Мне кажется тоже, я считаю, что все-таки...
0: Литва, мы проехали, но глухо, нет.
1: Нет, мне кажется, что опять эта тема должна быть связана с так называемым, как бы, с ущемлением прав русскоязычного населения. Тем более сейчас там вот они разыгрывают тему, что вот венгры это получили, вот как бы. То есть на самом деле это по крайней мере, дает какую-то, ну, там, как минимальную зацепку. Вот. И это, ну, позволяет там, проводить, скажем, ограниченную какую-то операцию. Потому что цель-то все ее, и основная цель такого нападения – это демонстрация того, что НАТО больше не существует. Вот это. Я не знаю, насколько это повлияет на общую геополитическую ситуацию, но для Путина это может оказаться вот тем самым вот как бы, достижением, которое ему сейчас так не хватает. НАТО больше нет, не работает. Все, мы перешли границу, а они там что-то там делают. В общем, американцы здесь не в игре. А поэтому я бы считал, что вот этот вариант, он очень вероятен. И это опять, это не только моя точка зрения, это то, что все, как говорится, говорят, если не публично, то, по крайней мере, в разговорах за кулисами всех конференций, и это уже давно перестало быть теоретической угрозой. Это стало угрозой, с которой надо считаться в самом, как говорится, в самом непосредственном практическом исполнении.
0: Подтверждение ваших слов. Скандинавские СМИ, они достаточно аккуратны были в высказываниях вот на этой неделе. И шведы, и эстонцы упоминаются. Россия активно наращивает военную инфраструктуру вдоль границ НАТО. Фиксируется на основе анализа спутниковых снимков зафиксировано строительство новых военных баз, казарм, складов вооружения, размещение большого количества военной техники. После завершения войны, правда, они говорят, в Украине Россия планирует сосредоточить у границ стран НАТО 115 тысяч военнослужащих. Понятно, перечисляются регионы, где они будут концентрироваться. По оценкам экспертов, численность российских сухопутных сил у границ Финляндии может увеличиться до 80 тысяч человек. И в течение нескольких недель они в состоянии перебросить к западным рубежам сотни тысяч военнослужащих из других регионов страны. Отдельная тревога, реформа вооруженных сил. Вместо небольших боевых групп создаются крупные дивизии численностью до 10 тысяч. Также активно учитывается опыт войны в Украине, включая массу применения беспилотников. Ну вот такая, вы видели, да, эту шведскую...
1: Я видел, да, но это вот шведский парламент на эту тему там выступал, доклады шведской разведки, а что здесь удивительного, то есть... Мы об этом говорили много раз, и не надо быть великим, как говорится, исследователем, да, для того, чтобы зафиксировать понятную вещь. Армия, которая воюет в Украине, в Россию не вернется. Ну, в значительную ее часть, по крайней мере. И это означает, что любое перемирие в Украине, если оно возможно, опять, большое-большое «если». Вот. А оно не означает того, что там, в России Россия перейдет на мирный рельс. Никаких показаний. Вот тут надо просто фиксировать. Нет ни одного индикатора. Я, может, просмотрел, может, мне нужно очки менять, я не знаю. Вот, микроскоп брать. Который указал бы на то, что путинская Россия хоть как-то готовится к мирной жизни. Все, что происходит, все в финансах, в экономике, в пропаганде, в образовании. Воспитание. Все работает на войну, причем войну долгосрочную. То есть вся пропаганда говорит о том, что эта война, ну, для нынешнего поколения бесконечна. И эта война не с Украиной, война со свободным миром. И эта война, как бы, она становится уже просто, ну, она стала уже, даже не просто обыденной, она становится проникать во все ткани, во все поры российского общества. При этом, повторяю, никаких пока индикаторов того, что общество против войны. Ну, мы, наверное, многим людям это не нравится. Ну, не нравится, да, да, не нравится. Может быть, в Германии тоже 43 года тоже не нравилось, когда там пошли похоронки там с Восточного фронта сплошным потоком. Наверное, тоже не нравилось. Ну и что? Ну да, не нравилось. И что?
0: Да. Гарик Ильич, такая тема. Так, слышно меня, да? Немножко, да, у меня этот интернет как-то зависает. Тема неприятная и непростая. Разгорается Украина-польский конфликт. На этой неделе, значит, было объявлено, что, возможно, даже Зеленского лишат государственной награды. Там, Белый Орел, как она называется. Значит, подразделения ВСУ назвали имени героев Украинской повстанческой армии, на что поляки отреагировали очень болезненно. И вот такой скандал разгорается. Насколько... А все-таки Польша один из крупнейших таких союзников украинских. Я понимаю, что мы не комментируем действия там украинской власти, но как вы думаете, какие перспективы этого конфликта? То есть можно как-то его разрешить? И как бы насколько... Вот где лежит граница между вот собственной повесткой внутригосударственной и сохранение определенных как бы хороших отношений с партнерами по коалиции, с союзниками?
1: Ну, здесь, мне кажется, нету хороших решений. И, как ты правильно сказал, в общем, нам лучше сюда не влезать, не комментировать, потому что, с одной стороны, можно понять поляков, потому что Вторая мировая война и ее последствия, они, как говорится, сказались на всех странах региона, и то, что происходило вот в украинско-польских регионах, это та страница истории, которую, конечно, хотелось бы перевернуть, но забыть невозможно. И, исходя из логики вот того, что есть вот сегодня война, Польша является союзником, конечно, решение Зеленского, а не просто реабилитация Мельника, а именно как бы вот, назвать, ну, как бы возвеличивание, пока поговорю про украинскую точку зрения, героев украинской повстанческой армии, замешанных в действиях, которые вполне можно квалифицировать вообще как военные преступления против польского населения, это может быть, ну, это акт не самый разумный. С другой стороны, пятый год войны идет в Украине. То есть, нужно, как, понятно же, должен разгораться патриотизм. То есть, на самом деле, здесь палка о двух концах. Здесь нет хорошего решения. А полякам тоже, ну, тоже надо что-то делать, потому что я думаю, что нынешнее польское правительство не горит желанием, но у них тоже когда-то будут выборы. А с Польшей ситуация как бы идет направо сильно. И более того, одна из там самых правых партий, она вообще на содержании у Путина находится. Вот. То есть в целом здесь я повторяю, мы находимся в историческом тупике. Это вообще очень болезненная тема, связанная со Второй мировой войной. Те страны, которые оказались, в первую очередь страны Восточной Европы, оказались между Сталином и Гитлером, между коммунистами и фашистами. Здесь нет простых решений. То есть я вот как гражданин Хорватии хорошо понимаю, как говорится, там тему, как говорится, Балкан. Вот. Там тоже нет хорошего решения. Есть большое количество исторических мифов, которые, к сожалению, проникли в сознание и которые влияют на это сознание. Вот. К сожалению, там и в этих мифах есть определенный набор исторической правды. Понятно, что пролилось много крови. Причем, как бы, зачастую там немцы играли просто роль катализатора, но даже не участвовали напрямую в этих событиях. Вот. А да. Потом уже коммунисты достраивали вот эту историческую концепцию, которая им была выгодна. Конечно, хорошо было бы там попробовать разобраться вообще, провести такую конференцию, попробовать разобраться со всеми этими повстанческими движениями, которые опять были и с той, и с другой стороны, воевали и с той, и с другой страной, но, в принципе, в большинстве своем они, как говорится, оказались под прессом именно коммунистов в итоге, потому что коммунисты победили в этом военном противостоянии с Рейхом. Ну вот я повторяю, я здесь вынужден использовать нетипичные для меня расплывчатые выражения, ровно потому, что я не совсем понимаю, как говорится, где здесь существует точка консенсуса. Все-таки мы напрямую как бы с этим не связаны. Я вижу историческую правду с обеих сторон, а, к сожалению, тема разгорается. Опять, не случайно, вот в Польше поднимается вот эта волна националистическая. Наверняка уверен, всегда там ГБшный след там точно есть. Вот. Но правительство вынуждено отреагировать, потому что тема есть, как бы она опять никуда не делась. В Польше вообще историческая память, она ценится. Там просто Волынь была на третьем плане, Катынь была на первом плане. Вот.
0: Катынь, да.
1: Да. Но сейчас как бы добавилось еще это опять. И история была, вообще история украинско-польских отношений, вообще вот этих всех этих взаимных обид, которые опять были обильно политы кровью с двух сторон. За несколько столетий, в общем, ну, квинтэссенция – это вот это из сегодняшнего конфликта. То есть там есть историческая память, к сожалению, которая никуда не деть.
0: Ну, такой у нас сейчас чуть-чуть в историю сейчас будет вопрос, но это все связано с текущим положением вещей. Значит, если бы Ельцин жестоко не пресек действия путчистов, то ретрограды могли бы уже тогда привести к власти аналогичного Путина. Обоснованно ли осуждать реакцию Ельцина? Ну, видимо, речь идет про 93-й год, расстрел Верховного Совета в октябре 93-го года.
1: Ну, надо, наверное, все-таки, если уж говорить про 93-й год, надо, наверное, все-таки зафиксировать, что вооруженное противостояние началось с указа 1400, который, к сожалению, ну, надо признать, был антиконституционным. Ельцин не имел права распускать парламент. Как бы сложилась ситуация, если бы этого не произошло, это следующий вопрос. Но вообще-то как бы, толчок к гражданской войне в России, пусть даже вот краткосрочный, все-таки дан был именно этим указом. Да, было противостояние, да, были конфликты, но ну, задним числом все-таки я считаю, что идея силового распуска парламента, она фактически проложил дорогу к российскому, новому российскому тоталитаризму. Не будем забывать, что в следующем году последует решение Ельцина, ельцинского окружения, начать войну в Чечне. Да. То есть вот в какой-то мере эти вещи все-таки связаны были. Да, я поддерживаю Ельцина тогда, в 93-м году, конечно, был на стороне Ельцина. Но сейчас я бы сильно подумал. Да, конечно, ретрограды, да, конечно, там все это. Но и с той стороны тоже, в общем, если вспомним людей, которые были вокруг Ельцина, есть тоже большой набор вопросов. Вот, к людям, которые были вокруг Коржакова, группировались, и к так называемым либералам нашим. Вот. Вот эти камикадзе, как я его называл, на золотых парашютах. Вот. Поэтому...
0: Камикадзе на золотых парашютах?
1: Да, ну конечно.
0: Я что-то это не слышал.
1: Ну это же правительство камикадзе было у нас там названо. Вот я тогда сказал
0: Да.
1: камикадзе на золотых парашютах просто. Вот. Все, кому не повезло в правительстве Гайдара первого, стали миллионерами. Кому не повезло. Вот. Вот.
0: А кому повезло, миллиардерами?
1: Ну, естественно, конечно. Естественно, да. Вот, кому. Вот. Поэтому надо просто, некоторые общий знаменатель здесь просто вывести. Применение силы даже в таких конфликтных ситуациях вещь такая, сильно обоюдоострая. Хотя, по большому счету, динамика вот уже шла, сейчас мы понимаем, вот, через много-много-много лет, динамика, конечно, была негативной. То есть, все-таки момент ухода России из этого тупика, как мы думали, советского, на самом деле имперского, он был упущен. А начало Чеченской войны, по существу, как говорится, наверное, можно сказать, уже проложило дорогу к путинской диктатуре. Конечно, возможны все какие-то варианты были, но вот есть сильное ощущение, что тот путь, который мы прошли вот после начала Первой Чеченской войны до там, аннексии Крыма, вот эти 20 лет, они в какой-то мере были уже запрограммированы тем, что власть не готова была на настоящую реформу, которая бы создавала бы национальное государство и отказывалась бы от имперских методов управления.
0: Да. Так, вопрос про Мерц. Как вы оцениваете его канцлерство? Вы высказывались по его поводу в прошлый раз, но вот как оцениваете Мерца?
1: Я уже говорил, по-моему, в прошлый раз,
0: Да.
1: я уже говорил, какие-то вещи повторяются. А, конечно, если бы не эта позорная политика Меркель, которая пыталась даже после своего ухода контролировать партию и там протаскивала там совершенно бессмысленных людей на главную должность, и фактически заблокировала приход Мерца тогда, вот 6 лет назад, а то Мерц, конечно, стал бы канцлером раньше, вместо Шольца. И тогда это, конечно, было бы благом для Германии, потому что он все-таки повернул бы партию все-таки вправо. А Меркель нанесла, конечно, катастрофический ущерб как вообще германской экономике, вот, а откровенно просто работая на интересы Путина. Вот я всегда говорю, конечно, надо в Штази файл посмотреть ее, если он сохранился, конечно, комсомолки Меркель из ГДР. Вот фактически ее вот сдвижка всей партии влево, вот эта вся социальная риторика, все эти беженцы, которых она принимала, вот это открыло дорогу ультраправым, потому что они просто вот выигрывают симпатии многих немецких избирателей не потому, что они пропутинские, как бы это следующая тема, вот, как раз, а потому что они занимают нишу, которую должен занимать было там ХДС, христианский демократ. И Мерц отчаянно пытается что-то сделать, но он в историческом тупике, потому что его партнеры по коалиции социалисты. Вот он получил это такое вот наследство. То есть, при этом рейтинги падают, и у него, и у социалистов вообще уже там идут к 10% просто какую-то вообще в какую-то такую уже электоральную нишу уходят совсем такую запредельную. Но я не вижу пока, как ему выкручиваться из этой ситуации. И поэтому моя критика Мерца и его действия, она все-таки гораздо более умеренная, чем могла бы быть, потому что он пытается что-то сделать. Вот. И во всяком случае, в вопросе Украины, да, не дал Тауэрса, конечно, плохо, я про это много раз писал, но, по крайней мере, видно, что Германия, она все-таки взяла на себя это лидерство. То есть, да, ему не просто было, он не сумел решить вопрос с замороженными деньгами. Ну, тут помимо бельгийцев я уже говорил о том, что конечно, сыграл роль пальцы Франции. Ну, другого ожидать от Макрона я бы не стал, просто там свои французские интересы, как бы. Но вот на фоне вот того, что крупные европейские страны, вообще, как бы в Евросоюз не готов был к такой конфронтации с Путиным, и по-прежнему там сохраняются эти бюрократические все препоны, Мерц, надо отдать ему должное, он все-таки ведет себя, по крайней мере, ведет себя достойно. Но вот как решить ему проблему внутреннюю, то есть можно ли идти на коалицию с ультраправыми по экономическим вопросам и делить правительство с ними, я не знаю. То есть вот это вот здесь ответ мог бы быть положительным, если бы не откровенная пропутинская ориентация партии, просто, которая, скорее всего, куплена с потрохами просто Путиным. Вот. И это, кстати,

0: почти все эти партии, которые находятся на сильно правом фланге, и которые защищают традиционные, как они говорят, ценности, и зачастую они указывают на существующие проблемы, вызванные абсолютно вот этой неадекватной идеологической повесткой центра и левых, они почему-то все эти партии имеют какие-то контакты, зачастую очень, очень разветвленные, глубокие, с контакты с Путиным, обычно на финансовой основе.
1: Да, Гарик Ильич, ну вот есть, не хотела сам эту тему поднимать, она, на мой взгляд, не стоит, не заслуживает там какого-то внимания особенного, но есть несколько вопросов про съезд основания партии Ильи Яшина. Значит, я сразу оговорюсь вот перед нашими зрителями, я прекрасно понимаю, что вот Форум Свободной России, как партия Победы Украины, отстаивающая эту позицию, то, что звучит вот там от Яшина или от каких-то вот еще его там коллег, это кажется неправильным, и поэтому тон комментариев очень, очень резкий. Я не буду эти вопросы непосредственно зачитывать. Все-таки у нас с Ильей, несмотря на то, что есть политические там серьезные разногласия, и мы там толком и не здороваемся уже несколько лет, но все равно у нас есть длительная история взаимодействия, мы с ним приятельствовали. Поэтому я обрежу, значит, формулировки наших уважаемых зрителей. Ну, скажу так, что вот вы слышали о партии Яшина. Грантоеды рулят. Прокомментируйте, пожалуйста, вот прошедший съезд. Насколько вы следили, что вы знаете, все остальное я убрал от вопросов.
0: Ну, я специально не следил, но так я читаю все-таки ленту русского интернета, то, конечно, пропустить это невозможно событие, потому что оно просто заняло очень большой объем вот этого места, там, с комментариями различными, там, драматические события, все это. Я так и не понимаю, о чем это все. То есть это то ли они в выборах участвуют, потому что кто-то говорил, то ли там конспиративные квартиры создают, как Яшин где-то сказал. До конца мне непонятно это. Я почему-то сразу, знаешь, вспомнил, Иван, эпизод мне рассказывал один из моих тренеров, секундантов моих, на первом матче с Карповым, когда там, мы играли бесконечно долго, там счет был там 5-0, потом стал 5-1, в общем. Ну и многие болельщики Карпова, они очень там, ну, приходили, они, в общем, нуждались. Ну, наконец, когда же, наконец, там вот самое,
1: Да, за решающей шестой
0: и
1: победы.
0: там была, по-моему, 40-я партия была, в принципе, значит, да. И такая иллюзия сразу, что Карпов там у меня мог там поймать ферзя. На самом деле это опровергалось. Как бы. Ход был плохой. Но внешне для любителя казалось, что это очень сильно. Да, значит. И один из моих секундантов сидел рядом, ну, там, в зале. И когда мой ход был сделан и показал, что Карпов может сразу выиграть, человек там вскинул руки и говорит, ну, наконец, наконец-то Толик выиграл. Вот. На что мой секундант сказал, ну, может быть, все-таки да, может, не надо торопиться. Вот у меня ощущение такое, что вот это вот, ну все, ну к Путину конец теперь. Вот все, теперь вот все, конец. Путин только об этом думает сейчас. Вот эта партия страшная. Мы о чем вообще говорим? Это что? Это про что? Я просто не понимаю, о чем эта вся речь идет. Просто для меня это является загадкой. Ну, скорее всего, конечно, связано с финансами. Скорее всего, там как бы, наверное, про них нам ничего, кстати, не сказали. Если я правильно понимаю, там как раз и возник некоторый конфликт, потому что Илья Яшин, он, в общем-то, скрывает главные источники финансирования. Вот, там, как
1: Он
0: его,
1: говорит про, вроде как, опять я тоже не следил, но
0: не
1: тоже читал, а
0: сырьевые,
1: там говорится про каких-то мифических бизнесменов,
0: не, не,
1: где-то там
0: не
1: Алексея
0: сырьевые, я
1: Чувашова.
0: прочитал, не сырьевые олигархи. Ну,
1: Не сырьевые, да,
0: вот.
1: информационные, видимо.
0: Этим пусть ФБК занимается, может, сейчас им как нечего писать было, может быть, могут начать выяснять, кто эти такие несырьевые олигархи. А честно, неинтересно совершенно, потому что никакого отношения к реальной жизни это не имеет. Ну, что называется, партии создают.
1: А интересно, что формат партии, потому что есть вот как бы такой, ну, клуб антивоенный комитет.
0: Да.
1: Есть более жесткая форма организации, это Форум Свободной России, где есть региональное отделение, вот сейчас они там открываются, где есть совет, более как бы, ну, жестко организованная, идеологически такая однородная как бы организация. А вот вопрос партии. Соответственно, моя логика такая, что партия предполагает претензию на приход к власти в случае падения режима. Поэтому используется слово партия.

0: мы же понимаем, что в случае падения режима, там, неважно, у кого партия, у кого комитет, у кого там форум, там другие совершенно действуют факторы. Просто, скорее всего, наверное, просто вот партии нету. Но это для получения финансирования, которое, видимо, где-то там в каких-то форумах присутствует, наверное, неплохо создать партию. Опять я повторяю, партия может быть, как бы воевать с режимом вот, конспиративно. Вот, я с трудом себе представляю там, конспиративные квартиры в Иркутске, там, на которых там готовят, там, взрывчатку готовят просто там, для того, чтобы подорвать там, российские поезда, идущие на фронт. Вот, или там в Москве там, на какой-нибудь кухне там, сбор вот, конспиративный. Вот, а про участие в выборах, ну, даже говорить смешно. Ну, опять, ну, Иван, мы обсуждали важные темы, там, знаешь, в принципе, на самом деле, идет война, идет в Америке выборы, значит, иранские это самое, то есть, ну, это сборище, ну, там кот, вот, кстати, кто это, Резник придумал, кота этого, ну, это на самом деле, вот,
1: ну, кот. Я не знаю, кто придумал.
0: Я не знаю, но там вроде бы кто-то должен был придумать это. Вот это все, что можно сказать просто. Это, по большому счету, стёб какой-то, наверное. Ну, воспринимать это серьезно, сложно. Ну, теперь у Яшина будет рассказывать про то, что у него есть партия. Вот, и он там...
1: А вы знаете, у меня есть... Да. У меня есть, кстати, Игорь Акимович, ответ. Я вспомнил, почему вообще это... Ну, почему это именно партия, это как бы там надо думать, это можно по-разному назвать. Но сама идея, почему это под Илью сделано, это наследие Бориса Ефимовича Немцова. Дело в том, что когда была солидарность, мы же достаточно много времени проводили вместе. Я просто помню, разговоры были втроем. Когда, значит, Немцов говорит, настоящий политик – это три составляющих. Это медийность, это ресурс и обязательно организация. Если одного вот этого, как бы, из элементов у тебя нету, значит, как бы, ты не политик, а не пойми кто. То есть это вот такая, знаете, база от Немцова, и когда стало понятно, что Илья там делает свою партию, я просто вспомнил этот разговор, и это как бы по методичке Бориса Ефимовича. То есть понятно, что есть ресурс, есть определенная медийность, которую надо поддерживать, но вот организация – это базовый элемент для вот, строительства, скажем так, для политического позиционирования.
0: Наверное, вот. Так
1: и есть. Да. Ну, это разумно, да. Кстати, партия же еще раньше партия предполагала какую-то идеологическую базу, да, то есть, условно говоря, там были партия, она означает какое-то место
0: на. Я не знаю, что это партия? Как она называется, партия? Мирная Россия.
1: По-моему, в итоге были мирные силы России, но это просто все зачмырили, потому что это как бы мягкая сила России, это очень плохую коннотацию имело. Назвали Мирная Россия.
0: Мирная Россия.
1: Из-под хвоста у кошки, значит, там вот Мирная Россия.
0: Мирная Россия выходит. Ага. Коту под хвост, да, получается?
1: Ну, видимо.
0: Да. А что там сказано про войну с Украиной?
1: Я не слышал, я не знаю. Ну, нет, ну, это как бы, там попытка, видимо, консолидации социальной базы является, это антивоенные россияне. Вот что.
0: Я же уже не подписывал Берлинскую декларацию.
1: Нет, но я почти уверен, что он будет претендовать на место в платформе ПАСЕ, вот следующее. И он будет как представитель вот этой партии.
2: В Нью-Йорке 2 часа дня.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
3: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Белый дом официально объявил о выдвижении кандидатуры Джеймса Макдональда на пост прокурора Южного округа Нью-Йорка. Макдональд, долгое время входивший в команду личных адвокатов Трампа, должен будет возглавить один из самых влиятельных федеральных прокурорских офисов страны. Назначение ожидает утверждения в Сенате, где законодатели от оппозиции уже пообещали устроить кандидату жесткие слушания. ранее. В штате Миссури 12 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета, перевозившего группу парашютистов. Начато расследование причин катастрофы. Тем временем из Бразилии приходят подробности крушения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Воздушные суда столкнулись в небе над городом, унеся жизни 6 человек. Среди погибших официально опознан известный американский независимый исполнитель Оливер Три. Бразильские спасательные службы продолжают работу на месте падения обломков. Главная тема всех спортивных заголовков Нью-Йорка. Нью-Йорк Никс, чемпионы НБА. Впервые за 53 года в Бруклине, Манхэттене и Квинсе фанаты праздновали победу всю ночь. Город готовится к чемпионскому параду. Он должен пройти 18 июня в Нижнем Манхэттене по маршруту традиционных чемпионских парадов. От Беттери Парк по Бродвею к Сити Холл. Власти ожидают огромные толпы болельщиков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
4: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. И должна сказать, что тема у нас сегодня исключительно красивая и, на мой взгляд, очень интересная. В середине 19 века по Европе колесили с концертами одновременно трое Штраусов. Все они сочиняли вальсы, подписывая их одинаково, только фамилии. Это было, кстати, семейное решение. И имели схожую манеру исполнения. Многие считали вот этих троих братьев одним человеком, потому что люди, когда шли на концерт, они не знали, кому именно они идут. И всех этих троих они вместе с этим путали и со Штраусом отцом. И в венских газетах того времени острили. Фирма «Штраус», торговцы музыкой, оптом и в розницу. Так что вот об этих музыкантах мы сегодня и будем говорить. Ну, а как всегда, наша программа начинается с благодарности нашим спонсорам.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Друзья мои, мы начинаем нашу программу с одного из самых известных вальсов Штрауса младшего, как его называют. А он тоже был Иоганн. Венский вальс, вы, безусловно, его знаете. Вообще, сегодня я постаралась, чтобы звучали самые любимые, самые красивые вальсы Иоганна Штрауса-младшего. И мы начинаем нашу программу об истории, вот этой удивительной истории этой семьи. Вот прежде всего, сначала о младшем. Зал казино Домайера оказался полон, и те, кому не досталось столиков, покупали билеты без мест, чтобы слушать концерт стоя. Причем вовсе не потому, что кто-то, не разглядев мелкий шрифт на афишах, пришел по ошибке. Напротив, жители Вены ломились в тот вечер в казино, чтобы посмотреть, выдержит ли Иоганн Штраус-младший сравнение со знаменитым Иоганном Штраусом-старшим. И он выдержал. Вальс, первоначально называвшийся «Сердце матери», посвященный его матери Анне Штраус, но по ее же совету переименованный в «Надеющийся на благосклонность», такое специальное название, она должна была подчеркнуть скромность дебютанта и задобрить публику. Этот вальс вызвал шквал аплодисментов и был повторен на бис 4 раза, а другой аллегорический вальс. Зал бесировал 19 раз. Это был триумф, равного которому Штраус-отец не видел за всю свою карьеру. И юный Иоганн, уставший, измочаленный, обводил счастливым взглядом бешено аплодирующую публику. На следующее утро венские газеты вышли с заголовками «Добрый вечер, Штраус-отец!» и «Доброе утро, Штраус-сын!» Отец, который, в общем, был, не собирался становиться основателем династии музыкантов, и вовсе не желавший делить славу с сыном, был взбешен. Ему самому было всего 40 лет. Он сам растет из своего таланта. Какой еще к шуту «добрый вечер»? И вот в результате вот этой истории и возникли затем очень сложные отношения с его сыном. Я просто хочу напомнить, Иоганн Батист Штраус, отец, австрийский композитор, скрипач, дирижер, родоначальник вот этой династии Штраусов. Трое его сыновей, Иоганн, Йозеф и Эдуард, тоже стали известными композиторами. Наследие папы насчитывает 251 творение, из них 152 вальса. И надо сказать, что это наследие было бережно сохранено его сыном Иоганном Штраусом-младшим, хотя их отношения были кошмарные, я об этом расскажу, и издал их в 1889 году в Лейпциге. И отношения, конечно, не украшали эту жизнь в этой семье. Но надо сказать, что Иоганн Штраус-старший был странным человеком. В 23 года он направил свой первый оркестр. К 28 годам, он вообще был сиротой практически, и к 28 годам сделался так знаменит, что даже холера, гулявшая по Австрии в 1832 году и заставлявшая венцев сидеть по домам, чтобы не заразиться, не убавляла ему зал. Сегодня играет Штраус. Эти слова заставляли чрезвычайно музыкальных жителей Вены забывать даже о холере. Штраус играл виртуозно, в бешеном темпе и с африканским темпераментом. Его сравнивали с Паганини. С той только разницей, что играл он вальсы и прочую танцевальную музыку, которую сам же и сочинял. Простонародный немецкий танец вальс в конце XVIII века получил иной статус. Его включили в программу балов, где прежде царили чопорные минуэты и полонезы, предполагавшие лишь легкое касание пальцев партнеров. А тут мужчина держит женщину за талию, их ноги почти соприкасаются, его голова склонена к его плечу, и никто не слышит, что там нашептывают друг другу танцующие, кружась вальсы. Это была настоящая сексуальная революция. Сердцем ее стала Вена, здесь балы давались повсюду, и нигде нельзя было обойтись без короля вальсов Иоганна Штрауса. Я хотел бы, чтобы сейчас прозвучал вальс Иоганна Штрауса, был посвящен королеве Виктории. Давайте послушаем.

Надо сказать, что работал он до изнеможения. Неудивительно, что ему было не до семьи. Единственное, зачем он следил и что он требовал от своей жены Анны, это чтобы ни один из его пятерых детей не вздумал сочинять музыку и не брать в руки скрипки. Для фортепиано делалось исключение, ведь этим инструментом владел каждый уважающий себя венец. Что это было? Ревность к возможным конкурентам или своеобразная инерция? Раз уж ему самому в детстве чинили препятствия в занятии музыкой, так же должен поступать и он сам. Ясно только, что это меньше всего было заботой о будущем детей. До них Иоганну почти не было дела. Он давно уже имел вторую неофициальную, но более любимую семью с модисткой Эмилией Трамбуш, родившей ему семерых детей, старшая из которых была ровесницей младшего Законова, и дома появлялся лишь урывками. И вот в один из таких визитов домой Иоганн вдруг услышал из детской звуки скрипки. Играл он, и очень неплохо играл, его старший сын Иоганн, стоя перед зеркалом в нарядном костюме, с бантом на шее. Мальчишка явно подражал отцовской манере и подражал хорошо. И я хотела бы, чтобы здесь в заключении нашего знакомства с папой я хотела бы, чтобы прозвучал такой гимн главнокомандующему австрийской армии Радецкому. И это было уже значительно позже, когда случилась революция. То папа, естественно, был за монархов, а молодой человек, естественно, был более демократично и за революцию, играл Марсельезу. Но вот папа сочинил этот марш, который практически является гимном Австрии.

выяснилось, что Иоганн II давно уже берет уроки у скрипки у Франца Амона, одного из музыкантов отцовского оркестра. Гнев короля Вайса был велик. Он отобрал у мальчика скрипку и запер в сундук. Впрочем, Анна потихоньку купила сыну новую, и тот не только продолжал свои упражнения, но еще пристрастил скрипки своих младших братьев, Иосифа и Эдуарда. И теперь все трое азартно нарушали отцовский запрет, но уже старались не попадаться. И я хотела бы, чтобы мы вот здесь немножко остановились на братьях, потому что это тоже очень интересно, потому что они тоже представляют из себя очень интересных и известных композиторов. Ну вот начнем с Иосифа Штрауса, это второй сын, тоже австрийский композитор, скрипач, дирижер и инженер. Один из трех сыновей Иосифа. И он, Иосиф не собирался становиться музыкантом. Он учился в Венском политехническом институте, получил специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений. Но после смерти отца на семейном совете в 1853 году, было решено, что так как брат Иоганн не может разорваться между гастролями, выступлениями и сочинениями, то Йозеф должен подменить брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. И вот именно тогда на афишах после стало писаться просто «Штраус», и публика не знала, кого из братьев она будет слушать. Он тоже был очень талантливым скрипачом и дирижером, писал вальсы по стилю, похожие на то, что сочинял брат Иоганн. Но Иосиф был романтик-поэт, он любил уединение и страдал приступами меланхолии. И когда брат Иоганн стал пропадать на полгода в России, ему пришлось очень много работать, так как он был очень слабого здоровья, то был в конце концов переутомился, и его заменил третий брат Эдуард. Но он умер очень рано, ему было всего 43 года. И я хотела бы, чтобы здесь прозвучал именно вальс второго брата Штрауса. Давайте послушаем.

0: Я хотела бы извиниться, я немножко запутала нашего замечательного звукорежиссера, потому что сначала поставила Эдуарда Штрауса, ну, тоже красиво. Третий сын, тоже композитор-дирижер, он был третьим ребенком в семье и старший сыновей, и тайком учился играть на скрипке, и пристрастился тоже к музыке, как я вам сказала. Затем он, вслед за Иосифом, возглавил оркестр. И надо сказать, что он был очень красив собой. И люди специально, особенно дамы, приходили специально, чтобы на него посмотреть. Он сочинил около 200 танцевальных пьес и считался лучшим интерпретатором произведений своего отца и братья. И он концертировал до глубокой старости, но вы знаете, что с ним случилось? Вообще ужасно совершенно. Он стал писать все хуже и хуже в старости. И тогда он объявил, что эпоха венского вальса закончена, и сжег целый сундук рукописей отца и братьев в печах для обжига кирпичей. Владелец вот этой мастерской умолял Эдуарда этого не делать, но тот был непреклонен. Вот так бывает, друзья мои. Но мы зашкаливаем уже, конечно, за наш перерыв, но поэтому уже, так сказать, второго брата мы... Иосифа, его вальс мы послушаем в начале второй части.
1: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп прибыл во Францию после заявления о соглашении, которое должно остановить войну с Ираном и открыть Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По данным Reuters Associated Press, детали еще уточняются, но речь идет о прекращении военных действий, снятии блокады и последующих переговорах по иранской ядерной программе. Для мировых рынков это стало сигналом облегчения. Нефть пошла вниз, европейские биржи выросли, инвесторы рассчитывают на снижение энергетических рисков. Но эксперты предупреждают, даже если пролив будет открыт, разминирование и восстановление нормального судоходства могут занять недели. На саммите Большой Семерки, кроме Ирана, обсуждают Украину, экономику, искусственный интеллект, долги развивающихся стран и отношения с Китаем. Во Францию приглашены не только лидеры США, Франции, Германии, Британии, Италии, Канады и Японии, но и представители Индии, Южной Кореи, Кении и Бразилии. Зеленский заявил, что предложил встретиться с Путиным прямо на полях саммита Большой Семерки, чтобы искать путь к завершению войны. По словам Зеленского, США и президент Франции Макрон поддержали идею, но Москва не проявила готовности. В Нью-Йорке главная городская тема – чемпионство «Никс». Команда выиграла титул впервые за 53 года. Парад назначен на четверг, 18 июня. Старт около Беттери Парк, затем движение по Бродвею через каньон героев к Сити-Холл.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
6: «Дэвидсон Радио».
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: «Дэвидсон Радио».
5: 620 АМ. Настройтесь.
7: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт.
17: Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
21: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
22: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
21: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
22: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
23: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
24: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
25: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
24: 718-303-90-90.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод второй.
3: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и прежде всего искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую. Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080. 646-431-3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа 15 минут бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Друзья мои, я напоминаю, что наша программа посвящена семье Штраусов. И мы сегодня слушаем очень много красивой музыки.

вот как раз звучит вальс Джозефа Штрауса и второго брата, как я вам говорила, который писал музыку, очень похожий на своего старшего брата. Давайте послушаем для сравнения именно Иоганна Штрауса второго, да, младшего. Это знаменитый вальс «Весенние голоса».

Друзья мои, ну я хотела бы теперь вот остановиться именно на Иоганне-младшем. Отец попытался его пристроить к делу, отдал высшее коммерческое училище, а по вечерам подрабатывать устраивал счетоводом. Он вовсе не возражал и против того, чтобы все свободное время сын теперь проводил в церкви в обществе аббата Иозефа Дрехслера. Если бы отец знал, чем именно его первенец там занимается. Юный Иоганн брал у аббата уроки композиции и в результате узнал о гармонии и контрапункте куда больше, чем самоучка отец. Правда, аббат заставлял юношу писать кантаты, а тот все норовил свернуть на вальсы. И даже однажды попробовал сыграть вальс на органе. «Опомнись, ты в храме Господнем!» – возмутился аббат. «Я славлю Господа на том языке, которым одарен его волею», – возразил Иоганн. И вот он решился, обратился в магистрат за лицензией на право дирижировать оркестром. Мать во всем абсолютно поддерживала его, и даже опасаясь, как бы отец не наложил вето на выдачу лицензии, спешно подала на развод по причине многолетних измен мужа. Я напомню, что от законной жены у него было 5 детей, от незаконной 7. Отец отомстил, лишив детей Анны наследства. Он отписал все детям Эмилии, на которой вскоре женился. Теперь же Иоганну-младшему не оставалось ничего, кроме как сделаться знаменитым музыкантом, оправдав таким образом надежды своей матери. И вот он набрал оркестр. Я хотела бы, чтобы вот здесь, друзья мои, так как мне очень хочется, чтобы музыки было больше, а времени исчезает катастрофически, чтобы мы послушали фрагмент из... Вы помните этот фильм американский «Большой вальс», где Иоганн Штраус и Карла Донер едут в коляске по Венскому лесу, и то рожок почтальона, то птички запели, и вот как рождается знаменитый вальс сказки Венского леса. Вот я взяла буквально финал. Давайте послушаем.

Да. Вот, но это было очень красиво, я помню, в фильме все это было сделано. Но выжить на сцены ненавистного сына сделалось для Штрауса-старшего навязчивой идеей. Нам вообще дико все это слышит. Он подсылал Иоганну клакеров, знаете, это профессиональные убийцы, которые там свистят, кидаются помидорами. И это не помогло. Публика выдворила хулиганов, мешавших слушать виртуозную игру Штрауса-сына. Тогда отец зашел через антрепренеров, которые не осмеливались ему перечить. И очень скоро Штраус-сын обнаружил, что как бы горячо не принимала его публика, никто не захочет заключать с ним контракт. Для выступления ему оставалось только казино Домайера и еще одно небольшое каве. Отец играл на светских балах и при дворе. Все шло к тому, что Иоганну-младшему в скорости предстояло разориться и вернуться к будням счетовода, чтобы прокормить мать и братьев сестрами. Но тут ему помогли. Видимо, кто-то из влиятельных людей, втайне сочувствовавший молодому музыканту. Словом, Иоганну пришло приглашение в капельмейстеры военного оркестра 2-го полка гражданской милиции. А папа Штраус уже много лет был бессмертным руководителем оркестра 1-го полка. Теперь на военных парадах, представьте себе, их оркестры строили друг против друга, играли по очереди. Как бы это ни бесило всевластного короля вальсов. 5 лет отец и сын Штраус с переменным успехом вели войну. В 1948 году, когда по Европе прокатилась революция, они в буквальном смысле оказались по разным сторонам баррикад. Я вам говорила, мы играли с вами марш Радецкого, который сделался со временем одним из неофициальных гимнов Австрии, а 2-й неофициальный гимн, я вам потом расскажу, что это такое. И я в те вот революционные дни, венцы не пожелали оценить мастерство Штрауса-старшего и осыпали короля вальсов упреками. Его концерты теперь игнорировались, он растерялся, сник, и однажды в порыве гнева сломал смычок, который ему показалось, перестал повиноваться. На другой день он слег в горячке, опасаясь, что болезнь заразная, Эмилия сбежала из дома, его вторая жена, увезя с собой всех 7 наследников, состояние, и оставив короля вальсов умирать в одиночестве. А это была, между прочим, скарлатина. Узнав об этом, прежняя жена вместе с сыном Иоганном поехали к больному, но в живых его уже не застали. Похороны старшего Штрауса были грандиозны. Собралось 30 тысяч человек. У могилы Штраус сын играл реквием Моцарта. А вскоре, как я вам говорила, издал полное собрание сочинений отца за свой счет. Хотя, напомню, по завещанию им так ничего и не досталось. Но он получил все же что-то важнее денег, а именно оркестр Штрауса отца. Лишившись своего главы, оркестранты избрали Иоганна своим новым дирижером. И «Король вальса умер, да здравствует король», гласили газетные заголовки. И в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха. И здесь отдельный разговор об этом, но сейчас давайте послушаем лайв «Жизнь артиста», один из тоже очень известных вальсов Штрауса-младшего.

вернемся к жизни Штрауса, Иоганна Штрауса-младшего. В 1856 году у него были первые гастроли в России, и он стал постоянным дирижером летних концертов при Павловском вокзале с огромным по тем временам окладом 22 тысячи рублей за сезон. В течение 5 лет выступлений в Павловске Штраус переживает серьезное увлечение русской девушкой Ольгой Смирницкой. Но родители ее воспрепятствовали их браку, и этому роману были посвящены советский фильм «Прощание с Петербургом» и книга Айгнера «Иоганн Штраус и Ольга Смирницкая. 100 писем о любви». И конец 60-х, начало 70-х годов XIX века – это расцвет штраусовского гения. И в этот период он создает свои лучшие вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса», которые мы с вами слушали, и лучшие опереты. Поэтому давайте послушаем знаменитый вальс из опереты «Летучая мышь».

1895 году 70-летие Штрауса отмечала вся Европа. Но последние годы Штраус не концертировал и практически не выходил из дома. Но по случаю 25-летия оперетты «Летучей мыши» его уговорили дирижировать увертюры. Он слишком разгорячился и по дороге домой сильно простудился. Штраус скончался в Вене в возрасте 73 лет от пневмонии, не успев закончить балет «Золушка». И завершил работу над балетом в следующем году Йозеф Байер. Штраус был похоронен на центральном кладбище Вены, у него замечательный памятник золотой, где он играет на скрипке. Все свое состояние Иоганн завещал музыкальному обществу. Последнее его женение, он был трижды женат, детей у него не было. И Аделе досталась только рента, но она пережила мужа на 31 год, полностью посвятив себя созданию музея Штрауса и публикации его произведений. Она даже разыскала и сохранила любовные письма мужа к Ольге. И я должна сказать вам, что надо, возвращаясь к тому, что я начала говорить, что в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха, власти занялись пересмотром многих архивов и документов на предмет чистоты арийской крови. И подвергся этой процедуре один из венских церковных приходов. Каково же было недоумение представителей этой власти, когда они обнаружили там документы, где черным по белому было написано о том, что предки Иоганна Штрауса были евреями, бежавшими в Австрию из Венгрии. Это был его прадед Иоганн Михаэль Штраус из Буды, это часть Будапешта, вы знаете. И он принял католицизм.

чисто. Только такой оказался выход из положения для них, нацистов, реальным. И оказалось возможным запретить многое, очень многое, но вальсы Штрауса запретить невозможно. И я хочу, чтобы в заключении нашей программы прозвучал именно вальс на прекрасном голубом Дунае. Он и является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. И каждый год в Европе проходят Штраус-фестивали, посвященные творчеству всех Штраусов. В Испании, Италии, Австрии, Португалии, Франции, Германии наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, овертюрами, ариями из оперетт известнейшей династии композиторов и дирижеров XIX века Штраусов. И мы тоже наслаждаемся этим.

Я хочу просто перечислить вам за свою жизнь. Иоганн Штраус-младший создал 496 произведений, в том числе 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперет, самые известные из них «Летучая мышь» и «Цыганский барон», комическую оперу и балет. Он сделал с танцевальной музыкой то, что позднее Гершвин сделал с джазом, поднял до симфонических вершин. И творениями Штрауса восхищались самые разные композиторы, от Офенбаха до Вагнера, от Лигара до Чайковского. Друзья мои, наша программа практически подошла к концу, но я хочу в результате поблагодарить свою любимую подругу Софию Шихман за то, что она мне помогла и предоставила очень много из этого материала. Спасибо, Софочка, как всегда, за поддержку. Друзья мои, наслаждайтесь красивой музыкой.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Камала Харрис остается главным фаворитом среди демократов на президентских выборах 2028 года, показал новый общенациональный опрос. Экс-вице-президента поддержали 27% респондентов, тогда как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом занял второе место с 14%. Несмотря на лидерство, уровень поддержки Харрис снижается. Ее особенно сильно поддерживает молодой электорат и темнокожие демократы. Чемпионский парад «Никс» пройдет в Нью-Йорке в четверг, 18 июня. Это историческое событие станет первым парадом в истории команды и ознаменует их победу в финале NBA над Сан-Антонио Спёрс. Мероприятие стартует в 10 утра. Шествие начнется возле Беттери Парка, проследует на север по Бродвею и завершится у здания Сити-Холла. Сразу после парада мэр Мамдани проведет торжественную церемонию вручения команде ключей от города. Ожидается, что празднование соберет рекордное количество зрителей. Власти призывают болельщиков собираться заранее, одеваться в клубные цвета и предупреждают о масштабных перекрытиях движения в центре Манхэттена. Казначейство объявило о новых правилах для банков, которые должны помочь администрации Трампа выявлять людей без иммиграционного статуса через финансовую систему. Банкам разрешили быстрее и свободнее обмениваться информацией о клиентах, вызывающих подозрения. Изменения стали частью более широкой кампании по ограничению доступа нелегалов к банковским услугам без прямого запрета на открытие счетов. При этом глава ведомства Скотт Бессон заявил, что банки не должны выполнять функции иммиграционных служб, а лишь лучше знать своих клиентов и сообщать о подозрительной активности. После успешного дебюта в прошлом году фестиваль еврейской культуры «The Great Nash» снова пройдет этим летом в Нью-Йорке на Governor's Island, губернаторском острове, 21 июня, воскресенье. Гостей ждут угощения, включая шакшуку, хумус, сладкий, фалафель, фаршмак, бифилд и фиш, а также живая музыка и активитис. «The Great Nash» организует некоммерческая организация «Jewish Food Society». Мероприятие пройдет в формате большого пикника. К слову, среди коллабораций культовые заведения «Кац Дели» и «Санта Така», ведущие праздника Гейл Симмонс и Падма Лакшми. В течение дня будет звучать живая музыка от бенда «Хавура». Гостей ждет большая танцевальная зона под открытым небом. Мероприятие состоится в любую погоду. Минимальная цена билетов от $39.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.

0: Человек шагал по воде. Шел уверенно, как по асфальту, словно он крутанет сейчас сальто или сагу создаст о форсайтах. Человек был прилично одет, не бездомный, не наркоман, без безумного блеска во взоре, вид спокойный, ни в страхе, ни в горе. Просто шел по поверхности моря, каждый бы заподозрил обман. Все на пляже закончили бег. Очевидцы глазели на чудо. На глазах изумленного люда прямо по морю из ниоткуда к ним навстречу шагал человек. Он дошел до кромки воды, наступил на песчаный берег. Кто-то выдохнул «ша» без истерик, кто-то жалобно пискнул «не верю». На песке проступили следы. Фотокамеры сняли процесс, зафиксировали кинопленки от элитных дворцов до избенки, от бульдога до мини-балонки, обсуждали вселенский эксцесс. Все газеты писали о нем, тиражировали сотни кадров. Фейк! Одни говорили злорадно, отвечали другие, да ладно. Тот же призрак, что в каждом парадном, поголовный гипноз ясным днем. Разделилась страна, быть, не быть, верить ли, а увидев при встрече, если руки положит на плечи, обаяет своим красноречием, что ему говорить, что просить? Так случилось с одним чудаком. Он снимал происшествие это, комментировал целому свету, что доселе не знала планета доказательства лучше, чем это. Но однажды пришли к нему в дом неожиданно, в ночь, в темноте. Увезли чудака под охраной. С той поры он хихикает странно, вопрошая вокруг неустанно, разве можно ходить по воде? Образ его жизни шокировал даже художников Монпарнаса, а уж их назвать ангелами никак нельзя. Он много пил и вел распутную жизнь. За еду и выпивку расплачивался своими картинами, а трактирщики считали, что кормят его даром. Ведь его картины и рисунки почти ничего не стоили. Их никто не покупал. Но стоило ему умереть в 35 лет, как торговля его работами началась прямо на похоронах. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Я начала программу со своего стихотворения «Человек шагал по воде». Мой сегодняшний герой словно всю свою короткую, но яркую жизнь прожил, шагая по воде. Только никто этого не видел. Не узнать его, автора этих картин, невозможно, если хоть раз познакомился с его персонажами. Он, Амедео Модильяни, использовал двухмерное изображение и необычно удлиненные головы и шеи. У его моделей плоские лица и глаза без зрачков. Не так часто жизнь великого художника похожа на захватывающий роман, в котором есть и преданность, и любовь, и непростые отношения в мире искусства. Времени у него было слишком мало. Он знал, что не доживет до старости. Общественное мнение его не интересовало, к тому же общество не понимало, к какому стилю отнести его произведение. А ему было все равно. Пейзажи он не пишет, популярный кубизм его не очень волнует, элементы кубизма он будет использовать. Но ничто не могло сбить его с пути. А путь у него был один – искусство. Вот только картины не продавались, а критики его не замечали. Один из самых известных, потом уже, художников-экспрессионистов начала XX века Амедео Клименте Модильяни родился 12 июля 1884 года в итальянском городе Ливорно. В семье евреев-сефардов. Отец его Фламинио Модильяни, а мать Евгения Гарсон. Амедео-младший из четверых детей. Отец их когда-то торговал углем и дровами, а теперь владел маклерской конторой. Амедео появился на свет в тот момент, когда в доме забирали описанные за долги имущества. Банкротство мужа, погрязшего в долгах, обрушилось на мать художника как стихийное бедствие. К счастью, итальянский закон считал имущество женщины, ожидающей ребенка, неприкосновенным. Так что перед приходом кредиторов все самые ценные вещи были сложены на кровать, туда же уложили и сильно беременную Евгению. Судебные приставы изъяли всю мебель и вещи, кроме самых важных и дорогих. Но теперь Евгении, родившейся и жившей во Франции, пришлось зарабатывать на жизнь преподаванием французского языка и переводами. К отцу Амедео был равнодушен, а иногда и резко враждебен. А мать он любил, она имела на него большое влияние. Маленький Дедо, как называли родные Амедео, был любимцем семьи. Мать дала ему прекрасное воспитание и образование, обучая до 10 лет на дому. Сама она, 15-летней девочкой, была помолвлена с человеком, которого не только не любила, но и не знала. Из атмосферы свободы, из среды, где ценили острый ум и талант, она попала в богатый дом, полный слуг и случайных гостей, с властью этикета, свекра и мужа. Сестра матери Лори любила маленького племянника. Она писала философские статьи для журналов, увлекалась спиритизмом и эротической поэзией, пропагандировала идеи Ницше и русского анархиста Кропоткина. Эти увлечения перешли от нее и к племяннику. С детства он владел французским языком, который пригодится ему в Париже. Он отлично знал историю, литературу, мог часами читать наизусть стихи. Вскоре после рождения сына мать начала вести дневник. Двухлетний Дедо получил свою первую характеристику. Он немножко избалован, немножко капризен, но хорош собой, как ангелок. В 11 лет ее ангелок чуть не умер от тяжелого заболевания – плеврита. К счастью, организм тогда справился. Мать записала: «Посмотрим еще, что разовьется из этого кокона. Может быть, художник». Как в воду глядела. А рисовать он любит. Но не успел ее сын оправиться от одного смертельного заболевания, как в 14 лет получил второе – тиф, в то время неизлечимый. В лихорадочном бреду он говорил о шедеврах итальянских мастеров, рвался ехать во Флоренцию, чтобы увидеть музеи, о которых столько слышал. Это стало поворотной точкой в его жизни. После выздоровления родители позволили ему бросить школу. Он брал уроки рисования и живописи в Академии искусств. Он любил писать портреты, но не на открытом воздухе, а в помещении. Интересовался философией, дословно цитировал Ницше. Амедео называли сверхчеловеком. В 16 лет он опять заболел плевритом, который на сей раз стал причиной туберкулеза. И следующие почти 20 лет своей жизни художник будет спешить. Болезнь будет его подстегивать, заставлять искать свой стиль и сделать как можно больше. Он учился в школе живописи обнаженной натуры во Флоренции, изучал музеи и церкви, восхищался искусством Возрождения. Его манера не похожа ни на одно художественное течение. Париж. Туда, там тот самый центр и школа близкого ему искусства. И в начале 1906 года с небольшой суммой денег, которую собрала мать, 19-летний Модильяни приезжает во французскую столицу. С этого момента маховик его жизни начинает раскачиваться и раскручиваться с неостановимой скоростью. Смазливого юношу с вьющимися черными волосами, в строгом костюме, застегнутый на все пуговицы жилеткой и белоснежной рубашкой с накрахмаленными манжетами, приняли за биржевого маклера. А его это задело. Маклером был отец, и он не хотел об этом распространяться. Он предпочитал представляться правнуком Бенедикта Спинозы. Прабабушка его действительно носила эту фамилию. Только в Париже молодые неизвестные художники быстро становятся знаменитыми. Только здесь появляются новые направления живописи. Амедео поселился в гостинице, но очень скоро деньги растаяли. Он переехал в маленький сарай-мастерскую посреди пустыря, но зато на Монмартре. Здесь живут все художники. Он красив, у него лихорадочный блеск в упор смотрящий глаз. Негромкий голос, легкая походка, весь его облик сильный и гармоничный. Со всеми он одинаково аристократически вежлив и прост, сразу располагает к себе. Любит говорить об Ибсене, Ницше, Уайльде и даже Достоевском. Знает наизусть огромное количество стихов Вийона, Рембо. Интересуется последними работами Пикассо, Матисса. Изучил Лувр. Одни говорят, что Модильяни начинающий скульптор, другие, что он живописец. Но в Париже ему негде достать материал для скульптуры, не на что купить. Если удавалось незаметно стащить со строительной площадки песчаник, любимый материал Модильяни, то день был прожит не зря. К счастью, ему недолго пришлось заниматься этим неблагородным делом. Строители стали сами предлагать ему материал. Он воспитанный молодой человек в модном полосатом пальто и изящном костюме с галстуком-бабочкой под тщательно выбритым подбородком и аккуратной прической. Он пока ничего еще не пьет, кроме вполне приличных безобидных вин. Всего за месяц-полтора с ним произойдет необычайно резкая перемена. Очень быстро вместо хорошо пошитого костюма на нем окажется сильно измятый костюм из коричневого вельвета в рубчик, а вместо крахмальных воротничков не первой свежести красный шелковый шарф. Вместе с алкоголем он курит гашиш, распространенный тогда среди парижской богемы. Скульптуру приходится то и дело бросать из-за туберкулезного кашля. Пишет он много, но вот живопись его никто не покупает. Единственный человек, который согласился купить у него несколько картин, оказался слепым. Старый чудак папаша Анжели покупал работы неизвестных молодых художников за бесценок, надеясь когда-нибудь разбогатеть. Но старика одолели кредиторы, он по дешевке продал коллекцию и умер в нищете. В Париже Модильяни часто менял квартиры. Когда не мог оплатить жилье, оставлял свои работы. А чтобы заработать хотя бы на хлеб, колбасу и табак, копировал или подправлял ремесленные картинки, иногда делал вывески для лавок. Эту подработку он скрывал, никогда не жаловался на свое положение, не просил о помощи, да и вряд ли принял бы ее, слишком был горд. Он пропадал в кафе «Ротонда», любимом пристанище художников, пил и курил гашиш, а когда появлялись деньги, спускал их на друзей. Они называли его «Моди». В 1907 году молодой доктор Поль Александр стал его первым агентом. Он скупал его картины и рисунки, подыскивал заказы на портреты. Он собрал редчайшую коллекцию ранних работ Модильяни, в том числе картину «Еврейка», которую купил у художника всего за 200 франков. Представляясь, Амедео говорил: «Модильяни, еврей». Он переживал по поводу своей национальности, но выбрал самоутверждаться, а не отрекаться и не скрывать ее. Жил он замкнуто, к нему приходили только натурщицы, их привлекало его невероятное обаяние и не отпугивала нищета. Кровать, два стула, стол и чемодан, служивший диваном. Вот и все его богатство. Стены увешаны холстами, везде валяются папки, набитые рисунками. Он мог уничтожить все, что написал. И говорил, что нужно уметь судить о себе без сентиментальных снисхождений. Его друг Жан Кокто скажет, что Модильяни оказался одним из тех художников, которые позволяли себе роскошь быть бедными. А самый одаренный среди них, Пабло Пикассо, уже достиг того уровня благополучия, который будет с ним до конца. Он мог себе позволить не участвовать в коллективных выставках. Покупатели уже сами спрашивали его, нет ли чего-нибудь нового. А Модильяни таких вопросов никто не задавал. Его вообще не замечали. В 1909 году он получает первый заказ и пишет портрет «Амазонка». И следующие 5 лет до начала Первой мировой войны оказались самыми тяжелыми в жизни художника. Ни иллюзий, ни смысла он не видел. Его работы не понимали. Он продолжал искать свой почерк. Лишь трагическая дерзость и самонадеянность давали ему силы. Но уже тогда вспышки радости сменялись депрессией. Он совершал безрассудные поступки. Надломленный внутренне, не видящий себя нужным хоть кому-то, он пил, затевал драки на ровном месте, правда, сам тяжело переживал и раскаивался на следующий же день. И все же он работал. Не он один был убежден, что современная скульптура больна, а виноват в этом Роден и его влияние. Слишком много возни с глиной, слишком много грязи. Вместо того, чтобы лепить скульптуру, надо высекать ее прямо из камня, так считал Модильяни. И он создал храм красоты с кариатидами, удлиненные головы с прямыми и длинными носами, загадочные и печальные. Художник собирал их в декоративные ансамбли, а в кармане носил фотографии своих скульптур и заставлял всех любоваться ими, ожидая восхищения. И все же однажды, в порыве очередного приступа от непризнания, он нагрузит тележку этими своими скульптурами и бросит их одним махом в канал. В 1910 году 26-летний Модильяни знакомится с молодой русской поэтессой Анной Горенко, известной нам как Анна Ахматова. Она на 5 лет моложе, а в Париже она в свадебном путешествии. Итальянец произвел на нее впечатление галантностью и безупречными манерами. Правда, одет странно. В желтые вельветовые брюки и желтую куртку вместо галстука, ярко-оранжевый шелковый бант, вокруг пояса красный шарф. Пробегая мимо со своей папкой с рисунками, Модильяни остановил взгляд на изящной девушке, улыбнулся, подмигнул ей, сорвал с клумбы цветок и бросил к ее ногам. Стоявший рядом с Анной молодой муж Николай Гумилев пожал плечами. Всем известно, что здесь, на Монпарнасе, законы морали отменяются, а художники, от них можно ожидать все, что угодно. Он и представить себе не мог, что вскоре его жена окажется во власти этого красавца-итальянца, который знал, как покорить женщину. В первом письме, присланном ей через полгода после встречи в Париже, Модильяни пишет, что влюблен. Супруг Анны находился в это время далеко в своей знаменитой поездке в Африку. И пока он искал, где именно на озере Чад изысканный бродит жираф, Модильяни засыпал его жену страстными письмами. «Вы во мне как наваждение», — писал он. Гумилев вернулся, супруги поссорились, и Анна уехала в Париж. Она потом скажет, что с Модильяни у нее не было никаких отношений. Но художник написал не менее 16 картин с ее изображением, не оставляющих сомнений в том, что перед ним была не только модель. Вообще возлюбленными Модильяни часто становились его натурщицы. И в каждой модели всегда была видна индивидуальность. Через легкий наклон головы и положение рук, очертания рта. Если при первой встрече Ахматову поразило внутреннее сияние художника, то годом позже тот свет, который он излучал, исчез, а сам он потускнел и осунулся. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято, вспоминала Ахматова. Он не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-то раскланивался. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника. Я не слышала от него ни одной шутки. Он жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса. А это были только первые робкие попытки. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Их отношения Анна Андреевна назвала предысторией жизни, короткой Амедео и длинной самой Ахматовой. Долгое время об их знакомстве знали только близкие друзья, а Анна о нем не говорила. Через 2 месяца она уехала домой, и больше они никогда не виделись. Амедео отдал ей 16 работ с ее изображениями и просил хранить их. Но вскоре они сгорели в пожаре, и лишь один рисунок был с ней всю жизнь. О смерти художника она узнала из газет. И тогда Ахматову прозвали «соломенной вдовой». «Чужих мужей нежнейшая подруга и многих безутешная вдова», — говорила Анна Андреевна о себе. Несмотря на то, что она утверждала, что не писала стихов Модильяне, но строки, написанные тогда в Париже, говорят сами за себя. «Мне с тобою пьяным весело, смысла нет в твоих рассказах. Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах. Оба мы в страну обманную забрели, и горько каемся. Но зачем улыбкой странную и застывшей улыбаемся? Мы хотели муки жалящей вместо счастья безмятежного. Не покину я товарища и беспутного, и нежного». Сам Моди не зацикливался на женщинах. Они входили в его жизнь и покидали ее, сердце оставляя нетронутым. Но дружить он умел, был отзывчив и добр, быстро привязывался к людям, близким ему духовно. В 3 часа ночи он решил отправиться к близкому ему духовно знакомому скульптору. О том, что произошло там, а также о главной любви художника и о его тяжелой жизни. Во 2-й части программы «После рекламы». Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Тараканы, тараканы, тараканы.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Мы любим Нью-Йорк.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия.

скульптор Липшиц рассказывал, как в 3 часа ночи с бешеным стуком в дверь пришел гость. Модельяне вспомнил, что когда-то видел у него томик стихов Франсуа Вийона. И пока хозяин с керосиновой лампой искал книжку, художник уселся в кресло и принялся громко декламировать Вийона. Соседи стучали в стены, в пол, в потолок, но Модельяне читал все громче и громче. Длилось его представление несколько часов, пока он сам не выбился из сил. Накануне Первой мировой войны портрет стал для него единственно необходимым жанром живописи. Скульптуры никто не хотел покупать, а ему не на что было покупать краски. Долги росли. В кафе «Ротонда» сутками напролет рекой лились спиртные напитки и шли разговоры о творчестве. Амедео сидел за отдельным столиком с альбомом и рисовал. Работы свои он тут же часто раздаривал или пытался продать, но даже за 1 франк мало кто приобретал его работы, написанные на полусмятой дешевой бумаге. Однажды богатая американка посчитала названную цену за рисунок слишком завышенной. В ответ Модельяне разорвал работу. Тогда Монпарнас не был туристическим местом. Ни комфортабельных отелей, ни красиво подсвеченных баров и кафе. Там стояли 5-6-этажные доходные дома, где можно было снять жилье сравнительно недорого. То, что надо для безденежной интеллигенции, студентов и ремесленников. Модельяне, вопреки его желанию, не взяли на военную службу. Из-за плохого здоровья, к тому же, он не гражданин Франции. Войну он провел в компании художников, оставшихся в Париже, в том числе Пикассо. Тогда на улицах французской столицы часто видели странную пару. Она – высокая, стройная, ржеватая блондинка, элегантно одетая, но с причудой. То в какой-нибудь немыслимой шляпе, то вдруг с живой уткой в корзинке, которая болтается у нее на руке вместо сумки. И он – чуть моложе и ниже ростом, смуглый брюнет в живописных отрепьях, бывших когда-то серебристым бархатным костюмом. Но чисто лиса Алиса и кот Базилио. Парижский вариант. Спутница художника, английской поэтессы и журналист Беатрис Хестингс. Смелая, эксцентричная, умная. Но ни одно из этих качеств не помешает в течение их 2-летнего романа бурным сценам с битьем посуды и душераздирающими скандалами. Амадео напишет более 10 ее портретов. Беатрис когда-то жила в Африке, была цирковой наездницей, писала стихи и вдруг обнаружила талант певицы, владеющей всеми регистрами, от высокого сопрано до баса. Она выучилась игре на фортепиано, о ней говорили как об одаренной пианистке. А в Лондоне занялась литературной деятельностью, в Париже стала обозревателем английской газеты «New Age», в которой как-то и написала, что Модельяне с друзьями употребляет алкоголь и гашиш. Вот это и было моментально подхвачено прессой и раздуто. В редакции Беатрис считали беспощадно умной. Ее критические статьи ценили. А дома, когда она не открывала пьяному Амедею дверь, он бил стекла, разносил в щепки ставни, прорывался внутрь, и начинались сцены с револьверами и бутылками рома. Пили они оба. И как-то устроили сражение, гоняясь друг за другом вверх и вниз по лестнице. Оружием художника был цветочный горшок, а поэтесса, естественно, длинная метла. «Как я была тогда счастлива в этой хижине на Монмартре!» — внезапно призналась Беатрис. А ее платье из черной тафты Модельяне расписал разноцветной пастелью, и потом в каком-то баре в порыве злости при всех разорвал на ней это платье чуть ли не в клочья. Она была убеждена, что не может никому принадлежать. А он ревновал. Достаточно было Беатрис заговорить с кем-то по-английски, как художник выходил из себя. Они пили, дрались и выдирали друг другу волосы. И в итоге Беатрис устала и заявила, что с нее довольно экзотики. Моди согласился.
Вскоре он перебрался в дом своего друга и арт-агента, польского поэта Леопольда Зборовского. Тот сразу полюбил стиль художника и безоговорочно поверил в него. Зборовский бегал по Парижу в поисках покупателей его картины, поддерживал Модильяни всегда. Во время войны мало кому в Париже приходило в голову покупать картины. Цены падали даже на произведения самых знаменитых художников. А безвестные голодали. Открывать новые таланты никто не спешил. Зборовский с женой тоже с трудом сводили концы с концами. Он предложил художнику написать цикл работ с обнаженными женщинами, чтобы привлечь внимание посетителей. Модильяни написал около 30 полотен в жанре ню. Помимо других натурщиц, жена Зборовского Анна тоже позировала ему. Она заботилась о художнике и подкармливала, хотя сами они бедствовали, а ее муж поклялся сделать Амедео знаменитым. Но выставка привлекла не только посетителей, но и полицию. Прямо напротив полицейского участка располагалась витрина галереи, где открылась экспозиция Модильяни. Там стояла толпа и рассматривала обнаженные женские тела. Эти 5 работ немедленно приказали снять, а спустя несколько часов выставку закрыли. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы она превратилась в скандальную сенсацию. Картина, лежащая обнаженная, станет одной из самых дорогих работ, когда-либо проданных в мире. В 2015 году она уйдет почти за 170,5 миллионов долларов. На 100 миллионов больше ожидаемой цены. Модильяни, даже выпившим, не выпускал из рук блокнот и карандаш, продолжая рисовать. Симона Тиру появилась в его жизни в конце 16 года. Ему 32, ей 24. Он пригласил ее позировать. Вскоре она переехала к нему. Полная противоположность Беатрис, она любила своего Амедео. Но художник позволял ей быть рядом. Она следовала за ним тенью, помогала добраться домой после попоек, укладывала в постель и сама укладывалась рядом. Симона забеременела. Но Амедео слышать не хотела ребенка, заявляя, что отец не он. И они расстались во время ее беременности. Она переживала, писала ему письма. Она родила сына Жерара, но Модильяни так и не признал отцовства. Умерла Симона рано от туберкулеза. А сын их оказался в детском доме, потом его усыновили. Он стал священником, об отце говорить не любил. И он, единственный сын Модильяни, умер в 2004 году в возрасте 87 лет. А его отец революцию 1917 года в России воспринял по-своему. Он с юности знал от старшего брата о революционном движении. Одним из его ближайших парижских друзей был Диего Ривера, мексиканский художник, загоревшийся идеями марксизма. И женщины как непременный атрибут художника. Диего и Моди были похожи. Одинаково сильно оба любили алкоголь и женщин. Правда, Ривера, в отличие от Амедео, берег свое здоровье. Буйного нрава, но расчетливый. Он доживет до 70 лет. «Никакого пейзажа не существует!» — кричал Модильяни, наступая на Диего, который не менее убежденный и темпераментно возражал: «Нет, пейзаж существует!» Модильяни считал человека главным персонажем искусства. Когда, казалось, вся его жизнь катится уверенно вниз, к нему пришла любовь, последняя и настоящая. Жанна Эбетерна. Ей 19, ему 33. Он увидел ее, маленькую девушку, шатенку с тяжелыми косами, в художественной академии за мольбертом. Она, начинающий художник, давно боготворит Модильяни. Они начали встречаться. Один из друзей художника, Илья Эренбург, писал: «Я увидел, как они шли, взявшись за руки, оба улыбающиеся, спокойные и счастливые, и сразу понял, что это его большой роман». Жанна тихая, молчаливая. Он же упрямый и вспыльчивый был
очарован спокойствием своей возлюбленной. После битья посуды с Беатрис, после того, как он отказался от ребенка с Симоной, теперь, когда он безнадежно беден и смертельно болен, судьба подарила ему настоящую любовь. Жанна станет его главной моделью, пожертвует ради него отношениями с родными. Когда отец узнал о романе дочери с бедным пьющим художником-евреем, Жанна ушла из дома. Женственная, застенчивой улыбкой говорила она очень тихо и никогда не делала ни глотка вина. Смотрела на всех несколько удивленно. Отец ее, служащий парфюмерной фирмы, из ярого атеиста превратился в такого же убежденного католика. Художник нежно называл свою возлюбленную Жанн, а она его Моди. Он написал более 20 ее портретов. На полотнах его появились яркие сочные цвета – желтый, синий, зеленый, красный. За 2 года он написал более 100 картин. И это был самый плодотворный его период и последний в его жизни. У обоих не было ни гроша. Они не всегда могли поесть. Если Модильяне удавалось продать пару картин, в тот же день он спускал все деньги. Жанна одевалась более чем скромно, носила старые туфли на низком каблуке, не могла себе позволить ни пудры, ни румян, и, несмотря на это, всегда выглядела женственной и изящной. Никто не замечал их бедности. В их комнате стояла старая узкая кровать, мольберт, стол, 2 стула и тот же старый чемодан, которым продолжал предлагать своим друзьям в качестве дивана и никак не мог его пристроить. «Боюсь, алкоголь он меня затягивает, но я от него избавлюсь», — говорил он. И это, любимая фраза алкоголика, тоже принадлежит Модильяне. «Я не алкоголик». «Нет, я могу пить, когда мне это нужно для работы, а потом бросить, когда пожелаю». На самом деле он уже осознал, что алкоголь всегда сильнее, и что никто не спасет его, даже самоотверженная Жанна. Спасти его мог только он сам. Но сил и здоровья больше не было. Он похудел, побледнел, перестал следить за собой. Его уже никуда не приглашали. Они редко выгоняли из кабаков. Он быстро напивался, кричал, требуя вина, и заходился в сухом кашле. Туберкулез развивался. Все, кому он задолжал, от бакалейщика до угольщика, в один голос говорили, ему невозможно отказать, когда он не пьян. Это человек. И до чего же он вежлив, и словечко у него всегда хорошее найдется. Жанна уговаривала его показаться врачу, но он слышать ни о чем не хотел. И она понимала, что все напрасно. Да и сама она от постоянного недоедания чувствовала себя плохо. Вдобавок ко всему, она ждала ребенка. Тогда родители ее смягчились и вместе со Зборовским на свои средства отправили молодую пару к морю в Ниццу. Светскость этого модного курорта подействовала на Амедея угнетающе. Шум и множество соблазнов. В конце ноября там же, в Ницце, Жанна родила дочку. Ее назвали тоже Жанной. Амедео был рад. Правда, девочку зарегистрировали как от неизвестного отца, потому что родители не заключили брак. Художник намеревался это исправить, но из-за его болезни венчание все время откладывалось. Жанна с грудным ребенком на руках еще не умела с ним обращаться, но никто не слышал от нее ни жалобы, ни упрека. Она была не только преданной женой, но и сама талантливым художником. Вот только ее любимый с утра уже не брался за кисть. Нет, он уходил из дома и в течение дня перетекал из одного кафе в другое. Продавал кому-нибудь тут же наспех сделанные рисунки, на эти жалкие сантимы покупал выпивку. Трезвым он больше не мог работать. И ночью Жанна отыскивала его в одном из питейных заведений или в полиции, приводила домой, раздевала, умывала, укладывала спать. Все это без единого упрека. Они вообще мало разговаривали друг с другом. В любом шуме и гаме, среди любых криков и воплей, полную невозмутимость сохраняла только она.
И как-то на возбужденные слова Зборовских, что он опять пропал, что его нужно искать, она ответила: «Вы просто не понимаете, Моде обязательно нужно умереть». Они оторопели. Он гений и ангел. Когда он умрет, все сразу это поймут, добавила Жанна. Зборовский обращался ко многим писателям, умоляя помочь художнику спасти его. «Художник не должен жить на широкую ногу, если он беден. Пусть устраивается», — слышал он в ответ. Единственным из знаменитостей, кто тогда поддержал Модильяни, был Ренуар. Сделал он это крайне деликатно. Отдал Зборовскому как бы на комиссию несколько своих картин. После выставки французской живописи в 1919 году в Лондоне критики, наконец, впервые обратили внимание не только на картины Пикассо и Матисса, но и на полотна Модильяни. Там были выставлены 59 его работ. Из-за плохого самочувствия художник не смог увидеть успех своих картин. И он тогда думал, что болен гриппом. И вопреки слабости продолжал писать, запивая кашель ромом. Зато теперь Зборовский выдавал Моде по 600 франков в месяц. А прилично пообедать можно было на 1 франк 25 сантимов. Но Моди, мечтавший о богатстве, стал равнодушен к деньгам. Он схватил испанку, грипп, свирепствовавший тогда по всей Европе. Выжил. И, едва встав с постели, снова принялся за работу. Его знаменитая девочка в голубом, его кормилица с ребенком, который обычно называют цыганкой, его совершенные рисунки обнаженных тел – все это было создано всего за полтора последних года жизни. Но теперь ему одной рюмки было достаточно, чтобы он впал в невменяемое состояние, начал крушить столы и посуду. Потом он вытаскивал из кармана оставшиеся купюры и разбрасывал их на головы посетителям кафе. А Жанна вновь ждала ребенка. Ну, теперь Амедео твердо решил обвенчаться. Ну, а как и раньше, дальше решения дело не пошло. Он любил обеих своих Жанн. Дочь художника получит степень по истории искусств, будет собирать воспоминания о родителях, станет участником французского сопротивления, попадет в тюрьму, дважды побывает замужем, а умрет в 84 году от кровоизлияния в мозг, упав с лестницы в своем доме. Тем не менее, в Ротонде уже побаивались буйных вторжений художника, хотя многие жалели его. Исхудавшая шея, белые губы, одичалый взгляд из-под надвинутой на уши широкополой обтрепанной шляпы. Гарсоны, которым он мешал работать, выгоняли его за дверь. И он шел на бульвар, ложился на скамью, потом опять врывался в кафе, стучал кулаком по столу, пел по-итальянски, читал стихи, сотрясаясь от страшных приступов кашля. Когда он съезжал с очередной квартиры, хозяин справедливо требовал за проживание денег. Моди мог сжечь все рисунки со словами: «Это все вещи, которые ничего не стоят». А на вопрос, есть ли новые работы, отвечал: «В своем воображении пишу не менее 3 картин в день. Так зачем же тратить холсты? Все равно их никто не купит». В ресторанчике у Розали он часто обедал. Розали – пожилая итальянка с обширным бюстом и черными глазами. У нее перебывала вся слава 20 века, по словам Эренбурга. К Модильяни она дышала неровно. Для него у нее всегда находилась тарелка макарон. Обед у нее стоил всего 80 сантимов, но хозяйка знала, что у Моди и того нет. Она рада была бы кормить его бесплатно, но с его гордыней художник этого бы не допустил. Он расплачивался рисунками. У Розали стены были украшены портретами Модильяни, произведениями Пикассо, других художников. В начале зимы 20-го года Моди пришел к Розали, налил себе бренди, торжественно произнеся: «За упокой души Модильяни!» Выпил залпом, затянул заупокойную еврейскую молитву, которую слышал в детстве.
А дома в это время на стульях подсыхали две незаконченных работы Жанны. На одной она вонзала себе нож в грудь, на другой падала из окна. В последнюю роковую для него ночь он был в компании художников, шумел, скандалил, его пытался увести в жандармерию полицейский, товарищи отстояли друга, а потом он плюхнулся на скамейку с криком «Нет у меня друзей!». Холод, январь, дует пронизывающий ветер, друзья пытались поднять с оледенелой скамьи его, но тщетно. Они ушли. На другой день Медеус лег. У него начался нефрит, болели почки. Его отвезли в больницу для бедных и бездомных. Диагноз – туберкулезный менингит. Он терял сознание. Очнувшись в больнице, испугался, увидев чужих людей. У него начался бред. И через два дня, 24 января 1920 года, великий художник умер. Ему было всего 35 лет. Когда врачи сообщили об этом Жанне, она спокойно улыбнулась, кивнула головой и сказала: «Я знаю». Ее пустили к нему. Она долго молча смотрела на него, потом повернулась и вышла. Всю ночь не плакала, не спала, молча смотрела в окно. Без него не стало и ее. И на рассвете Жанна Эбютерн покончила с собой и ребенком, которому суждено было завершить свою жизнь, не родившись. Она выбросилась из окна шестого.

0: сказал Пикассо, наблюдая за этим ажиотажем. На кладбище Пер-Лашес на могильной плите Модильяни высечено: «Смерть настигла его на пороге славы». Всего пару лет спустя после его ухода из жизни стоимость картин, которые он продавал за копейки или менял на еду, возросла в сотни раз. Вот только художник об этом не узнал. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Hi, my name is Arpi, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
3: Бесплатные программы при Кей и Три Кей, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
4: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.

0: субботу в Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Полу Маккартни исполнилось 84 года. Он родился в Ливерпуле, выступал в составе групп The Beatles и Wings. 16 раз выигрывал Грэмми и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории. Поздравляем! «Гамлет» с саундтреком от Тома Йорка покажет в лондонском арт-центре «Барбикан». Особенностью спектакля стал переработанный фронтменом Radiohead Томом Йорком материал альбома «Hail to the Thief», выпущенный на фоне событий 11 сентября. Он обращается к антиутопическим темам, включая тексты в духе Оруэлла и образы, отсылающие к сказкам «Братьев Гримм». Музыка исполняется вживую, на сцене работают актеры и музыканты, а шекспировский текст сочетается с композициями Radiohead на протяжении всего действа. «Hamlet – Hail to the Thief» будет идти с 31 октября по 23 января 2027 года. Академия звукозаписи включит 5 новых категорий при вручении Грэмми: лучшее азиатское поп-исполнение, лучшая латиноамериканская песня, лучшее традиционное вокальное поп-исполнение, лучшее R&B-исполнение дуэтом или группой и лучший традиционный фолк-альбом. Помимо этого, организаторы пересмотрели ряд ключевых правил. Теперь авторы песен и композиторы будут получать награды наравне с продюсерами и звукорежиссерами. Также смягчили требования к альбомам. Если раньше для участия в премии Грэмми доля нового материала должна была составлять не менее 75%, то теперь этот порог снижен до 66%.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница, в первой части программы, как обычно, по пятницам, Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, вчера в беседе с нашим московским корреспондентом я отметил, что в беседе с вами во вторник и в пятницу мы всегда начинаем с трагической темы нашу беседу, удары по Украине. И я сказал нашему московскому корреспонденту, что, похоже, теперь, беседуя о войне в Украине, мы будем начинать с ударов по России. Ну, в частности, по Москве мы вчера обсуждали. Но похоже, что у нас с вами тоже это все перейдет с другим вектором. Эта программа начнется, поскольку мы в который уже раз обсуждаем удары по России, говоря о войне в Украине. А Москва в дыму. Почти 1000 дронов, там 900 с чем-то дронов ударили по России. Это не по Москве только, это по разным регионам. Там и Ростов затронули, и разные еще какие-то места. Но такого еще не было. Отмечают обозреватели, что такого количества дронов, такой массированный удар, это впервые за, собственно, более чем 4 года войны в Украине. Войны в Украине, удар по Москве. Удар по России.
1: Конечно, Москва ничего такого не знала с прошлого века, наверное. И не знала бы, если бы ее руководство не приняло самоубийственного решения попробовать свои силы на Украине, показать всем, как надо слушаться Кремль, как надо быть послушным Кремлю, и что бывает с теми, кто не послушен. Ну вот, как-то у них не получилось. И, честно говоря, и в Украине, я думаю, в начале 22-го года, да и, я думаю, пару лет еще после, вряд ли кто-то думал, что увидит те картины, которые сейчас стали достаточно регулярными. Когда под ударами оказываются не просто там линия фронта или какие-то прифронтовые территории, а самые защищенные, казалось, самые защищенные места России. Я напомню, что два раза украинские дроны поражали объекты в Питере, в Ленинградской области.
0: Вот мы сейчас, я прошу прощения, мы сейчас показываем, какая-то крышка взлетает, это кадр, который многие показывают, какая-то крышка от какого-то, видимо, нефтехранилища взлетает прямо на воздух, ну, наверное, взлетела она метров на 50, если не на все 100, и потом, да, это впечатляет, конечно. Это в капоте.
1: Сейчас все расскажу. Да. Сейчас и про крышку расскажу. Безусловно, крышка стала
0: мемом.
1: Мемом вошла, буквально облетела все, и соцсети, и
0: СМИ. Не, ну согласитесь, это впечатляет.
1: Да, ну сначала дело в том, что даже мне, я когда поставил фотографию с этой крышкой, ко мне пришла женщина, причем украинка, говорит: ну что это вы поставили? Это ведь искусственный интеллект, AI, ну не солидный человек, как бы не надо такое ставить. Я как-то даже полез, посмотрел, нашел кучу видео с летающей этой крышкой. Сейчас расскажу и о крышке. Так я к чему, что украинские силы научились не только бить по таким очень символическим, скажем так, точкам России, но и делать это вовремя. Потому что понятно, что удары по Питеру, по Кронштадту, по Ленинградской области были приурочены к питерскому экономическому форуму, куда съезжались иностранцы. А первый удар по Москве, ну не первый, собственно, даже вот этот московский НПЗ, по нему уже немножко его пытались достать еще в мае, 17 мая. Размялись на нем 16 июня, а вот когда ударили 18-го, вот ударили так ударили, в это время Путин находился в Казани, где проходил саммит Россия-АСЕАН, где были делегации из Индонезии, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаос. И в это время прилетает по Москве. Ну, то есть в тот момент, когда Путин пытается надуть щеки, показать всем, насколько все в России хорошо, а приходите, давайте дружите, давайте ваши какие-нибудь, может, инвестиции, не знаю. В этот момент Украина демонстрирует, нет, с этой Россией, эта Россия ненадежна. Больше того, она не в состоянии защитить сама себя, не в состоянии защитить Москву. Вот этот налет дронов, ну вот сообщают, российская Минобороны сообщает, что сбили 992 беспилотника, 4 крылатые ракеты, 10 управляемых авиабомб в этот день. Понятно, что что-то из этого летело на Москву, что-то нет, все комментаторы, и я вслед за ними, отмечу, что если 992 сбили, то получается, что прилетело больше тысяч, да, потому что сколько они сбили, и результаты их работы видели все. Получается, что по Москве прилетело гораздо больше, да, ну то есть по России прилетело гораздо больше. И как подсчитали специалисты, можно сказать, что это самый крупный, самый рекордный удар Украины по России. Такого не было. Вот предыдущий рекорд был поставлен 6 июня. Тогда, опять-таки, по сообщению Минобороны России, было сбито, еще раз повторю, сбито 911 дронов, 13 авиабомб и 4 снаряда «Хаймарс». Ну, то есть, в общем-то, Украина потихонечку переходит в этот новый режим, когда она запускает больше, чем противник. В свою очередь, российский удар, самый крупный, был в марте, 24 марта. Тогда суммарно прилетели... Ну, тут уже, смотрите, мы опять-таки, мы говорим о тех, которые прилетели. Наши Минобороны всегда говорит общую сумму, а дальше говорит количество сбитых. Так вот, 24 марта суммарно прилетело по Украине 948 дронов. А перелом, говорят, произошел в марте. Вот за март Россия, по подсчетам специалистов, запустила 6462 дрона, а Украина 7551. В апреле опять Россия чуть больше, 6583, а наши, ну там, без малого 5000. Но в мае опять наших уже больше. Ну, правда, при этом надо отметить, что общее количество запускаемых дронов с одной стороны и с другой стороны возрастает. Если вот пишут, что в апреле, в марте речь идет о цифрах там 6 тысяч, от 6 до 7 тысяч, то в мае и та, и другая сторона запустила больше 8 тысяч дронов. Мы видим эскалацию. Происходит явная эскалация. Да, конечно, мы сейчас отмечаем успехи украинской стороны, потому что поражена, пройдена вот та самая многокольцевая система обороны, о которой много говорят, и, кстати, реагируя на вот этот пропущенный удар, московские пропагандисты говорят, что ПВО себя очень хорошо зарекомендовало. Вы не смотрите, что там прилетало. ПВО себя чудесно зарекомендовало.
0: Ну, пропагандисты. Это Песков сказал. Он говорит, что вообще у нас удивительная результативность работы ПВО. А дальше он сказал фразу, которую я, например, понять не могу. Несмотря ни на что. Что-то, несмотря на что-то такое, что мы все наблюдаем вот на экранах. Несмотря ни на что, сказал Песков.
1: Ну, военблогеры, то есть люди, которые Украину очень сильно не любят, но при этом уже все меньше любят Владимира Путина, говорят, окей, ну а что, если вот это Москва, то можете себе представить, что будет, если вот это вот все прилетит по какому-нибудь другому важному объекту, городу России. Чем это все защищать? Защищать нечем. И, в общем-то, об этом как бы и пытается эту мысль донести до Владимира Путина, Украина, Владимир Зеленский, который с начала мая, еще раз повторяю, мы разрешили, как указом президента Украины, было разрешено проведение парада на Красной площади. Речь шла о чем? Что мы можем ударить. Мы не ударим, но мы можем ударить. Тогда в это поверили немногие, честно говоря. казалось, что это, ну, Украина немножко, так сказать, надувает щеки. Так не может быть. Ну вот сейчас убедились, что может быть. Ну, Зеленский, когда у него спросили, что будет справедливым ответом по удар по Киевско-Печерской лавре, где горел старый храм, Успенский собор, он ответил: если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва. Мы тихо сидеть не будем. Ну вот, он выполнил свои обещания. И больше того, я вот сегодня атака где-то вот на Москву, на Московскую область продолжается, многочисленные изображения пролета дронов, посмотрим, какие будут результаты. Но нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в принципе, ну, по крайней мере, на какое-то время прекратил свою работу. Он остановился еще после предыдущего удара, который был 16 июня. Тогда был удар по аппаратуре первичной переработки нефти. Сейчас прилетело, куда только не прилетело, но в том числе по вторичной переработке нефти. В общем-то, вот это предприятие, которое на 40% снабжает Москву горючим, и от которого зависят поставки авиационного керосина в ближайшие аэропорты, главные аэропорты России, он прекратил свою работу. На какое время, мы не знаем, посмотрим, но удар очень сильный, и самое главное, конечно, его информационно-психологическое значение этого удара.
0: Здесь вы, я бы добавил, вы говорите о визите Путина в Казань. Там тоже, кстати, любопытно, ведь Песков говорит на вопрос журналиста: вообще Путину сообщают о том, что вот творится, что происходит у вас, в частности, в Москве? Песков говорит: да, он постоянно осведомлен об этом, но Путин во время этого визита, он много говорил, но он ни слова не сказал о том, вообще средства массовой информации в Москве, вчера мы говорили с нашим корреспондентом об этом, они о том, что происходит в Москве, российские средства массовой информации практически не сообщают. Вот этих картинок, которые мы с вами видим, россияне их не видят. Мало того, выступает Соловьев, и он говорит, что нужно в тюрьму сажать тех, кто все это снимает, там это запрещено. Посольство американское для американцев, которые находятся в России, выпустило сообщение о том, что, ну, во-первых, если вы видите дрон, нужно укрываться, нужно слушать, о чем говорят местные власти, если сирена, нужно уходить в убежище. И второе, ни в коем случае не снимать, поскольку это уголовное преступление по современному российскому законодательству. Путин ни слова не сказал. Там, кстати, любопытная была сцена, тоже очень интересно, когда он идет в окружении. Вообще, когда идет американский президент, я такого количества охранников не видел. Там еще и люди в камуфляже стоят. Вообще его так берегут, это жемчужину России, алмаз российский. Я такого, такой охраны нет, по-моему, ни одного, не знаю, может быть, у какого-то диктатора. Может, когда Ким Чен Ир приезжает, он едет обычно в поезде, может быть, целый вагон его сопровождает охранников, я не знаю. Но, наверное, Путин на втором месте тогда. А когда он шел, и там же люди стоят какие-то, которые его приветствуют, за полгода, по-моему, он выехал впервые за территорию Москвы, и он был в Санкт-Петербурге, наконец он куда-то поехал вне Петербурга и Москвы. Идет охранник, и слышно, как он говорит: так, массовка впереди, массовка. Это проверенных людей созывают, вот они стоят с флажками России, они все кричат: Владимир Владимирович. Кто-то из особо доверенных начинает с ним фотографироваться, такое селфи снимает, и он потом проходит дальше, очень довольный, как его любят народ. Но его настолько любит народ, что его нужно охранять человек 20, наверное. Вот такая любовь народная.
1: Мне даже интересно, проводят ли они репетиции. Наверное, все-таки
0: массовка. Да. Массовка, да. Ждет.
1: Ну, Песков там, я уже там, не знаю, могу путать по времени. В какой-то момент, причем это, по-моему, уже было под вечер, что ли, у Песков, еще раз ему задали вопрос, а Владимир Владимирович, он говорит, а ему еще не доложили. Это, конечно, прекрасно. То есть наносится удар по Москве, а ну как оправдать, что молчит вождь? Ему не доложили. Это, кстати, неоднократно замечают все люди, которые внимательно следят за тем, что происходит в России, как сами россияне, так и внешние люди. Как только какая-то серьезная неприятность, Путин прячется. Путин молчит, отмалчивается, отсиживается, прячется, не выходит на связь. Это как раз свидетельство того, что вот он Вот так он встречает вызовы, скажем так. Да? Поэтому нечему тут удивляться. Как бы, да? Да, кстати, насчет той прекрасной крышки, которая так попала в кадры и произвела на всех такое глубокое впечатление. Как говорят специалисты, вот эти вот огромные резервуары, они действительно накрываются такими резервуары с нефтепродуктами различными. Да, они накрываются вот такими крышками, они по большому счету плавают, как поплавок сверху. Размер, еще раз, 20-40 тонн. Под ними находятся вот, собственно, вот эти нефтепродукты. И когда там образуются пары, вот пары взрывоопасны. Само по себе вот эта жидкость, она горит, но она не взрывается. Взрываются пары. И когда эти пары взрываются, вот такие крышки, многотонные крышки, взлетают на воздух. Вы видели, там на несколько сот метров улетела эта крышка, которая, ну, многие там, ну, обыгрывали это как, не знаю, инопланетяне, она так выглядит так загадочно и так далее. Но я думаю, это вот этот кадр войдет в историю этой войны очень
0: показательно. Тарелка пыталась неудачно с инопланетянами сесть на Землю, да, взлетела. Вы в это время прервались. Итак, сколько она весит? От 20 до 40 тонн эта крышка весит?
1: От 20 до 40 тонн, и она как бы прижимает эту жидкость. Вот, и, в принципе, она для этого предназначена, чтобы не образовывались эти пары. Как бы, да?
0: А какие ее параметры? Параметры по длине, как по диаметру? Известно?
1: Ну, вот в зависимости от диаметра это 20 или 40 тонн. Вот я сам послушал специалистов, я сам в этом, конечно, ничего не понимаю. Вот, и она, это вот как, еще как поплавок, вот она эту жидкость вот как бы прижимает. И вот оно и улетело. Я думаю, что улетать будет еще не раз, потому что, ну, еще раз повторяю, третий раз прилетело. Причем, как сами российские злобные военкоры говорят, ну, это же, вы видите, что происходит? Они первый раз прилетели, разве ведали, второй раз пробный удар, а третий раз они уже прилетели по-настоящему. И все три раза были пропущены. Казалось бы, да, можно было подготовиться. Ну, значит, нельзя. Значит, нельзя. И кроме того, понятно, что это и мы на себе испытываем, к сожалению. Частью вот таких операций является выбивание средств ПВО. То есть значительная часть дронов принимает на себя удар. Да? И тем самым противник лишается какого-то количества ракет, которых потом не хватает для того, чтобы отбить, собственно, удар уже по цели. Это, еще раз говорю, это и русские применяют у нас. Часть дронов, которые летят, они не боевые, они предназначены для того, чтобы отвлечь на себя удар, а дальше потом наносится удар. В общем, война сейчас носит такой очень интересный, мягко говоря, с учетом трагических обстоятельств, характер. И вот, да, Украина продемонстрировала, что достанем и достали. Посмотрим, что будет с бензином, с горючим в Москве. Этот вопрос, я думаю, сейчас интересует многих.
0: Я бы добавил здесь еще реакцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он вчера, в четверг, заявил, что Россия будет наносить регулярные массированные удары по целям в Украине в ответ на атаки Киева. А вот дальше я приведу его слова. «Только слов, — говорит Лавров, — в ответ на действия Киева недостаточно». Только слов недостаточно. Россия будет проводить массированные удары, поставленные Владимиром Путиным. Задача выполняется, сказал Лавров. Оказывается, они все время отвечали словами. Вообще они не воюют, они не наступают. Путин об этом, они не нападали. Путин об этом постоянно говорит, что мы же не нападали 24 февраля 2022 года. Это мы защищаемся. Только слов недостаточно. То есть они никогда, оказывается, они пытались уговорить, видимо, постоянно уговаривают, не знаю, Украину, страны Запада, но теперь недостаточно. Как заявил Путин, мы с вами тоже обсуждали, работайте, братья. Вот так, это он к военным обращался, мы тогда сказали, что, наверное, для Путина в его лексике легче было бы сказать и правильней. Работайте, братки, братва. Вперед, засучив рукава. Ну вот такая реплика Лаврова. Ложь на лжи. Просто слушать это совершенно отвратительно. Только слов, видимо, недостаточно. Вы впервые, наверное, ударите по Киеву после слов.
1: Что-то тут нечего комментировать. Я думаю, сейчас как раз наступил тот период, когда лучшие комментаторы – это силы обороны Украины и все подразделения, которые работают на то, чтобы враг почувствовал, что зря они связались с Украиной, не надо было этого делать. А, по-моему, сейчас становится все яснее и яснее это обстоятельство. Кстати, интересный момент. Мы с вами как раз встречались, когда заканчивалась большая встреча во время Большой Семерки. Я должен сказать, что она закончилась для Украины точно весьма таким позитивным образом, потому что подписанная декларация содержит призыв продолжить оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила войну, и оказывать поддержку Украине. И под этой декларацией стоит в том числе подпись президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, на что Юрий Ушаков, по большому счету, руководитель российской дипломатии, потому что Лавров, в последнее время он так, принести подай почухай, как у нас говорят. Юрий Ушаков, советник Путина по международным делам. И вот Юрий Ушаков сказал, что европейские лидеры на саммите группы семи во Франции насаждали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вредными идеями.
0: Но это же... Но согласитесь, это же одна и та же формула. Не самостоятельный Зеленский, кураторы Запада им руководят. В данном случае не самостоятельный Трамп, он марионетка в руках на саммите Большой Семерки, в руках западных лидеров, наверное, еще японского нужно премьер-министра учитывать и так далее. В общем, это одна и та же формула. Самостоятелен только Путин, больше нет других руководителей. Может быть, еще Ким Чен Ын.
1: Надо сказать, что и Макрон, когда давал интервью телеканалу французскому телеканалу, он сказал, что Трамп действительно в значительной степени изменил свое мнение. Какое-то время он думал, что Украина проиграет, но он изменил свое мнение. Сейчас цитирую буквально. Он изменил свое мнение. Он также увидел, что Россия не соблюдает свои обязательства. Да, во время этого саммита G7 произошла настоящая перемена во взглядах. Мне кажется, это действительно, еще раз, это позитивный момент. Наши представители сообщают, что во время этой встречи президенту Трампу были продемонстрированы, безусловно, кадры пылающей лавры, собора в лавре. Это произвело на него впечатление. И с другой стороны, говорят, что на него произвели впечатление и удары по Москве. Он думал, что Россия сильнее. Россия слабее, чем ее выдает Путин в разговорах с Дональдом Трампом. Это действительно меняет позицию Белого дома. И еще раз, мы надеемся, что вот те перемены, которые сейчас, надеемся, произойдут, может быть, сейчас руки освободятся у американского президента после подписания всех этих меморандумов по Ирану. И Россия почувствует на себе, что такое не соблюдать обязательства, что такое недооценивать противника и что такое обманывать своих переговорщиков. Вот сегодня, по-моему, опять что-то Лавров заговорил про дух анкориджа, к которому, наверное, Трамп вернется. Не вернется. Мне кажется, Трамп к духу анкориджа.
0: Вообще, что это за дух? Мы, кстати, вчера с нашим корреспондентом из Москвы отмечали, постоянно ведь говорят о том, что дух анкориджа, Лавров на этом делает акцент. Рубио не говорит ни о каком духе анкориджа, Трамп тоже не говорит ни о каком духе анкориджа. Вообще, все это противоречит одно другому. Я напомню, мы вчера только об этом говорили. Ведь санкции, которые были введены против Роснефти, Лукойла, они вступили в силу после уже анкориджа. О чем в таком случае они договорились? Если вы о чем-то договорились, а санкции были введены после встречи в августе. Иными словами, о чем в таком случае дух анкориджа? Это все какой-то нарратив, мне кажется, очень и очень такой пропагандистский Кремля. Вот мы о чем-то договорились, и Трамп четко следует фарватере этого договора. Сегодня этого никто не видит. И духа этого, по-моему, никого нет. Здесь есть любопытное сообщение. Приемный правнук Леонида Брежнева попал в плен в Украине. Вы видели это сообщение? Леонид.
1: Там история такая. Этот человек не имеет, скажем так...
0: Крови, это не по крови, да.
1: Это не по крови, да. Это действительно приемный из семьи Меловых. Ну, там сложная история. По большому счету, он к Брежневу не имеет...
0: Это Галина Брежнева, которая усыновила отца. Милаев его фамилия. Вот этого парня. Он работал, он сапером. Сапером пошел в армию. А я так понимаю, что он жил вместе со своим отцом. Они в цирке работали. Ну, Галина очень любила цирк. Да, цирковые какие-то, да. Вот. Он давно уже пропал, там какое-то количество месяцев, но теперь оказалось, что он в плену. Я напомню, что Брежнев, ведь он родился в Днепре. Вот, Днепропетровск, его родной город, он в свое время, долгое время он писал в паспорт, в анкете, заполняя, что он украинец. Потом он уже, когда стал генеральным секретарем, он уже начал заполнять в анкетах, что он русский. В общем-то, он с Украины. Интересный такой поворот. Это приемный правнук, да. Но тем не менее, любопытная история.
1: Днепродзержинск.
0: Днепродзержинск,
1: да. Сейчас это Каменское называется, Днепродзержинск. Ну, город, сателлит, скажем так, Днепра, Днепропетровска, да, Брежнев наш. Как в свое время, кто там, Сталин говорил, какой красивый молдаванин, да, потому что Брежнев руководил тогда парторганизацией Молдавии. Да. Ну, в общем-то, да, он отсюда.
0: Буквально два слова.
1: Парню повезло, то, что он попал в плен, ему повезло, он остался жив. Это далеко не факт, когда люди попадают в Украину с оружием, а из России, как правило, у них мало шансов выбраться отсюда.
0: Контактная группа «Рамштайн» в Брюсселе. Там сказано о том, что новые партии оружия для Украины будут поставлены, новые контракты подписываются. Это очень позитивные сообщения. Несколько слов, у нас полторы минуты.
1: Да, буквально быстро. Кстати, Зеленский приезжал на группу «Рамштайн», что очень показывает его заинтересованность большую. Мы постоянно говорим о том, что нам нужно. Нам нужно прежде всего антибаллистика, нам нужны дальнобойные средства, и мы видим, как это работает. Это действительно доказало свою эффективность. Здесь союзники все это понимают. Вот, кстати, цитируется представитель Соединенных Штатов, замминистра обороны по вопросам политики, Элбридж Колби. Он выступал во время этой контактной группы и сказал, что в ходе войны Украине удалось удержать линию фронта и даже укрепить свои позиции в некоторых местах, продолжая закладывать основу для прочного мира, построенная на понимании России того, что продолжение этой войны не только заслужит осуждения, но и не окупится для Москвы. Это обеспечивает важную основу мира, к которой мы стремимся под дальновидным руководством президента Трампа. Ну, окей. Ну, то есть, еще раз говорится о том, что речь идет о том, что позиция Соединенных Штатов вот на уровне даже... Мы знаем, что Колби был достаточно холодно относился к идее помощи Украине. Мы видим, что здесь наступает перевал. А что касается наших достижений, что нам удалось во время этого «Рамштайна», все отмечают большую помощь со стороны Германии. Германия поддержит новую закупку ракет для системы «Патриот». Закупки у Соединенных Штатов осуществляются. Речь идет о выделении 200 миллионов долларов на закупку ракет ПАК-3. Это те, которые сбивают лучше всего. ПАК-3 – это последняя модернизация ракет «Патриот». Кроме того, Украина и Германия заключили оборонное соглашение, которое предусматривает совместную разработку систем противовоздушной обороны для перехвата баллистических ракет. Сейчас Европа говорит о том, чтобы разрабатываться собственная система, да, чтобы, ну, понятно, Патриот это хорошо, но мало. Все убедились, что мало. Как только возникла ситуация на Ближнем Востоке, где было потрачено много этих ракет, тут же возник дефицит на украинском фронте. Это серьезно. Ну, я еще упомяну, так, чтобы далеко не забегать, что Великобритания сообщила о новом пакете военной помощи на сумму 752 миллиона фунтов стерлингов, который включает поставку 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет и радаров ПВО до конца этого года. Это только наши, ну, ключевые союзники в Европе. В Европе более мелкие страны, мелкие, это, наверное, звучит обидно, сильно менее крупные страны тоже вносят свой вклад. И Украина это ценит и ощущает, и это ощущает на поле боя наш противник.
0: Леонид, на месте Путина я бы все-таки войну заканчивал, как вы считаете? Исходя из того, что мы обсуждаем.
1: Слава Богу, не дай Бог нам кому-то оказаться на месте Путина. И самое главное, что любой из нас, никому в голову даже не пришло начинать эту войну.
0: Это да. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в первой части программы подошло к концу. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи. Мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Дэвидсон Радио.
11: Мы любим Нью-Йорк.

0: Друзья, дамы и господа, перед тем, как начать разговор с Евгением Кушнером, хочу сделать небольшое объявление, пригласить вас 27 июня в субботу, это суббота на следующей неделе, в 6:30 вечера, на встречу со мной, я назвал это поэтическое рандеву, буду читать свои стихотворения, отвечать на ваши вопросы, в окружении, да, прекрасных картин. Это все будет проходить в галерее, галерея называется «Сабля Гэллери». Находится она на канале здесь, в Бруклине, 3165 на Эммонс-авеню. Эммонс-авеню – замечательное место. Так вот, 3165 Эммонс-авеню. На первом этаже находится галерея «Сабли». И 27 июня, в следующую субботу, на следующей неделе, в 6:30 вечера, я вас там жду. Вход бесплатный, проведем прекрасное время. Это будет в 6:30. Начинается там где-то днем, поскольку будет вернисаж, там будет открытие выставки, а уже в 6:30 будет мой вечер. Ну, где-то 1,5-2 часа мы с вами встретимся и, я надеюсь, прекрасно проведем время. 27 июня в субботу в 6:30 в галерее «Сабля», 3165 Эммонс-авеню. Ну что, Евгений, приветствую вас.
1: Приветствую вас, Геннадий. Сразу хочу пожелать удачного вечера, чтобы все было нормально, и чтобы, в общем, все прошло хорошо, и чтобы все были, самое главное, живы-здоровы. Вот что самое главное.
0: Живы, здоровы и вдохновение, чтобы нас не покинуло при этом.
1: И вдохновение, конечно.
0: Евгений, в Израиле погибли 4 израильских солдата, погибли 4 израильских солдата, 4 раненых, Израиль уже ответил. Вам слово.
1: Да, Геннадий, возвращаемся к нашим, так сказать, вот от радостных, от радостных событий, все-таки возвращаемся к нашим будням, к нашим тяжелым, печальным будням. Ну, ничего не скажешь, что от этого никуда не деться. Вы знаете, Геннадий, я вот... Ну, собственно, мы все журналисты, наблюдатели, эксперты, мы все ежедневно, ежечасно, ежеминутно практически следим за развитием событий. Но вы знаете, вот последние 2 дня, даже, наверное, не 2, а 1,5, ну, где-то сутки с небольшим, ну, такой калейдоскоп событий в военной, политической и дипломатической сфере, что я даже такого давненько не припомню. Бывали, конечно, такие времена и раньше, бывали. Но все-таки вот в последнее время сегодняшние сутки выдались, ну, наиболее такими активными. Все очень быстро менялось, но я просто хочу здесь подчеркнуть, что все-таки я занимаюсь обзором, как я уже говорил, неоднократно иностранной прессы. И вот сегодня утром иностранная пресса писала о том, что вот-вот-вот все на мази, начинаются переговоры, делегация Америки за Соединенных Штатов Ирана прибывает в Швейцарию. Тут же потом выяснилось, что нет, никто никуда не прибывает, все откладывается. И тут возник вопрос, а почему откладывается? В чем причина того, что Джей Ди Венс со своей стороны, с американской стороны, и иранская делегация со своей вдруг бабах и в последнюю минуту отложили поездку в Швейцарию. И спустя где-то час, может два, может 2,5, все стало ясно. Оказывается, просто об этом не поступили сообщения изначально. Так всегда у нас почти бывает. Оказывается, в Южном Ливане были убиты 4 наших военнослужащих, еще 5 ранены. И после этого Израиль приступил к нанесению очень мощных ударов по территории Южного Ливана. Вот именно это, судя по всему, сначала мы даже не понимали, в чем дело, но сейчас-то мы понимаем. Именно это, судя по всему, и стало той причиной, по которой иранцы сказали: «А, мы же предупреждали вас! Мы же вас предупреждали, вас всех, и американцев, и Израиль, и кого угодно, что в случае, если в Ливане будет продолжаться эскалация насилия, то никаких переговоров не будет, все будет сорвано и так далее, и так далее». И мы даже не сразу, мы, в смысле журналисты, вот израильские, мы даже не сразу как-то сопоставили вот это. Сопоставили мы по прошествии нескольких там, нескольких минут, может, часа или двух. Мы поняли...
0: Но Джей Ди Венс, он сказал, что какие-то технические несогласованные параметры, и ему там в Швейцарии пока делать нечего. Но, наверное, да, это нужно увязывать с тем, что происходит в Ливане. Евгений, не кажется ли вам, что Иран просто задумал такую ловушку для Соединенных Штатов, для взаимоотношений? Это, мне кажется, по нескольким направлениям будет работать. Прежде всего, это всегда повод и попытка поссорить Соединенные Штаты и Израиль. Поскольку Трамп напрягается по этому поводу, не получается подписать соглашение, даже меморандум, поскольку разговор постоянно в Иране идет о Ливане. Но на самом деле Хизбалла-то упоминается как-то вскользь. Такое впечатление, что Израиль воюет в Ливане с ливанцами. Ливанское правительство при этом участвует и так далее. То, что существует Хизбалла, и это второй пункт, который всегда может провоцировать Израиль напасть на него. Израиль ответит, и таким образом сегодня, или через год, или через несколько лет, Иран откажется от этого соглашения, поскольку там прописано, что если какие-то будут волнения, там удары по Ливану, то мы тогда отказываемся от соглашения. Это такая бомба, причем мгновенного или замедленного действия, но она существует в этом меморандуме. Одна идея – поссорить Израиль и Соединенные Штаты. Трампу очень нужно это соглашение по разным причинам. Но Израилю нужно себя защищать. Иными словами, получается, у каждого свои задачи, и они вступают в какой-то момент в противоречие друг с другом. И второе – это то, что, всегда имея в виду ситуацию в Ливане, Иран сможет отказаться от этого соглашения, если что-то произойдет. А Хизбалла – это террористическая организация. Она обязательно будет заниматься террором, это ее профессиональная деятельность. Они за это, в конце концов, получают деньги. Это их работа. Так что всегда будет повод для Ирана от соглашения отказаться, ну и, к примеру, при другом президенте в 28-м году начать разрабатывать ядерное оружие. Ну вот так.
1: Да, совершенно верно, Геннадий, вы правы. Это действительно очень удобная позиция для Ирана. Всегда можно отказаться от соблюдения соглашения под предлогом того, что вот Израиль же нарушает в Ливане. Вот же, Израиль бьет, коварные сионисты бьют по беззащитным ливанцам. И действительно, вы очень точно как раз это подметили, что создается такое впечатление, будто бы Израиль воюет с Ливаном, тогда как в действительности Израиль с Ливаном не воюет, а воюет с Хизбаллой. Более того, как мы все, в общем, хорошо знаем, на самом-то деле в Ливане внутриливанские отношения очень-очень напряжены. С одной стороны, Хизбалла, заметьте, Геннадий, я не говорю шииты, не все шииты на стороне Хизбаллы, есть движение Амаль, есть даже и другие шииты, которые не поддерживают это. А все остальное население Ливана – друзы, христиане, мусульмане-сунниты, армяне. Кстати, все больше, я не знаю, появлялись ли эти сообщения в американской прессе. У нас появляются сообщения, как выясняется, действительно, там в Ливане немало живет армян, но это так, к слову. Так вот, все эти остальные религиозные, этнические, там какие угодно еще общины, они противостоят Хизбалле. Более того, мы постоянно слышим заявления, которые звучат из окружения президента Ливана Жозефа Ауна. Он просто по определению христианин, в Ливане так всегда. Так вот, очень многие из его окружения, а иногда даже и он сам, ну так, правда, не напрямую, намеком, просто откровенно обвиняют именно Иран, не Израиль. Иран в вмешательстве в свои внутриливанские дела. Но я хочу, Геннадий, отметить еще и вот что. Собственно говоря, что произошло-то? Мы до конца, кстати, до сих пор вообще, вот сколько уже прошло у нас времени, уже прошло часов 6, как об этом стало известно, часов 5-6, как об этом стало известно, о гибели наших солдат. Но точных деталей, вот как все это произошло, мы до сих пор пока и не получили, идет расследование вот этих трагических обстоятельств, но по всей видимости, снаряд, мина, бомба, я не знаю, там что, фугас, начиненный взрывчаткой, дрон, или я уж не знаю, что еще, попали в танк, или попала в танк, в котором ехали наши военнослужащие, их там было четверо, один из них, его имя уже разрешено в публикации, это подполковник, я не оговорился, представляете, действительно, довольно высокий чин. Подполковник Цагаля, очень молодой парень, 32 года. Да, вот бывает, оказывается, и так. В 32 года человек становится подполковником и вот погибает в танке. Ну и трое других солдат.
0: Он житель кибуца Бейт-Ашита, Дор Гедалия Бен Симхон. Да, он командир 52-го батальона бронетанковой бригады. Это танк, да.
1: Совершенно верно. Гедалия Бен Симхон, 32 года, житель кибуца. У него остались жена и две дочери. Ну, видимо, маленькие девочки. Он сам-то молодой парень. Но вот подполковник погиб. Скоро, наверное, будут опубликованы имена и троих других наших солдат, погибших там. Но я, Геннадий, еще хочу сказать, у нас сейчас сколько? У нас сейчас без 14:05. Вот 46 минут назад, то есть ровно в 16 часов по нашему времени, за полчаса практически до начала нашей с вами передачи, было вроде бы как, я очень осторожно говорю, но было бы вроде как объявлено вновь о прекращении огня. Как будто бы уже вот конкретно о прекращении огня между Израилем и Хизбаллой, между Цахалем и Хизбаллой. Продержится ли это прекращение огня? Как это все будет вообще выглядеть? Что будет позволено, а что не будет позволено, например, Цахалю в том же Южном Ливане? Пока сказать трудно. Ясно только одно. Что вы понимаете, вот на Цахаль оказывается давление со стороны политического руководства страны, на которое, в свою очередь, оказывает давление мировое сообщество. И ООН, и сейчас администрация Трампа, да и не только, кстати, не только, понятно, что на администрацию Трампа тоже оказывают огромнейшее, колоссальное давление и арабские шейхи, и руководство Ирана, постоянно угрожая срывом переговоров и так далее. Но на Хизбаллу не оказывает давления практически никто. А кто может на нее оказать давление? Правительство Ливана не властно, не подло... оно не может с Хизбаллой ничего сделать. Более того, когда раздаются голоса, резко критикующие Хизбаллу, скажем, из тех же христианских кругов в Ливане, или из тех же друзов, или мусульман-суннитов, Хизбалла кричит: «А, предатели! Предатели! Агенты сионистского врага! Агенты американского империализма!» и так далее, и так далее. Так что и критика, даже просто критика Хизбаллы, она, конечно, звучит. Она звучит, и довольно часто, и громко, но, тем не менее, ее все время сама Хизбалла осекает, пресекает, так сказать, подавляет и так далее. И более того, представители Хизбаллы все время говорят: те, кто пошли на сговор с сионистским врагом и с американским империализмом, это предатели ливанского народа. Вот это Хизбалла говорит постоянно, это говорит и генсек Хизбаллы шейх Наим Касым, и его окружение и так далее. Так что ситуация, Геннадий, сложная, но я еще раз повторю, 40, вот теперь уже 49 минут тому назад, как будто бы официально или неофициально, или полуофициально, но вроде как вступило в силу новое прекращение огня в Южном Ливане после очень массированных, мощных ответных ударов Цахаля по объектам Хизбаллы.
0: Нет, но Хизбалла же на этом не успокоится. Прекращение огня, потом опять начнется огонь. Это же история бесконечная в этом плане. Пока Хизбалла не будет уничтожена, она всегда будет угрожать Израилю и нападать на Израиль. А по поводу меморандума, у нас совсем немного времени осталось. Многие в Израиле опасаются того, что вот этот меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, подписанный Трампом во время встречи Большой Семерки, что этот меморандум может причинить ущерб интересам Иерусалима. Ну, вот я в течение 4 дней, с понедельника по четверг, с нашим корреспондентом из Израиля на эту тему говорю, но он прямо удручен. Он говорит о том, что вообще это кошмар, то, что он говорит, хочется проснуться, подумать, что это сон. Я понимаю израильтян, в каких-то позициях это просто вообще совершенно другой разворот на 180 градусов по отношению к тому, что мы слышали после 28 февраля, да, собственно говоря, причины нападения на Иран, Израиля и Соединенных Штатов, и потом пункты, по которым и Иран должен согласиться, и тогда будет прекращена война, теперь они меняются, какие-то пункты просто выпали. Ну, допустим, то, что касается ракет. Трамп сказал, ну вот, в конце концов, Иран окружают страны, у которых тоже ракеты. Но Иран окружают и страны, у которых есть и ядерное оружие. Так что, значит, тогда Иран должен получить это ядерное оружие?
1: Да, Геннадий, вы знаете, я хочу здесь отметить, что пункт о ракетах действительно вызвал, вернее, отсутствие этого пункта вызвало в Израиле, в общем, так мягко скажем, недоумение. И действительно, это все очень звучит зловеще для нас. Но вот единственным, наверное, утешением, это, я полагаю, слабое утешение. Тем не менее, а может быть, не такое слабое. Надо сказать то, что гораздо большим ущербом все это может обернуться не для Израиля, а для таких стран, как Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и так далее, и так далее. Иордания, Ирак, кто угодно. То есть, короче говоря, для тех стран, которые находятся в непосредственной близости от Ирана. Кстати, я хочу отметить, что когда шли вот активные военные действия, Эмиратам досталось больше, чем Израилю. Кувейту досталось больше, чем Израилю. И вот эти страны, они еще больше напуганы, чем Израиль, еще больше обескуражены, удручены. Я не знаю, еще раз повторю, насколько это можно считать, так сказать, для нас утешением, но в какой-то степени это можно считать, наверное, утешением. Я объясню в двух словах, почему. Многие из этих стран, особенно Саудовская Аравия, да и не только она, они, в общем, имеют определенное влияние и на президента Трампа, и вообще на международные политические круги, и на Англию, и на Францию, и на ООН, и на кого угодно. И в конце концов, если что-то саудовских шейхов действительно будет очень-очень сильно не устраивать, они все-таки могут, по крайней мере, постараться что-то на этом направлении предпринять. Ладно, бог с ним, с Израилем. Израиль там никто слушать не будет. Ни в ООН, ни где угодно. Но к саудовцам прислушиваться все-таки будут. А саудовцы и Израиль сейчас абсолютно, абсолютно по одну сторону баррикад.
0: Не было бы счастья, так несчастье помогло, получается.
1: Совершенно верно.
0: А по поводу самого меморандума. Соединенные Штаты постоянно говорят о том, что пункты, прописанные в этом меморандуме, вполне возможно и не будут выполняться. Все будет зависеть от того, как себя поведет Иран. Иными словами, это рамочное соглашение. Я постоянно настаиваю на том, об этом говорит Белый дом, об этом говорят многие обозреватели у нас в Соединенных Штатах, политики. Это такая дежурная бумага. Вы видели, сколько там? 1,5 страницы, то, что подписал Трамп.
1: 14 пунктов, совершенно верно.
0: Да. Иными словами, это все еще будет только обсуждаться. Пока это рамочное соглашение, мы поставили вот эти рамки, и в этих рамках мы и будем вести разговор.
1: Да, совершенно верно. Мы вообще, на самом деле, мы еще точно даже не знаем толком...

0: транспортных средств. DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U, Бруклин. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
12: RTN. Смотрите лучшее.
14: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
15: Дэвидсон Радио.

0: вниманието и сгачва там горе камней. Уйдет до рассвета любовь.
1: В Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армазд заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армазд, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. И прочь гони соблазны, у свой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: папа.
1: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
2: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
3: Каждую пятницу на волне Дэвид Зан Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь, да и соблазны, пустой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. И прочь, да и...

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по многому сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек. Давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя. На завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: сразу.
1: И как это может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то...

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И, как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить. Шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне, войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал, сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. Переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в пятницу, в швейцарском Бюргенштоке не состоятся. Вице-президент Джей Ди Венс не поедет в Швейцарию для подписания меморандума о взаимопонимании. Планы технических переговоров еще не согласованы, и делегация США готова отбыть при первой же возможности. Цены на бензин впервые с марта опустились ниже $4 за галлон. Средняя цена обычного неэтилированного топлива по стране в четверг составила $3.99. Снижение происходит на фоне подписания США и Ираном временного соглашения и открытия Ормузского пролива. Тем не менее, стоимость бензина все еще заметно выше, чем была до военной операции, и, по мнению экспертов, не вернется к тем уровням раньше следующего года. Обама открыл свой президентский центр в Чикаго. Гостями церемонии были бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джо Байден. Трамп приглашение не получил. На открытии выступили Стиви Вандер, Брюс Спрингстин, Джон Ледженд, Кристина Агилера. В своем обращении на открытии Обама призвал сопротивляться цинизму и отчаянию и смотреть будущее с оптимизмом. Центр, строительство которого заняло более 10 лет и обошлось 850 миллионов, задуман как активное общественное пространство. Обама подчеркивал, что это не безжизненный мавзолей и не просто президентская библиотека, а место для встреч и вдохновения сообщества. Вход в центр платный, но большая часть парковой зоны, сады, детские площадки и библиотека доступны на безвозмездной основе. Universal и Imagine Entertainment ведут переговоры с Джимом Керри по поводу съемок сиквела фильма «Гринч. Похититель Рождества». Керри может вернуться к главной роли. Режиссерское кресло снова займет Рон Ховард. Оригинальная картина вышла в 2000 году и принесла студиям 345 миллионов мировых сборов. Фильм получил «Оскар» за лучший грим. В основе сюжета лежит сказка Теодора Гейзеля, известного как «Доктор Сюз». Он повествует о существе, которое крадет подарки, чтобы испортить праздник. Произведение было впервые опубликовано в 1957 году.
5: Погода. Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 54%.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Вторник, 23 июня, в ваших районах пройдут первичные выборы в Сенат штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за республиканца Бернарда Вайсельберга. Бернард Вайсельберг – успешный и опытный руководитель госпиталя, общинный лидер, сторонник полиции и никаких налогов. Голосуйте 23 июня за Бернарда Вайсельберга в Сенат штата. Paid for by friends of Bernard Weisselberg for New York State Senate.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
5: Добрый день, Олег.
4: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
5: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
4: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
5: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. А некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
4: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
5: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
4: Что такое смазочные уколы?
5: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
4: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими? И как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
5: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
4: А как долго длится эффект от укола?
5: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
4: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
5: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
4: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
5: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
4: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
5: no-fault страховку после автоаварии.
4: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Дэвидсон Радио.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.

где звучит аккордеон.

вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: берег детства, где звучит аккордеон.
1: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 АМ, американское радио на русском языке. Именины сердца. Игорь Тальков в нашем эфире с песней «Чистые пруды». А напротив меня мой сегодняшний утренний гость Владимир Андреев. Актер, режиссер, издатель, фотограф, дизайнер. Многоликий Владимир Андреев, приветствую тебя, приветствую. Доброе утро.
2: Приветствую, приветствую.
1: Я предупредила тебя заранее, что это наш новый проект под названием «Я люблю». Мы ставим в эфир песни, которые любит наш гость. И потом уже, после того, как песня звучит, прозвучит в эфире, гость нам объясняет подробно, возможно, даже контекстуально, почему эта песня, данная песня является его любимой. Почему ты любишь Талькова и песню «Чистые пруды», Володя?
2: Ну, во-первых, я хочу поздороваться. И, как всегда, исполнить вам одно стихотворение, которое я, как правило, перед тем, как выступаю где-то, читаю. «Сегодня доброе утро». С добрым утром, молодые люди! Здравствуйте, горячие сердца! Паспорта заглядывать не будем. Молодости нашей нет конца. Нет, пока мы движемся и дышим. Нет, пока за правду рвемся в бой. Нет, пока чужое сердце слышим и болеем за чужую боль. Молодости нет конца, покуда верим мы в добро и в чудеса. Истину откапываем всюду и стоим у счастья на часах. И не важно, сколько лет ты прожил, важно, сколько сам себе даешь. Важно, что ты хочешь, что ты можешь. Важно, кто ты есть и чем живешь. Важно благодушью не поддаться, от достатка вдруг не ожиреть, потому что можно даже в 20 незаметно взять, да постареть. Нет, товарищ, молодость не годы, молодость — огонь в твоей груди. В наших трудных, жизненных походах молоды лишь те, кто впереди. То работа не боится с детства, строит новый мир, как новый дом. Кто не ждет короны и наследства, а всегда живет своим трудом, то другого не продаст за рубль и за доллар тоже не продаст. Тот, кто в час суровый, стиснув зубы, за отчизну жизнь свою отдаст. Молодость, как жизнь, одна дается. Раз обронишь, больше не вернешь. Значит, надо петь, пока поется. Значит, надо жить, пока живешь. По ночам считать на небе звезды, по утрам встречать зарю красну, как бальзам глотать морозный воздух, каждой клеткой чувствовать весну, с головой нырнуть весенний ливень, услыхать, как летний гром гремит. Ты живешь, а значит, ты счастливый. Жизнь, она прекрасно, черт возьми. Так давайте в беспредметных спорах понапрасну время не губить. Так давайте жить, ворочить горы, строить, созидать, творить, любить. Не забудьте, молодые люди, в жизни есть один закон простой. Если молод, это значит любишь. Если любишь, значит, молодой. В общем, паспорта смотреть не будем. Молодости нашей нет конца. С добрым утром, молодые люди. Здравствуйте, горячие сердца.
1: Владимир Андреев, наш сегодняшний гость. Скажи, пожалуйста, ты не ответил на мой вопрос, почему все-таки тебе нравится очень сильно, и ты без подготовки сразу ответил на мой вопрос, твоя любимая песня. Ты сразу сказал, Тальков «Чистые пруды». Почему?
2: Почему? Игорь Тальков был моим очень близким другом, а когда я о нем говорю, у меня, я начинаю дрожать. Это был очень талантливый и очень органичный в жизни человек, вышедший из семьи людей, которые пострадали очень от того, что происходило в государстве, в котором семейство жило. И надо сказать, что на многих концертах, на которых мы встречались, на многих встречах, на которых мы встречались, я видел очень талантливого, невероятно внутренне наполненного человека, который хотел сказать о том, что происходит вокруг него. Он шел всегда на острие. Он всегда говорил правду. Он старался сделать так, чтобы люди его понимали. Но многое из того, что происходило вокруг него, оно не принимало его. Оно отрицало его, потому что государство, в котором мы в свое время жили, отрицало многое того, когда человек говорил что-то личное, которое беспокоило его, которое отражало то, что происходит вокруг. Поэтому последняя наша встреча была за 6 месяцев до его убийства. Она была на большом стадионе под Москвой, в Шатуре. Я делал этот стадион. Он опаздывал, как всегда. И мне пришлось сопровождать его там с милицией, чтобы его вовремя привезли на концерт. Он пел как никогда. Я сделал эту даже запись. Она у меня есть. И когда я ее смотрю, я вспоминаю всегда именно этот фрагмент его жизни, этого выступления. В нем было столько сердечности, столько глубины, которая могла бы обнять, эта глубина могла бы впитать в себе огромное количество людей. И она впитывала это. И он пытался расширить эту область, но все время шла охота за ним. Поэтому, когда в свое время я сидел в зале, мы вели концерт в концертном зале «Россия», и когда он пел КПСС СС, то мы тогда подумали вместе с моей партнершей Викторией Андреевой, что это очень опасный момент, при котором за ним обязательно будет охотиться. И эта охота произошла, и это убийство произошло.
1: Ну вот, что касается песни «Чистые пруды», музыку написал Давид Тухманов, в то время руководивший электроклубом, а слова Леонид Фадеев, Леонид Гендель.
2: Да.
1: И Леонид Гендель каким-то образом у нас оказался членом Нью-Йоркской академии наук, потому что Леонид Фадеев, физик и лирик, что называется, в одном лице. И такой интересный факт. Леонид Фадеев сотрудничал очень плотно в свое время с Антоновым и написал слова к песне «Анастасия», «Море», «20 лет спустя». Позже Фадеев коллаборировал, скажем так, сотрудничал уже в 90-е с Крутым Игорем Яковлевичем и написал, например, песню для Лаймы Вайкулы «На золотом песке Майами». «На золотом песке», то есть, понимаешь, да? Или также он написал песню «Пусть тебе приснится Пальма де Майорка», песня в репертуаре Шуфутинского. Вот такой вот многогранный поэт-песенник Леонид Фадеев. А что касается этой песни, то мы с тобой даже чуть-чуть поспорили за кулисами, потому что я прочитала, что сам Тальков не то чтобы не любил песню «Чистую пруды», он говорил, что, ну вот, он стал заложником, возможно, этой песни, потому что песня стала действительно его визитной карточкой, и когда он приезжал куда-то, в какой-то город на гастроли, народ ждал, что вот он в белой рубашечке, с причесочкой, в брючках такой весь, знаешь, правильный такой весь, и вот с аккордеоном обязательно, и вот будет наигрывать вот эту мелодию, петь спокойно все. А ведь он хотел вот это исполнять. Покажите мне такую страну, где славят тирана, где победу в войне над собой отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый обманут, где назад означает вперед и наоборот. Не вращайте глобус, вы не найдете на планете Земля стран таких не отыскать, кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. У всех людей моего поколения были дома кассеты именно вот с этими остросоциальными колющие, режущими песнями Талькова. И вот он говорил, что немножечко, да, у него такой внутренний диссонанс такая, сложил какая-то такая амбивалентная картинка, потому что, да, «Чистые пруды» — это хорошо, но вот он хотел все-таки менять мир посредством творчества.
2: Ты знаешь, я вспоминаю самую первую встречу с Игорем. Это был город Мурманск. Мы туда приехали с большой компанией на гастроли. В том числе туда был приглашен тот момент, когда, в общем-то, против него. Он только что сделал сольную программу. Ему надо было обкатать эту программу. И он согласился приехать в Мурманск. Мы приехали до того, как он приехал. Потом он приехал позже. И этот концерт был в зале, где когда-то я работал в Мурманске. Я был матросом на флоте. И это был дворец Кирова. И мы перед концертом поговорили с ним. Я познакомился с ним близко уже. Он говорит, ну, как ты считаешь... Мы сегодня... Он очень волновался. Я говорю, подожди. Я вышел, я придумал монолог начальный для него. Я говорил его с тем, чтобы люди, которые были в зале, понимали, ради чего он сегодня выходит на эту сцену. Ради того, чтобы сказать им, кто он, зачем он выходит на эту сцену. И я помню, что последними моими словами в этом приветствии перед Игорем я сказал, что сегодня у вас будет необыкновенное музыкальное шоу-волна. Она вас захлестнет. Она позволит вам окунуться в океан поэзии и музыки. И это Игорь Тальков.
1: Владимир Андреев напротив меня сегодня, этим утром в студии Дэвидзон Радио. Актер, режиссер, издатель, дизайнер, фотограф, человек с богатым жизненным, творческим опытом. Мы продолжим нашу беседу сразу после гороскопа от Юлии Суповой, сразу после рекламы. Оставайтесь на 620 AM.
3: Дэвидзон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидзон Радио.
4: Дэвидзон Радио.
5: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
6: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Календарю сегодня шестой лунный день. Луна растущая и находится в знаке Девы. Символ дня – птица. Это день уединения и смирения. Сегодня желательно спокойно заниматься своими обычными делами, но при этом ни в коем случае не роптать на жизнь, на близких. Любому недовольству собой или другими сейчас не время. Принимайте все таким, как есть, и не желайте другого. Сегодня у многих обострится интуиция. Например, вам может открыться истинный смысл ваших отношений с каким-то человеком. Овнов, звезды просят беречь здоровье. Примите все меры и займитесь профилактикой. Звезды предвидят перемены, но не нужно их бояться. Не держитесь за прошлое. Если необходимо, то смело сжигайте все мосты. Тельцам светило советует не экспериментировать с новыми проектами. Ваша импульсивность может вас сегодня подвести. Роль наблюдателя поможет выйти из сложных жизненных ситуаций. Близнецам звезды рекомендуют быть поэкономнее, делая новые заказы. Представители противоположного пола сегодня будут проявлять вам слишком много знаков внимания. Возможно, судьбоносные встречи, и вы даже рискуете влюбиться с первого взгляда. Ракам звезды рекомендуют набраться терпения, быть внимательной к знакам судьбы. А еще вы сегодня падки на похвалу и лесть, так что не попадитесь на уловки хитрецов. А вот львам ждать не придется. Если у многих на любовном фронте без изменений, то в вопросах продвижения ваших креативных идей удача стремительно спешит к вам навстречу. Главное не упустить момент. Если у представителей знака Дев не очень продвигаются дела, не спешите падать духом. Просто вам нужно немного отдохнуть, а после, как говорится, снова в бой. А удача уже не за горами. Весам сегодня рекомендуется стать идеалистами. Помечтайте, детально представляя желаемый результат ваших мечтаний. И еще хватит думать о других. Побудьте немного эгоистами, ну, хотя бы один день. Скорпионы сегодня очень чувствительны. Они могут даже почувствовать, что происходит сейчас с близким человеком, который находится далеко. А вот те, которые рядом, могут немного разочаровать. Но воздержитесь от высказываний, настаивают звезды. Стрельцы, похоже, совсем запутались в любовных отношениях. Все пытаются понять действия своих избранников. А ничего делать не нужно. Отпустите ситуацию, настроившись на правильный выбор и счастливую жизнь. У козерогов сегодня может проявиться жажда независимости, склонность к экспериментам. Ну что ж, говорят звезды, дерзайте, день вполне удачный, но берегите ноги. Многие водолеи сегодня почувствуют всплеск эмоций и желание что-то изменить в судьбе. Звезды не против, но наберитесь терпения, а пока уделите больше внимания младшим членам семьи. И, наконец, рыбы. Это день для любви и свиданий. Можно даже онлайн. Позитивные новости терапевтически подействуют на весь организм. Обильный ужин вам сегодня не повредит, так что кушайте на здоровье. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
7: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
8: Эскал Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
9: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мы любим Нью-Йорк.
1: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 620 АМ. Американское радио на русском языке. Davidson Radio. www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Устрицкая. Я у микрофона. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. А напротив меня утренний гость Владимир Андреев. Актер, режиссер. Издатель, фотограф. Спасибо тебе большое, Володя, за то, что принял мое предложение. Я несказанно рада. И я объясню нашим слушателям в эфире проект «Я люблю». Проект, в котором наш гость или гостья рассказывает о своих любимых мелодиях. И объясняет, почему та или иная песня им очень-очень нравится. Володя рассказал мне, что любит Талькова, песню «Чистые пруды», а в финале шоу мы послушаем Пугачеву и песню «Не отрекаются любя», Марк Минков, Вероника Тушнова. Ну а пока суть до дела, я хочу, Володь, спросить тебя вот о чем. Ты известный человек в нашем городе, не только. Ты приехал, без этого вопроса просто никак. Ты приехал в Америку в 92-м году, когда тебе было 45, и это говорит о том, что, знаешь, годы – это просто цифра в паспорте. Ты действительно, на мой взгляд, очень смелый человек, человек без комплексов, в хорошем смысле этого слова, человек, который видит цель, препятствий не видит и идет к этой цели. Расскажи, кем ты работал, где ты учился, какие люди на тебя повлияли. И потом будет мой второй вопрос, сопряженный именно вот с этой частью моего вопроса. Пожалуйста.
2: Первое образование я получил в институте имени Гнесиных. Я закончил 4-годичный курс актеров музыкальной комедии. После этого я работал 2 года в театре. И так случилось, что я пришел на радио, потому что я хотел работать на радио, центральном радио, и проходил конкурс. Первый тур я прошел, шел на второй тур, и мне дали прочитать что-то с газеты, что такое, в общем, такое, что мне всегда не очень нравилось, честно говоря, и сейчас не нравится. И вдруг из студии мне вот так, как ты, так сказать, говорит: а вы что-нибудь можете прочитать, что-нибудь такое, чтобы вот мы услышали вас как актера, как вот человека, который... И я тогда готовил новую программу сольную и прочитал стихи Евгения Евтушенко «Балладу о пианисте». Вот. Это стихотворение, которое я прочел в студии. Я могу сейчас его прочитать, потому что это тоже к Талькову относится непосредственно, о чем мы сегодня говорим.
1: Ну, давай отрывочек небольшой, да? Потому что мы ограничены во времени, я хочу обо всем поговорить.
2: Хорошо. Оно быстрое, так сказать, честно говоря.
1: Ну, давай. Да. Раз ты настаиваешь.
2: Когда его били фашисты в концлагере, и ухмылялись, попался, он прятал одно, свои руки костлявые, только Димы не по пальцам. Потом его вызвал к себе вертухай, фашистик розовый чистый: дадим инструмент для начальства, сыграй. А он процедил, разучился, и он выступал с лопатой в руках в изысканном обществе мусора, а в пальцах его, в 10 тайниках, пряталась музыка, музыка. И ночью, когда пробирался сквозь мрак, лунный крамольный краешек углем он тайно челтил на полу. Клавиши, клавиши, клавиши. В ком-то бурчала гнилая фасоль, кто-то вышептывал имя зазнобы, а от неструганных фа и соль пальцы вонзались занозой, и он играл до рассвета, как бог. Растмал мучился, пробовал, хоть получить он только и мог букет из колючей проволоки. И когда я закончил это стихотворение, была тишина, и в студии...
1: А сколько лет назад это было? Это какой год был? 80 какой-то?
2: Нет.
1: 66-й, 5-й, 2-й?
2: 73-й год.
1: Угу.
2: В студию вошел невысокого роста человек и говорит: «А что вы здесь делаете?»
1: Угу.
2: Я говорю: «Я хочу работать у вас».
1: Он говорит: «Мы вас берем, да?»
2: Нет. Нет. Он сказал: «Нет, вы здесь работать не будете».
1: Почему?
2: Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Вам надо идти на эстраду».
1: Понятно. Шли годы.
2: Но кто это был?
1: Кто это был? Это был Лапин? Нет. Кто?
2: Это был Юрий Борисович Левитан.
1: Правда?
2: Правда.
1: Юрий Борисович Левитан.
2: Юрий Борисович Левитан был мой отец на эстраду.
1: То есть с его легкой руки?
2: Да.
1: Ты пошел на эстраду.
2: Я пошел на эстраду. И вот с этого момента я начал работать на эстраде и работал достаточно активно до отъезда.
1: До отъезда. Ты приезжаешь в Америку и думаешь, куда пойти учиться, да?
2: Вот это стихотворение, которое я прочитал про пианиста, это про Игоря тоже. К разговору.
1: Поняла, поняла. Но мы уже немножечко, так сказать,
2: да.
1: Да, переезжаем.
2: Чтобы
1: уже
2: интересно было, так сказать, слушателям, чтобы мы не... Понимаете, дело в том, что основная актерская деятельность заключается в том, что прежде всего научить себя любить то, что ты делаешь, и любить того, кто тебя слушает.
1: Да, но времена изменились, ты это чувствуешь?
2: Времена изменились, но не изменилось отношение людей.
1: Изменилось отношение людей, изменилось. Мы отчуждены, мы озлоблены. Неужели ты этого не видишь? Это битва даже, я бы сказала, поколенческая, потому что вот, правда, ты, мне кажется, чересчур серьезен.
2: Ну, ты знаешь, Игорь как раз был и такой, так сказать, в этом отношении. Мы говорим об Игоре Талькове.
1: Мы говорим о тебе прежде всего.
2: Обо мне что
1: ты
2: говорить?
1: Ты главный герой моей программы.
2: Хорошо.
1: Я люблю. Итак, ты приезжаешь в Америку и решаешь учиться.
2: Да.
1: Ты отучился в институте дизайна,
2: да?
1: И ты в одном из интервью сказал, что в Америке обязательно важно встретить человека, который бы тебя научил жить по-американски. И кто явился тем самым человеком для тебя?
2: Американский жить меня научила компания Bookspan, в которой я проработал 9 лет. В этой компании работало 700 человек. Находится в Лонг-Айленде. Среди 700 человек примерно работало только 3 человека русских. И мне хотелось, чтобы эти люди, к которым я пришел, они открыли дверь мне, к себе. И это был момент, при котором я понимал, что эти двери надо открывать. Но каким способом? Опять же, творческим. Потому что наша компания работала над созданием книг и буклетов и так далее, и так далее. Вот. И я выбрал себе 4 людей, которые работали в компании, очень интересных, фотографов, дизайнеров, и пришел к ним своими 5 фотографиями. И сказал: давайте сделаем следующим образом. Вот вам 10 моих фотографий, которые я вам даю. Выберите любую и сделайте все, что хотите, так сказать, живопись, рисунок, это. А потом мы сделаем выставку здесь, прямо в компании. У нас был очень хороший зал. Через 6 месяцев это случилось. Мы открыли большую выставку 5 людей. 4 американца и я, Владимир Андреев.
1: Тебе премию дали за это?
2: Нет, не премию. На следующий день, когда я пришел в компанию, я открыл дверь. Я приходил примерно
12: 8 часов всегда, то передо мной стоял практически где-то примерно человек, наверное, ну, не знаю, человек 200.
1: На вытяжку?
12: Нет, не на вытяжку.
1: Просто я аплодировали подумал. Вместе, сказали, да, да, да.
12: Даже одна девочка побежала, бросилась ко мне на шею и расцеловала, что бывает очень редко.
1: В компании, да, это корпоративная этика, да, не дает, так не сказать, проявлять права, какие-то чувства, да.
12: Но вместе с тем, с этого
1: это было приятно, это было суперприятно.
12: С этого началось мое открытие Америки.
1: Здорово, здорово. Это говорит о том, что ты принимаешь вот нетривиальные решения, которые вот, и это работает, знаешь, как говорят. Здорово. Владимир Андреев, мой сегодняшний гость, актер, режиссер, издатель, фотограф, человек, которого многие знают. Мы говорим сегодня о том, о жизни говорим прежде всего, и о том, какие песни любит мой гость. Это проект, напомню, «Я люблю». Можно спросить тебя, Володя, вот о чем? Как ты относишься к современной поэзии?
12: Положительно, конечно.
1: Положительно, да? Можно я тебе прочту строки, ты оценишь?
12: Хорошо.
1: Вот, пожалуйста. А где вы были 8 лет? Дальше идет обсценная лексика. Нелюди. Нелюди. Я хочу смотреть балет. Пусть танцуют лебеди. Пусть за озеро свое дед трясется в трепете. Нах с экрана Соловьев. Пусть танцуют лебеди. Это Ной и Сэмси. Как тебе?
12: Мне это никак.
1: Не понравилось?
12: Нет.
1: На глобу дня, что называется.
12: При чем здесь глоба дня?
1: В смысле?
12: Ну, просто это не поэзия, это просто бред.
1: А ты знаешь, что у этого человека миллионы, он гастролирует по всему миру, по всей планете, и
12: он может гастролировать где угодно.
1: Но тебе лично это не понравилось?
12: Нет.
1: Ты бы не стал внукам своим советовать послушать?
12: Нет.
1: А что любит твой сын? Какую музыку?
12: Современную, он пишет сам музыку.
1: Борис пишет музыку?
12: Пишет, да.
1: Здорово. В каком жанре?
12: Я ему издал в жанре современной музыки.
1: Современная музыка, она, ты знаешь, такая многослойная. Ну, поп, кей-пап?
12: Поп-музыка, да.
1: А кей-пап — это другое, да? Ты знаешь, что такое кей-пап? Неважно.
12: Да, а их много разновидностей.
1: Это да.
12: Достаточно много.
1: Ну вот BTS и так далее.
12: Я сделал ему 3 диска.
1: 3 диска? Он пишет хиты?
12: Конечно.
1: Здорово. То есть он сонграйтер?
12: Да.
1: Предлагает песни звездам?
12: Ну и в то же время он работает механиком.
1: Физик и лирик, как его папа.
12: Поэтому собственно. Здесь очень сложно сказать, потому что он родился в нашей семье. И он часто бывал с нами на концертах, поэтому он впитал от нас все это.
1: Здорово.
12: В нем столько вот этой творческой... Мощи. Вот,
1: вы знаете, он превзошел тебя вот в творчестве?
12: Как опять же, возвращаясь к Игорю, вот он жил вот этой мощностью. Он каждую минуту делал что-то для того, чтобы творить. Делал, чтобы вот что-то сделать и тут же вынести к публике. Тут же проверить, тут же...
1: Это не каждый человек живет так.
12: Не каждый человек.
1: В основном серая масса живет, вот моя хата с краю, ничего не знаю. А такие люди, вот, например...
12: Знаешь, я вспоминаю...
1: Я уважаю очень
12: вот,
1: таких людей.
12: Если говорить о судьбе, я вспоминаю... я не знаю, слушатель помнит, так сказать, такой ансамбль «Цветы».
1: Конечно, ты сотрудничал с группой «Цветы».
12: Не, так случилось, так сказать. Опять же, я очень дружил и...
1: С Наминым?
12: Нет. Я дружил с Борисом Сергеевичем Бруновым, известным очень человеком, который в области эстрады обладал удивительным совершенно, объемом работы. И вот он, мы с ним подружились, он услышал меня на конкурсе, и как-то мне позвонил и говорит: «Владимир, прошу тебя, приезжай сейчас же, потому что ты мне нужен». Я говорю: «Куда?» «Ну вот там есть такой фабрика Октябрьская, так сказать, вот приезжай туда, в центре Москвы, у меня к тебе есть дело». Я приезжаю. Я быстро рассказываю. И вхожу в зал, и на сцене стоят 4 музыканта.
1: Группа «Цветы».
12: Группа «Цветы». Это не та, что сейчас, так сказать, это были...
1: Ну, там несколько составов, да, сейчас вообще какой-то сейчас, молодняк.
12: Сейчас там не в этом дело. Вот стоят эти 4 музыканта и поют.
1: А ты тут при чем? Ты говоришь, я хочу вами руководить, да? Или как? Как было?
12: Я, когда услышал это пение, я просто, знаешь, остановился и... Вот знаешь, как бывает?
1: Оцепенел.
12: Оцепенел. Я подхожу к Борису Сергеевичу Брунову, я говорю, что от меня нужно? Эти ребята поют просто блестяще. Он говорит, ты нужен. Ты должен придумать начало.
1: Как представить?
12: Да.
1: И как ты, как что ты придумал? Мы уже завершаем.
12: Иди, да. Мы же завершаем.
1: Мы завершаем, и что ты придумал?
12: Да. Я придумал. И придумал одно стихотворение.
1: О, нет. В зале не было зевающих, нет?
12: Это было в луче света. Все в темноте. Были кадры. И я читал стихотворение. И я помню, будто было все вчера. Далекий фронт и госпиталь походный. На сломанную веточку, похоже, в палате умирала медсестра.
1: Прости, пожалуйста, а это не они пели «Маки»?
12: Была она белее, чем бинты.
1: Нет, это не они пели.
12: Глаза, как тени, все синели.
1: Я просто
12: мальчики
1: думаю, какая связь.
12: Мальчики в продымленных шинелях ей после боя принесли цветы.
1: А ты не перетянул лавры на себя? Нет. Потом группа не обижалась на тебя?
12: Нет, наоборот.
1: Ты знаешь,
12: в этот момент, когда я говорил, ей принесли цветы, и начиналась музыка вступающая, первая песня, которую они пели. Помню я как... Помню я былые дни, рвал цветы...
1: Спасибо тебе. На этой музыкальной мажорной ноте я предлагаю сегодняшнюю встречу завершить. Но, Володя, давай сделаем наши встречи регулярными. Предлагаю, потому что есть опыт большой у тебя за плечами, за

не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестала.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете

0: приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь.
1: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк.

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Он родился 14 ноября 1954 года в городе Каламата, Греция. Яни Хрисомалис, музыкант, работающий в стиле New Age. Под влиянием родителей немного занимался музыкой и рассматривал ее как приложение ко всему остальному. 14 лет он бьет национальный рекорд страны по плаванию вольным стилем, мечтая стать олимпийским чемпионом и о музыке даже не вспоминает. 18 лет уезжает в США на учебу в университет Миннесоты. В это время знакомится с университетской рок-группой «Камелеон» и увлекается музыкой. После окончания учебы он стал бакалавром по специальности философия, остается в группе клавишником и, будучи музыкантом-самоучкой, который не умеет читать и писать музыку, разрабатывает собственную систему ритма и нотной грамоты, по которой безупречно исполняет и сочиняет свою музыку. Он ищет свой стиль, экспериментирует, играя рок и джаз. Ему удается неплохо аранжировать, порой делать из ничего конфетку. Он углубляется в синтезаторный звук и собственное воображение. Немного времени понадобилось, чтобы заявить о себе как о студийном музыканте, ярком композиторе и продюсере.

Добившись впечатляющего для новичка успеха у публики после выхода его первого самостоятельного альбома «Keys to Imagination», Яни был перехвачен компанией Private Music, которая переиздала в 1986 году этот альбом, и с той поры музыкант стал одной из самых заметных фигур в мире современной инструментальной музыки.

1988 году Яни позволяет себе отойти от найденного стиля и делает ремиксы лучших композиций, сочиненных вместе с группой Chameleon. Альбом так и называется Chameleon Days, в котором музыка похожа на музыку вокально-инструментальных ансамблей 80-х.

Следующий альбом «Оптимистик» 89 года также получается сырым и слишком не похожим на два первых альбома. Янни экспериментирует, играя что-то похожее на джаз и инструментальные темы в психоделических тонах.

этом же году он находит свой новый стиль, выпуская альбом «Ники Нана», соединяя в музыке все лучшее из ранних альбомов и новый, более уверенный, размеренный ритм, завоевывая все новых и новых поклонников. Наверное, стоит отметить, что его восхождение к славе было ускорено романтической связью в начале 90-х годов с актрисой Линдой Эванс, которая обеспечила передачу о нем в известных программах, например, такая как «Жизненный стиль богатых и знаменитых», а также появление его в дневных ток-шоу на телевизионных каналах.

1990 году выходит его сборник «Reflections of Passion» с новым взглядом на старые композиции. Он включает в себя все лучшие баллады из предыдущих альбомов. Этот альбом представляет страсти моей жизни за прошедшие 10 лет. Он является выражением любви к людям, а также к определенным вдохновенным местам, которые я никогда не смогу забыть. Пишет Яни об этом альбоме. Он посвящен Питеру Бауману, продюсеру этого альбома, музыканту легендарной группы Tangerine Dream, а также основателю студии Private Music.

Очередной альбом «In Celebration of Life» 1991 года остается незамеченным массовым слушателем, хотя и на нем есть несколько изумительных по красоте работ. Успех сборника «Reflections of a Patient» диктует его повторный выпуск в новом качестве со слегка измененными аранжировками и несколькими новыми композициями в 1992 году.

0: Рок. Про рок. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Слушайте «Пророк».
5: «Пророк».
4: В студии диджей Дусик.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, моя Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
2: По средам с 5 до 7 вечера.
1: На Дэвидсон Радио.
3: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия.
4: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.